Вы слушаете «Забытый алтарь» за март 2013 года. Христос воскрес! Христос воскрес! Христовой правды слава сияет ярче солнца над землей. Он ад попрал, у смерти вырвал жало и, победив в кромешной тьмы державу, с Отцом мир грешный примирил с собой. Христос воскрес! Природа вся ликует, встает, сияя над землей заря, и выплывает солнце, торжествуя, и сердце славит Бога, аллилуйя! И рукоплещут горы и моря. Христос воскрес! Поверьте в это чудо, стоящее поодаль от креста. День воскресенья был, день судный тоже будет, и высший суд вас навсегда осудит за то, что вы не приняли Христа. Нина Александрова, город Владивосток, Россия.

И полюбил я милицию. Каждый раз, читая «Забытый алтарь», загораюсь желанием написать в редакцию, но потом, когда для этого надо пожертвовать временем, огонь начинает потихоньку гаснуть. Благодарю всех, кто делится своими переживаниями. Через эти свидетельства нам еще шире открывается небо. К числу писателей я не отношусь, но моя жизнь настолько наполнена благословениями Божьими, что хочется и на бумаге немного изложить. Невозможно вообразить себе более удивительного, чем то, что случается в нашей жизни, когда мы отдаем руководство ею в руки Бога. Мое свидетельство – подтверждение того, что Бог живой, и жизнь вечную Он предлагает каждому человеку. Родился я в обеспеченной советской семье. Рано захотелось мне отдалиться от родителей. Хотелось свободы, хотелось выделиться из серой массы людей. Мы с другом решили вооружиться и грабить сберкассы, чтобы не жалко было отдавать нищему червонец, 10-рублевую купюру. В 16 лет я уже сидел за хранение огнестрельного оружия. У нас изъяли 2 автомата, 1 пистолет и 2 генеральских кортика. Не отсидев весь срок, после конфликта с начальством я ушел в побег. Скрывался в Средней Азии, поменял фамилию и попросился на срочную службу в армию, чтобы иметь военный билет. Попал в Подмосковье, в секретные войска, уже будучи наркоманом и под чужой фамилией. Моего настоящего имени никто не знал. После армии вернулся в Узбекистан. Однажды получил от неизвестной школьницы записку, в которой было 3 вопроса. Что такое жизнь? Для чего она дается? Для чего ты живешь? Христиане запросто ответят на эти вопросы. Я же 8 лет задавал эти вопросы разным людям, но удовлетворительного ответа не получал. Очередной срок дали за наркотики, и опять я был под чужой фамилией. В паспорте, который у меня изъяли, только фотография была моя, а все остальное чужое. В своем повествовании я хочу остановиться только на 2 событиях в моей жизни. На этих 3 вопросах и на сроке за наркотики. Когда меня арестовали, то, естественно, отняли наркотик. Но через короткое время офицер открыл кормушку и предлагает нам, заключенным, наркотик в спичечной коробочке за 25 рублей. В камере денег не оказалось. Тогда он запросил за эту дозу отравы, дубленку, меховую шапку и сапоги, принадлежащие разным заключенным в нашей камере. Этой сделкой я был потрясен. Что происходит? Где справедливость? За эту траву, которую даже животные не едят, меня посадили, дадут срок, отправят куда-нибудь мерзнуть и сами же продают то, что у меня отобрали. А раз денег нет, то и раздели, и разули. Тогда я поклялся никогда от наркотиков не отказываться, до самой могилы. Если уж власть себе такое позволяет... Меня отправили на Урал в наркозону. И вот по пути, на пересылке в рязанской тюрьме, я неожиданно для себя заговорил о Боге. Конечно, я его не знал, но мне хотелось о чем-то заговорить. О своих похождениях я не мог, так как был засекречен. И сказал только, как-никак, а Бог все же есть. В мой адрес посыпались вопросы. «Если Бог есть, то почему ты здесь?» Если Бог есть, то почему Он нам двери не открывает? Почему такая несправедливость на земле? Этот 3-й вопрос и меня мучил больше всего. В этот момент появилось желание говорить слова, которые невозможно опровергнуть. Всего то и сказал: «Бог есть, а доказать не могу». Вы, наверное, уже догадались, что сделал Бог, чтобы мне помочь. Он подарил мне Библию. Когда я стал ее читать, то прочел слова Иисуса Христа, которые никто больше на всей земле не мог сказать о себе, только Иисус. «Я есть путь и истина и жизнь» Иоанна 14:4. Это был ответ на те 3 вопроса школьницы. Ответы, которые я искал 8 лет. Если кто-то думает, что в наше время чудес не бывает, то смею утверждать –
Они совершаются одновременно по всей земле, в жизнях сотен и тысяч людей. Меня власти разыскивают, а я уже христианин. Как совместить это? У Бога нет неразрешимых вопросов. Прочел я в Библии, где Иисус говорит: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Марка 12:17. 13 лет не сдавался, а Бог сказал, и я сдался. Рассчитывал на срок заключения в 6-8 лет, а освободился из зала суда. Ненависть у меня еще на милицию была. Не мог их полюбить. Говорил Богу в молитве: «Господи, на все согласен, но милицию не могу полюбить. По Писанию надо и врагов любить, а я не могу». Когда я сдался и был под следствием, следователь положил передо мной два альбома и говорит: «Посмотри, пока я оформляю бумаги». Открываю первую страницу и вижу свой портрет, и внизу подписано «Разыскивается». Мои имя и фамилия, и даты с такого-то по такое-то. Следователь спрашивает: «Знаешь, почему ты на первой странице? Мы так долго никого не разыскивали. Пока пролистал эти два альбома, много страшных фотографий увидел. И дети, и обгоревшие трупы, и куски человеческих тел». И тогда Господь проговорил ко мне: «Валера, если бы не было милиции, то таких альбомов было бы не два, а может 22. Ни одного дня нельзя на земле без милиции. Они сами ответят за свои дела. С тех пор стали они для меня, как все другие грешники». В 32 года вступил в брак с сестрой в Господе. Нельзя христианину вступать в брак с неверующим. Это очень серьезно. Потерпите меня еще немного. Я стараюсь писать очень сжато. Бог дал нам 9 прекрасных детей. Среди них есть и музыканты, и члены церкви, и колеблющиеся, и 5 школьников. Помолитесь о них, о моих бриллиантиках. Я искал их в государственных сейфах, а они оказались у Бога. Слава Ему! Служение у меня в основном тюремное, а куда приглашают, еду с трепетом и радостью. Был и в Германии с моим другом Лю Чунлином, китайцем, в 2011 году. В 2009 году Бог благословил общением с нашими братьями на ПЛС – пожизненное лишение свободы. В тюрьме «Белый лебедь». Молюсь, чтобы чаще с ними встречаться, пока Бог дает жить на земле. И еще одна невероятность. Божье водительство – чудо на сегодня, являясь членом комиссии по условно-досрочному освобождению осужденных. Часто думаю, неужели это правда? Мои родные грешники, вы не представляете, как Бог вас любит. Все, о чем вы сейчас прочитали, милость Божья. Я не заслужил ни одного благословения. Но это реальность моей жизни и вокруг меня. В церкви, в реабилитационных центрах, в тюрьмах. Люди, которых тюрьма не может изменить, меняются. Кому уже место приготовили на кладбище, возвещают вечное Евангелие. Умоляю вас, если у вас осталось хоть что-то, что может подтолкнуть к поиску смысла жизни, скажите об этом Иисусу. Если Он мне, ничтожному, ответил и дал жизнь с избытком, то вам тем более ответит. Ищите Его, не теряйте надежду, ни при каких обстоятельствах, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8:32. Валерий Каргинов, город Владикавказ, Россия.

Наедине с Библией, как он обещал. Мир вам, дорогие читатели! Как воскресенье предшествует пятница и суббота, так вспоминают христиане о страданиях и смерти Христа пред его победоносным воскресением, то есть Пасхой. Христос несколько раз предсказывал о своем страдании, смерти и воскресении. И когда пришел час, то он страдал добровольно. За 700 лет до этих событий о нем было написано пророком Исаии, Исаия 53 глава. Ведь на этот час он приходил на землю, чтобы отдать свою жизнь за нас и искупить нас кровью своей, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Он не сделал никакого греха, и не было лжи в устах его, но он понес наши грехи, и был презрен и умолен пред людьми. Он мучим был за беззаконие наши, и душа его скорбела смертельно. Так что, находясь в молитвенном борении в Гефсимании, его пот был как капли крови. Иисус был предан Иудой и был взят под стражу. На суде у пересвященников он принимал поругания, и много хулений произносили против него. Его били и плевали в лицо. На вопрос пересвященника: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Он отвечал: «Ты сказал. Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «Вы слышали богохульство его? Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен в смерти». Евангелие от Матфея, 26 глава. Затем повели его к Пилату на допрос и к Ироду, и везде Иисус показывал себя как агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так что даже Пилат сказал: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ, и вот я при всех исследовал и не нашел его виновным ни в чем». И Ирод также ничего не нашел в нем достойного смерти. Поэтому он трижды пытается отпустить Иисуса, как было принято отпускать одного преступника на праздник. Но пересвященники и народ с великим криком продолжали требовать, чтобы он был распят. Тогда Пилат, боясь народа, отпустил им разбойника Варавву, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Вели с ним на смерть и двух злодеев. Когда же распяли его и злодеев, он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А народ и начальники, и воины насмехались и ругались, и злословили его. И один из распятых злодеев злословил его, но второй злодей унимал первого и говорил: «Или ты не боишься Бога?» И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Шестого же часа до девятого померкло солнце, и сделалась тьма, и Иисус сказал: «Совершилось. Отче, в руки Твои предаю дух мой». И весь народ, сошедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь, и говорил: «Воистину он был Сын Божий». После этого Иосиф, ученик Иисуса, но тайный, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, тоже тайный, и они взяли тело Иисуса, обвили плащаницу и положили его в новом гробе Иосифа, который был в саду недалеко от лобного места. День тот был пятница, и на другой день первосвященники и фарисеи вспомнили, что Иисус говорил, что в третий день воскреснет, поэтому пошли и с согласия Пилата поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Дорогие друзья, Христос не остался во гробе. На третий день Он, как и обещал, воскрес. О воскресении Иисуса Христа свидетельствуют все четыре Евангелия. Он умер в пятницу, и по прошествии субботы на рассвете первого дня недели, что ныне воскресенье, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел на землю, отвалил камень от гроба и сказал женщинам, принесшим ароматы, чтобы помазать его: «Его нет здесь, он воскрес».
Воскресший Иисус многократно являлся своим ученикам в продолжении 40 дней до своего вознесения, и Он сказал ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея, 28 глава. Яков Вибе.

свет полыхнул, исчезла ночь. Он висел на кресте. Он висел.

Пророк, сильный и в слове, и в деле. Он висел на кресте, умирая за всех, ставший центром жестоких баталий. Но он взял на себя весь позор даже тех, кто его ко кресту прибивали. Кто не понял любви, что лилась со креста, кто стоял в стороне равнодушно, кто смотрел на страдания и муки Христа, ухмыляясь и даже бездушно, и глумились над ним, и плевали в лицо из презренья и ради потехи. Сколько было на свете таких удальцов! Ну а мы, друг, с тобой не из тех ли? Вера Климашенко, США.

через вашу нашу газету благодарю и низко кланяюсь всем, кто морально и материально участвует в моей судьбе. Владимир Пелевин, Россия. Воскресенье. Шаги глухие пред пещерой, вход стража чутко стережет. Рассветный блеск вуалью серой сползает с дремлющих высот. Валун дверной лучом раскрашен, велик, всей стражи не поднять. За ним мертвец. Он им не страшен, но был приказ глаз не спускать. И вдруг... О, помогите, боги! Свет полыхнул, исчезла ночь. У стражей подкосились ноги. Кто устоял, бежали прочь. Трясется ужасом объятый, глазам не веря караул. Но как же так? Воскрес распятый, из тьмы в сияние шагнул. Наполнен гроб теплом весенним, сиянием дивным озарен, все озаряя воскресеньем, Христос воскрес, Он вышел вон. От входа камень отваленный, сознание их давил, как пресс, а он, в нетлении рожденный, воскрес, воистину воскрес. Владимир Пелевин, Россия.

Камень. Кто камень отвалит от гроба сегодня, заботила женщин, идущих туда. В печали глубокой, великой тревоге несли ароматы помазать Христа. Взглянувши, увидели, камень отвален, хотя тот валун и велик, и тяжел. Кто был этот сильный и даже отважный, что раньше их, женщин, ко гробу пришел? То Божия воля святая свершилась, из мертвых воскрес Иисус наш Христос, и Он, проявив к нам любовь свою, милость, печали и тяготы жизни понес. А камень любой отодвинуть он может, помехою ставший к нему на пути. И силы твои непременно умножит, чтоб крест, данный в жизни, достойно нести. Заботы людские, что камень огромный, мы сами не сдвинем и не уберем. В молитвах о благости Господа вспомним, прощение свои мы к Нему вознесем. А Он все усмотрит, наш друг и учитель, и камень в песчинку Он враз превратит. Ты только признай, Он Мессия, Спаситель, и с верою крепкой навстречу беги. Сует-суета, все мирские заботы, и хлопоты наши сует-суета. Господь, над душою Ты нашей работай, чтоб Дух Твой вселился в нее навсегда. Тогда тяжкий камень покажется легче, и силы найдутся его отвалить. В спасении Твоем мы становимся крепче, и учимся дальше мы ближних любить. Эрна Гольцов, Траут.

Бог есть Альфа и Омега, начало и конец. Откровение 21:6. Бог не умер, не забыл нас навсегда. Долго терпит, чтобы должное воздать. Он силен спасти от грозного суда тех, кто верует в Христову благодать. Лепрозорий — это наш привычный мир, но проказа незаметна для людей. Из-под воль грех души наши поразил, сатана есть искусительный злодей. Бог не умер и навечно не забыл, о спасении нам в Библии сказал, что бессмертною любовью возлюбил, в жертву сына в мир жестокий не спослал. Иисус, который умер и воскрес, открывает через крест познания дверь, чтобы каждый в преисподней не исчез. Он несет неугасающую весть через тех, чьи вдохновенные уста проповедуют о Боге без прикрас. На горах и в недоступнейших местах слышащие, слушайте сей глас. Бомбы, войны, голод, эгоизм не от Бога, а народа личный путь. Только через свет Христовой призмы постигаешь человеческую суть. На престоле благодати сядет он в свое время, когда весть услышат все, призовет на суд людей со всех сторон, тех, кто не раскаялись совсем. Враг, губитель человеческой души, Богом будет на суде разоблачен. Человек, грех исповедай, поспеши, чтобы не был сатаною обречен. О, прости, Отец Небесный, трудных нас, и спаси от мракобесия в судный час. Валентина Гербер.

пасхальная. В небо смотрит без опаски, по-весеннему свежа, в дни торжественные Пасхи христианская душа. Иисуса воскресенье аннулировало страх, так воскреснет, будто семя тела, брошенное в прах. Потому что все мы — синтез духа, тела и души. Потому что наш Спаситель — воскресение и жизнь. Вот и смотрит без опаски зло смирением круша в день весны Христовой Пасхи им спасенная душа. Много раз хоронили меня, но хранимый Господней десницей я живым выходил из огня, полагая, что чудо мне снится. Много раз на мне ставили крест, говоря, он не выживет больше. Но Христос, кто из мертвых воскрес, воскрешал и меня силой Божьей. Оживляя израненный дух, он давал для подъема мне силы. Даже если из тела уйду, выйду я все равно из могилы. И воскресну не только в стихах, в текстах прозы и множество песен. Иисус вырвал жало греха и сказал, «Всякий раб мой воскреснет». И я был Иисуса рабом, Его волю старался исполнить, и чтоб не причинить Ему боль, я стремился Писание помнить. Иногда Он давал мне ремня по-отцовски, чтоб стал я мудрее. Я уверен, Он знает меня, и любовь Его душу мне греет. Александр Савченко, Украина.

Он воскрес. Евангелие от Луки 24:6. Прославьте, народы, Христа воскресения, живой Иисус совершает спасение. Он всех воскресить к новой жизни желает, в бессмертное царство любви приглашает. Воспойте хвалу в честь живого Иисуса. Сегодня нет места печали и грусти. Воскликните громко в бескрайность небес. Наш чудный Господь и Спаситель воскрес! Татьяна Жембровская.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

не спеши, на счастье наше счастье сохрани. Не зажигай под Новый год свечи. И с памятью расстаться не спеши, на счастье наше счастье сохрани.

и прошлое в слезах не хорони. И с памятью расстаться не спеши, на счастье наше счастье сохрани. Не зажигай под Новый год свечи. И с памятью расстаться не спеши, на счастье наше счастье сохрани.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня», выпуск 5, май 1998 года. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава с 21 по 23 стихи. Бог призвал нас к тому, чтобы оправдать, прославить и чтобы нам уподобиться образу Сына Его. Это недвусмысленно открывает нам Его Слово. Ввиду таких целей, Бог даровал нам быть участниками во всех последствиях совершенного Господом на кресте дела и посредством Духа Святого соединил нас с прославленным Господом в небесах. Это означает, что мы уже теперь верой, а скоро и в действительности, разделим с Ним то, что Он как человек получил от Бога. «И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира, и славу, которую Ты дал мне, я дал им». Это Евангелие по Иоанну, 17 глава, 5 и 22 стихи, а также и то, что мы здесь, на земле, в настоящее время занимаем с Ним место отвержения. Итак, мы призваны к небесной славе, но пока Господь не заберет нас к себе, мы, как свидетели Бога на земле, должны с Ним страдать. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание Филиппийцам, 1 глава, 29 стих.

будучи соединенными со Христом, мы призваны идти тем же путем, каким шел Он, и поступать так же. Он был для нас славным примером. Разве при взгляде на Него не меняется все? Страдание, которое соединяет с Ним, делает сердце счастливым, каким бы большим оно ни было. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Так свидетельствует Дух Святой об апостолах в Деяниях 5:41. Речь здесь идет о страданиях за правду, за жизнь, уподобленную Иисусу, за отделение от греха и зла. Христос был светом, и люди ненавидели свет. Если христиане являются светом, они также будут ненавидимы миром. Христос свидетельствовал о делах людей, что они злы, и поэтому они ненавидели Его. Если христианин своей жизнью свидетельствует людям об их злых делах и поступках, он также займет место презрения и ненависти, как и его ученики. О, христиане, не будем стыдиться такой жизни и таких страданий. Христос любил людей, Он принес для них благодать, и поэтому они ненавидели Его. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Цитата из книги Псалмов, 109 Псалом, с 3 по 5 стих. В синодальном переводе это 108 Псалом. «Мы призваны разделить с ним это место отвержения и страданий. Мы не от мира, как и он не от мира, и поэтому мир будет ненавидеть нас. Но каким утешением будут для нас слова: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Евангелие по Иоанну, 15 глава, 18-19 стихи. Христианство – это не учение, не догма, но живая личность. Догмы могут дать определенные познания, но не могут даровать силу, необходимую для повседневной практики. Творение должно иметь от Бога образец для себя, и Бог дал этот образец в лице возлюбленного Сына. Люди, какими бы хорошими они ни были, даже служители Бога, рано или поздно разочаруют нас. Но как может обмануть наши ожидания тот, чьи совершенства наполняют сердце? Сердце Отца радостью и благоволением, ведь Он является Спасителем, которому мы всем обязаны. Когда мы смотрим на Его страдания, все абсолютно меняется, в каких бы обстоятельствах нам ни пришлось находиться. Для наших сердец будет радостью принять участие в Его страданиях, и какими незначительными кажутся нам наши страдания, когда мы взираем на Него. Наши сердца знают, что Он из любви к нам стал этой совершенной жертвой за нас, чтобы сострадать нам в наших страданиях. Разве не должно стать для нас радостью следовать по стопам Его? Как прекрасно это выражение Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но и явившегося в последние времена для вас. 1 Петра 1:20. Для нас явился Он на землю. Для нас Он стал жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. За нас умер Он. Римлянам 5:8. За нас предал Он Себя в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:2. Каждый из нас может сказать, как сказал некогда апостол Павел: «Сын Бога возлюбил меня и предал Себя за меня». Галатам 2:20. Нередко мы страдаем из-за своих неверных поступков. Не должно ли это смирять нас? Но Господь был совершенным. Он не сделал никакого греха. Он мог сказать иудеям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. Апостол Павел идет дальше. Он пишет: «Ибо не знавшего греха». 2 Коринфянам 5:21. «И, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 4:15. Господь Иисус не только никогда не сделал ничего греховного, но Он обладал святой природой, в Нем не было греха. Он родился от женщины и потому был настоящим человеком. Но Он родился не от хотения мужчины. Сила Всевышнего осенила Деву Марию, так что Господь не имел греховной природы, как всякий потомок Адама. Он был святым. Но Он никогда не был бесчувственным в отношении того, что делали люди. Мы можем читать в псалмах, которые пророчески говорят о Его страданиях, как глубоко Он переживал все то, что говорили ему люди, и что они ему делали. Это Псалмы 22, 69, 102, 109. В Синодальной Библии, соответственно, 21, 68, 101 и 108. Господь чувствовал гораздо глубже, чем мы, потому что Его чувства не были притуплены грехом, и Он был самой любовью. Кроме того, Он был Творцом Вселенной, а те, кто причиняли Ему боль, были Его творением. Но взор Его был направлен только на Отца. Он творил не свою собственную волю, но волю Отца. Он занялся
самое низкое место, хотя был Всевышним. На земле нет более низкого положения, чем положение послушания. Но в то же время нет ничего более чистого, ничего более нравственно возвышенного, чем постоянное послушание Богу. Если мы поступаем так же, тогда исчезает жало страданий. Мы все предаем нашему Отцу, мы не судим об этом, но принимаем охотно все из Его руки. Мы в этом случае и себя самих, и наши обстоятельства, и суждение о том, справедливо ли все это или нет, что касается нас, или что мы сами из себя представляем, или чем являются другие, предаем Богу, о котором знаем, что только Его суд совершенно праведен. Итак, когда мы смотрим на Христа, на Его подвиг, на Его жизнь и на Его славу, мы забываем о себе, о наших проблемах и трудностях, о наших страданиях и невзгодах, словом, о собственном «я». Но и не только. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. 2 Коринфянам 3:18. «Да поможет нам прославленный Господь Иисус больше заниматься им, больше созерцать Его дело, Его славу и вообще Его как личность, не просто как персонаж истории, чтобы наша жизнь преображалась в тот же образ силою Духа Святого».

кораблекрушение. Новое сокровище старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: Что?
1: Вась! Пусти! Она не выдержит твоих!
2: Но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
0: Я думал, ты

0: Итак, жизнь на острове вернулась на круги своя, только теперь уже без Мальте Эте. Некому было пошевелить камушки в сердцах закоренелых грешников. Но среди них рос его сын, который был всеобщим любимцем. Когда люди смотрели на него, невольно вспоминали его отца, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения других. При этом маленького Мальте гладили по голове, дарили сладости и игрушки, и растроганные шептали что-то об удивительных глазах. Его мать, как могла и понимала, старалась привить сыну все доброе и предохранить его от влияния диких и грубых, как она говорила, мальчишек. Поэтому она не разрешала ему с ними играть. Каждое утро она читала главу из отцовской Библии, после чего они оба опускались на колени и молились. Скорее всего, они были единственными на всем острове, кто становился на колени при молитве. Мать делала так не из внутренней необходимости, не потому, что она чувствовала такое положение единственным пред тем, кому все должны поклоняться. Она в этом следовала наставлениям покойного мужа, но ни разу в жизни не осознала свою ничтожность и греховность. Спаситель, да, ведь он был спасителем ее мужа, поэтому, естественно, и ее. Вот только почему он не спас ее Мальте из огня, как когда-то трех отроков в печи Вавилонской, то был вопрос, от которого она всякий раз вздыхала, когда он тревожил ее сердце. Спаситель не был ее другом. Он сотворил ее мужа святым и угодным небесам, но не спас его для нее. И когда такой вопрос резанул слух матери, вырвавшись уже из уст ее сына, она ответила, что Бог есть Бог, и он поступает, как сам считает нужным. На кладбище стоял памятник, сооруженный в благодарную память о герое. Тело его, конечно, здесь не покоилось, оно утонуло. Высоко над черным гранитом, над всеми надгробными плитами выступал этот крест, и яркими золоченными буквами сияла надпись «Верному матросу Мальте Эте, отдавшему свою жизнь за друзей». Здесь очень часто бывал Мальте-младший. К этому черному кресту он любил прикасаться своей головой, и его сердце наполняло нескрываемая и по-детски наивная гордость за отца, которого он едва знал.
1: А где, интересно, поставят памятник мне?
0: Такие мысли часто находили место в детской головке. Ему очень нравилось, что об отце люди имели хорошее мнение, постоянно его хвалили. И маленькому Мальте хотелось во что бы то ни стало тоже стать героем. Сделать что-то такое, чтобы о нем говорили и говорили. Чтобы ему воздвигли памятник, ну хотя бы такой, как у отца. А может быть и лучше. Каждое воскресенье фрау Эте с сыном шла в лоно Слова Божьего. Потому что так делал в свое время и отец. Малыш надевал тогда свой лучший костюм и важно держал под мышкой отцовскую псалтирь. Он охотно шел туда, потому что любил тишину. И внимательно слушал то, что говорилось в церкви. И вот однажды, когда они возвращались из церкви.
2: Мама, почему не все люди такие, как мы и каким был отец?
0: Женщина сразу и не сообразила, задумывалась ли она когда-нибудь над этим, а потому промолчала.
2: Они не ходят послушать Слово Божие и не молятся, как мы. Почему, мам?
3: Потому что им не нравится так жить. Они грубияны и безбожники.
0: Она немного думала над тем, что говорила, так как для нее гораздо важнее было то, что утром они поедут в город и купят для нее новое платье, а для него новую шапочку. И теперь, глядя в вопрошающие глаза сына, она пояснила.
3: Безбожников всегда больше, чем набожных людей.
2: Из-за безбожников Господь Иисус умер, да, мама?
3: Да, мальчик.
2: А те, за которых умер отец, тоже были безбожниками?
3: Не знаю я этого, сынок. Я ведь с ними не знакома, но они показали себя благодарными людьми. И это прекрасно с их стороны.

0: Мама, но ведь это был их долг.
1: Что, Мальте?
0: Раз отец умер, а они благодаря этому живы, то само собой разумеется, что они поставили ему памятник и дают нам деньги. А если бы они не поставили ему памятник, то не всякий смог бы прочитать, что он умер за них.
1: Да, Мальте.
0: Если кто-то умрет за меня, то и я должен буду давать деньги, чтобы поставить памятник, да, ма?
1: Благодарным нужно быть всегда. Ну, пойдем быстрее. Фу, пошел! Какая невоспитанная собака! Аж страшно! С тобой все в порядке, сынок?
0: Да, мама, пошли!
2: На сердце у женщины стало вдруг тяжело. В ее комнате висел маленький плакат, подаренный когда-то мужем. В этот момент она отчетливо вспомнила, что ее муж в последнее время читал его чаще обычного.
3: «Делаешь ли ты для меня то, что я для тебя?»
2: Услышала она как-то его шепот. Мальте не был безбожником, никак не был. Он часто говорил о себе как о грешнике, а то, что сын спросил сегодня о смерти Господа Иисуса за безбожников, было утешением его отца. А как дело обстояло с ней? Она-то в любом случае не безбожница, но почему же ее сердце в этот миг кричало, и этот крик отдавался такую болью в ее душе? Или ей чего-то не хватало, чего-то очень важного, даже самого важного? Но чего? Мать обняла и поцеловала сына. Мальчик ощутил радость и улыбнулся ей, ведь он не хотел быть дикарем, как другие мальчишки. Увы, никто не замечал, что могущественный враг Бога приступил к своему делу. Высокомерие, с каким Мальте смотрел на других мальчиков, злых мальчиков, как он говорил, стало благодатной почвой для заносчивости и гордыни, которые были посеяны тщеславием и мертвой верой матери. Ну а бравые рыбаки больше всего почитали солнце, которое дает рост всему на земле. Никто не видел этого, в том числе и пресвитер. Как раньше отец Мальте был отрадой для его старого сердца, так теперь и сын. Он не замечал в мальчике ничего, кроме яркого света, и видел в его глазах открытое небо. Он часто приводил его в свою комнату, усаживал перед собой и рассказывал о Спасителе, который его благословлял и любил, и о его отце, ожидающем его на небесах. Мальте нравилось все это слушать. Он находил совершенно естественным, что Спаситель любит именно его, ведь его любили все люди, ну не считая нескольких злых мальчишек, которые росли плохими и безбожными, и, конечно, они понимали, что он был набожным и добрым.

0: Продолжение в следующих выпусках журнала.
1: Отцы и матери, подумайте о детях, ведь дети наше зеркало всегда. Ходите перед Богом в Его свете, чтоб не жалеть потом о жизни никогда. Иисус оставил нам пример чудесный, чтоб шли всегда мы по Его следам, чтоб видели, где ждет нас ров отвесный, где туча нависает, где беда. Что пишем мы на детские страницы? Что мы влагаем в их сердца, умы? Доверие Богу и Его деснице, или маловерие и сомнений тьмы? Что видят в нас они? Смирение, послушание, жизнь странников, или мысли о земле, своих удобствах и плотских желаниях? Все дети видят и возьмут себе.

Альвиков взирая, я вижу благодать и луч, что верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви, ретроспективный взгляд, продолжение.

Во все времена Бог имел на земле своих свидетелей. Во все столетия повсеместно у него были такие люди, которых он знал, любил и охранял, хотя бы они оставались в тайне. Ничьи очи, кроме очей Божьих, не видели 7000 человек, верных ему, которые в дни всеобщего отпадения во времена царствования Ахава и Иезавели не преклонили своих колен перед Ваалом. Первая книга царей или Третье царство, 19:18. Вне сомнения, в мрачные времена истории христианства также были соблюдены тысячи и тысячи верных, которых сам Христос в долгожданный грядущий день славы и великолепия поставит пред собой чистыми и непорочными. Лучи его благодати, славы и великолепия в день вознаграждения со многих стряхнут мусор средневековья и возложат на их головы венцы, сияющие драгоценными камнями. Как драгоценное это ожидание, которое уже сейчас переполняет души ликованием и радостью. О, да ускорит Господь наступление того благословенного дня ради имени Своего. Богобоязненный всегда кроток, и такие в основном живут в тишине неприметно и в большинстве своем в неизвестности. Нет кротости истине и глубже той, которая истекает из познания благодати. Кроткие люди в летописях истории занимают незначительные места в основной массе. Их минует всеобщее внимание. В противовес таковым напористы, скандальные еретические фанатики производят много шума, так что никак не могут остаться незамеченными. Это в основном является причиной того, почему многие историки так старательно описывают неразумные идеи и злые козни таких людей. Мы же отодвинем в сторону эту тему и приступим сначала к обзору первой части нашего исследования, а именно поговорим о 7 церквах или общинах в Малой Азии. Эти 7 посланий, адресованных 7 церквам, послужат нам как бы введением в дальнейшее исследование. Мы же уверены в том, что они не только исторические документы, но и носят в себе глубокий пророческий смысл, пророческий характер. Безусловно, они абсолютно историчны, и мы должны признать этот факт во всей полноте, если желаем исследовать пророческий характер посланий. Фактически, 7 церквей находились в 7 названных городах и точно в таком состоянии, как это описано в этих посланиях. Однако также непреложно и то, что намерением того, кто знает конец прежде начала, было предание посланиям не только исторического характера, но и пророческого значения. Если бы кто пожелал ограничить эти 7 посланий 7 малоазиатскими церквями, то этим он повредил бы целостность характера откровения и потерял бы обетованное благословение. Ибо «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Эти слова раскрывают пророческий и символический характер всей книги. Вторая и третья главы книги не есть исключение из этого. Сам Господь вводит нас в таинственный характер послания, говоря: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел – суть 7 церквей». Число 7 весьма знаменательно, оно означает полноту всемогущего промысла или пути Божьего относительно времени. Таково число дней недели, седьмина израильтян, 7 притчей Царства Небесного. Оно часто употреблено в книге Откровения, когда дело касается ответственности живущих на земле, будь то иудеи или язычники, а также церкви Божьей. Мы находим здесь 7 церквей, 7 звезд, 7 светильников, 7 ангелов, 7 труб, 7 чаш и так далее. Во второй и третьей главах говорится об ответственности церкви на земле как объекта господства и присутствия Бога. С 4 по 19 главы она рассматривается на небе, а в заключительных главах мы видим ее явление с Господом в его великолепной славе. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Откровение 19:14. Значительная часть книги, точнее с 6 главы, показывает иудеев и язычников, стоящих перед судом, который исходит от трона Бога на небе. Однако этот суд начинается лишь тогда, когда церковь, истинная невеста Агнца, будет взята на небо, а номинальная церковь, как развращенная, окончательно будет отвергнута. Разделение книги на 3 основных части, произведенное самим Господом, делает порядок событий понятным и имеет важнейшее значение при исследовании Откровения. В 1:19 написано: «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Все это есть содержание и назначение всей книги. «Что ты видел» относится к откровению Иисуса, которое видел Иоанн в первой главе. «И что есть» — тогдашнее состояние церквей, поименно описанных во второй и третьих главах. «И что будет после сего» — события, описанные в четвертой главе и до конца книги. Таким образом, третья основная часть начинается с четвертой главы. Дверь на небе была открыта, и апостол был приглашен подняться и войти в нее. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».
Эти обращенные к апостолу слова абсолютно созвучны словам из 1.19. Дела, которые есть и которые должны быть после них, не могут совпадать во времени, ибо одному нужно завершиться, чтобы могло начаться другое. Число 7, если употребить его не в буквальном, а в библейском значении, всегда обозначает совершенство, полноту. Очевидно, что во 2 и 3 главах оно употреблено именно в этом смысле. Во времена апостолов, как нам известно, были и другие церкви, кроме этих названных поименно. Однако только эти 7 были избраны и сопоставлены, чтобы явить совершенную и законченную картину того, что должно произойти позднее в истории церкви. Господь заранее предвидел, что важнейшие нравственные элементы, существовавшие тогда, явятся по истечении времени вновь. Таким образом, здесь мы имеем семикратное божественно-совершенное отображение постоянно развивающегося состояния названных церквей, их ответственности в течение всего времени, их существования на земле.

Дорогие братья и сестры, ваши отзывы и пожелания явились серьезным стимулом и ободрением в совершении данного труда. Мы сердечно благодарим всех, кто поддерживает нас молитвенно, морально и материально. Да воздаст сам наш прославленный Господь каждому по богатству своей благодати и милости. Ваши наименьшие братья в Господе.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: В нашем сегодняшнем изучении первого послания Иоанна мы поговорим на очень важную тему. Мы постараемся понять, в чем кроется секрет того, как быть довольным своей жизнью. Если вы недовольны тем, как живете, вам обязательно стоит послушать нашу передачу. Сегодня мы будем говорить об этом, а также о многом другом. Я приветствую вас, дорогие друзья, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Как я уже сказал, мы все еще изучаем первое послание Иоанна, и сегодня продолжим его чтение с 15 стиха. Так что откройте, пожалуйста, свою Библию на 15 стихе 2 главы 1 послания Иоанна. Но прежде чем начать, давайте придем к Богу в молитве. Господь, я молю Тебя, дай мне Твою благодать и помоги мне понимать Твое Слово. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твое. Аминь. Я прочту стихи с 15 по 17 и затем дам им небольшое объяснение. Итак, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Знаете, Библия описывает христианство как брачный союз с Богом. Именно так. Христианство не религия, а отношения с Богом, которое Библия приравнивает к тем узам, которые объединяют мужа и жену в браке. Какой грех, совершенный женой, может причинить самую большую боль мужу? Я думаю, все, особенно те, кто уже состоит в браке, без труда ответят на этот вопрос. Неверность. Жена может сделать множество ошибок, но если она не верна своему мужу, если она изменяет ему, то это ранит мужа больше, чем что-либо другое. Друзья мои, 15 стих предостерегает нас от неверности по отношению к Богу. Это грех, который ранит нашего Небесного Отца сильнее всего. Мы соединены с Иисусом Христом. Наше взаимоотношение с Ним основывается на любви. Увлечение соблазнами мира подобно измене в браке. Это приносит самую большую боль Богу. В послании Иакова сказано следующее. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Когда христиане следуют за соблазнами мира, они совершают духовное прелюбодеяние. Именно так на это смотрит Бог. Он хочет, чтобы мы были преданы Ему в любви. Если же мы ставим что-либо между собой и Ним, мы совершаем духовную измену. Послушайте еще раз, что говорит Иоанн в 15 стихе. Мы прочитаем его снова, а потом я объясню.

объясню, о каком мире здесь говорится. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Во-первых, мне нужно сказать одну очень важную вещь. Через вас не может течь Божья любовь, если вы живете по-мирски. Стремясь к материальным благам, будучи гордым, жадным и эгоистичным человеком, невозможно иметь в сердце Божью любовь. Я не говорю, что таким образом вы можете потерять свое спасение, потому что это было бы неправдой. Я только утверждаю, что если вы не верны Богу, не ожидайте, что Он будет проявлять свое расположение по отношению к вам. Что это значит? Я попытаюсь объяснить это вновь на примере брака. Если муж изменяет своей жене, ему не стоит надеяться, что каждый вечер после работы его будет встречать море цветов. Жена вряд ли будет шептать ему на ухо нежности или дарить приятные пустячки. Она будет глубоко оскорблена и огорчена, и, скорее всего, отдалится от мужа. Почему же мы думаем, что этого не произойдет в наших отношениях с Небесным Отцом? Когда нас заботят только материальные, мирские ценности, Бог скорбит, и мы не можем испытывать Его мир и любовь в своем сердце. Библия призывает нас: «Не оскорбляйте Духа Божия». Мирские похоти действительно оскорбляют и угашают в нас Святой Дух. Именно поэтому Иоанн говорит: «Если вы любите мир, в вас нет любви отчей». Посмотрите, что сказано далее, в 16 стихе. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Иоанн хочет, чтобы мы ясно понимали, что он имеет в виду, когда употребляет слово «мир». Так чего же нам не следует любить? Здесь, конечно же, не идет речь о физическом творении Бога, которое действительно прекрасно, и мы можем только восхищаться им. Мир — это нечто совершенно другое. Иоанн приводит три характеристики этого мира. Первая из них — похоть плоти. Наша старая и испорченная природа, которой мы все обладаем, даже став христианами, остается с нами до тех пор, пока мы не соединимся в вечности со Христом. Но поскольку Святой Дух живет в нашем теле после того, как мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, мы можем победить нашу старую греховную природу. Библия говорит нам, что если мы ходим в Духе, мы не являемся больше рабами плоти. Мы с вами можем вырваться из рабства греха, если доверяем Иисусу постоянно, каждую минуту. Но если мы не полагаемся на Христа, наша старая природа, унаследованная нами от Адама, сразу же выходит на передний план и начинает требовать удовлетворения ее желаний. Это похоти. Как же наша плоть любит грех? Ей так приятно купаться в нем. Если вы не доверяете Богу в трудных ситуациях, плоть находит свой выход — утопить их в вине. А как ей нравится половая распущенность? В конце концов, нам же нужно удовлетворять свои биологические потребности. Плоть также обожает наркотики. Это же такой простой путь забыть о проблемах. Если вы, будучи христианином, предаетесь таким порокам, вы являетесь прелюбодеем, и именно так на вас смотрит Бог. Вы изменяете Господа Иисуса Христу, и это одна из черт этого мира. Я не очень подробно говорю сейчас об этих вещах, ведь если говорить обо всем, не хватит времени всей нашей передачи. Но вы уже понимаете, что такое грех. Если же вам захочется узнать подробнее, какие грехи производит плоть, прочитайте 5 главу послания к Галатам. Мы не должны жить, подчиняясь своей старой природе. Иоанн говорит нам, что мир отличает также похоть очей. От этого греха не застрахован никто. Если для того, чтобы предаваться похотям плоти, нужны какие-то деньги, то похоть очей — это грех, который может совершить даже бедняк. Деньги тут не нужны. Стоя на углу улицы и разглядывая новенький «Мерседес», вы можете совершить этот грех. Если, глядя на эту красивую, блестящую машину, вы про себя подумаете: «Как же вам хочется ее иметь, чтобы все видели, какой вы крутой и богатый!» — это похоть очей. Если вы когда-нибудь смотрели на дом другого человека и завидовали ему в сердце, то вы также совершили этот грех, предавшись похоти очей. Вы поступили по-мирски, потому что, делая так, показали, что недовольны тем, что имеете. Другими словами, вы сказали, что ваши взаимоотношения с Иисусом Христом недостаточны, и вам нужно то, что дает мир. Библия говорит нам: «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам Бог сказал: не оставлю тебя и не покину тебя».
Друзья мои, приблизились ли вы в своей духовной жизни к такому моменту, когда смогли сказать, что для вас достаточно иметь лишь Христа, и соблазны этого мира не привлекают вас? Надеюсь, что это так. Многое в нашей жизни зависит не от материальных благ. Господь может благословить нас домом или машиной. Это замечательно, но нам не следует любить эти вещи. Мы должны всем сердцем любить Иисуса. Как сказал Павел, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Апостол Павел отказался в своей жизни от очень многих вещей, так же, как и Иисус Христос, который в буквальном смысле не владел ничем материальным, кроме своей одежды. И тем не менее, он был самым счастливым человеком, ходившим когда-либо по этой земле. В его сердце жила любовь и тесные взаимоотношения с Богом Отцом, которые давали ему абсолютно все необходимое. Бог — это все, что нам нужно в этом мире, друзья мои. Вы уже убедились в этом? Никакие вещи не могут сделать человека счастливым. Я живу в одном из богатейших городов Америки, и я знаю, что Америка вообще одна из самых богатых стран мира. И если я не ошибаюсь, в нашем городе больше миллионеров на душу населения, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. Я, правда, не богач. Не думайте, на самом деле я, скорее всего, беден. Но вот что я хочу сказать. Живя в богатейшем городе, богатейшей страны мира, я вижу, что люди здесь несчастны. Не так давно я был в одной из самых бедных стран мира — Гаити. Люди там живут в крошечных земляных хижинах. Многим приходится ходить по несколько километров только для того, чтобы набрать питьевой воды. Там нет электричества, телефонов, радио, ничего. И тем не менее, я заметил одну интересную вещь. Гаитяне, в общем и целом, гораздо счастливее американцев. Разве это ни о чем вам не говорит? Деньги и вещи не делают людей счастливыми. Как-то раз одного очень богатого человека спросили, сколько денег ему нужно, чтобы быть счастливым. Знаете, что он ответил? «Еще чуть-чуть, но еще чуть-чуть». Он понял одну важную вещь. Деньги не приносят счастья. Они не приносят мира или удовлетворения. Бог спрашивает христиан, почему вы стремитесь получить только то, что дает этот мир? Это не сможет наполнить вас. Только я могу это сделать. Только я, говорит Бог. Иоанн призывает нас не любить мир или то, что в мире. А теперь обратите внимание на последнюю характеристику мира, которую Иоанн упоминает вслед за похотью очей. Это гордость. Гордость житейская, называет ее Иоанн. И, кстати, для того, чтобы гордиться, также не обязательно быть богачом. Гордость жаждет только славы. Человек хочет вознесения себя самого на определенный пьедестал. И, кстати, такое можно увидеть даже в церкви. Некоторые стремятся быть пастырями или диаконами только потому, что хотят выделиться и завоевать всеобщее почтение. Такие люди любят внимание, потому что оно льстит их самолюбию и гордости. Богу ненавистны такие дела. Об этом ясно говорит Библия. Эти три характеристики составляют мир, который, как вы уже видели, пытается соперничать в нашей жизни с Богом. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как-то раз я слышал замечательную историю от одного известного американского проповедника. Он проводит служение главным образом в Южной Америке. И вот как-то раз, после его евангелизационного собрания, к нему подошел человек и попросил поговорить с ним. Он рассказал следующее. «Когда я заканчивал медицинский институт, где учился на окулиста, я поверил в Иисуса Христа и почувствовал, что Он призывает меня быть миссионером, врачом-миссионером. Тогда я обратился за советом к своим друзьям и спросил, что они думают об этом. Все единодушно сказали, ты просто сумасшедший, ты выбросишь свою жизнь на ветер, если отправишься в миссионерское путешествие. Ты блестящий врач и можешь получить очень прибыльное место в больнице, зарабатывать кучу денег, иметь красивый дом, хорошую семью и шикарную машину. Забудь эти безумные идеи о том, чтобы отправляться навстречу трудностям и быть врачом-миссионером. Это же верх безрассудства». И, по словам доктора, он последовал тому совету и вот уже 20 лет успешно практиковал как окулист в одном большом городе в Южной Америке. У него был красивый дом, машина и все, что он только мог пожелать в материальном плане. Но в его жизни не было мира и счастья. Он сказал, «20 лет я делал то, что мне когда-то посоветовали. И вот я абсолютно несчастен. Что же мне делать?» Проповедник ответил, «Доктор, я скажу вам, что, как мне кажется, вы должны сделать. Я думаю, вам следует послушаться Бога и стать миссионером, как когда-то он сказал вам». Именно так и поступил тот доктор.
Несколько лет спустя проповедник и доктор снова встретились, и доктор сказал, что с тех пор, как он стал служить Богу в качестве врача-миссионера, он провел самые лучшие годы своей жизни. Не послушавшись в свое время Бога, доктор совершил грех прелюбодеяния. Его прелюбодеяние состояло в том, что он выбрал жить ради благ этого мира, вместо того, чтобы жить для Бога. И как тяжело ему было расплачиваться за это. Друзья мои, знаете ли вы теперь, как быть довольным своей жизнью? Пришли ли вы к пониманию того, что только Бог может наполнить вас? Если нет, то вам следует обратиться к Нему всем сердцем, и тогда Он станет для вас реальностью. Необходимо доверить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он наполнил вас Своим Святым Духом. Тогда вас не будет соблазнять то, что предлагает мир. Я хотел бы дать вам еще одну хорошую причину, почему не следует желать того, что в мире. Посмотрите на 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Как вы думаете, смогут ли богачи взять свои деньги с собой, закончив земную жизнь? Мы приходим в этот мир, не имея ничего, и точно так же покидаем его. Как гласит одна поговорка, у Савана нет карманов. Как это бессмысленно — стремиться к деньгам, заботиться об их накоплении больше всего на свете, а затем умереть и оставить все тем, кто, скорее всего, даже и не любил вас, и кого, скорее всего, вы не любили тоже. Какой абсурд! Но чаще всего люди стремятся именно к этому. Они готовы сделать все возможное, даже убить, чтобы завладеть богатством. Разве это не верх безумия? Может быть, кто-то из слушающих меня чувствует, что мои слова обращены лично к нему. Возможно, вы хотите сказать, «Да, я живу лишь материальными ценностями, и я недоволен своей жизнью. Что же мне делать?» Если вы уже являетесь христианином, то ответ для вас такой. «Пребывайте в свете». Библия призывает нас ходить во свете, подобно как и Он во свете. Чем ближе мы ко Христу, тем меньше мы соблазняемся похотями мира. Чем лучше у мужа отношения с женой, тем меньше у него соблазна увлечься другой женщиной. И напротив, чем больше он отдаляется от жены, если между ними размолвки и разногласия, тем больше вероятность, что он соблазнится связью с другой женщиной. Иоанн говорит нам, что если мы ходим в свете, мы не будем желать того, что в мире. В своем послании Иоанн упоминает также о том, как люди могут ходить в темноте. Это описание относится к тем, кто не знает Бога. Христианин не может ходить во тьме. Пребывающий во тьме наполнен болью и ненавистью. Но дитя Божье не может жить так. Верующий не может жить во тьме, потому что он был призван в свет. Но должен вам сказать одну вещь. Возможно, христианин и не может жить во тьме, но он может жить в полумраке, где уже нет тьмы, но также нет и света. К сожалению, многие христиане живут так. Они не ходят во свете. Они не пребывают во тьме. Они где-то посередине, в сумеречной зоне, если вы не против такого сравнения. И, надо вам сказать, это очень опасное место для христиан. Именно здесь мы подвержены искушениям мира больше всего. Библия изображает мир как блудницу, то есть проститутку. Интересно заметить, что проститутки выходят на работу именно ночью. Именно в это время они появляются на улицах. А знаете почему? Конечно же, можно привести разные причины, но одна из них, как мне кажется, ночью они выглядят лучше. Косметика скрывает изъяны их лиц. Даже самая уродливая проститутка сможет найти клиента, если будет достаточно темно. Друзья мои, мы отходим от Бога, если вокруг нас мало света. Когда в нашей жизни сгущаются сумерки, мир кажется очень привлекательным. Именно тогда мы начинаем желать удовольствий, которые Он предлагает. Именно тогда мы завидуем тем людям, у которых дома лучше наших, машины лучше наших, денег больше, чем у нас. Ведь Иисус для нас перестает быть центром жизни. Но будьте осторожны, друзья мои, это очень опасное положение. Бог не хочет, чтобы мы находились между светом и тьмой. Мы призваны ходить во свете. Иисус может исполнить все желания нашего сердца. Как поется в одном старом гимне, «В свете Его славы и благодати блекнет все, что дает этот мир». Соблазны мира теряют свою привлекательность для нас, когда их освещает слава и благодать Христа. Я не знаю, слышит ли меня сегодня тот, кто полностью поглощен материализмом, похотью очей и житейской гордостью. Может быть, вы никогда не обращались ко Христу и не призывали Его стать вашим Спасителем. Возможно, никто не говорил вам, что существует Бог,
который любит вас и заботится о вас. Бог, который так возлюбил вас, что послал своего единственного Сына, чтобы принести свою жизнь в жертву за ваш грех. Бог любит вас, но Он также не может закрыть глаза на ваш грех. Он не был бы праведным и справедливым, если бы поступил так. Но Он дал нам путь искупления, жертвы Иисуса на кресте. Иисус умер за вас, Он есть Сын Божий. Он не только умер за вас, но и через 3 дня после этого воскрес и вознесся на небеса. Он живой Спаситель. Если вы обратитесь к Нему и попросите Его спасти вас, Он обязательно это сделает. Он простит вам все ваши грехи, и вы сможете обрести вечное взаимоотношение с Богом, любовь, которая наполнит ваше сердце и освободит вас от рабства греха. Я не думаю, что вы хотите продолжать ненавидеть людей всю свою жизнь. Вы не хотите жить без мира и радости в жизни. Иисус — это путь, который освобождает нас от всего этого. Обратитесь к Нему. Он так сильно вас любит. Попросите Иисуса спасти вас, и Он сделает это. Но, как я вижу, время нашей передачи подошло к концу. Оно летит так быстро. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели. До встречи через неделю.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 18. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к 3-му дню. Ибо в 3-й день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к 3-му дню, не прикасайтесь к женам». На 3-й день, при наступлении утра, были громы и молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В южной части Синайского полуострова, между Акапским и Суэцким заливами Красного моря, возвышается ряд горных вершин. Эта горная цепь состоит из трех параллельных гребней, тянущихся в направлении на северо-восток. Средний гребень принято считать местом расположения знаменитой горы Синай, у подножья которой остановились израильтяне через 3 месяца после выхода из Египта. Там оставались они целый год, и там был дан им закон, который получил название «Закона Моисея». Это тот самый закон, который содержит 10 заповедей, записанных на страницах Библии. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами начинаем изучение 19 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о том, как Израиль приходит к горе Синай, как Моисей передает своему народу слова Бога, что народ отвечает на эти слова, как народ израильский относится ко дню, когда Господь сойдет пред глазами всего народа на гору Синай, и как Бог сходит на эту гору. Вообще, в главах с 19 по 24 речь идет о законе. Народ Израилев приходит к горе Синай и получает от Бога закон. Так народ, по сути дела, меняет отношение благодати на подчинение закону Божию. Давайте теперь прочитаем о том, как израильтяне приходят к горе Синай. Начнем со стихов 1 и 2. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Народ Израилев приходит к горе Синай, туда, где он получит закон Божий. И здесь опять Бог будет действовать с благодатью по отношению к евреям. Он предоставит им самим возможность решить, хотят ли они и далее вверять себя Богу, который будет вести их, как вел после исхода из Египта. Или же они вместо этого вступят в другие отношения, отношения закона. Я читаю 3, 4 и 5 стихи. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Оказывается, Бог носил народ израильский как бы на орлиных крыльях и принес их к себе. Вот что значит ходить Божьей благодатью. Народ Израилев проделал путь из Египта к горе Синай Божьей благодатью. И вот теперь Бог спрашивает у них, хотят ли они принять закон и заповеди. Здесь, пожалуй, нужно несколько слов сказать об орле. Орел – птица хищная, что подтверждает и Библия в 26 стихе 9 главы книги Иова. «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Сам Господь Иисус Христос сказал в 28 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И тем не менее, орел используется в Писании как символ Бога и всего божественного. В книге пророка Иезекииля Бог является с лицом орла. В 4 главе книги Откровения Бог явлен в виде летящего орла. Орлом восхищаются за размах его крыльев, благодаря которым он может парить высоко в небе. Другими словами, орел – это своего рода реактивный лайнер в мире птиц, а его крылья – это, несомненно, символ божества. В 4 стихе 19 главы книги «Исход» Бог говорит Израилю: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе?» Это, друзья мои, и есть Божья благодать, чудесная, бесконечная и прекрасная. Этой благодатью Бог вывел Израиль из Египта и привел его к горе Синай.

произошло семь событий, в которых Бог приходит на помощь израильтянам. Бог дал Израилю манну, когда им нечего было есть, и воду, когда им нечего было пить. Бог сделал горькие воды Мерры сладкими. Бог избавил израильтян от Амалека. Все это время Бог нес Израиль на орлиных крыльях, и точно так же Он несет нас и сегодня. Он ведет нас по жизни Своей благодатью, если мы поступаем по вере. А вот теперь у горы Синай Бог напоминает Израилю, как Он вел его и заботился о нем. И после этого предлагает выбор – благодать или закон. Бог спрашивает, будут ли израильтяне соблюдать заповеди, если Он даст их Израилю. И народ Израилев готов променять благодать на закон. И сегодня многие делают то же самое. Это прискорбно, потому что сегодня Бог спасает людей не законом, а благодатью через Иисуса Христа. Между благодатью и законом существуют огромные различия. Закон требует, благодать дарует. Закон говорит «делай», благодать говорит «верь». Закон взыскивает, благодать награждает. Закон говорит «постоянно трудись», благодать говорит «сохраняй покой». Закон угрожает и проклинает, благодать увещевает и благословляет. Закон говорит «сделай так, и будешь жить». Благодать говорит «живи, и будешь так делать». Закон осуждает лучших. Благодать спасает худших. Закон раскрывает одновременно и характер Бога, и слабость человека. Апостол Павел в 19 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит сегодня к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Бог дал закон не как средство, которым можно спастись. Еще никто никогда не спасся, только лишь выполняя закон. Попробуем припомнить хоть одного. Так почему же Бог все-таки дал закон? Была причина, и вполне определенная. О ней говорится в 19 стихе 3 главы послания к Галатам. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Закон таким образом дан для того, чтобы открыть нам, что мы грешники. И дан он был на время, пока на землю не придет семя. А семя, о котором говорится в этом стихе, Господь Иисус Христос. В 24 стихе той же главы Павел продолжает. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Детоводитель – это отнюдь не школьный учитель. Детоводителем в домах римских патрициев называли раба, который заботился о детях. Он одевал их, умывал, вытирал им носы, а если была необходимость, шлепал их. Когда ребенок подрастал, детоводитель водил его в школу. Слово «педагог», пришедшее к нам из греческого языка, буквально значит «детоводитель», то есть тот, кто берет ребенка за руку и отводит его в школу. Закон и есть наш детоводитель, наш педагог. Он берет нас, как маленьких детей, за руку, подводит нас ко кресту и говорит: «Мой маленький друг, тебе нужен спаситель. Ты согрешил, и теперь тебе обязательно нужно спастись от наказания». Теперь давайте прочтем 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог

изначально хотел, чтобы весь Израиль стал царством священников. Но из-за того, что они не вошли в землю Кадес-Варни, а также сотворили золотого тельца и поклонялись ему, пока Моисей на горе Синай принимал закон Божий, только одно колено было избрано в священники. Однако конечная цель Бога в тысячелетнем царстве – сделать весь народ царством священников. И сделано так будет через много лет после того, как церковь будет вознесена с земли на небеса к Господу Иисусу Христу в Новый Иерусалим. Прочтем теперь 7 стих. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь». Только послушайте, с какой уверенностью они отвечают. Вот 8 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним!» И донес Моисей слова народа Господу». Тогда у горы Синай человечеству был дан закон Божий, и первым его получил народ Израилев. Закон действовал от горы Синай до креста на Голгофе. Это было Божье откровение, свидетельствующее людям, что они не в состоянии выполнить закон. Израиль сказал: «Все, что сказал Господь, исполним». То есть они заявили: «Дай нам поскорее этот закон, и мы будем его соблюдать». Они даже не поинтересовались, что же это за закон. А потом, на протяжении 1500 лет, они доказывали, что не в состоянии исполнить его. И сегодня точно так же думают и ведут себя очень многие люди. Они уверены, что земной, плотский человек может быть угоден Богу. А ведь плотский человек не может соблюдать закон. Сколько раз он ни пытался, результат всегда был плачевным. Закон дан для того, чтобы ограничивать ветхую человеческую природу. Но ветхая природа сродни революционеру-анархисту. Ее нельзя ограничивать. Апостол Павел так говорит об этом в 6 и 7 стихах 8 главы послания к римлянам. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И в вас, и во мне живет ветхая природа, которая враждебна Богу. Она не может покориться Богу и не может радовать Его. Хорошо, если вы уже поняли на примере собственной жизни – что вы не в состоянии соответствовать требованиям Бога. И слава Богу, что Он позаботился о другом выходе. Нет более лицемерного человека, чем тот, который заявляет: «Я соблюдаю закон». Никто не может соответствовать требованиям Бога. Посмотрите на Израиль. Сегодня тысячи и тысячи людей заявляют, что соблюдают закон, даже после того, как Бог ясно показал, что никто не спасается законом, потому что никто не может соблюдать закон. Далее в книге «Исход» мы читаем о том, как Израиль готовится ко встрече с Богом. Прочтем 9 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Много лет назад одна образованная дама сказала мне: «А ведь правда, что принятие закона было для Израиля прекрасным и чудесным событием?» И мой ответ, наверное, потряс ее до глубины души. Я сказал: «Не вижу здесь ничего прекрасного. Это было страшное и ужасающее событие». Прочтем 10, 11 и 12 стихи. «И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра.
пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Напряжение достигает небывалой величины. Как по-вашему, можно ли то, что происходит дальше, называть прекрасным? Детям Израилевым запрещают подходить к горе и касаться ее, а если они не послушаются, то будут убиты. Это, друзья мои, совсем не прекрасно. Это ужасно. Прочтем теперь стихи с 13 по 16. «Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане». Это не какой-нибудь парад алле в цирке. Это принятие закона Божия. Это страшное событие. И весь народ вострепетал от ужаса. Я читаю стихи с 17 по 21. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Некоторые израильтяне думали, что увидят нечто захватывающее. Но на самом деле они ничего не увидели. Они лишь услышали голос. И до сегодняшнего дня верно то, что сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Теперь прочтем стихи с 22 по 25. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Подводя итог написанному в 19 главе, необходимо сказать, что обещание Израиля соблюдать закон было слишком поспешным. Они никогда бы не дали это обещание, если бы знали, как они слабы. Существует огромное различие между эпохой закона и эпохой благодати. Из следующей 20 главы книги «Исход» мы с вами более подробно узнаем о том, как Бог дал Израилю 10 заповедей, как Бог запретил идолопоклонство, как подействовало явление Бога на народ израильский,
и какие указания дал Бог относительно жертвенников. В этой 20 главе книги «Исход» мы прочитаем, как Бог дал израильтянам 10 заповедей. Но надо заметить, что 10 заповедей являются только частью закона. Здесь же Бог дает указание о жертвеннике, ведь закон и жертвенник неразделимы. Закон доказывает, что человек грешен и ему необходимо искупление. Человеку нужен жертвенник, на котором он будет приносить жертвы. За грехи должно было пролить кровь животных. Я полагаю, что здесь можно провести такую аналогию. Зеркало можно уподобить закону. Зеркало показывает, чистое у вас лицо или нет. Если вы видите в зеркале, что у вас грязное лицо, то вы умываетесь. Но умываетесь вы не с помощью зеркала. Под зеркалом всегда находится умывальник, который можно уподобить жертвеннику. С помощью умывальника вы очищаете от грязи свои руки и лицо. Точно так же и закон – это зеркало, которое показывает, что мы грешны. И рядом с этим зеркалом всегда присутствует умывальник, то есть жертвенник. Принося на нем жертву, человек очищается от грехов. Рассматривая 10 заповедей, необходимо отметить, что никаким человеческим измышлением не удалось отменить или принизить их значение, хотя человек постоянно пытался ввести какую-то свою, новую мораль. Попытки изобрести эту новую мораль предпринимались задолго до постановления закона Божьего. Еще в Эдемском саду, когда человек впервые ослушался Бога, люди пытались ввести новую мораль и до потопа, и после него. Так продолжается и по сей день. Но то, что сегодня называется новой моралью, не представляет собой ничего иного, кроме как очередную попытку обосновать бунт человека против Бога. Нам бывает очень приятно думать, что мы просвещенные, начитанные, умные, современные люди, отказавшиеся от изживших себя предрассудков. Однако это вовсе не так. Все наши грехи старые и грубые, а сами мы – обычные грешники, каких на земле были многие и многие миллионы. И критерием нашей греховности по-прежнему остаются 10 заповедей, в которых установлены нормы и требования Бога. И никто не может безнаказанно их нарушать. Разговор о 10 заповедях мы продолжим в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Алла Мамонова из Читинской церкви Антиохия. Она занимается тюремным служением в своем регионе. Приветствуем вас, Алла, в нашей студии.
5: Здравствуйте.
4: И у меня первый вопрос. Для того, чтобы наши радиослушатели познакомились с вами ближе, расскажите о себе и о том, как вы сделали свой самый главный выбор в жизни.
5: Когда мне было 4 года, мои родители покрестили меня в православной церкви. Но родители мои не знали Бога, были они люди пьющие. И поэтому я росла, и я думала, что я верующая. И вот в 21 год я вышла замуж. Родились двое деток. Но так как вот Бога не было в нашей семье, этот брак распался. Тогда я не знала, что вот именно Бог созиждет дом. Так написано в Слове Божьем. Вот. И я думала, когда я расставалась со своим мужем, потому что он очень пил, вот изменял, и я думала, что я буду жить с детьми, у меня все наладится, будет хорошо. Но мира не было. Мира не было, и однажды вот дочка моя подошла ко мне и сказала: «Мама, подойди на кухню, посмотри, что у Ромки на шее. Это мой сын». Я подошла, я увидела вот след от удавки. Я спросила: «Рома, что это?» Он говорит: «Я вешался». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Я жить не хочу». Я говорю: «Почему?» Он сказал: «Я хочу, чтобы у меня были мама и папа». Вот, мира не было уже. И так вот получалось в семье, что как-то дети мои стали жить своей жизнью. Я очень от этого страдала, я начала болеть. И вот в 92-м году меня отправили в Читу, в клинику с диагнозом опухоль головного мозга. Когда я приехала в Читу, там была одна медсестра, она, видя мои вот такие мучения, она подошла ко мне и спросила: «Алла, почему ты не обратишься к Господу?» Я говорю: «Я обращаюсь». Она говорит: «Ты молишься?» Я говорю: «Да». Она говорит: «А как?» Я говорю: «Да вот у меня тетрадка, и в нее вписаны молитвы. Вот Дева Мария, Никола Угодник, Отче наш». Она мне сказала: «Это хорошие молитвы, но это чужие мысли. Эти молитвы хороши для тех, кто их написал. А к Богу нужно обращаться словами из сердца. Но Слово Божье говорит, что Бог грешникам не отвечает. Поэтому, чтобы наладить отношения с Богом, первой молитвой должна быть молитва покаяния». Я спросила: «А как это? И где?» Она мне рассказала, как я могу обратиться к Господу. И вот когда пришел вечер, когда женщины в палате все уснули, я просто опустила руки и закрыла глаза, и я сказала: «Господи, я великая грешница. Прости мне грехи мои, все ты знаешь их, Господи». Я сказала: «Иисус Христос, войди в мое сердце, измени мою жизнь, руководи мной. Аминь». Знаете, когда я вот вставала и просто говорила слова из тетрадки и накладывала крестное знамение, я ничего не чувствовала. А здесь я первый раз в жизни почувствовала, что меня кто-то слушает. И мне захотелось говорить дальше. Я сказала: «Господи, ты видишь, как я больна. Врачи не знают, вот как помочь мне. Но ты всесильный, всемогущий. Я прошу тебя, исцели меня». И головная боль у меня сразу прошла. Через 2 дня меня выписали, и эта женщина сказала, что вот теперь я сделала первый шаг к Богу, чтобы не останавливалась я. Она сказала, что у нас в городе Краснокаменске есть первая церковь евангельских христиан-баптистов. Мне нужно ходить туда, чтобы мне укрепляться, познавать Бога, что я и сделала. Когда я пришла к Господу, я думала, что с детьми с моими уже ничего не случится. Раз я молюсь, и придет такое время, когда-то они покаются. Но получилось так, что когда моему сыну было 17 лет, его закрыли. Первое, что я сделала, я встала на колени, и я сказала: «Господи, я не понимаю, но я доверяю это Тебе, значит, Ты поведешь его так, потому что я всегда за него молилась». Сына посадили на 6,5 лет, первый срок, и статья была 158-я, третья часть, это ни по УДО, ни амнистии. Сначала я думала, ну, наверное, его все равно выпустят быстро, но с каждым годом, вот как он сидел, я ездила, и я уже потом смирилась, и я просто доверила этот вопрос Богу. Вот так началось мое, как бы сказать, тюремное служение. Это я только потом поняла. А пока я ездила в тюрьмы, я видела вот этих ребят. И так как я знала Слово Божье, я была уже возрожденным человеком, мне очень было большое желание помочь этим людям. И чем могла, я помогала. Вот я, например, сыну привозила 3 пасты, а потом я стала привозить 6-7. Так вот и мыла, беседовала с этими ребятами, молилась о них. И когда приезжала к сыну на свидание, у меня было много встреч с родственниками, с мамами, с папами, с бабушками, и им я говорила о Боге. И ребята стали вести со мной переписки, я как могла отвечала. В церкви тогда не было такого понимания, чтобы мы могли служить в зонах, потому что люди в основном приходили из мира. И вот я не видела поддержки сначала в церкви, чтобы вот именно служение, хотя в нашем городе расположена большая зона общего режима. И вот однажды у нас там есть харизматическая церковь, и оттуда пришла девушка Жанна Дементьева. Она отсидела 3 года сроком, и она мне сказала: «Алла, может быть, ты будешь ходить с нами? С харизматами ходить в зону». Я говорю: «Ну, я не знаю даже как». Она говорит: «Ну, ты молись». Я стала молиться, и потом я подошла к нашему пастырю.
4: Давайте мы больше коснемся того периода, когда вы только пришли в церковь. Что вы там увидели? Как вас встретили? Было ли у вас какое-либо служение? Да и вообще, ходили ли ваши дети в церковь? Расскажите, пожалуйста, как развивались события после вашего выхода из больницы?
5: Когда я приехала из клиники в свой город, я сразу не пошла в церковь. У меня был какой-то страх. Я думала, ну, наверное, вдруг это секта какая-нибудь. Хотя я чувствовала себя хорошо. Я каждое утро вставала, я читала Библию, я молилась. Молиться не умела, и поэтому я купила краткие молитвы слов, вот православные, и молилась теми пока молитвами. Вот. Мне дали легкий труд, и вот когда я была в больнице, там работала, я увидела одну сестру, вот эта сестра была Нина, и я увидела, что вот она ходит в платочке всегда. Я спросила: «Почему ты в платке?» Она сказала, что в Библии написано, что замужняя должна покрывать голову платком. И вот я спросила: «Куда ты ходишь?» Она сказала, что у нас вот в школе, в актовом зале, проходят служения церковь евангельских христиан-баптистов. «Приходи», — говорит, — «туда». И я так поняла, что она за меня молилась. И чем время шло дальше, я стала чувствовать снова головные боли. И я решила, думаю, схожу туда. И вот когда я первый раз пришла, я зашла вот в этот актовый зал, смотрю, икон нет, батюшки в рясе нет, и пришли вот обыкновенные люди. И потом вышел простой парень в рубашке, в галстуке, и сказал: «Давайте мы пригласим Господа на наше служение». И началась молитва. Помолились. И мне было это так ново, все как-то необычно. И вот вышел брат, проповедь говорит. Проповедь меня не коснулась как-то. Я все еще вот искала чего-то, смотрела. Страх был какой-то, вдруг я не туда пришла. Вот. Но когда запели псалом «Исцели мое сомнение», вот это был первый псалом, знаете, я так плакала, мне так хотелось рыдать. И потом как-то вот после этого псалма я стала прислушиваться к словам. Меня удивило то, что люди выходили, вставали на колени и каялись. А я думаю, ну, у меня же все уже в порядке, я же уже покаялась. И вот я чувствовала, что Бог уже действовал в моем сердце, в моей жизни. И вот так пошло время. И я все время видела вот этих людей, которые выходили каяться. И у меня начались сомнения, думаю, спасена я или не спасена. И я подошла однажды вот к служителю и говорю: «Вы знаете, вот я не знаю». Он мне так сказал: Если такие сомнения у тебя есть, то Дух Святой поможет тебе. Дух Святой обязательно коснется твоего сердца, и ты сможешь это уже покаяться, выйти и покаяться. И вот однажды, это было воскресенье, я немножко опоздала, был дождь, и у меня ноги были забрызганы грязью, я сзади села, и один брат вышел и сказал: «Люди, вот если Христос сегодня придет, вы готовы ко встрече с Ним?» И вы знаете, меня как-то, меня все так пронзило, я думаю, да, наверное, нет. И я забыла, что у меня грязные ноги, я вышла вперед, стала на колени, и я молилась и говорила: «Господь, вот я не готова ко встрече с Тобой, но я хочу этого, Ты прости меня и сделай меня Твоим служителем». Вот после этого, вы знаете, у меня уже не было как-то сомнений, и я увереннее себя уже стала чувствовать, и я стала молиться уже своими словами, вот как-то от сердца все это приходило, все. Вот, и я пришла к детям своим, вот после первого служения я пришла, я стала рассказывать своим детям. Дочке было 22 года, а сыну было у меня 16 лет. Я говорила: «Ребята, пойдемте, это так интересно». Они пошли первый раз со мной. Сын пришел с друзьями. Вот. И я так поняла, что ему понравилось. Как-то вот он приходил, и мы с ним стали общаться вот на тему о духовном состоянии вот человека, о Боге. И вот однажды, так как я была одна, и мы имели, ну, финансовые трудности, а у него вот обувь, она горела, как на огне. И однажды он говорит: «Мам, ну мне вот кроссовки нужны». Я говорю: «Ну давай попросим Господа, чтобы он вот нам дал». Потому что обувь была китайская, и вот кроссовки такие все непрочные были. Я говорю: «Ну давай попросим такие, чтобы прочные кроссовки были». Я говорю: «Ты помолись». Он сказал: «Господи, дай мне кроссовки». И мы пошли с ним. Зашли в один магазин, как-то нет, в другой магазин. Потом подошли в третий магазин, к лавке к этой. И я говорю: «Девушка, у вас есть кроссовки?» Она говорит: «Какой размер?» Я говорю: «Вот ему 41 надо». Она посмотрела, говорит: «Нету». Я говорю: «Как жаль. А такие кроссовки так понравились и недорого». Она говорит: «Сейчас я схожу в подсобку». И принесла нам. И я говорю: «Вот Бог тебе дал такую обувь». И вы знаете, он ее и долго носил.
4: Да, какое свидетельство для него.
5: Да. Он их долго носил, но, вы знаете, как-то, наверное, это была моя ошибка. Наверное, может быть, я их торопила тогда, как-то старалась, думаю, ну, чтобы они вот, и сама еще очень мало знала, но потом он все-таки, а может, это его путь был такой, вот как-то ему хотелось все сразу, и чтобы много, и он не стал посещать. А я, вы знаете, мне бы вместо того, чтобы как-то вот, так как я пришла к Господу, мне было уже 44 года, я старалась как бы вот заполнить все это, чтобы пополнить, чтобы угодить Богу, и я полностью окуналась вот в эти служения. Я всегда: «Я вот здесь делаю, я здесь делаю».
4: А чем вы занимались? Какое служение несли, когда пришли в церковь?
5: Ну, вы знаете, я стала как-то больше говорить людям.
4: Свидетельство.
5: Да. Церковь у нас была новая, нас было человек 40, и я старалась свидетельствовать. Знаете, я старалась ходить вот к людям, вот к соседям там и все. А к детям-то как-то у меня вот не было такого, чтобы я как-то с детьми. И однажды даже, вы знаете, у меня дочка плакала так, что-то, ну, у нее там что-то так случилось. И вместо того, чтобы побыть с ней, успокоить ее, а мне надо было на служение, я говорю, она говорит: «Мама, ну побудь со мной». Я говорю: «Нет, Оля, мне некогда, я на служение пошла». И я не была вот таким примером души, как попечителя для своих детей, и они...
4: Ну да, им казалось, что мама просто нашла себе какое-то новое занятие.
5: Да, у них ревность появилась, знаете, и они как-то вот ревностно, потому что вот я куда-то вот ухожу опять, вот что вот такие дела вот. И поэтому вот я думаю, что вот здесь я вот неправильно поступала, и поэтому у детей-то моих до сих пор вот нет мира с Богом. Потом, ну вот как-то, да, в основном Бог меня как-то стал употреблять, вот именно говорила я людям, несла вот эту благую весть, говорила, и все. И вот и в скорости-то у меня вот сына-то и посадили. Вот, а Оля у меня, она и вы знаете, и новая беда. Еще когда сына не посадили, я заметила, что вот она стала употреблять наркотики. Да, она работала в реанимации медсестрой, анестезисткой. И я стала... Однажды я зашла в ванну, когда она купалась, я увидела, что все вот эти вот бёдра, все в уколах. Я говорю: «Оля, что это у тебя такое?» Она говорит: «Да я витамины колю». Она худенькая такая. «Я витамины колю». Но я не обратила внимания. А потом это уже настолько было, что она скрыть не могла. Я уже видела. Однажды я увидела, что она совсем вот никакая. Вот. И я стала ей говорить. Я говорю: «Оля, меня стало это беспокоить». Она говорит: «Да все нормально». И однажды она была на работе, в реанимации она работала. Я позвонила ей. Она подошла к телефону. А голос такой, вы знаете, вот, ну, непонятный.
4: Искаженный.
5: Искаженный голос. Я думаю, что ж такое? Я полетела в эту реанимацию, прихожу, говорю: «Позовите Олю». Они говорят: «Она спит». Я говорю: «Как? Она на смене, как она может спать? Позовите». Я смотрю, она идет, у нее походка такая качается, глаза красные, зрачки все такие расширенные. Я говорю: «Оля, что с тобой? Ты почему такой состоянии?» Она говорит: «Все нормально, что ты пришла, иди». Так вот, да. Вот, то есть, мое упущение было в том, что я обратила внимание, наверное, вот мне надо было к детям как-то вот, да. А я старалась себя реализовать, вот как для Бога. Я думала, что 44 года я жила без Него, и вот я старалась как этот, больше вот людей как-то вот, говорить больше людям о Боге, а своих-то детей вот я вот так вот и упустила. Вот, и потом вот что получилось. И когда я вот это узнала, что она вот в таком состоянии, я пошла к начальнику реанимации, к директору этому, и я говорю: «Вы же видели, почему вы не, ну, почему вы даже мне как-то не просигналили?» А он сказал: «Мы знаем, что у вас больное сердце, и все. А она человек взрослый, ей 22 года уже, она сама выбирает свой путь. И поэтому мы видели, что это состояние, мы ее уволим просто, и все. И без права вот это все, чтобы дальше она работала». Я говорю: «Ну как же так?» И вот, вы знаете, и у меня был такой стресс, и меня положили в неврологическое отделение. И когда я там лежала, помолиться негде, я просто зашла в ванную комнату, я встала на колени, я сказала: «Господи, ты видишь, она погибает, я ничего не могу, только ты можешь помочь, что мне делать, Господи?» И тогда вот у меня, знаете, мне на память пришла у нас сестра, одна была, Таня Шмыкова, и я позвонила ей, говорю: «Таня, а они потеряли сына недавно, 12 лет мальчик, через которого они все уверовали в Бога». И я сказала: «Таня, вы потеряли сына, у меня погибает дочь, она колется, она наркоманка». И она говорила: «Ну ты только успокойся, успокойся, ты, все будет хорошо». Она записала мой адрес и сказала, что я схожу. Вот приходит Роман, сын мой. Я говорю: «Ром, у нас кто-нибудь был?» Он говорит: «Нет». День проходит. На второй день он опять приходит. Я говорю: «Ром, у нас кто-нибудь был?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «Ты, мам, не беспокойся, она не колется». Я думаю, успокаивает меня. Вот и два, и третий день никого не было. Через неделю меня выписывают из этого. А, на третий день пришла Оля ко мне в больницу. Смотрю, глаза нормальные. И сама вот такая извиняющаяся как-то тогда. А вы знаете, а у меня такое-то бунт в сердце, что думаю: вот мать в больнице, вот. И вот она, я одна, можно сказать, как-то их ростила, с мужем мы разошлись, потому что он очень пил. И я вот, у меня, вы знаете, вот не сердце расположено так вот как-то ее, ну...
4: Осудить,
5: ага. И я потом, разговор не вяжется. Я когда она стала уходить, я говорю... Она говорит: «Что тебе принести?» Я говорю: «Ты же не придешь». Я думаю, сейчас придет и наколется, у меня такие мысли. А она говорит: «Приду». И я ей тогда говорю: «Ну, принеси картошки жареной». И она ушла. На завтра она пришла, глазки светлые, и все, пришла. И тут вот у меня пошло такой дух осуждения. И я ее обняла, я говорю: «Доченька, прости меня. Это я так виновата пред тобой. Прости меня, родная моя». И вы знаете, вот и она говорит: «Мама, и ты меня прости». И вот с этой минуты у нас пошли... Ну, такая любовь в сердце.
4: Взаимопонимание.
5: Да, взаимопонимание. Вот мы стали с ней понимать друг друга. И она потом тоже пришла в церковь. Ну, как-то, вы знаете, ей ну, не понравилось. И как-то вот она посидела, так посмотрела как-то. Ну, церковь была еще только начинающая. И она как-то была еще, может быть, ну, далека от этого. Вот.
4: А молодежь в церкви у вас была?
5: Знаете, молодежи было мало. И как-то они старались держаться вот кучкой. Вот, и поэтому, потому что, вы знаете, в нашем городе это было первое вероисповедание, вот именно баптисты. У нас православной церкви не было, город молодой, только строился. И поэтому как-то вот так вот не было еще. И она пришла как-то, я сама тогда пришла, смотрю, икон нету, я ищу, ничего нету. И для них тоже вот это было вот, наверное, вот поэтому так.
4: То есть у них в голове какой-то стереотип уже сложился.
5: Да.
4: Мол, если церковь, то ожидаю увидеть то-то и то-то. А прихожу, если этого нет.
5: Да. И как-то вот, понимаете, у меня и самой-то это долго так было. И вот так вот и нет. И так и пошло, что вот и ни Оля, и ни Роман... Они церковь не стали посещать. Но, вы знаете, а молиться-то он знал. Вот он же даже, когда обувь, говорит: «Господи, «Дай мне это», — ботинки, он сказал. И вот когда мы помолились, я говорю, он помолился так, и Бог действительно дал ему, я ему говорила, говорю, вот видишь, Господь дал, посмотри, сколько ты уже, 2 сезона их относил, и они такие крепкие. Вот, и, ну, отец детей, он был в одном городе, был здесь, и детям было, конечно, они хотели жить, чтобы была мама и папа. Вот.
4: Полное, чтобы семья была.
5: Да, но а он продолжал вот эти выпивки свои, все, и не было, и, вы знаете, как-то не получалось у нас вот это. И вот и в то время, знаете, вот этот рэкет в это время как-то очень действовал, и вот эти вот наперстки вот эти там играли, вот. И вот так получилось, что потом я узнала, что он встречается с девочкой. Вы знаете, вот есть такая категория молодых ребят, которые хотят рано повзрослеть. Вот мой сын относился вот именно к ним. И мне бы, конечно, уделить бы больше внимания вот даже вот этой проблеме, и все. Ну, вы знаете, а я как-то старалась служить Богу, служить, лезла во все, куда надо и не надо. Вот везде все это вот как-то все время было так. И, а он уходил, он уходил. И так получилось, что однажды он мне пришел и сказал: «Мама, Таня беременна, и я хочу на ней жениться, я ее люблю». Я говорю: «Да как же так, это самое, вот видишь, говорю, как было, он, ты не думай, ты только прими ее как дочь, полюби, я все сам сделаю». И вы знаете, вот он на этих наперстках заработал деньги на свадьбу, и все, и вот и мы сделали вот эту свадьбу. И я пыталась и Тане говорить, и о Боге, но он уже как-то
4: Замкнулся,
5: и вот и Таня тоже как-то нет, все. Потом родилась дочка, а как раз, знаете, такой был период, я не знаю, ну, что зарплаты задерживали по 4 месяца, все. А он только устроился на рудник работать, и за денег не было, и он сказал: «Я поеду в Читу, я, мол, там устрою, заработаю, и, мол, их заберу туда к себе». И когда он поехал в Читу, приехал, вот, и у нас не было вот такого общения с ним, как-то все было, и я даже когда приехала в Читу, вместо того, чтобы найти его, меня попросили съездить в другое там место, чтобы там послужить Богу, и я выбрала это, и я его не нашла, и вот, и потом получилось так, что однажды я захожу домой, Оля плачет, я говорю, что она, говорит, Романа закрыли, ну, я встала на колени и сказала: «Господи, вот, ты все видишь и знаешь, я не знаю, как относиться, помоги ко мне», и вот, и ему дали 6,5 лет.
4: Ну, вот сейчас, хоть и на этой печальной ноте, давайте мы с вами прервемся и послушаем песню, а дальше мы вернемся к вашему рассказу о том, как вы перешли к тюремному служению.
5: Угу.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Алла Мамонова из Читинской церкви Антиохия. Сестра Алла, расскажите, пожалуйста, о том, что было после того, как ваш сын попал в тюрьму, и как Бог действовал именно в вашей жизни в этот сложный период.
1: Когда Романа посадили, дали ему 6,5 лет, и сначала как-то меня это очень шокировало, что молодой мальчик, ему еще было только 18, даже 18 лет не было, когда его закрыли. Вот. Но однажды я встретилась со служителем церкви, когда я приехала в Читу, Костя Лубаштян, и он сказал, что тюрьма – это не лучшее место для людей. Но Бог иногда делает так, что именно там люди находят Его, меняется их духовное состояние. И поэтому, возможно, это так, как ты молишься за сына, возможно, это такой Божий путь. И вот, и я как-то смирилась с этим, и я начала посещать там сына в тюрьме. И вот, знаете, первый раз, когда я приехала, он был очень в плохом состоянии, в таком, он весь худенький, маленький такой, и хватает то одно, то другое поесть. А вот когда я приехала уже второй раз, я увидела у него... Ну, такой вот уже поправился, все. И я говорю, стала когда с ним разговаривать, спокойный такой, я говорю, Рома, ты так изменился? Он говорит, я покаялся.
0: А каким образом? Там были верующие?
1: Да, туда вот эти церкви посещали верующие харизматы. И он сказал, он не посещал эти церкви. Я думаю, что он покаялся, потому что Бог поставил его в такие рамки, что ему уже некуда было.
0: А, в результате того, что он раньше слышал.
1: Он же приходил несколько раз в церковь, и вот он говорит, я покаялся. Но роста духовного у него не было, он туда не шел к харизматам. Вот он только вот так вот сам. И как-то вот так вот он отсидел 5 лет, и потом его освободили, он уже пришел домой. Но за Богом он не пошел.
0: Ну, может быть, подробнее об этом периоде, как вы ездили? Вы говорили о том, что привозили не только для него, но и для других. Может быть, какие-то свидетельства?
1: Я не могла уже молчать, Господь уже работал в моем сердце. Я говорила родителям, там вот, когда мы встречались вот в этих комнатах там у плиты, где я им говорила о Боге, даже молилась с некоторыми. И я говорила с ребятами, которые вот именно туда же запускали ребят, которые убирали там. Я с ними говорила, с ними тоже молилась. Вот. И так вот Господь вот так вот употреблял меня в этом. И во мне, как у меня была, понимаете, любовь к этим людям. Я думаю, вот и сын мой здесь, да, и мне хотелось им говорить, мне хотелось о них молиться. Я потом дома приезжала, вот, молилась очень много о них, вот, и как-то Господь, Он направлял меня вот в этом именно, думаю, что сейчас я знаю, да, Бог направлял меня вот в это тюремное служение. Вот, было много разговоров об этом. Жена Романа, она оставила его, вот, и однажды, когда я приехала, я стала с ним разговаривать, я говорю, Рома, ты знаешь, вот видишь, вот, Таню ты потерял, вот там дочка у тебя, посмотри, сколько потерь у тебя уже. И как вот ты, он мне сказал, что когда я выйду, я, мол, все это наверстаю вот здесь. Ну вот когда я приезжала в тюрьму, знаете, мне как-то Бог меня всегда сводил с такими людьми, которые нуждались в Боге. Бог показывал их, да, и я им рассказывала, я молилась с ними, я говорила, вот, с ребятами там, которые вот с Ромой были, они знали, что у него верующая мама, и вот, и некоторые даже, знаете, как-то просились и приходили, я с ними тоже разговаривала, завязывалась переписка, вот, у нас такая, и я привозила, вот, действительно, я старалась, я и носков побольше привезти, зубной пасты привезти туда, вот так, что могла я передавать вот им, да, и некоторые когда приходили, я их тут могла и покормить, вот. И вот так вот, вы знаете, как-то, вот, ну, чисто, наверное, по-матерински к ним вот был такой, потому что у многих не было родителей, многие оставались вот так вот. И там была, когда вот я приезжала, была церковь посещала харизматическая, братья были, и, ну, это не мешало все равно нам общаться, и мы вот так вот разговаривали во время тюрьмы, во время вот этой тюрьмы, когда приходила, я там разговаривала не только с ними, но разговаривала и вот с женщинами, которые там были, мы тоже много говорили, рассказывала свое свидетельство.
0: Скажите, а были ли те, кто поддерживал вас дома, кто молился за вас в церкви?
1: Да, когда я уезжала, вот, знаете, как-то получилось так, что моего сына посадили первым. И когда я уезжала, вот я и в церкви молилась, и вот так. Но церковь, знаете, она не была расположена к тюремному служению, потому что в нашей церкви не было ни одного служителя, вот, допустим, кто бы отбывал срок, да, не было как-то вот таких вот, кто бы, ну, в тюрьме. И поэтому не было расположения вот этого к тюрьмам. И поэтому я просто молилась, и сестры, которые были со мной близки, они молились за то, что вот как я там, и все. Когда я приезжала, я сестрам так рассказывала все.
0: Еще вы рассказывали, что к вам обратилась сестра из другой церкви с предложением начать тюремное служение, и вы тогда решили начать молиться об этом.
1: Да, и я, вы знаете, я стала молиться, а сердце мое зажглось вот сразу. Я как-то вот я увидела, что мне вот и сын там, и я видела вот этих людей, хотелось помогать, хотелось говорить им. Я знала, что только Бог может их исцелить и помочь им. И поэтому я вот, как-то она мне когда обратилась, говорю, ну, я не знаю, я буду молиться. И я начала молиться, вот. И я пошла к пастырю своему, я сказала, Андрей, ты знаешь, вот Жанна предложила мне ходить в тюрьму с ними. И вот, и знаешь, я говорю, я вот вижу это, вот, я хотела бы это делать, потому что у меня мой сын тоже там, я вижу, что вот мне хочется вот это делать. И он мне тогда сказал, Алла, ну, если ты считаешь, что это Бог тебя располагает так, ты можешь ходить, но если что-то случится, церковь ответственности не несет. Вот он мне так сказал. Я говорю, ну ладно, хорошо, говорю, я попробую. Он говорит, ну ты пробуй, ты не лезь вот так это, ну ты пробуй, если как вот получится у тебя. И вот я, когда пошла первый раз туда, зашли мы в зону, и я вот увидела этих ребят, вот, и это было мне так близко, потому что мой сын тоже там был. И вот так началось мое служение. Я рассказала свое свидетельство. Ребята в основном там были тоже вот возраста моего сына, и как-то они стали ко мне вот так вот подходить. Слово я Божие не говорила, но я, вы знаете, садилась сзади где-нибудь на скамеечку, и они подходили по одному и вот открывали свои сердца. Я с ними молилась. Кто-то просил что-то, вот надо было, да, я покупала это, вот передавала им, передачки вот такие делала. И вот так началось это служение. Но потом Господь сделал так, что харизматов, вот харизматическую церковь вот это им запретили, а дали возможность ходить нам.
0: Я хотел бы вернуться немного назад. Вы говорили, что Слово Божие вы не проповедовали. Вы, наверное, вместе с какой-то группой приходили?
1: Да, я приходила с харизматами.
0: Это была группа прославления?
1: Группы прославления у них тоже не было. А приходил пастырь сам, он 8 лет отсидел, вот Вадим был, да? И вот он, ну вот Слово Божие как бы вот он нес, да? И приходили, в их церкви было несколько вот осужденных бывших. И они говорили свои свидетельства, все. А я как таковое слово не говорила. Я говорила свидетельство. И я свидетельство брала вот из этих Евангелия за колючей проволокой. Вот, да, слава Богу. Я брала вот оттуда вот эти свидетельства, я их говорила вот или где вот, где какие-то встречи были. Вот, допустим, я же часто ездила поездом, там смотришь, тоже едут все вот нарисованные, я с ними разговаривала, и все. Я потом это все несла туда вот ребятам и говорила, вот был такой, а стал вот таким, вот так вот. Вот и...
0: Но потом запретили им.
1: Да, а им запретили потом. А я одна была, как вот это, да, и мне сказали, ну, вы можете ходить. Но так как я одна не могла ходить, я стала молиться за братьев, и я стала им предлагать. И вот я говорю...
0: Вы братьям в своей церкви?
1: В своей церкви. Я говорю, братья, вот вы знаете, я же не могу вот слово говорить, все. Давайте вот это самое. Я им говорила, вот рассказывала, все приходило. И они стали потихоньку тоже приходить. Вот так у нас вот пошло, вот так наше служение. Они приходили, они говорили Слово Божье, а я приносила свидетельства, вот там вот с кем-то, у кого-то проблемы были, я брала адреса, например, там мама заболела или что-то, я маме письмо писала, там вот такое служение у меня было вот такое вот, вспомогающее. Им кому-то вот подходит, вот скоро уходить, а ничего нет. И все. Вот сначала я на свои деньги все это покупала, а потом церковь стала подключаться, стали помогать. Вот, и мы, у нас гуманитарки хорошие приходили из-за границы, и мы оттуда набирали все черное, уже братья знали, говорят, Алла, ты набирай там все черное, что есть, темного цвета. Мы, вот это я набирала, вот, и носили, и помогали. А так как у меня, вот сын, когда освободился, потом женился, вот у меня сын, у меня была однокомнатная квартира.
0: Это уже второй раз он женился?
1: Второй раз он, да. У него был уже второй брак, потому что с первым браком у них все. И вот, и у меня была однокомнатная квартира. И я вот приходила за ребятами, когда они освобождались. Я приходила, иногда один верующий и четверо неверующих. Я их приводила к себе домой. Там мы пили чай. У меня уже были вот диски, кассеты были вот, ну, с тюремными служениями, там вот свидетельства, братья, все. Я им все это показывала, мы молились, вот рассказывала все и вот. И отправляла на поезд. Там была возможность, когда я отдавала что-то. Ну, деньги я не давала, у меня их не было. А так вот, что покушать собирала и отправляла их. Вот они так вот уезжали. Вот. И так вот уже началось служение нашей церкви в этом. Ну, вы знаете, как-то братья наши, они... Ну, знаете, когда человек прошел это, есть что сказать. Есть понимание вот этого, да? А когда вот человек вот, ну, пришел...

0: Продолжим нашу беседу.
1: Ты Христа никогда не забудь, пусть тернистый, нелегок твой путь, пусть не сломят страх.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Алла Мамонова из Читинской церкви Антиохия. Мы говорим сегодня о тюремном служении, которым сестра Алла занимается в своем регионе. Алла, расскажите, как сейчас проходит служение, какие Божьи благословения вы видите?
1: Ну, так получилось, что мне пришлось переехать в Читу, и поэтому я вот сейчас уже, вот год я в Читинской церкви Антиохия, и мы там ведем это тюремное служение. Мы проводим служение тюремное в двух зонах. Значит, это служение на строгом режиме и служение в особом режиме. И вот сейчас мы начали ходить в СИЗО женщинам, потому что женской зоны не было нигде. Вот, и я так понимаю, что когда я была на служении вот здесь, в Москве, прошлый год, и вот один брат сказал, что в стране 47 женских зон, и вот за последние 7 лет их число там увеличится в 3 раза. И вы знаете, мне это было так положено на сердце, вот, и как-то я вот хотела бы служить в женских зонах все-таки с женщинами. Я сама мать, и я думаю, что, ну вот, как-то сердце...
0: Вы уже ходите туда?
1: Да.
0: Сестра Алла, было бы хорошо нам и нашим радиослушателям услышать какие-нибудь свидетельства из опыта вашего служения. Может быть, из того периода, когда ваш сын отбывал наказание, может, даже не связанные с ними, а с теми, кто с ним отбывал наказание, чью судьбу потом вы узнали. Расскажите.
1: Ну вот, когда вот Роман был в зоне, я приезжала к ним, они уже знали, и они ждали меня, когда я приеду на служение, и им вот давали возможность, они заходили к нам в комнату с Романом, и я имела возможность с ними свидетельствовать. И одним из таким осужденным был Слава Останин. Мы с ним переписывались, вели переписку, и когда вот он освободился, сейчас он является служителем, он в городе Новосибирске, и он является тюремным служителем, и вот он, переписка у нас была такая, и вот он говорил, что он даже ездил тут за границу, там вот у него как-то налажены вот эти тоже служения, он много из этого получал, вот слава Богу, что вот у него так все, у него родителей не было, но служение у него вот это сейчас продолжается. Ну и вот он как-то всегда вот тоже молится там за нас.
0: Он сирот.

0: Да? Вы говорите, у него родителей нет.
1: У него родителей не было, он один, без родителей. Вот он был в этом, и вот он как-то вот он очень как-то он очень дорожил вот этими встречами, когда я приезжала. У меня не было такой теплоты даже с родным сыном, с Романом, да, потому что он, ну, не воспринимал как-то, он не любил говорить о Боге. А вот когда заходил Слава, ему давали возможность эту, мы говорили с ним, мы молились с ним, все. Но сейчас он, правда, вот уклон такой к адвентистам, так, это он ближе вот. Но вот я благодарю Бога, что жизнь-то его как раз идет, ну, с Господом. Слава Богу, он женился, переписывались долго. И вот он в зоне, вот он, я приводила ему литературу, какую могла. Там как-то даже вот он мне рассказывал, что если, ну, у кого-то были нужды какие-то, я брала вот эти адреса и тоже как могла помогала. Ну, а в нашей церкви потом, когда, вы знаете, когда вот, что я упустила вот сказать тоже, да, вы знаете, когда я, мне вот пастор так сказал, что, говорит, ты можешь ходить, но если что-то случится, ты будешь сама нести ответственность за это, вот так. Я говорю, ну ладно, и вот я стала туда ходить. А потом, вы знаете, я стала замечать, у одной сестры сына посадили, у другой сразу двух, вот так, вы знаете, как-то вот это все. То есть Бог действовал, Бог понимал, что, потому что, так как братья были, ну, не осужденные, и они особого внимания этому не уделяли. Потому что церковь росла, молодая, было много вот хлопот и всего. Вот, и когда вот так получалось, а я молилась и просила Бога, и вот мы с сестрами как-то понемножку стали тоже объединяться. Потому что уже, так как мой сын уже отсидел, и все, я могла утешить их где-то в каких-то вопросах, что-то подсказать. Как-то, когда они уезжали на свидание с ними, я молилась, и в церкви молилась, вот. Но особой такой, как сказать, перемена в церкви стала вот именно к таким вот людям, которые за колючей проволокой, после того, как к нам приехали братья, экспедиция первый раз была. С Москвы приехала экспедиция сюда.
0: Вы говорили о сестрах из вашей церкви, у которых сыновья попали в места лишения свободы. А они как-то подключались к вашему труду?
1: Да, церковь была и не так большой, и мы же все как на ладони, все видели, и все знали. А я, когда вот у меня сына посадили, я все время за него молилась в церкви. Я вот все доверяла Богу, что вот то-то, то-то, и все. И вот и я же стала ходить в зону, когда вот уже, да, и сестры это знали. И я уже, знаете, я могла им помочь. Вот мне некому было помочь, потому что тогда не было еще. И они обращались ко мне. Я молилась вместе с ними. Мы брали посты за детей, вот их, которые там были. И я вот к этому как-то вот церковь уже стала как-то уже. Ну, со стороны, допустим, пастыря не было такой поддержки, потому что, ну, я понимаю, их нечем было, потому что у них не было вот такого материала, ничего. А вот, ну, мы в церкви молились вот за них, за сестер, которые ехали туда, молились, благодарили Бога за все то, что вот это было. И поэтому потом уже, когда, ну, вот когда сестры уже вот у одной и другой, все, и мы как-то стали вместе молиться уже. Ко мне приходили много сестер, мы молились, мы стали. А потом вот мы стали вот этот журнал «Евангелие за колючей проволокой». Мы так благодарны. Слава Богу, вы знаете, и мы получали его, мы так вместе читали, все вот это прочитывали так. Он очень помогал, он нас очень одобрял, он нам очень утешал нас вот этот.
0: Ну, не только, наверное, вас лично. Но вы и в зону его несли?
1: Обязательно, обязательно. И потом я вот стала как-то, братья мне разрешили вот эти вот все вот свидетельства, это я прямо, ну, не читала, а рассказывала в церкви.
0: На богослужении?
1: На богослужении, да, и все. А потом, когда приехали вот братья, вот первая экспедиция была, все в церкви, и там приехали братья, которые рассказали уже свидетельства свои. Знаете, вот он выходит весь такой, ну, нормальный человек такой, и он такие вещи рассказывает, что вот такой был, такой, и Бог вот вытащил вот из этого, Бог дал, и сейчас вот я вот тоже занимаюсь этим перемным служением, вы знаете, церковь откликнулась.
0: Вот вы сказали об экспедиции, давайте уточним, что за экспедиция вас посетила?
1: Это экспедиция, вот церковь на Лосинке здесь есть, вот эта экспедиция организовывала на вот этой церкви, да.
0: Это была экспедиция по тюрьмам России.
1: Да, по тюрьмам России, да. Вот, и когда вот они приехали, было их было 5 человек, и они сначала пошли, сходили в тюрьму, первый раз пришли на наше служение эти администрация, слушали так хорошо. Вот, и народу было очень много, такое служение было это чудесное. И потом вот они пришли на служение к нам в церковь, вот эти все четыре служителя, там один был только не сидячий. И вот и они, ребята, рассказывали вот эти свои свидетельства. Ну, как вот, я очень благодарна Богу, что вот есть вот этот вот церковь, которая занимается этим служением, потому что там люди действительно ходят в погибель. И был, вот вы знаете, вот был вот поворот был у нас. Вот. К нам, знаете, как-то относились, ну, несерьезно, можно сказать, тюремное служение. Как-то не понимали многие этого. Они говорят, да что, сиди ты, пусть сидит. Как-то, да? Но Бог стал со своей стороны делать. У одной сестры посадят сына, у другой сразу двоих, там вот все. То есть Бог уже, Он побуждал нас к этому, что мы вот именно, знаете...
0: То, что уже в жизнь вошло, то, что не касалось вчера...
1: Не касалось вот этого, думали, что так. А что вот именно, они тоже нуждаются там в нашем, это самое. То есть церковь росла, церкви уже было где-то лет 6, и Бог стал вот распространять нас, что вот и туда идите, и туда. В больницу мы ходили, например, там, да, вот в школы начинали ходить, вот это самое. А Бог давал вот это направление и сам помогал в этом. То есть вот у одной сестры посадили, другой. Братья-то были у нас не сидячие, и они, может, как-то к этому у них не было.
0: У меня такой вопрос. Вот вы с сестрами посещали места лишения свободы. За это время, наверное, кто-то из сыновей уже вернулся. Что вы можете сказать об их дальнейшей судьбе?
1: Не могу сказать ничего утешительного пока. Пока утешительного ничего нет. У меня вот сын, он знаете, он молится, когда надо, когда ему вот... А так, чтобы вот церковь, чтобы вот этого не было. И вот, вы знаете, получалось так, что вот, конечно, мы ходили, но, видите, тогда тоже, ну, мы не знали, может, порой и как. И потом братья, видите, они не готовы были, наверное, к этому служению, чтобы они мне говорили как? Алла, ты говори, когда надо, и мы будем как-то вот это самое, да? И вот он приходит, а он... У него посвящения не было вот на этого. Это не в обиду сказано и не осуждение просто. И поэтому он говорит это так же, как, допустим, в церкви. А там же совсем люди с другой судьбой. Вот как-то, может быть, как-то вот я не знаю. Ну вот у меня было там такое служение, что я садилась где-то там. Вот. Они подходили, они открывали свои сердца, они делились, я молилась.
0: Да, через личную беседу.
1: Да, вот через личную беседу. А здесь вот такого вот как-то и не было.
0: Но вы говорите, что после этой экспедиции у вас произошли изменения.
1: Совершенно верно, да. Вот, и вот эта экспедиция, она дала толчок в церкви. Почему? Потому что люди увидели тех, которые отбывали.
0: Они славят Господа.
1: Да, они славят Бога. И у них пошла вера, особенно у тех сестричек, у которых сыновья были в зоне. И они как-то, мы стали вот ближе и друг к другу как-то вот стали понимать, вот, ну, старались вот вместе как-то вот. Когда приходила, я просила сестер, мы вместе отбирали одежду. Там, если, например, надо было отправить кому-то посылочку, все, я выносила это вот сестрам, и мы собирались вместе, и как-то что-то вот так вот все.
0: Еще вопрос. А как относится администрация учреждений к вашему труду, к вашим посещениям? Тоже, наверное, не все однозначно.
1: Именно вот там, в Краснокаменске, неоднозначно. Почему? Потому что там, знаете, как-то вот он, вот этот человек, который вот он был там начальником тюрьмы, сейчас он в Чите, он самый главный. Вот, он по национальности, я так понимаю, что он осетин, и он как-то, он говорил, ну идете, ну идите. Вот так вот. Вот. Но однажды, вы знаете, когда вот приехали братья вот именно с этого, да, и вот он однажды заходит, а мы сидим, час сидим, уже два сидим, он говорит, а что это баптисты тут сидят, почему они не в зоне? И так это с ними все, и нас стали как-то вот лучше пропускать. То есть Бог показывал, что нам нужно работать-то и с ними тоже, у них тоже много своих проблем. А так как работать сильно было некому, и вот эта работа, она была как бы... ну, не распространялась пока, и вот и до сих пор так вот сейчас, пока еще в Краснокаменске, во всяком случае. И вот как-то вот я тоже размышляла над этим вопросом, как вот это, да, просто я вот пришла к такому выводу, что тюремные служители – это должны быть люди, посвященные на этот труд. И вот таких людей-то, вот, в общем-то, их, можно сказать, и нет. И я думаю, я вот когда была... На Лосинке, когда мы собирались, это самое, я сказала, что нам нужен координатор, обязательно координатор тюремного служения по этой области, так как мы не имеем его. И поэтому я думаю, что нет, вот служение это вот такое, оно, можно сказать, не развито еще вот так. То есть нам нужен координатор по тюремному служению по Читинской области и все, потому что у нас, вы знаете, у нас 10 зон. и СИЗО, большое СИЗО, где собирает. Сейчас мы молимся вот именно об этом, то, что нам нужен обязательно координатор тюремного служения по Читинской области. Ну, вот это я так понимаю, братья со мной этого не разделяют. Почему? Потому что они говорят, сейчас вот так кто приедет, это же его надо устроить, это все вот как-то вот такое еще.
0: Господь усматривает и устраивает.
1: Да, да, и поэтому как-то вот они такого разделения, вот они вот как-то меня вот в этом плане еще как-то вот и не поддерживают, что это же надо, вот так я говорю, я тоже говорю, ну Господь все усмотрит, это все, но нужен человек, который бы, знаете, вот он бы мог приходить в управление, мог бы там беседовать, это самое все. И поэтому, и когда я вот была на конференции, я эту нужду говорила, что нам нужен служитель, обязательно вот такой координатор по тюремному служению, который бы мог приезжать, потому что у нас очень много зон, у нас вот 10 зон, и вот это СИЗО, и вот в Нечинске, например, две зоны, там малолетки, туда обязательно, и зона строгого режима. И вот там очень редко бывают верующие, а что же мы хотим? Конечно, поэтому, а если когда будет координатор, он будет уже это служение будет координировать и знать как-то. Вообще, а люди, вы знаете, я хочу сказать, что люди в церквях, они сейчас это положение уже как-то понимают и входят в него, и потом, вы знаете, сейчас очень много людей, которые попадают в эти места, это родители их верующие уже, и поэтому вот эта необходимость в этом мы видим.
0: А вот в тех учреждениях, которые вы посещали или посещаете, там не образовались малые группы, может, церкви, вузах?
1: Группы есть, но, вы знаете, у них, вот как правило, вот нет молитвенных комнат. Молитвенные комнаты в основном православного.
0: А из-за чего?
1: Потому что я думаю, что вот нет людей, которые бы могли вот. Это же надо приходить, это же труд, надо же объяснять вот это, ну, и администрации, какие вот у нас планы, как вот это все, да. А таких вот на этот труд посвященных людей очень мало. Поэтому администрация-то они тоже остаются как. И я, так как я вот уже в этом труде вот нахожусь уже 7 лет, я понимаю, что администрация-то тоже в этом нуждается. И надо к ним искать подходы, надо вот с ними разговаривать. И поэтому я думаю, что нам очень нужен тюремный координатор по тюремному служению, который бы мог вот эти все вопросы освещать. Вот сейчас вот, когда я сейчас вот в Читинской церкви служу, да, вот 4 сестры, они желают начать служение вот именно с женщинами в СИЗО. И вот у нас было уже несколько встреч, они там так нуждаются, вот эти женщины. И там, видите, как, там же приезжаете, вот, они пришли на одну встречу, а потом раз их уже по этапу они ушли. И она, может, один раз только услышала. И мы стараемся вот эти вот, нам очень нужны вот Евангелие за колючей проволокой, чтобы мы им даем, они их вот прямо вот так вот читают уже, что вот это особенно женские странички вот эти, они вот и плачут, и говорят, так, значит, есть люди, которым не безразличны наши судьбы, и Бог любит нас. Поэтому очень важно вот это вот. И, как сказать, а вот нам очень нужен координатор, который бы мог все эти вопросы освещать и приходить в церковь, говорить и все.
0: Ну, я думаю, Господь, видя вашу нужду, обязательно воздаст вам по вашим молитвам, по вашим просьбам и пошлет вам брата. Или в вашей церкви в Чите взрастит себе служителя. А сейчас давайте послушаем еще одну песню.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Мы продолжаем беседу с Аллой Мамоновой из Читинской церкви Антиохия. И сейчас я прошу вас, сестра, обратиться к нашим радиослушателям с тем, что есть у вас на сердце. Может быть, это будет обращение сначала к братьям и сестрам в поместных церквях.
1: Знаете, ну вот очень бы хотелось, чтобы братья и сестры, которые находятся на свободе, больше внимания уделили тем, кто вот находится за решеткой. И не только те, у которых есть там дети, которые отбывают наказание, но и те братья и сестры, которые находятся в церкви и несут служение, чтобы они больше уделили внимание вот именно вопросам вот этой тюремной жизни. Чтобы, знаете, когда я вот, я, может, была первой в нашей церкви, когда у меня посадили сына, и поэтому братья наши были, они как-то, ну, не сведущие в этих вопросах, где-то даже и не знали, как помочь, чтобы братья вникали вот в эти вопросы, потому что сейчас очень много людей идет через тюрьмы, чтобы сестры и братья знали, что когда у них случается беда, чтобы они могли подходить к этим вопросам, к пастырям, чтобы служители были готовы и выслушать, и помочь, и молиться, и оказывать должную помощь этим людям в церквях, оказывать должную помощь тем, кто находится в зонах. Знаете, вот я думаю, что вот администрация, она не идет на вот на сближение с нами, потому что они тоже нуждаются в Боге очень. Может, мы как-то еще очень слабо освещаем эту работу тюремных служителей в тюрьмах, мало делаем еще вот для этого, но Бог сам показывает нам вот эту нужду, потому что там очень много людей, и когда они выходят, вот сейчас особенно, вот они выходят, они не знают, как себя вести, они не знают еще Слова Божьего, а мы порой так часто как-то начинаем к ним претензии предъявлять, как уже к человеку с большим духовным стажем. То есть вот я бы пожелала всем братьям и сестрам в церквях любовь-то и к таким людям, потому что их тоже Бог любит, и Он хочет их спасти, а спасать Он будет через нас, своих детей.
0: А теперь вы можете обратиться и к тем, кто нас слушает в местах лишения свободы.
1: Вот обращаюсь к вам как и тюремный служитель, и как мама. Вы знаете, ребята, если вы серьезно задумаетесь о своей жизни и захотите, чтобы Бог изменил ее, потому что только Бог может изменить ваше сердце, Он изменит, Он сделает вас счастливыми. Бог может все. И у нас очень много свидетельств, когда люди приходили, и Бог менял их жизнь. Поэтому я вам тоже желаю наладить правильные отношения.
0: До свидания. Да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 30. «И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышавши, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышавши, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее, и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее в доме отца ее. Четвертая книга Моисея, числа, глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По 1000 из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из 1000 Израилевых по 1000 из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по 1000 из колена, их и Финиеса, сына Елиазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских — Евня, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и Елиазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елиазар священник, и все князья общества навстречу им из стана, и прогневался Моисей на военачальников, 1000 начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, все сделано из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите». И сказал Елиазар, священник, воинам, ходившим на войну: «Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось». А кроме того, и очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елиазар священник, и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елиазару, священнику, в возношение Господу. А из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней». И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 000, крупного скота 72 000, ослов 61 000, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 000. Половина, доля ходивших на войну по расчислению была мелкого скота 337 500, в дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 000, и дань из них Господу 72, ослов 35 000, и дань из них Господу 61, людей 16 000, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500, людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и 100 начальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом». И взял у них Моисей и Елиазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей, от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елиазар, священник, золота от 1000 начальников и 100 начальников, и принесли его в скинию собрания в память сынов Израилевых пред Господом. 4 книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Есивон, и Елиале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефонина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродья грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей. И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елиазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем, вооруженные пред Господом, в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манасии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон, и Атаров, и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иазер, и Иогбегу, и Бефнимру, и Бефгран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал, Мион, которых имена переменены, и Симму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манасиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манасии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манасии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах. Четвертая книга Моисея, Числа, глава 33. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сокхофе. И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пигахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись из Гахирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттаве. И отправились из Киброт-Гаттавы и расположились станом в Асерофе. И отправились из Асерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фареце. И отправились из Римнон-Фареца и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Моава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, и тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Четвертая книга Моисея, числа. Глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг, к Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Аддару, и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границей западной будет у вас великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите, на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей: для колена Иудина — Халев, сын Иефониин; для колена сынов Симеоновых — Самуил, сын Аммиуда; для колена Вениаминова — Елидад, сын Кислона; для колена сынов Дановых — князь Буккий, сын Иоглии; для сынов Иосифовых — для колена сынов Манассиных — князь Ханниил, сын Ефода; для колена сынов Ефремовых — князь Кемуил, сын Шифтана; для колена сынов Завулоновых — князь Елицафан, сын Фарнака; для колена сынов Иссахаровых — князь Фалтиил, сын Аззана; для колена сынов Асировых — князь Ахиуд, сын Шаламия; для колена сынов Нефалимовых — князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Хананской. Четвертая книга Моисея, числа, глава 35. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине — город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего — менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его обществу.

будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. 4 книга Моисея, числа, глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манассиина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его». Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню, и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона.

0: Здравствуйте! Пришло время обратиться к нерушимой книге мудрости и пророчеств в Библии. Божья любовь безусловна, и независимо от того, достойны мы ее или нет, Бог не может не любить, такова Его природа.
1: Добро пожаловать на очередное занятие программы «Вечная истина».
0: Наши передачи, которые являются обзором всей Библии, как и всегда, ведет пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня мы рассмотрим некоторые эмоциональные псалмы молитвы. Пожалуйста, прислушайтесь к этим словам 4-го псалма. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь, то есть успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Вот эти прекрасные слова 4-го псалма. Когда мы читаем это, мы видим, что перед нами псалом иного вида. Мы уже разбирали несколько псалмов блаженства. И мы уже кое-что выучили о том, как к ним подходить и как их интерпретировать. Теперь мы приступаем к другому типу псалмов. Это псалмы молитвы. Я уже говорил раньше, что иногда псалмопевец говорит с Богом о Боге, и это прославление. В иной раз он говорит человеку о Боге, и это проповедь. Псалмы блаженства в большинстве своем являются проповедями. Чаще всего такие псалмы нам больше всего нравятся. А вот третий вид псалмов – это молитвенные псалмы. И очень часто именно молитвенный псалом наполнен эмоциями и переживаниями. Вы будто видите себя в этих эмоциональных псалмах, когда вы их читаете. Независимо от того, какое у вас настроение, читая книгу псалмов, вы найдете свой эмоциональный климат в псалмах-молитвах. Вы увидите, насколько переживания псалмопевца схожи вашим. Своим примером писатель покажет вам путь, как пробраться по бездорожью ваших эмоциональных проблем. Когда ваши переживания так похожи на то, с чем сталкивается псалмопевец, дочитайте псалом до конца и проследите за тем, что автор этих строк делал, чтобы решить свои проблемы. В 4-м псалме Давид говорит о своей тесноте. Мы слышим молитву Давида: «В тесноте ты давал мне простор». Здесь Давид рассказывает нам о том, как Бог производит в нас рост. Бог увеличивает нашу способность к познанию Его, способность любить Его, славить Его и служить Ему, когда мы под давлением или в стрессовой ситуации. То, что Давид называл теснотой, сейчас мы называем стрессом. Можно услышать слово «стресс» часто в нашей культуре этих дней. Этим-то словом можно описать эмоциональный климат, который переживал Давид при написании 4-го псалма. У Давида была депрессия. Он был подавлен. Однажды я читал про одного американского пастора, которому пришлось пройти курс лечения в специальном медицинском центре. Доктор Кен Купер, кардиолог, написал несколько книг о пользе легкоатлетических занятий. Его уважают и читают его книги многие, кто сам занимается бегом. Прохождение курса лечения в его клинике во многом смиряет человека. После пребывания там с 7 утра до 4:30 вечера этого пастора пригласили на собеседование с врачом. И тот сказал: «Существует 7 групп симптомов, предупреждающих о том, что у человека будет инфаркт или инсульт. Рано или поздно, но наверняка. У вас мы заметили 6 из них. Единственный, которого у него не было, был связан с курением». После того, как доктор объяснил ему плачевность его положения, он спросил: «На шкале от 1 до 10, как бы вы оценили свой стресс?» Тот ответил: «Ну, 1,5-2, может быть». Доктор сказал: «Нет, скорее всего, 9,5 или 10. Вы, мой дорогой, очень напряжены. Вы можете твердить себе, что в вашем сердце мир и покой, как и надлежит в рождественское время. Вы можете говорить себе, что у вас на душе спокойно, но эти всевозможные кардиограммы не обманывают. Вы, пастор, явно находитесь в состоянии стресса. Если вы перенапряжены, то 4-й псалом написан именно о вас. Ведь таковым был и эмоциональный климат Давида при его написании. Давид был в депрессии и очень подавлен. Похоже, что из-за своих внутренних переживаний он даже не мог спать. Бессонница очень часто сопровождает депрессию. И в этом псалме Давид показывает нам, как справиться с этими двумя грехами. Во-первых, обратите внимание на литературное построение данного псалма. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей». Давид говорит с Богом о человеке. В данном конкретном случае Давид сам является этим человеком. Пока Давид молится, Бог работает в нем. Мы можем себе представить, что это происходило среди ночи. И вот в этот поздний час Давид получает откровение от Бога и приходит к соответствующим выводам. Молитва – это общение с Богом. Если вы умеете вести разговор, вы знаете, что самая важная часть любого разговора – это не то, когда вы говорите, а когда говорит ваш собеседник. Когда люди говорят «с тобой приятно разговаривать», ты действительно умеешь вести беседу. Что они, скорее всего, имеют в виду? Так это то, что вы умеете слушать. Внимательно слушающий является прекрасным собеседником. Поскольку молитва является общением с Богом, то у нее есть две стороны. С одной стороны, это разговор, когда мы обращаемся к Нему, и это весьма важно. Многое Бог желает услышать от вас, но у этого общения существует и другая сторона. Это когда Бог обращается к нам. По мере того, как мы будем разбирать некоторые молитвенные псалмы, обратите внимание на то, как псалмопевец общается с Богом в обоих аспектах. Псалмопевец что-то говорит Богу, а затем Бог говорит с ним. Заметьте, как часто он просит чего-то у Бога, а затем получает подтверждение того, что Бог услышал его прошение и ответил на его молитву. В этом псалме Давид делится с Богом своей проблемой стресса. Он подавлен, и об этом Давид говорит Богу, а Бог отвечает ему в откровении. Мы слышим, как псалмопевец говорит: «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Божий ответ на молитву способен поменять человека полностью. Задумайтесь только над тем, что означает ответ на молитву. Это свидетельствует о том, что Богу не безразлично, Он слышит вас и Он отвечает на молитвы. Убеждение в реальности этого меняет вас как человека. Пожалуйста, вспомните свою жизнь. Вспомните те моменты, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Вспомните, какие чувства или эмоции у вас возникали при этом. Наверняка это была радость. Господь помнит обо мне, Он слышит меня, Он любит меня, и Он ответил на мою молитву. Когда Бог так действует, это должно изменять нас. Вот почему Давид призывает нас к благоговению перед Богом, когда Он отвечает на наши молитвы. Продолжая говорить с Давидом, Господь побуждает его что-то сделать. Бог говорит: «Размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь». Обратите внимание, как часто в Писании мы слышим повеление успокоиться. «Остановитесь и познайте, что я Бог», говорится в 45-м псалме. В 4-м псалме Бог говорит Давиду псалмопевцу: «Утишитесь». Иными словами, остановись, послушай меня. Потом Бог говорит: размышляйте в сердцах на ложах ваших. Знаете ли вы, что это значит? Это значит, разговаривайте сами с собой. Вы можете считать сумасшедшими людей, которые сами с собой разговаривают, но говорить с собой – это не сумасшествие. Когда-то один человек пошутил: я разговариваю сам с собой, потому что это единственный способ для меня поговорить с умным человеком. Так что, конечно, я говорю сам с собой. Я уверен, что Бог пытается здесь сказать псалмопевцу: «Поговорите с собой, размышляйте в сердце своем на постели своей и утишитесь». Для чего человеку держать разговор с самим собой, лежа в постели среди ночи? Давид явно был перенапряжен, поскольку ему предстояло принятие решений, которые требовали правдивых поступков. Очень редко правильный поступок легко совершить. Каждый день, целый день нам необходимо выбирать, поступить ли нам правильно или в соответствии с обстоятельствами. Большинство людей, в том числе и зрелые христиане, скорее совершат подходящий поступок, чем правильный, потому что сделать правильно чаще всего труднее. Правильный поступок может дорого обойтись, так что мы по умолчанию поступаем в соответствии с обстоятельствами. Очевидно, Давид был в подобной непростой ситуации. Когда Бог обращается к Давиду, когда мы слышим Божьи слова в разговоре, этот человек замолкает перед Богом и с трепетом внимает ему. Господь указывает Давиду на те правильные поступки, которые тот должен совершить. Когда Бог говорит: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа», многие говорят: «Кто явит нам благо?» В этом-то и нелегкой ситуации. Именно в этом состояла сложность этого разговора молитвы между Давидом и Богом. Как видно, в разговоре с Богом важнее не ваши слова к Нему. Хотя это тоже важно, ведь Бог желает услышать от вас некоторые слова. Господь желает услышать ваше раскаяние в грехах. Он желает от вас услышать слова прославления и посвящения Богу. Он желает, чтобы вы приходили к Нему со своими нуждами и прошениями. Многое Бог желает слышать от вас. Но самая важная часть нашего общения с Богом – это не наше словесное обращение к Нему. Важнее то, что Он говорит нам. Я говорил Богу о том, что Он, несомненно, был не прочь услышать, но ничего из моих слов не удивило Его. Я никогда не поведал Богу ничего шокирующего. Ничего из моих слов не было ново для Него. Он все уже это знает, даже лучше меня самого». Однако Божьи слова приводили меня в изумление. Бог говорил мне о вещах, которые для меня были совсем неожиданны. Он говорил мне то, чего я не знал, что меня шокировало. Вот почему молитва – это двустороннее общение. Молитва – это диалог с Богом. Когда Давид пришел к Богу со своими проблемами, он был в перенапряжении. Взывая к Богу, он изложил все свои заботы перед Ним. Когда Давид размышлял в сердце своем на ложе своем и был в спокойствии достаточно долго, чтобы услышать спокойный, тихий голос Бога, Господь проговорил к Давиду: «Тебе необходимо принять правильные решения, но это потребует жертв. Для принятия этих решений будут необходимы настолько большие жертвы, что тебе придется полностью положиться на меня относительно последствий. Без меня ты никак не сможешь пойти на необходимые жертвы. Вот мой совет тебе в этой сложной ситуации. Несмотря на жертвы, для совершения правильных поступков твердо реши уже сейчас в сердце своем, что ты пойдешь на эти жертвы ради праведности. Вот он твой стимул. Ты должен идти на эти жертвы праведности ради моей славы, из любви и по причине всех тех людей, которые вокруг тебя спрашивают, кто покажет нам благо. Примените в своей жизни этот разговор, который состоялся между Давидом и Богом. Мы с вами окружены людьми, которые устали от лицемерия. Мы живем в искусственном, наигранном мире, в котором люди везде сталкиваются с лицемерием. Никто не идет на жертвы праведности, и никто не поступает по правде. Каждый делает то, что выгодно в конкретной ситуации. Никто, в сущности, не доверяется Богу. Это именно та проблема, о которой говорит Давид в 4-м псалме. После некоторой внутренней борьбы ночью на ложе своем, Давид решил в сердце своем: «Я принесу жертвы правды и буду уповать на Господа». По-другому то же самое можно сказать словами: «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его». То есть Он показывает вам правильный путь, и это все приложится вам. Все остальное, о чем мы так много печемся, приложится нам, когда мы поступаем по правде и уповаем на Бога. Это слово Давид получил от Господа. После того, как он принял решение так поступать, обратите внимание на изменение его эмоционального настроя в конце псалма. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». После того, как Давид выразил свое посвящение Богу, он исполнился такими прекрасными эмоциями, как мир, радость и безопасность. Чему Давид приписывает перемену в его отношении? Этот мир и радость, безопасность и спокойный сон пришли тогда, когда он решил, что будет поступать правильно и довериться Богу. Давид не просто верил, что ему необходимо доверить в Божьи руки исход и последствия праведных решений. Он знал, что только Бог может дать ему жить в безопасности. В чем источник нашей безопасности? В 4-м псалме слова об этом звучат так же, как и слова Иисуса в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 6 главе. «Кто он, который одевает лилии в поле? Кто дает пищу птицам небесным? Кто кормит и одевает вас? Бог». У кого вы ищете безопасности? Обращайтесь ли вы к Богу, чтобы Он был вашим пастырем, покоил вас на злачных пажитях и водил к водам тихим? 4-й псалом является прекрасным примером эмоционального молитвенного псалма. Видите, каким образом все совершается? Если переживания Давида сродни вашим, если вы чувствуете стресс, если вам предстоит принятие важных решений, если вы теряете сон, пусть этот псалом покажет вам путь из этого эмоционального лабиринта. Размышляйте в сердце своем, пребывайте в общении с Богом, пока Он не покажет вам правильный путь. Потом доверьтесь Господу и приносите необходимые жертвы правды. Докажите, что Божьи предписания мира способны ваш стресс превратить в спокойный сон. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда мы будем рассуждать о 54-м псалме.
0: Это была программа «Вечная истина». Все услышанное здесь воспринимайте сердцем. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной, аллегорической форме, близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

0: ходил по городам и селениям проповедник, рассказывая людям о Боге. Однажды к нему обратился ученый муж и начал насмехаться над ним, говоря, что Бога нет, так как все произошло в результате эволюции и большого взрыва. Тогда проповедник спросил: «А откуда появился большой взрыв? Откуда появились законы Вселенной? Разве не Творец так премудро все устроил?» На это ученый муж не смог ответить. Долго думая и рассуждая, ученый также обратился к вере. Чтобы понять Бога и укрепить свою веру, надо мыслить более глубинно, а не поверхностно. Очень часто происходят столкновения между верующими людьми и атеистами по поводу сотворения мира, религии, конфессий и так далее. Но в действительности невозможно доказать то или другое, не изучив все аспекты естествознания, будь то Библия, христианская литература или основы физики, геологии или истории. Ведь знание основывается на ее изучении, размышлениях и исследованиях. Для верующих людей, читающих Библию и познающих всю ее глубину, уже известно о создании всего нашего мира. С годами мы еще больше понимаем и все больше утверждаемся в своей вере и вере того, что Бог существует. А чтобы объяснить неверующим о создании мира, о Божьей любви, о вере в Иисуса Христа и о спасении через Него для жизни вечной, то, конечно же, нужно проделать с такими людьми большую работу. Давайте заглянем в книгу «Послание к римлянам», 10 глава, стих 17. Что об этом написано? Каким образом мы можем повлиять на таких людей и поведать о настоящем Творце нашего мира?
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия –

Бедная женщина была верующая и верила в Бога, надеявшись, что однажды Он поможет ей разбогатеть. Однажды к ней пришел нищий человек и попросил поесть. Она поделилась последним куском хлеба с нищим. Ей было очень тяжело преодолеть себя, чтобы поделиться этим немногим, но все же она смогла. После этого случая она стала все чаще и чаще преодолевать себя, и с Божьей помощью она смогла поступить в училище, а через некоторое время получить хорошую работу. И вот уже через 5 лет она стала достаточно состоятельной женщиной, которая не забывала о милости Божьей, благодарила Его и творила добрые дела, помогая нищим и убогим.

0: Часто нам кажется, что Бог должен помочь нам кучей денег с небес. Однако Господь очень часто помогает нам в жизненных ситуациях тем, что посылает нам возможность изменить самих себя и проявить добро к окружающим. И только проявляя добро и меняя себя, можно достичь как духовных, так и материальных высот. В Евангелии от Матфея, 5 глава, с 3 по 8 стих написано:
1: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Тесси – это прелестная, но не по годам серьезная 6-летняя девочка. Однажды она услышала разговор своих родителей о ее маленьком братике Тедди. Она знала, что он тяжело болеет и что у родителей практически нет денег. Тесси услышала, как ее папа сказал заплаканной маме с безнадежностью: «Только чудо может спасти Теда сейчас». Тогда Тесси побежала к себе в комнату и достала стеклянную банку из-под джема, где хранились все ее сбережения. Она высыпала всю мелочь на пол и бережно пересчитала. Затем сложила монетки назад в банку и побежала, что было сил, в аптеку. Она тихо ждала, пока аптекарь уделит ей внимание. Но он был слишком увлечен разговором с другим человеком, чтобы заметить 6-летнюю девочку. Тесси стала шаркать ножкой, чтобы привлечь хоть капельку внимания. Нет реакции. Потом она стала громко покашливать. Опять ничего. Наконец она достала монетку и постучала ей по стеклу. «Что бы вы хотели?» – спросил аптекарь с раздражением в голосе. «Видите ли, я разговариваю со своим братом из Чикаго, которого я не видел несколько лет». «Хорошо, но я бы хотела поговорить о моем брате», – ответила Тесси, тем же тоном, что и аптекарь. «Вы знаете, он очень и очень болен, и я хотела бы купить чудо». «Простите, что?» «Его имя Тед, и у него что-то плохое растет в голове, и мой папа сказал, что только чудо сможет спасти его сейчас. Так сколько стоит это чудо?» «Девочка, мы не продаем здесь чудеса. Извини, но я не могу помочь тебе», — сказал аптекарь. «Послушайте, но у меня есть деньги, и я могу заплатить. Если этих денег не хватит, я смогу достать еще. Только скажите, сколько это стоит?» Прекрасно одетый брат аптекаря опустился на корточки и подозвал к себе девочку. «Какого вида чудо нужно твоему брату, детка?» «Я не знаю», – всхлипнула Тесси. «Я знаю только, что он очень болен, и мама говорит, что ему нужна операция. Но мой папа не может заплатить за нее, поэтому я решила использовать мои деньги». «Сколько же их у тебя?» – спросил человек из Чикаго. $1.11 – пролепетала Тесси. «И это все мои деньги, но если нужно, я смогу достать еще». «Какое совпадение!» – улыбнулся мужчина. $1.11. Он зажал в кулаке ее деньги, взял девочку за руку и попросил отвезти к ней домой. «Я хочу взглянуть на твоего братишку и встретиться с твоими родителями. Посмотрим, какого вида чудо вам нужно». Этот хорошо одетый мужчина был доктором Карлтоном Армстронгом, известным хирургом, специализирующимся на нейрохирургии. Он сделал операцию совершенно бесплатно, и совсем скоро Тед смог вернуться домой полностью здоровым. Мама и папа были счастливы, обсуждая цепь случайных событий, которые привели к ним хирурга. «Этот доктор, – прошептала мама, – настоящее чудо! Интересно, сколько бы это стоило?» Тесси улыбнулась. Она-то знала точно, сколько стоит чудо. $1.11. Плюс искренняя вера маленькой девочки.

0: Здесь мы видим огромное стремление сестры помочь своему маленькому братику и ее внутренняя и искренняя вера в то, что, купив чудодейственные лекарства в аптеке, помогут излечить редкую болезнь. Наверное, вот так выглядит вера у маленького ребенка. Евангелие от Матфея, 17 глава, стих 20, мы читаем.
1: «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы рады, что вы нашли время и прослушали наши притчи до конца. Надеемся, что вам понравилась подборка наших притч и вам есть над чем подумать и поразмышлять. Будем рады снова встретиться с вами на следующей неделе. А сейчас желаем вам прекрасного настроения, любви к вашим родным и близким, а также желаем Божьего благословения. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился, как всегда, Петр Гам. А музыкальным оформлением программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении Валерия Шибитова, группы «Белый ангел» и молодежного хора церкви «Вифания». На этом мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Никогда Крачинская не забудет этих слов, не забудет и искренности, с которой они были сказаны. В его голосе была слышна вся горечь оскорбленной души. И неудивительно, с детства Петру пришлось страдать. Кто бы на него ни сердился, будь то молодой или старый, каждый упрекал его за неизвестность происхождения. Так, к сожалению, часто случается. Родители приступают к закон Божий, а невинные дети должны всю жизнь потом носить на своем челе печать стыда. Эта печать с раннего детства легла на чело Петра, не знавшего родительской ласки. Мать и сын проговорили до поздней ночи. В этот вечер Крачинская окончательно и навсегда примирилась с мыслью, что в их доме не будет открыт трактир. Она больше не жалела о том, что Петр сделался мечтателем. Он стал сейчас совсем другим. До этого он никогда не оказывал ей ни признательности, ни любви. И у Храдских в доме все еще горел свет, и здесь никто не торопился идти спать. У каждого была причина для радости. Степан не забыл ни одного поручения и продал все очень выгодно. Но это еще не все. Матери он привез кофе и сахару от тетушки Прибовской. Детям – картинки от Урсини. Дедушке – лекарства от кашля. А бабушке – средства от ревматизма. Степан едва успевал отвечать на сыпавшиеся ему со всех сторон вопросы. Все радовались, что тетушка обещала посетить их, когда ее барин поедет на дачу. Но больше всего они радовались возвращению Степана и что его поездка была так удачна. Когда, наконец, все ушли на покой, Степан остался наедине с отцом. Он хотел отчитаться перед ним и отдать вырученные деньги. Считая их, Степан вдруг замялся, и яркая краска залила его лицо. «Ты нечаянно обсчитался?» – спросил Храдский. «Отец», – ответил Степан, открыто глядя ему в глаза. «Не хватает полмеры кукурузы, которую я не продал». «Не продал? Почему?» – удивился Храдский. Степан не без смущения рассказал отцу, где он оставил кукурузу. Затем он добавил: «Вы позволили мне купить себе новую шапку, но я не купил ее. Обойдусь и старой. Бог хотел, чтобы я помог этим бедным людям. Вы не сердитесь на меня?» «Ах, Степан, Степан!» – со вздохом проговорил Храдский. «Не говорил ли я тебе, что ты никогда не забудешь зла, которое я тебе причинил? Ты думаешь, что я навсегда останусь злым и никогда уже не исправлюсь?» Степан не сразу ответил. Он хотел было уже просить прощения у отца, но передумал. «Я не думал о вас ничего дурного, батюшка, но прошу Господа, чтобы он вполне обратил ваше сердце, и я верю, что он сделает это. Одного только я не знаю. Желаете ли вы сами от всей души служить Господу? Вы этого никогда не показываете ни словом, ни делом. Не хотите ли вы сказать с Иисусом Навином: „Я и дом мой будем служить Господу“? Вы хороший земледелец. Дело у вас, как вы знаете, всегда шло хорошо, потому что в работе мы, сыновья, всегда слушались вас. Начните служить Господу, и мы все пойдем за вами. Тогда никто из нас не будет бояться поступать по воле Божией и делать доброе. Решитесь же сегодня, батюшка, и скажите: „Я и мой дом будем служить Господу“». Храдский был бледен. «Верь мне, сын мой, что я хотел бы служить Богу, но не могу угодить Ему, потому что я грешный человек». «Скажем же теперь это вместе Господу, батюшка!» — промолвил Степан, опускаясь на колени. Храцкий последовал примеру сына. «Господи!» — молился Степан от всего сердца. «Мой отец желает служить Тебе. Он сознает себя грешником. Прости ему, Господь, грехи его, ведь Ты пришел взыскать и спасти погибших. Итак, помоги ему с этого дня служить Тебе. Аминь». Некоторое время они молча стояли на коленях. Наконец Дух Святой открыл уста Храцкому. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» – простонал он. «Прости мне мои тяжкие грехи! Прости меня за то зло, которое я причинил Степану! И я желаю вместе с домом моим служить Тебе! Помоги мне в этом и прими меня по милости Твоей! Аминь!» Велико было удивление Блажку, когда на следующий день к нему пришел Храцкий. «Что ему нужно?» – подумал про себя Блажку. Хотя за время болезни Степана эти семьи стали намного ближе, мужчины все-таки избегали друг друга, лишь изредка обмениваясь словами. Очень трудно человеку начать разговор с тем, кого он долгое время сторонился. Нелегко было и Храцкому заговорить с Блажком. Каково же было удивление Блажку, когда он услышал такие слова. «Я пришел, сосед, просить у тебя прощения. Я напрасно наговорил на тебя тогда из-за межевого камня. Я знаю, что ты его не переставлял. Для этого ты слишком честен. Прости мне все, и будем как

телами. Вот он шагает через лес с узлом, наслаждаясь тишиной леса. Он только что сдал покупателям полотно и теперь возвращается домой с новым заказом. Заказчиков у него было так много, что он едва успевал выполнять заказы. Когда его спрашивали, правда ли, что он сделался мечтателем, он охотно отвечал им: «Да, я действительно был им прежде, не зная истины Божией. Теперь же я помилован и принят Богом. Как я счастлив! Иисус Спаситель, Сын Божий, открылся мне!» Многие не верили Петру, но он знал, что они все-таки когда-нибудь задумаются над его словами. Петра уже давно преследовала одна мысль, да и женщины Дубравки часто его допекали. «Послушай, Крачинский, ты уже давно окончил военную службу. Отчего ты не женишься? Твоя приемная мать уже стара, ей скоро будет не под силу вести хозяйство одной». «Женюсь, когда отремонтирую свой дом», — отвечал словоохотливым женщинам Петр, чтобы как-нибудь отвязаться от них. Петр уже и сам задумывался об этом. Он давно уже хотел как-нибудь летом поправить свою избу и сделать к ней небольшую пристройку. Степан, Мишко и Павел Петра обещали помочь ему в этом. Блажка и Храцкий пообещали дать камней. Петр уже договорился с двумя каменщиками, а Степан высчитал, во сколько все это обойдется ему. С такой помощью дело, конечно, наладится быстро. Но что потом? Зачем ему с матерью большая изба? «Женщины правы», – рассуждал Петр. «В самом деле, матушка стара, и ей нужна помощь. Она не может уже помогать мне ткать, как раньше. Да, если с Божьей помощью, не делая долгов, мне удастся поправить домик, я непременно женюсь. Но никого не возьму, кроме Марьюшки». Уже больше года мечтал он об этом, хотя только сегодня себе в том признался. Эта мысль запала ему в сердце с той минуты, когда они оба вступили на узкий путь жизни. Раньше Петр ни за что не решился бы просить у Блажку руки его дочери. Ему об этом нечего было и думать. Но теперь он стал другим, да и хозяйство его наладилось, так что он сможет прокормить семью. Да и Марьюшке не пришлось бы далеко уезжать от отца. Пока Мишко не женат, она даже могла бы помогать отцу по хозяйству. «Но не буду об этом сейчас думать и заранее радоваться», — гасил свою мечту Петр. «Кто знает, удастся ли мне еще это? А если я получу отказ, как переживу я его? Поговорю обо всем со Степаном, пусть он скажет свое мнение. Но любит ли меня Марьюшка? С детства мы любили друг друга. Я и теперь готов носить ее на руках и исполнять все ее желания. Да, нужно поговорить со Степаном. И тогда...» Тут его мысли были прерваны раздавшимися вблизи шагами. Перед Петром стоял хорошо одетый господин. Петр поклонился, а незнакомец окинул его с ног до головы беглым взглядом. Петр был очень хорош с собою. Второго такого красавца не так легко было найти. Но и Петр, глядя на незнакомца, также залюбовался им. «Скажи, друг мой, куда ведет эта дорога?» — спросил Петра незнакомец. «В Дубравку. Не можешь ли ты указать мне там дом, где я мог бы остановиться на 2-3 дня? Я хорошо заплачу. Мне хочется немного пожить здесь, в горах». «Отчего нет?» – ответил Петр. «Да вот хотя бы у мельника Блажку. У него есть хорошая комната. Там вам будет удобно. Вы могли бы поселиться и у нас, но понравится ли вам? Мы живем бедновато. Но мы отдали бы вам большую комнату. Матушка будет на кухне, а я могу ночевать в амбаре». «Я согласен остановиться у вас. Помоги, пожалуйста, мне с чемоданом. А в остальном мы сойдемся». «Хорошо, барин». Через полчаса они уже шли по дороге, ведущей мимо мельницы.
Петр нес багаж, не

0: незнакомца, который шел за ним, опираясь на дорожную палку. «У тебя, кажется, полотно в узле. Ты верно ткач?» – спросил незнакомец Петра. «Да». «Ну и как идет твое ремесло?» «Слава Богу, хорошо. С тех пор, как я начал новую жизнь, у меня с Божьей помощью все пошло хорошо». «Что это за новая жизнь? Ты верно заключил с кем-то выгодный контракт, по которому с прибылью сбываешь свой товар?» Петр засмеялся. «Не совсем так. Хотя я действительно заключил своего рода договор. Раньше я служил одному хозяину, а теперь другому. Первый меня разорил, измучил и все у меня отнял. Теперь же у меня добрый хозяин. Он вдобавок еще помогает мне в работе и за нее платит сторицу». Незнакомец с нескрываемым интересом смотрел в свежее лицо юноши. «Кого ты имеешь в виду под этими двумя господами?» «Бывший мой хозяин – дьявол и мир. Теперь мой хозяин – Иисус Христос, Сын Божий. Не сердитесь, барин, на меня и не смотрите с таким удивлением. Я говорю правду. И если позволите, сейчас все объясню вам». «Да, объясни мне, иначе я подумаю, что ты смеешься надо мной», — сурово отвечал незнакомец. Петр начал свой рассказ. Он рассказал про свое детство и юность, как он долгое время служил дьяволу, пока однажды пьяный чуть не замерз на дороге, как его подобрал Степан. Он же указал ему путь ко Христу. После этого он вступил на новую дорогу, и теперь он счастлив, что служит Христу. Рассказывая об этом и делясь своими переживаниями, Петр становился все живее и обаятельнее. Незнакомец несколько раз пристально взглянул на него. «Кто знает, пожалуй, и этот господин из тех, о которых мне рассказывал Степан. Наверное, и он не верит в Бога и Иисуса Христа, а только в то, что видит своими глазами». Петр ревностно рассказывал незнакомцу про Иисуса Христа, Спасителя, могущего освободить не только от греха, но и вечной смерти. «И тебя теперь больше совсем не привлекают развратная жизнь, пьянство, танцы и прочее?» «Нет, Иисус Христос освободил меня от всего этого. Я теперь презираю многое из того, что прежде любил, и люблю то, что раньше по неведению ненавидел и попирал ногами. Не сердитесь, пожалуйста, барин, если я осмелюсь вас спросить, знакомы ли вы с моим Спасителем и служите ли вы Ему? Спасены ли вы?» Незнакомец усмехнулся. «Знаком ли я с Ним? Я ведь лютеранин. Но на твой прямой вопрос хочу ответить откровенно, что навряд ли я ему служу. А насчет спасения, если понимать этот вопрос, как его понимаешь ты, то я не спасен». «Нет? А когда же начнете вы служить Иисусу Христу, который отдал свою жизнь за вас?» В лице Петра удивленный незнакомец прочел мольбу и упрек. «Пожалуй, никогда», – ответил он. «Если бы я и пожелал совсем отделаться от мира, мне это не удалось бы. Вам здесь в горах легко служить Христу, никто вам помешать не может. Но нам? Если б ты знал, какое положение я занимаю в мире, ты бы мне поверил, что Христу служить я не могу». «Прошу вас, барин, расскажите мне о себе. Я вам докажу, что вы ошибаетесь». «Ты хочешь мне это доказать? Занятно. Так знай же, я инженер путей сообщения. Половину моей жизни мне пришлось день и ночь бывать по делам в разъездах, а остальное время проводить в светском обществе. На первый взгляд, общество это не так отвратительно, как ваши кабаки. Но на самом деле оно, пожалуй, еще хуже. Рассуди сам, как я мог служить Христу?» «Ах, барин! Я замечаю, что вы не знакомы с моим господином. Он ведь говорит, сея с вами всегда. Он за вас умер. Он и с вами пребывает всегда, как был и со мной, когда я о нем не думал. «Если у вас есть господин, который повсюду с нами, то нам дана и возможность всегда и всюду служить ему». Незнакомец покачал головой. «Даже и в греховной безбожной среде?» – удивленно спросил он. «Разве вы обязаны в этой среде оставаться?» «Да, иначе я потерял бы свое положение. Или, чтобы тебе было яснее, лишился бы насущного хлеба». «Ах, барин, не верю я этому. И мне предсказывали люди, что я лишусь заработка, потому что стал мечтателем. Так называют нас неверующие люди. Но я уповал на Господа. Разве он даст мне умереть с голоду? И что же вышло? Все идут ко мне, потому что я хорошо умею ткать. И если вы хороший инженер, то никогда не лишитесь своей должности из-за того, что вы благочестивы и не посещаете греховных увеселительных мест». Незнакомец улыбнулся, любуясь Петром. «Ты, однако, хорошо умеешь защищать свои взгляды. Как твое имя?» «Петр Крачинский». «Крачинский? Вы уже слыхали это имя? Вполне возможно, Крачинских много, но они не родственники моей матери». «Да, мне знакомо это имя. Возможно, кто-то из моих рабочих был Крачинский. Отец твой не занимался горным делом?» «Мой отец? Не знаю». Выражение грусти и горечи промелькнуло в лице Петра. Это не осталось незамеченным для незнакомца. «Как же ты можешь не знать этого? Он верно умер, когда ты был еще ребенком?» «Возможно, что он и жив еще». «Как? Значит, он оставил твою мать? Или, может, он уехал в Америку, как это делают словаки, чтобы никогда больше не возвращаться? Не теряй надежды, он еще вернется к вам». «Боже, сохрани меня когда-нибудь встретиться с ним!» — горячо воскликнул Петр. «Ты так сердит на своего отца? Что же тебе на это скажет твой господин?» — шутливо спросил незнакомец. «Я не желаю ему зла и, напротив, прошу Господа, если отец мой жив, призвать к себе и эту душу. И если мы с ним встретимся у престола Божия, я буду очень рад. Но на этой земле мне не хотелось бы встретиться с ним. Один Бог знает, как тяжело с детства носить чужое имя. Я ведь не виноват, что мои родители были людьми, недостойными уважения. Но больнее всего знать то, что родители мои не стыдились согрешить пред Богом, а согрешив, начали стыдиться людей. И чтобы прикрыть свой грех, они отдали меня на воспитание чужим людям. Первые годы они вносили деньги за мое воспитание, но потом перестали делать и это. Если бы чужая женщина, приютившая меня, не имела доброго сердца, я бы уже давно умер от голода и холода. Я бы не стал рассказывать вам всего этого, барин, но я хотел объяснить, что мое нежелание видеть своего отца не может служить мне помехой для служения Господу. Но вот мы уже скоро и дома. Итак, женщина, которую ты зовешь матерью, не мать тебе?» — немного помолчав, спросил незнакомец. Ему, видимо, было жарко от ходьбы, и он часто отирал платком пот со лба. «Перед людьми она мне не мать, но перед Богом она занимает это место, потому что она одна воспитала меня». «Может, ты предупредишь ее сначала, что я остановлюсь у вас? Я подожду тебя здесь». «Как вам угодно, барин. Только трава здесь сырая, а вам жарко. Как бы вам не простудиться?» Петр опустил свой узел и, вынув покрывало, разложил его на траве. Взвалив ношу снова на спину, он быстро пошел в сторону дома. Но теперь ему было не так весело, как до встречи с незнакомцем. «К чему я рассказал ему всю свою жизнь?» – рассуждал Петр. «Что до этого чужому человеку? К чему ему знать, что я только случайно ношу имя Крачинских? Впрочем, если все это знают, пусть знает это и посторонний человек. Но пойдет ли за меня замуж Марьюшка, за меня, носящего чужое имя?» Мысль эта иглой кольнула его сердце. Но на этот раз ему пришлось долго мучиться этой мыслью. Его кто-то позвал. Оглянувшись, он увидел Марьюшку. Лицо его засияло, и он с радостью пошел ей навстречу. «Чего ты только не накупил, Петр! Неужели это все для твоего ремесла?» – спросила она, вопросительно глядя на его ношу. «О, нет!» И Петр вкратце рассказал ей о встрече с незнакомцем. «Не знаю только, понравится ли ему в нашей бедной хате?» – добавил он. «Ах, Петр, как ты можешь так говорить?» – возразила Марьюшка. «Ведь Сын Божий не имел даже где преклонить голову, а ты стыдишься своей избы. Степан говорит, что Иисус Христос обитает с нами в жилищах наших, что Он везде с нами. Он с тобою, когда ты сидишь за своим ткацким станком. Он пребывает и в вашей скромной избе. Ребенком я, бывало, очень любила заходить к вам, потому что у твоей матери комнатки были всегда такие чистые».
1: «Так тебе нравилось у нас бывать, Марьюшка?»
0: Сердце Петра ликовало от радости.
1: «Но если я сравниваю свою хатку с вашей большой горницей, я не могу не видеть, как у нас бедно. И все это по моей вине. Если бы я раньше начал новую жизнь, мы бы жили иначе. Но надеюсь, что с Божьей помощью мне удастся пристроить еще комнатку, и тогда вдоволь будет места. Мне, однако, надо торопиться предупредить мать о нежданном госте».
0: «Я пойду с тобой, Петр, и помогу твоей матери», – предложила Марьюшка. «Как все кстати вышло! Только вчера я помогла твоей матери надеть на тюфяки чистые чехлы. Господин верно устал, но зато будет лучше спать». Так, дружески беседуя, они подошли к дому. Крачинская только что помыла посуду, которую еще не успела поставить в шкаф. Она охотно согласилась принять гостя, хотя Петр и не упомянул об обещанной им платье. Помощь Марьюшке она приняла с благодарностью. «Тетушка, я подмету пол!» «Делай, что хочешь, Марьюшка, только бы все хорошо было. А ты, Петр, унеси свои сапоги, да и станок убери, ведь ты не будешь сегодня больше ткать». «Я все сделаю», – сказала Марьюшка. «Ступай, Петр, за инженером, чтобы ему не пришлось долго ждать». Петр охотнее остался бы дома смотреть, как у него хозяйничает Марьюшка. Но он послушно пошел за господином. Инженер, сидя на земле, что-то писал. При приближении Петра он закрыл свою книжку и пошел ему навстречу.
1: «Ну что, получу я у вас ночлег?» Беря Петра за руку, спросил он. «Мать ожидает вас с радостью!»
0: Извиняться за бедность ему более не хотелось. «Если Марьюшке нравится у нас, и сам Сын Божий может обитать здесь, то наша обстановка хороша и для этого барина», – думал Петр. Вскоре Петру пришлось идти к Храдским. У него было поручение для них из Б. Крачинская в это время по просьбе гостя пошла готовить яичницу. Инженер в глубокой задумчивости сидел на скамейке, грустно опустив голову. Внимательным взглядом он осматривал комнату, как бы желая запечатлеть в памяти все окружившие его предметы. Во всем был виден отпечаток бедности. Свет, который входил через маленькие окна, освещал низкие стены, увешанные кухонной утварью. В углу виднелась изразцовая печь. Около кухни была постель с пышно набитым тюфяком и безукоризненно чистым бельем. В другом углу стоял ткацкий станок. Над ним была полка с книгами, рядом висела одежда. Вдоль стен стояли скамейки, а перед одной из них дубовый стол, покрытый чистой скатертью. На столе лежал хлеб, рядом Библия. Дверь была так низко, что, проходя через нее, Петр должен был всегда нагибаться. Трудно было поверить, что в этой низкой избе вырос такой рослый юноша.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: брат Виктор прочитает стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает. Скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша, тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божию полной Ему молитву вознеси. Омой меня Твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня Своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог Твое моление, Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

3000 лет назад царь Давид писал: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. Эти волнующие слова сказал псалмопевец Давид в то время, когда народ избранный жил под законом. И этот закон исполнял тогда роль детоводителя ко Христу. По этому поводу апостол Павел писал в послании к Галатам в 3 главе с 24 стиха и далее следующее. «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Заметьте, пожалуйста, разницу. В Ветхом Завете народ израильский был под опекой детоводителя ко Христу, то есть закона. В Новом Завете народ святой облекся во Христа, и потому последний 29 стих говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». И вот нам, христианам, то есть наследникам, сказано не так, как когда-то говорил подзаконный царь Давид: «Испытай меня, Боже». Нет, нам, облегшимся во Христа, доверено Господом нашим Иисусом Христом самим себя испытывать, и притом в самые ответственные моменты при совершении вечери Господней. Проверим теперь, что говорит Писание в первом послании апостола Павла к Коринфянской церкви в 11 главе. «Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И еще 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько велико доверие Господне, что доверяет нам испытывать самих себя. И это доверие Господь оказывает даже при подходе к важнейшей трапезе, какая только может быть среди сынов человеческих. Я имею в виду вечерю Господню. Насколько велика любовь Божия к нам, настолько велико и Его доверие. Говоря нам через апостола Павла, да испытывает себя человек. Какая глубина заложена в этих нескольких словах? Представим себе, если бы в Писании было сказано: «Каждый да испытывает знакомого своего, или, скажем, ближнего своего, или родственников своих, или еще кого-либо», какой хаос поднялся бы тогда среди верующих? Но нет, Бог есть Бог порядка и устройства. Всему Он учит и последователей Своих. Духовный человек имеет ум Христов, и потому он может судить о всем, но о нем судить никто не может. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Из прочитанного ясно видно, что никому не поручено испытывать других, а только лишь себя. И самое хорошее во всем этом то, что душевные не располагают правом испытывать духовных. Именно душевные умножают беззаконие в среде искупленных. Именно таковые заносят в среду церкви холод мира сего, от чего сами и гибнут. Но те, кто возрожден свыше, кто умер для плотских вожделений, кто похоронил свое «я», кто был погребен в крещении и воскрес для новой жизни, кто хранит и исполняет завет с Богом в доброй совести, те способны проверить свое хождение пред Господом. И то, что недостойно в их жизни,
великого звания христианин они способны и осудить. Мы живем во время великой амнистии. Всякого приходящего человека к Богу Бог прощает через страдания Сына Своего на Голгофском кресте. И Отец наш, Небесный, не послал Сына Своего, Иисуса Христа, на землю, чтобы осудить нас и предать на вечное осуждение. Нет, совершенно наоборот. Он наш Спаситель, даже воплотился, чтобы выстрадать во плоти заслуженное нами. Он послан и пришел на землю не судить мир, а спасти погибающий мир. И сам Спаситель говорит в Евангелии Иоанна 12:47: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Послушайте, что говорит Спаситель к тем, кто не поверит в Него. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Господь наш объявил людям не суд, а с Голгофы открыл прощение всему человечеству. Каждый из нас, дорогие, знает, что времена года постоянно чередуются. После лета приходит осень, зима и, наконец, весна. Так и Бог дал человечеству лето благодати, в котором ныне и пребываем, и во время которого мы милостиво можем пользоваться Господним прощением. Но скоро кончится лето благодати, наступит осень, время плодов, перестанут греть лучи милости Господней. Вместо теплых дней пойдут холодные осенние дожди, или кругом будет слякоть, сырость и холод. Время роста и созревания кончилось. Настало время жатвы и собирания плодов. Одни созревшие плоды будут собраны, уложены и отправлены в добрые житницы. Другие плоды не успеют созреть, а некоторые окажутся настолько малыми, что их даже не соберут. Будут и крупные плоды, но сгнившие и потому непригодные. Так будет и при кончине лета благодати. Придет осень. Одни примут вечное спасение. Для них придет вечная весна. Для других – осуждение, обреченное навеки. Когда объявляется осужденным амнистия, то дается она по милости, а не по заслугам. Известен случай, когда один юноша за преступление был приговорен к смертной казни. Но жители города любили его, и потому собрали тысячи подписей с просьбой помиловать его. Когда губернатору занесли корзины, наполненные бумагами с подписями, то у него показались слезы, и он решил помиловать юношу. Будучи христианином, он одел одежды священника и пришел к камере смертника. Но осужденный юноша начал кричать на него: «Я ничего о вере не хочу слышать». «Я принес вам», — начал губернатор, но юноша перебил его. Снова попытался губернатор заговорить, и опять с криком его перебил осужденный на смерть. Губернатор с грустью ушел. После него пришел надзиратель и рассказал смертнику, что в одеждах священника приходил губернатор с помилованием. Смертник тут же попросил чернила и бумагу и написал извинения губернатору. Но теперь губернатор не был более расположен миловать, и потому он написал: «В этом деле более не заинтересован». После этого ответа юноша просил всем сообщить в стране, что он не за преступление умирает, а за тот, что не принял помилование. Очень похоже состояние у человечества и сегодня. Помилование людям Отец Небесный уже прислал. И даже Его Сын Иисус Христос лично принес Его на землю. И Сам Господь дал выкуп за всех людей, чтобы каждый человек мог спастись и быть избавленным от вечной смерти. Отец Небесный поставил свою следующую резолюцию. Каждый, кто примет Иисуса Христа как Сына Божия, будет веровать в Него
и крестится по вере, спасен будет. И эта божественная резолюция находится многократно на страницах Священного Писания. Остается только каждому осудить свою прошлую греховную жизнь, ибо кто судит себя, не будет судим вечности.

«И каждый, кто исповедует имя Господне, да отступит от неправды. Да судим мы все, что неверно было в нашей жизни. Пока в действии божественная амнистия, будем себя испытывать и проверять, и у Господа снова получать прощение. Теперь не время судить других и испытывать. Себя и только себя испытаем и осудим неверное в нас. Тот, кто ныне себя испытывает и осуждает себя, в вечности уже не будет судить себя. Эта необходимость тогда отпадет. Святые будут судить мир, святые будут судить и павших ангелов. Потому и сказано: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кто, находясь в теле, научился осуждать собственные неверные поступки, тому надлежит в свое время судить мир и судить павших ангелов. Итак, испытывающий себя и судящий не других, а себя, имеют великое будущее в грядущих вечных божественных веках. Господь да благословит слово это, обращенное ко всем нам, и да сохранит Он каждого от осуждения других, дабы не быть судимыми, но спасенными. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукадо «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек — центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Бог не меняется. Все остальные — запросто, все остальное — тоже. Твой взгляд на вещи может поменяться, убеждения могут поколебаться, но не может нарушиться Писание. Истина непоколебима, незыблемы и Божьи пути.

прошлой передаче мы говорили на тему «Вечный покров». Обрати внимание на одну единственную звезду Вселенной — на Бога. Потому что даже если меняется жизнь, Он остается прежним. Писание то и дело напоминает о Его постоянстве. Подумай о Его возможностях. Они безграничны. Как пишет апостол Павел, Его сила вечная, Его могущество не истощается. Пророк Даниил называет Его живым и пресносущим, то есть пребывающим вовеки. Псалмопевец возглашает «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, ликующий меня, милующий меня». Псалом 58. Поразмысли об этом. У Бога нет перерыва на обед, и Он не просит ангелов подменить Его на время сна. У Него не бывает неприемных часов. Он не откладывает запрос, поступивший из России, потому что занят в это время с Южной Африкой. Он никогда не дремлет и не спит. Псалом 120. Хотите опереться на чью-то руку? Он всегда готов подставить свою. Его способности постоянны. Не знаете, кому в жизни верить? Попробуйте довериться Богу. Его истина не подводит. Твой взгляд на вещи может поменяться, убеждения могут поколебаться, но не может нарушиться Писание. Истина непоколебима, незыблемы и Божьи пути. Он всегда будет ненавидеть грех и любить грешников, презирать гордецов и превозносить смиренных, обличать делающих зло и утешать сокрушенных сердцем. Он не свернет с однажды выбранного курса, не развернется на полпути к дому, не будет вносить поправок в небесную конституцию. Бог всегда будет одинаковым. В нем нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, 1 глава. Попробуй застать Бога в плохом настроении. Невозможно. Или увидеть, как страх уничтожает его благодать. Легче селедки проглотить Атлантику. Ты думаешь, он поставил на тебе крест? Ложь. Разве он тебе не обещал? Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Книга чисел, 23 глава. Он не бывает угрюмым или кислым, надувшимся или раздраженным. Его сила, истина, любовь неизменны. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Послание к Евреям, 13 глава. План Божий рожден в вечности и способен вынести любые нагрузки. Его планы ничто не может изменить, потому что Он составляет их, обладая совершенным знанием предмета. Оставь свои попытки предсказаний. Господь возвещает от начала, что будет в конце. Его невозможно застать врасплох. Совет же Господень стоит вовек. Крест не утратил своей силы. Кровь Иисуса не стала менее действенной. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, и кто отвратит ее? Книга пророка Исаии, 14 глава. Бог не меняется, все остальные запросто, все остальное тоже.

Сегодня наша тема – величие Божьей любви. В 700 футах внизу под креслом, на котором я сейчас сижу, есть озеро – подземная пещера с кристально чистой водой, известная как источники Эдвардса. Нам, жителям Южного Техаса, много известно об этих источниках. Например, их протяженность – 175 миль. Мы знаем, как они расположены с запада на восток, за исключением территории Сан-Антонио, под которой эти источники тянутся с севера на юг. Мы знаем, что там очень чистая пресная вода. Ее используют для орошения фермерских угодий, зеленых лужаек, ею наполняют бассейны и утоляют жажду. Мы действительно много знаем о них. Но вместе со всеми известными фактами есть один, о котором люди не имеют ни малейшего представления. Нам неведомы объемы этих озер. Какова глубина пещеры? Загадка. Сколько там всего воды? Невозможно измерить. Если вы посмотрите в Техасе прогноз погоды по телевидению, то решите, будто я говорю неправду. Наши синоптики регулярно сообщают об изменениях уровня воды в источниках Эдвардса. Такое впечатление, что и общий объем резервуаров ими измерен. Но на самом деле, сказал мне однажды один друг, никто не знает, сколько воды там внизу. Возможно ли такое? Я решил проверить и позвонил одному знакомому специалисту, занимающемуся вопросами охраны окружающей среды. «Все правильно», — сказал он. «Мы даем свои оценки, пытаемся делать замеры. Но точного количества воды в этих источниках мы не знаем. И никто не знает». «Замечательно. Мы пользуемся этой водой, наша жизнь зависит от нее, без нее мы бы погибли, но измерить не можем». Вы уже подумали о каком-то другом источнике, не поддающемся измерению? Вероятно, да. Конечно же, это не источник воды, а источник любви. Божьей любви. Живой воды. Чистой, как апрельский снег. Один лишь глоток утоляет жажду и смягчает ожесточившееся сердце. Окуни жизнь человека в Божью любовь, а когда достанешь, она уже очистится и изменится. Мы-то знаем, каково ее воздействие. Но каков общий объем? Никто никогда так и не смог измерить. Синоптики нравственности беспокоятся. Как бы вода в источнике не закончилась, не пейте так много, опасаются они и рекомендуют потреблять продукт строго определенными порциями. Некоторые, впрочем, все-таки пьют больше, чем позволено. Террористы, предатели, мужья, избивающих своих жен. Этим мерзавцам только позволь, они могут так увлечься. Но кто-то же все-таки знает глубину Божьей любви? Только сам Бог. «Хочешь знать размер?» — спрашивает он. «Ну что ж, спустись по пыльной дорожке от Иерусалима, и пока не взберешься на холм, следуй по пятнам запекшейся крови. Но прежде чем поднять голову, прислушайся к тихому шепоту. Вот как сильно я люблю тебя. Спина покрыта кусками красного мяса, вырванную плеткой из тела. Кровь ручьями течет по лицу. Глаза и губы опухли. Боль вгрызается в тело с безумным остервенением. Стараясь облегчить мучения,

Он подтягивает ноги, но тем самым перекрывает доступ воздуха в легкие. Задыхается, вновь растягивает пронзенные гвоздями ткани, старается подтянуться повыше, и так несколько часов подряд, вверх-вниз, пока совсем не иссякнут силы и не улетучатся наши сомнения. Любит ли Бог тебя? Посмотришь на крест и узнаешь ответ. Бог, Сын, умер за тебя. Разве кто-то мог представить такое? Когда Мартин Лютер печатал свою немецкую Библию, дочка печатника в той типографии пережила прикосновение Божьей любви. Никто раньше не рассказывал ей об Иисусе, а мысли о Боге не внушали девочке никаких чувств, кроме страха. Но однажды в мастерской отца она собирала с пола обрывки бумаги и на одном случайно прочла: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Продолжение фразы не отпечаталось. Но и тех слов было достаточно, чтобы обратить детский страх в небесную радость. Мысль, что Бог может что-то отдать, потрясла ее душу. Вскоре мать заметила изменения в поведении дочери. Когда родительница поинтересовалась причинами счастливых перемен, девочка вытащила из кармана обрывок листка с незаконченной фразой из Библии. «А что же он отдал?» — спросила мать. Ребенок на мгновение задумался и честно ответил: «Не знаю, но если он любит нас так, что готов хотя что-нибудь отдать, то нам нечего бояться».

Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Величие Божьей любви». Бог подарил своим детям не какую-то великую идею, лирическое послание или прекрасную песнь. Он отдал ради них себя самого и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, и благоухание приятное. Послание Ефесянам, 5 глава. Это что, разновидность какого-то религиозного обряда? Да, вы найдете его описание в энциклопедии в главе «Верность». Святость Бога требовала безгрешной жертвы, а единственным таким приношением мог стать Божий Сын. А так как Божья любовь не остановится ни перед чем, Господь заплатил эту цену. Бог любит тебя бесконечно. Англия стала свидетелем проявления чувств такого рода в 1878 году. Второй дочерью королевы Виктории была принцесса Алиса. Ее младший сын заразился ужасным недугом, известным под названием «черной дифтерии». Доктора изолировали ребенка и запретили матери приближаться к нему. Но та не удержалась. Однажды она услышала, как мальчик спросил няню: «Почему же мама больше не приходит, чтобы поцеловать меня на ночь?» Сердце Алисы дрогнуло. Она бросилась к сыну и покрыла его поцелуями. Через несколько дней принцессу похоронили. Что заставляет матерей совершать поступки вроде этого? Что подвигло Бога предпринять нечто еще более великое? Любовь. Проследи взаимосвязь величайшего поступка Бога с его главным атрибутом, с его любовью. Но как феномен Божьей любви, спросите вы, согласуется с темой книги? Ведь не мы же находимся в центре вселенского внимания. А раз так, зачем Богу о нас заботиться? Божий приоритет – его слава. Он в центре всего. Ну а мы вроде театрального реквизита. Он сам — главное содержание собственного послания, а о нас там лишь пара слов. И это любовь? Вне всякого сомнения. Ты что же и вправду хочешь, чтобы мир вращался вокруг тебя? Если так, тогда все от тебя и зависит. Отец избавил тебя от этого бремени. Хоть ты и ценный, но не главный, важный, но не необходимый. Все еще считаешь, что это не слишком хорошие новости? Может, еще одна история сможет тебя переубедить. Мой отец работал механиком на нефтяных вышках. Никогда в своей жизни он не встречал механизма, который не мог починить. Любимыми игрушками моего папаши были не клюшки для гольфа или теннисные ракетки, а разного рода муфточки и гаечки. Обнаружив какой-нибудь неисправимый двигатель, он бывал просто счастлив. Однажды он вез нас к своей сестре в Нью-Мексико, и у машины выбило какую-то рейку. Большинство мужиков тут же отправились бы в автосервис и ныли бы всю дорогу. Но только не мой отец. Он вызвал буксир и весь остаток пути к тетушке лишь довольно ухмылялся. Я даже подозреваю, что он сам и устроил эту аварию. Мысль о предстоящей неделе пустой семейной болтовни явно была ему неприятна. Но неделя под капотом? Оставь свои булочки с кофе, подай-ка лучше вон тот чертеж. С восьмиклапанным двигателем отец сотворил то же, что генерал Паттон со своими солдатами. Он заставил его работать. То же самое можно было бы сказать и о младшем сыне моего отца. Но обо мне сказать этого нельзя. Мои трудности в области механики непреодолимы. Я даже не могу вспомнить, на чем там держится двигатель. Тот, кто путает запаску с вентилятором охлаждения, скорее всего, не особо одарен в вопросах авторемонта. Моя техническая подготовка ставила отца в уязвимое положение. Ну как у искусного механика может быть такой сын? Если ты уже пытаешься ответить, позволь сразу же задать еще один вопрос. А как у Бога могут быть такие дети?
Под его руководством вся Вселенная функционирует безупречно, словно Ролекс. А мы? Большинство не может подвести баланс даже собственной чековой книжки. Так что же ему делать? Знаешь, как поступил мой отец? Он позволил мне помогать. И это делает ему честь. Он дал мне работу подносить гаечные ключи, чистить свечи зажигания. Он знал мои возможности и ни разу не сказал: «Ну-ка, Макс, давай-ка разбери коробку передач, там какая-то шестеренка сломалась». Ничего подобного. С одной стороны, он, конечно, был влюблен в свои железки, ну а с другой, он был влюблен в меня. Он любил меня слишком сильно, чтобы требовать от меня слишком много. Так же и Бог. Он знает твои возможности. Он имеет представление о твоих слабостях. Ты не можешь искупить собственные грехи и не можешь решить проблему голода в мире. И Бог считает, что это нормально. Да и мир не надеется на твои способности. Господь любит тебя слишком сильно, чтобы все взвалить на тебя. Он запускает сложные космические механизмы. А ты и я подбрасываем опилки туда, где может пролиться машинное масло, и благодарим его за предоставленную привилегию. Но нам ведь все-таки позволили заглянуть под капот. Мы, конечно, не знаем, как запустить двигатель, и настоящий мудрец — тот из нас, кто оставит это занятие ему самому. Тот факт, что мы не являемся центром Вселенной, не означает, что нас никто не любит. Совсем наоборот. Именно потому, что Бог любит тебя, этот мир вращается не вокруг тебя. А какова его любовь? Она превосходит наше разумение. Послание Ефесянам, 3 глава. А раз мы не можем ее уразуметь, может, хотя бы сможем ей довериться? Многие из вас так изголодались по такой любви. Вас не любили даже те, кто был бы должен. Вас оставили одного в больнице, умирать, в холодной постели, с разбитым сердцем, с криком в душе: «Да хоть кто-нибудь любит меня или нет?» Пожалуйста, прислушайся к ответу небес. Размышляя о кресте, вы услышите Божье заверение: «Я люблю». Возможно, кто-то когда-то определит границы источников Эдвардса в Южном Техасе. Радиоуправляемая мини-подлодка или даже обычный ныряльщик спустится в воду и коснется их дна. «Мы проникли в тайну подземных озер», — напишут в газетах. Но сможет ли кто-то сказать тоже о Божьей любви? Нет. Запасы воды можно измерить, но его любовь никогда.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, все наши братья и сестры во Христе. Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. И сегодня я предлагаю вашему вниманию тему духовного единства. Об этом мы читаем у послания апостола Павла Ефесянам 4 главе. Итак, я читаю 4 главу Ефесянам сначала. Итак, «Я, — говорит апостол Павел, — узник во Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Из 4 стиха ниже мы читаем следующее. «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Господь и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Удивительное место. Павел апостол обращается к своим друзьям в большой церкви Ефеса, чтобы они со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, старались сохранить единство Духа в союзе мира, потому что мы одно тело во Христе Иисусе, потому что у нас один Господь, одна вера, одно крещение. Павел апостол говорил детям своим, и это были не пустые слова. Он хотел добрых взаимоотношений между братьями и сестрами. Итак, первая мысль. Апостол Павел рассматривает христиан как единый, заметьте, единый неделимый организм, как тело Господа с многими членами, но одно духовное целое. Во Христе Иисусе, конечно. Мы знаем звание Христа. Мы несем с собою это звание. Мы христиане, так нас зовут. Мы призваны к одной надежде этого высокого звания детей Божьих. И поэтому нам надо достойно поступать друг с другом. Как? Вот совет апостола. Со смиренномудрием. Интересное слово. Смиренномудрие. Что оно означает? Она означает взаимное, разумное смирение человека, без гордого отношения и стремления возвыситься над другим человеком, без высокомерия. Знаете, как была осуждена Лаодикийская церковь и за что? Она была высокомерная. Она не имела смиренномудрия, и она была осуждена. Господь видел, что она была нищая, слабо, ничтожно, а думала о себе, что она богата, разбогатела и ни в чем не имеет нужды. Но она глубоко ошибалась. Смиренномудрие – это великое преимущество христианина, если он хранит это в сердце своем. С кротостью, Павел апостол говорит, то есть кроткий человек – это не злобливый, не гневлимый, не оскорбляющий человек, спокойный, уравновешенный. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Долготерпеливый человек – это не злопамятный человек, все прощающий, сохраняющий мир. Снисходительный человек к другим, понимающий слабость других, может иметь способность внутри себя встать на ступень ниже. Не настаивать на своем, не доказывать свою правоту, но прощать. Потому и Господь через апостола Павла говорит, чтобы мы стремились со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, сохранять единство Духа в союзе мира. Без смиренномудрия, кротости, долготерпения и снисхождения друг к другу невозможно достичь духовного единства. Это совершеннейшая истина. Когда-то блаженный Августин сказал такие слова.
В главном у нас должно быть единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. В главном, в учении, в познании Господа, в этих великих доктринах мы должны быть едины, потому что мы идем в одно небо. Мы являемся членами тела Христова, и в нем не должно быть никакого разнобоя. По другим вопросам у нас могут быть разномыслия, и даже Господь допускает это, как говорит Он через апостола Павла, дабы открылись искусные, но во всем, во всех отношениях, во всяких случаях должна быть Христова любовь. В главном – единство. Все мы разные, и внешне, и внутренне, у всех различный духовный уровень, это не скроешь. Но все мы дети одного Отца, братья и сестры. Одно тело во Христе, мы – Церковь Его. Один Дух от Господа, то есть Его учение, когда Дух Святой руководит Церковью. Один Господь, одна вера, одно крещение. Какие драгоценные слова, сказал апостол Павел. Один Бог и Отец всех, который над всеми, заметьте, Бог, который над всеми, который во всех нас пребывает и который руководит всеми нами. И через всех Он действует. Можно ли что-то добавить еще к этим словам, которые сказал апостол Павел? Итак, вторая мысль. У настоящего христианина нет другого пути, как стараться сохранять единство духовное. Павел апостол своей возлюбленной Филиппийской церкви пишет во второй главе: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрую почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Хочется сказать, что в основе духовного единства лежит искренняя братская любовь. О, как Давид любил царского сына Иоаннафана! Да, у них было полное духовное единство, несмотря на гонения, несмотря на вражду Саула. Иоаннафан, друг мой Иоаннафан, любовь твоя была превыше любви женской, восклицает в слезах Давид, когда убили его друга Иоаннафана. Имеющие духовное единство гораздо ближе друг к другу, чем самые близкие родственники, не знавшие, не познавшие Господа. Знаете, когда-то я был неверующим и был очень дружен со своим двоюродным братом Алексеем. Но когда я стал христианином, я потерял дружбу брата моего. Это было печально. Зато Бог дал мне и моей семье трех верных друзей. Три семьи и четвертая наша семья были как одно целое. И эту дружбу нам удалось сохранить с любовью на протяжении 40 лет. Несмотря на то, что мы живем в разных городах, мы искренне любим друг друга, мы созваниваемся, мы переживаем и молимся друг о друге. Дружба, которая начинается от юности, еще более ценной, становится в зрелом возрасте или в старости. У нас всегда было духовное единство. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас когда-нибудь поссорился бы друг с другом. Нет. Такого не помню. И хотя у всех по-разному сложилась жизнь, сложились обстоятельства, все равно мы духовно едины, единодушны и единомысленны в главном, во Христе Иисусе. Любовь Божия, она объединяет, она делает одним целым совершенно различных по возрасту, по служению, по способностям людей.
Павел апостол был по возрасту гораздо старше своего друга Тимофея. Но как он отзывается о нем? Во второй главе Филиппийцам мы читаем свидетельство апостола Павла о Тимофею. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Из прочитанного мы видим, что как любил апостол Павел Церковь Христову, так же он научил любить и молодого Тимофея. «Я не имею никого равного, кто столь бы искренне заботился о вас». Да, друзья мои, наверное, дружба и любовь вот этих двух личностей была подобна дружбе и любви, как любили друг друга Давид и Анафан. Третья мысль. Сила апостолов Христовых была в их единении во Христе. При наступлении Дня Пятидесятницы, мы читаем во второй главе Деяний апостолов, все они, апостолы, были единодушно вместе. И каков был результат? Результат был потрясающим. Исполнение пророчества о крещении Духом Святым. Слово Божие исполнилось на этих людях. Они были единодушно вместе. Они были крещены Духом Святым. Огненные языки были над головой у каждого из них, и они свидетельствовали Слово Божие с дерзновением. А в Деянии апостолов 4 главе 24 стихом мы читаем, что ученики Иисуса Христа, выслушав угрозы со стороны первосвященников, единодушно возвысили голос к Богу. В 31 стихе мы читаем, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. И у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Они были как единое целое». Можем ли мы похвастаться, друзья мои, что сегодня у верующих такое же единомыслие, единодушие, такое же единство Духа? Пожалуй, нет. Единодушие, мы знаем, это сестра единомыслия. «Дабы вы единодушно», в Римлянам читаем 15 главе, «едиными устами славили Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа, дабы не было разделения в теле», Коринфянам читаем мы 12 главе, «и все члены одинаково заботились друг о друге. Будьте единомысленны», призывает апостол Павел, «между собою». О, как нам нужно заботиться о том, чтобы сохранять единство Духа в союзе мира! Допущенные разномыслия приносят ущерб делу Божьему всегда. Хотя, конечно, есть место Писания, которое говорит нам, должно быть, чтобы у вас было разномыслие, дабы открылись искусные. Это может быть, да. Если после того, как разномыслие уже прекратит свое существование, умный человек, мудрый, наставит друзей своих, как правильно поступать. Павел и Варнава имели один труд благовествования язычникам. И мы знаем, что неверный в своем начале ученик Марк оставил служение и вернулся назад. Ушел. Не пошел далее свидетельствовать о Господе, как эти двое. Павел, когда пошел уже в другое путешествие, не хотел, чтобы это повторилось вновь. Он не захотел взять Марка вторично с собою. И два друга в этом местечке Памфилии, Павел и Варнава, столь близкие друг к другу, расстались. И мы читаем в Писании, только потом, долгое время прошло, годы спустя Марк понял свою ошибку, и он вернулся к апостолу Павлу для служения.
человек, мы читаем у Иакова, с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. И если этот человек, к сожалению, встречает такого же неуравновешенного или, может быть, третьего подобного им, то они никогда не придут ни к какому единодушию. Каждый будет настаивать на своем. Когда-то Крылов написал басню «Лебедь, рак и щука». Кто не знает об этом? Лебедь рвется в облака, щука тянет в воду, а рак пятится назад. Мы скажем, ну, у них была разная природа, потому что каждый тянул в свою сторону. Один в небо, другой в воду, третий назад. Но, друзья мои, у человека тоже три разные природы. У человека дух, душа и тело. Но Бог возрождает человека новую тварь. Дух руководит душой. Тело подчиняется велению духа и души. И тогда все устремляются к исполнению одной цели – служить Христу. Дабы единодушно, едиными устами мы могли бы славить Бога и Отца, и Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем в Писании: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, и исправьте сердца двоедушные». Это повеление самого Господа. И последняя мысль. Стремящийся к единению во Христе отбрасывает прочь свои амбиции, потому что он рассуждает духовно. А духовно рассуждающий человек всегда стремится к единодушию во Христе Иисусе. Мы, Слово Божие нам говорит, одно тело Христово, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец наш. Доверие Богу порождает доверие к братьям. У нас одно дело, одна вечность, одни ворота. И рядом с этими воротами никакой калитки, даже самой маленькой, не будет. Нам всем нужно войти в одни двери. И за нас всех однажды пролита была святая кровь Иисуса Христа. Дорогие друзья, нам очень нужно ценить единство. Без искреннего стремления к единству мы не сможем угодить Богу никак. История говорит нам, что от безумия начальствующего в народе может произойти большое бедствие для людей. Когда-то в период столетней англо-франкской войны один священнослужитель усердно старался примирить французского короля Иоанна II с принцем Уэльса Англии. Король Франции имел войско в 5 раз больше, чем принц. Рано утром король, зная свое преимущество, вопреки просьбам одного из маршалов и священнослужителей, дал приказ к наступлению. Это была большая ошибка, потому что в это время ссорились 2 маршала французского войска. И каждый из них развернул свои войска в сторону и ушел один от другого. Первый маршал в первые же минуты боя был разбит и убит сам. Второй попал в плен к англичанам. Осталось обезглавленным войско. И это привело к позорному поражению. 5000 англичан легко могли овладеть с 25 тысячами французов. Из-за того, что 2 человека не смогли договориться. 2 маршала враждовали между собой, хотя подчинялись одному королю. Не было единодушия, но зато было страшное поражение. Когда-то я читал китайскую сказку. Там написано, что кулик ходил по берегу и увидел раскрытую устрицу и клюнул в тельце этой устрицы. Устрица сразу захлопнула и прижала клювик кулика. Ни тот, ни другая не хотели уступить. Они спорили до тех пор, пока не пришел рыбак и не взял их обоих. Когда верующие люди, когда христиане не могут найти общего языка, в своих спорах они даже не замечают, что враг похищает мир и у одного, и у другого, и не только мир, а может быть даже и жизнь. Будьте единодушны и единомысленны, мы читаем.
единодушие во Христе – это великое спасение наше. Я хотел бы еще сказать дорогому другу, который не знает Господа, обратись к Господу. Если у тебя в сердце есть сумятица, если ты не знаешь, как выйти из создавшегося положения, ты приди к тому, который не обманет тебя. Не слушай тех, которые по-разному истолковывают о личности Иисуса Христа. Возьми Евангелие и почитай сам. Если ты будешь единодушен с этим Евангелием, единомысленным словом, которое будешь читать, ты получишь спасение во Христе Иисусе. Ты приобретешь вечную жизнь. Пусть Господь благословит тебя в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Я настолько взволнована этим письмом, что все мне кажется просто неправдоподобным. Вспомните, сколько трагедий произошло за последние годы в нашей армии с верующими юношами. Да и не только с верующими. Я помню, в прошлом году поздно ночью ко мне постучала соседка и со слезами на глазах позвала меня к себе домой. И, несмотря на позднее время, подвела меня к телевизору. Сначала я ничего не могла понять. На экране я увидела толпу солдатских матерей. Все они держали в руках портреты своих сыновей. И портреты эти были в черных рамках. Сначала я решила, что показывали кадры времен войны. И как я ужаснулась, когда до меня дошел смысл дикторского текста. За последние 5 лет в рядах советской армии трагически погибло 5000 человек, сказал диктор. А потом пошли свидетельства матерей, чьи сыновья погибли от руки дедовщины. Ой, такие страшные свидетельства. Ведь они погибли не на поле брани. Их убивали, резали, душили свои, такие же, как они, мальчишки, только наделенные властью. Так называемые деды, как их в армии называют, почти их ровесники. Вот и неудивительно поэтому, что ни одна верующая христианка не знала душевного покоя, когда провожала своего сына в армию. Да и сколько трагически печальных историй о замученных в армии юношей, христиан мы знаем. Кровь стыла в жилах, когда мы узнавали подробности их гибели. А теперь вот слушаю письмо Володи и поражаюсь тем новостям, о которых он пишет. Вадим, прочти-ка еще раз это письмо.
1: Мам, да я ведь только что прочитал его, во всеуслышание.
2: Ничего, что читал. Там столько необычного для наших ушей, что тебе придется его читать вслух не один раз.
0: Да, Вадим, прочитай еще раз.
2: И в собрании еще приготовься читать, и дома еще будем слушать и слушать.
0: Дети, дети, потише немножко.
3: Да, дети, давайте еще раз послушаем это письмо.
0: Потише, потише играйте, не так шумно, хорошо?
1: Ну, в общем, слушайте. Приветствую тебя, дорогой друг. Мир вашему дому. Надеюсь, что вы все живы-здоровы и не уставая трудитесь на Неве Божией. Сердечно приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа и сообщаю себе, что тоже жив-здоров. И хоть в это вам, наверное, с трудом верится, я тоже тружусь на Неве нашего Отца. Недалеко от нашей части находится деревня Ивановка, и там есть молитвенный дом, который мы посещаем каждое воскресенье, среду и субботу. В нашей части мы организовали миссию милосердия, добрый самарянин. И каждый день, по возможности, ходим помогать пожилым, одиноким людям, проживающим в этой деревушке. Носим уголь, воду, рубим дрова, а иногда и просто сварим горячий обед, если человек уже совсем беспомощен. Из магазина продукты кое-какие покупаем. И, конечно, рассказываем им о Боге, ибо о Иисусе Христе, и о том, как Он их любит. Ты знаешь, Вадим, слезами на глазах встречают нас эти старые, забытые своими детьми люди. В воскресенье после собрания мы приходим в их дома со Словом Божиим, говорим проповеди, играем и поем песни, рассказываем стихи. С нами вместе приходит и верующая молодежь. Получается очень хорошо, и многие из этих людей каются. С помощью местной молодежи мы провели молитвенное собрание, и у нас счастье.
0: Детки, детки, потише.
1: Однажды к нам в часть приехала большая группа верующих из соседнего большого города и выступала в нашем клубе. Солдаты и офицеры остались очень довольны. Много было роздано литературы. Если бы ты только мог видеть, с какой жадностью люди читают подаренные им духовные книги. Новые заветы переходят из рук в руки. Солдаты собираются небольшими группками, обсуждают прочитанное, задают вопросы нам. Уже не надо прятать Библии и скрывать, что ты веришь в Бога, как это делали некоторые, которые боялись нажить себе неприятности. А еще приезжал к нам в гости христианский ансамбль «Свет миру». Так они выступали прямо на плацу, возле штаба. В свободное от учебы и занятий время мы и своим сослуживцам, и начальству рассказываем об Иисусе Христе. В общем, работы много. Одна беда. Мало у нас духовной литературы.
0: Да.
1: Все, что имела местная церковь, даже свою собственную литературу, Мы уже раздали. Вадим, поговори в собрании с молодежью, да и с братьями и сестрами постарше. Может, немного соберете для нас новых заветов, Библии, Евангелий, что у кого найдется. Да и приехал бы к нам. Обещаю, что встретим вас хорошо. Приветствую всех новых членов вашей семьи. Пусть благословит вас всех наш любящий Бог, Иисус Христос. Владимир.
3: Да, необыкновенное письмо.
0: Просто чудесное.
3: А вы знаете, о чем я сейчас подумал?
1: Ну?
3: Вот смотрите, евангелизация охватила, казалось бы, все сферы нашего общества. Мы идем в школы, больницы, даже в тюрьмы. А вот молодежь, находящаяся в армии, ну, мы как-то выпустили из поля нашего зрения. Или просто посчитали армию вне досягаемости, что ли, для проповеди Евангелия.
1: Ну, пап, мы ведь и правда просто не могли представить до сегодняшних дней, что это может быть возможно.
0: Да, все кажется таким неправдоподобным даже.
4: А Иисус распорядился иначе. Уж если Он сказал Своим ученикам, идите и проповедуйте по всему миру, так это действительно надо понимать. В буквальном смысле. По всему миру, без границ и ограничений.
3: Да, Петя, ты прав. Это серьезное упущение с нашей стороны. А вы посмотрите, как убаюкал нас дьявол. Ведь все мы знали и знаем, что всего неблагополучнее сейчас в духовном отношении именно там, в армии.
0: Да.
3: Мы каждый день читаем об этом в газетах и журналах, а подступиться к этой проблеме ну, просто как-то не решаемся.
0: Действительно, получается, что сатана закрыл нам и глаза, и уши.
2: А правда, давайте съездим как-нибудь к Володе в часть.
4: Давайте, вот будет здорово.
1: Ну зачем же мы туда поедем? Пожинать лавры чужого труда? Нет уж, если начинать трудиться, то там, где еще никто из христианских проповедников не побывал.
4: Ты прав, Вадим. В нашем городе тоже военные части есть.
3: Надо будет посоветоваться об этом на братском. И, наверное, чем скорее, тем лучше.
5: А нас вы тоже туда возьмете?
2: Да нет, Юра, вы же еще очень маленькие.
5: И ничего не маленькие. Мы уже стих про Иисуса выучили.
2: Да, в воскресной школе. Хотите, расскажем?
5: Юра, иди, начинай.
6: Иду, иду.
5: Сейчас. Птички прыгают по веткам. Днем под небом голубым. Бог дает хорошим деткам все, что нужно в жизни.
7: Нужен хлеб, Он даст им хлеба. В поле вдруг.

0: пускайте. А Иисус что сказал, когда к нему не пускали детей?
1: А ты-то сам знаешь, что он сказал?
0: Знаю, конечно. Иисус сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Вот.
2: Ай да, Юра.
3: Молодец.
4: Да, придется мне самым серьезнейшим образом пересмотреть мое отношение к вам.
5: Наверное,
4: Павел. Вы уже не такие малыши, как я думал.
0: Вадим, Володя только тебе прислал письмо? Или нам всем?
1: Ну, конечно, всем нам.
0: И, а мне Илюше и Максиму он тоже передал привет?
1: Ну, ты же слышал, что я читал. Привет всем новым членам нашей семьи. А это значит и тебе, и Максиму, и Илюше.
0: И Пете?
1: И Пете.
6: А когда он вернется из армии, придет к нам?
5: Обязательно придет, Максим.
0: А давайте его к нам в детский дом пригласим.
6: И расскажем нашим воспитательницам о Боге.
5: А почему именно воспитательницам, Максим?
0: Чтобы они стали добрыми, вот почему.
1: Слушайте, а не пойти ли вам на улицу, ребята?
0: Да, пойдем-то на улицу. Поиграем там в солдат.
6: А где у нас пистолеты, чтобы стрелять?
0: Зачем нам стрелять? Правильно. Мы лучше собрание построим в армии.
6: И библиотеку заведем. И будем раздавать всем детские библии. Как Володя.
0: А еще будем дрова рубить и воду носить.
5: Подождите-ка, дети. Уж если вы считаете себя взрослыми, то зачем же в игру играть, если и вправду можно кому-нибудь помочь? Знаете, там у подъезда сидит бабушка Нина. Вот, деньги возьмите. Принесите-ка ей хлеба из магазина и молока пакет, если будет. Хорошо? После обеда оно там частенько бывает.
4: Правильно. Вот это и будет ваша настоящая помощь во имя Иисуса Христа.
0: Мама, можно я ей детскую Библию почитаю?
5: Можно, Юрочка, но ведь ты же еще не умеешь читать.
0: А я по картинкам умею.
4: Вот ну, молодец.
5: Ну хорошо, Юра.
0: Я почитала.
5: Только, подожди, только сначала сходите в магазин, принесите ей молока и хлеба, а потом возьмете детскую Библию, и если она захочет, покажите ей картинки из детской Библии и расскажите про Иисуса.
0: Захочет. Мы показывали уже.
6: И у нее дома были.
4: Да, успели уже?
6: Да, она нас чаем с вареньем угощала.
0: Я ей всегда буду помогать. И когда вырасту, и когда солдатом стану.
6: И я.
5: Ну, молодцы.
0: Мама, а можно мы яблоко отнесем?
6: Не яблоков, Илюша, а яблок.
5: Нет, яблок не надо, дети. Они очень жесткие для нее. А вот груш возьмите. Они сладкие, сочные, мягкие. Наверняка ей понравится.
0: Еще я придумал.
4: И что же ты, Юра, придумал?
0: Когда я буду большой, построю вот такой дом.
4: Ой, ну и зачем же тебе такой дом большой нужен?
0: А для того, чтобы собрать всех бабушек, которые одни. У меня будет много-много бабушек.
4: Ой-ой-ой. А дедушек тоже много?
0: И дедушек тоже.
4: Ну, молодец.
0: Я им буду всем рассказывать об Иисусе.
5: Не нужно так далеко загадывать, Юра. Не забывай, что нами распоряжается Бог. И все наши дни сочтены у Него.
4: А вообще-то как знать? Может быть, Юра, он учтет твое желание трудиться для него и даст тебе возможность построить большой, светлый дом для одиноких людей.
5: Да, дал бы Господь. Ну, идите. Идите.
0: Ну, пошли на улицу.
6: Пойдем.
5: Идите. Да смотрите, дорогу осторожно переходите. Не спешите, дети.
4: Ну, пошли, юные благовестники. Пусть их благословит Господь.
7: Вот бабушка обрадуется.
2: Действительно.
4: Да, а вы знаете, что я думаю? Надо все-таки помочь Володе с литературой. Ведь не секрет, что у большинства христианских семей избыток духовных книг в доме. Сейчас столько много книг из-за рубежа присылают. Вот одна только миссия «Свет на Востоке» из Германии. За последние годы более 1 000 000 книг.

0: их выслала. Так что, думаю, каждый сможет выделить из своей домашней библиотеки одну-две книги.
1: Да, было бы прекрасно. Сколько нас собралось бы?
2: Ну, а вы думаете, что разрешат вести в часть только литературы?
3: Ну, Володя же просит, чтоб прислали или привезли. Значит, уже разрешают.
0: Да, подумать только. А я ведь сам недавно читал статью в «Огоньке» о том, что многие офицеры уже в полный голос говорят о духовном развале армии. Приглашают в части верующих с проповедью Евангелия, защищают верующих солдат. Правда, порой расплачиваются за это пока своей карьерой. Но ведь это только начало. Да и сама верующая молодежь в армии уже представляет какую-то определенную духовную силу.
1: Да.
0: С ними уже теперь не так просто расправиться, как с верующими одиночками прошлых лет.
1: Да, совсем другое время настало.
4: Вадим, а помнишь, как мы недавно в Юрьевку ездили?
2: Помню, помню. Как вы с Сережей роптали? Зачем мы сюда приехали? Кому будем петь да рассказывать стихотворение?
5: Конечно, собралось 5 или 6 человек.
4: Да и в основном старушки. Вот они и расстроились. А потом открывается дверь, и входит человек 20 солдат.
0: Ух ты!
2: Оказывается, их тоже отпустили на собрание из соседней части.
1: Подождите-ка, подождите. А что это за разговоры о старушках? Вам что, совсем не интересно им рассказывать о Боге?
0: Слышишь, Ирина, какое поколение христиан подрастает в нашей семье?
1: Да.
0: А как же Иисус говорит, что ради одной овечки, попавшей в беду, надо оставить стадо? Или это он не для вас говорит?
2: Так вот, я напоминал ему об этом.
0: Экое высокомерие. И откуда же оно у вас такое?
4: Пап, не сердись. Мы уже поняли свою ошибку.
5: И исправились. И обещали одной бабушке, что обязательно еще приедет.
4: И Новый Завет приготовили ей в подарок.
2: Она нас даже домой к себе приглашала.
1: Правда?
2: Варениками собиралась угостить.
1: Хорошо.
0: Ну тогда полный порядок.
4: И обязательно зайдем к ней в следующий раз. Мам, у нее в доме ее сестра еще живет. Совсем старенькая, под 90 лет. А в Бога не верит.
3: Она, говорят, с молоду была атеисткой. И теперь не хочет примириться с Богом.
2: Бабушка говорит, что когда она с ней начинает о Боге говорить, тут тарелками в нее бросается.
1: Ой, какой ужас. Неужели впрямь еще есть такие души на свете? Может, она и не умирает долго, потому что Господь ждет ее покаяния. Вам, дети, обязательно надо навестить ее.
3: А вдруг она и в нас начнет тарелками бросать?
5: Да.
4: Испугались.
2: Ну а как же?
4: А может, после нашего посещения она раскается в своих грехах?
2: Нам нужно просить об этом Господа с молитвой и постом.
1: Да, и мы с папой обязательно присоединимся к вашей молитве. Правда, Павел?
0: Конечно, конечно. Ну что ж, мне пора готовиться к завтрашней проповеди, тем более, что Господь подсказал мне ее тему.
1: Ты будешь говорить о письме Володи?
0: Да, обязательно.
2: А мы проведем завтра молодежное собрание. И там решим вопрос. И о посещении какой-то военной части, и о сборе литературы.
0: Хорошо. Да, Сережа, совсем забыл тебя спросить. Вы в прошлую субботу пытались записывать наших приезжих гостей, Гришу и Юра, кажется, его зовут, да? У вас что-нибудь получилось?
5: Да.
2: Мы полную кассету записали. Все песни, которые они пели. Хорошо бы их записи взять с собой, когда поедем к солдатам.
4: А вы с мамой хотите послушать их песни? Правда, они еще не настоящие певцы, но поют с таким чувством.
1: С удовольствием. Особенно тот псалом, который они пели на собрании, где они поют о том, что выше и лучше Христовой любви ничего нет.
5: Во мне тоже очень нравится.
4: Включать?
0: Да, Верочка, включай. Я тоже с удовольствием послушаю этот псалом. А то мне надо уже, правда, идти.

0: Вера, Вера, выключи магнитофон.
1: Что?
0: По-моему, Юра под окном кричит. Что там случилось?
1: Сейчас я выйду на балкон. Зайди в дом и расскажи, что тебе нужно. Не маши руками. Я не могу разговаривать с тобой жестами. Сейчас прибежит. Что там могло случиться? Юра весь склоченный какой-то. Вера, поди, открой.
2: Папа, мама, надо бежать к бабушке Нине.
1: Что случилось?
0: Что случилось?
2: Бабушка Нина плачет.
3: У нее ноги совсем отнялись.
1: Надо вызвать врача. А где Юша?
3: Он с бабушкой остался, а мы сюда побежали.
2: Она говорит, чтобы вы молились.
4: Вот.
2: Мы ей стихотворение прочитали.
3: И про Иисуса рассказали. Про то, что он любит всех-всех.
0: А в магазин-то сходили?
3: Да, мы ей все принесли. Без дачи. И молока, и сметаны, и хлеба.
2: А я ей суп сварил.
0: Что-что?
1: Суп? Из чего?
2: Как из чего? Из пакета.
1: Как это ты сумел?
2: Да еще картошки туда покрашил. И сметаны положу в тарелку с супом. Я ведь вам говорил, что я все умею делать.
3: Бабушке Нине очень понравилось.
2: Говорит, что никогда такого супа вкусного не ела. Вот.
1: Подождите, а что же нее так огорчило, что она стала плакать?
0: Может быть, вы что-то не так сделали?
2: Все так. Ну, как вы не понимаете? Она же покаяться хочет, вот что.
1: Покаяться?
3: Юра ей поставил суп на стул и говорит. А теперь, бабушка Нина, давайте помолимся.
2: Ну да. Надо же благодарить Бога за то, что он посылает пищу на каждый день.
3: А бабушка как расплачется.
2: Ангелочками нас называла. И говорит, позовите своих, пусть они помолятся. Я хочу покаяться, вот.
1: Мамочка, какая радость!
5: Да, ой, вот это праздник.
1: Слава Господу!
5: Ну, мама, папа, собирайтесь.
0: Ну, дети, пойдемте. Пойдем, Ирина. Сейчас я только Библию возьму с собой.
2: Всем-всем надо идти, а мы слова всех.
0: Конечно, конечно, Юра, мы все вместе пойдем. Ведь еще одну душу Господь спас.

0: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спирджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Открытое словословие и публичное исповедание» на текст из 137-го псалма, 3 первых стиха. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Но вначале давайте немного вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Главной мыслью прошлой передачи было «Словословие Господа». Как же мы будем поступать? Мы будем стараться поступать точно так, как поступал Давид, а это значит, что мы прежде всего будем воспевать всем сердцем словословие. «Славлю Тебя, всем сердцем моим пред богами пою Тебе». Такой поступок кажется очень неожиданным. Перед нами человек, негодующий на этих лжебогов, и по всем предположениям он должен бы был вступить в спор об истинном Боге и броситься на защиту Иеговы. Но он не делает ничего подобного. Необычным было это действие, но тем не менее весьма мудрым, потому что песнь его была прежде всего открытым выражением его презрения к ложным богам. Какое ему дело до того, что, собственно, они собой представляют? Со стороны Давида такое поведение было весьма мудрым. И оно было также весьма великодушным, так как не в словах изливает он презрение на идолов, но демонстрирует это презрение путем прославления единственного Иеговы. Давайте же поступать точно так, возлюбленные. Мне нравится принятая Давидом стратегия борьбы с идолами путем непрестанного прославления Бога всем сердцем, потому что далее в ней выявляется его крепкая вера в истинного Бога. По-моему, нет лучшего способа, каким он мог бы проявлять свою уверенность в Иегове, чем этот. Истинная вера – одна из самых лучших проповедей. «Тот, кто в бедах и скорбях спокоен, славы и венца достоин». Следующее состоит в том, что непрестанными словословиями Иегове перед идолами он заявил о своей всепоглощающей ревности о славе Божией. Ему не нужно было вставать и говорить «Я люблю Господа всем сердцем». Послушайте, как он воспевает. «Я славлю Тебя всем сердцем моим». Посмотрите, сколько силы вкладывает он в каждое слово. Прислушайтесь к этой радостной песне. По одному звучанию его голоса можно понять, что хвала Иегове льется из самого его сердца, из самой его глубины. «Хвалите Бога! Он нам жизнь дает. Хвалите все, кто дышит и живет. Хвалите в небесах и на земле, при свете дня и не в проглядной тьме. Хвалите. Пусть вольется громом в ухо Отца и Сына и Святого Духа». Вы ведь знаете, дорогие друзья, что можете славить Бога во время любых ваших дел. Вы можете сидеть дома с иглой в руках или выйти в сад с мотыгой и в то же время славить Бога. Итак, это было первой частью действий Давида. Он всем сердцем славил Иегову. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Второе, что он делал, это поклонялся согласно правилу, которым все пренебрегали. Даже в присутствии тех, кто воздвигал идолов и создавал лжеучения, он возвещал Яхве: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Одни говорили «поклоняйтесь так», другие «поклоняйтесь эдак». В наши дни некоторые говорят, что Ветхий Завет не богодухновен и что в Пятикнижии Моисея есть много того, что вызывает сомнения. Некоторые идут в поклонение одним путем, некоторые другим, своего собственного изобретения. Но если мы того же духа, что и Давид, то мы скажем Господу: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Пусть каждый имеет свой собственный способ поклонения, если ему так угодно. Но, братья, что касается меня, то я говорю Господу вместе с Давидом: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Меня восхищает это заявление. Во-первых, потому что оно представляет собой мирный способ отвержения всякого произвольного поклонения. «О, — говорит кто-то, — я решил поклоняться Богу всеми видами зрелищных мероприятий, обрядов, цветов и внешнего убранства». Другой говорит: «Я намерен поклоняться Богу в уединении, на лоне природы, и вообще не собираюсь общаться с его народом». Ну что ж, вы идите своими путями, но я отвергаю их все, ибо мой путь — это поклоняться пред святым храмом Божьим. Это тот путь и тот способ, которым апостолы и первые христиане поклонялись Христу, не оставляя собраний своих, как есть у некоторых обычай. Способ, которым они ободряли собственные сердца и сердца своих братьев по вере, гимнами, псалмами и духовными песнопениями. Способ, которым они говорили, как Дух даровал им возвещать. Способ, которым они собирались вокруг стола вечери Господней, чтобы вспомнить Его великую любовь к ним. Вы можете идти и утверждать какие угодно новшества, но я буду держаться пути, о котором сказано: «О, этот старый добрый путь, которым шли отцы». И я полагаю, что каждое истинное дитя Божие сделает свое личное заявление Господу: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Что же подразумевал Давид под словами «святым храмом Твоим»? Храм, как и скиния в пустыне, прообразно символизировал восхитительную личность нашего Господа Иисуса Христа. Ни шатер в пустыне, ни храм на горе Сион сами по себе ничего не значили, но это были просто места, где Бог особенно благоволил открываться. Сегодня, в наши дни, храм Яхве — это тело нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которое Он Сам выразительно назвал храмом. Пусть другие поклоняются человеку, считая его не более чем человеком. Мы же будем поклоняться Христу как Богу. Совсем недавно я был рад петь вместе с вами: «Иисус, о мой Господь, пока я жив, я свято буду чтить Тебя, как прежде, ведь Ты не омрачишь моей души и никогда не дашь уйти надежде». Иисус не только мой Спаситель, но Он также и мой Бог. И мои молитвы будут представлены Отцу через Него и приступят ко Всевышнему через личность Бога-человека, посредника между Богом и людьми, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И я буду поклоняться этому храму, личности Сына Божия и Богу Сыну. Но храм был также местом жертвоприношений, и нам следует славить Бога правильно, поскольку мы уповаем на эту единственную великую жертву. О, как много в наши дни тех, кто отрицает великую истину искупительного страдания, заместительной жертвы Христа на Голгофе, утверждая, что Он наш образец для подражания, но не совершитель умилостивления и примирения ценой собственной крови. Не обращайте внимания на этих людей и не вступайте с ними в дискуссию. Просто скажите: «Что касается меня, то я поклоняюсь пред святым храмом Твоим». У меня нет другой надежды донести свои молитвы, как только через жертву Христа на кресте. Я могу быть уверен, что я принят Богом, только если я облагодатствован в возлюбленном. Поэтому я буду возносить только ту молитву, которая восходит к Богу кровавым путем заместительной смерти Христа. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». С непоколебимой твердостью оставайтесь верными данному вами заявлению, и это будет лучший ответ, который вы можете дать идолам или дьяволу, а также любому, кто станет противиться Всевышнему. Теперь обратим внимание на то, что сделал Давид в-третьих. От словословия и поклонения он перешел к восхвалению качеств, вызывающих спор, тех самых качеств, которые подвергаются в настоящем веке сомнению. «И славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». Подлинный верующий должен славить Бога прежде всего за Его милость и за эту милость в Ее универсальности. Некоторые говорят, что Бог, которого мы проповедуем, не может быть Богом любви, потому что Он обрекает неверующих на нескончаемую муку. Если они отвергают Его Сына, Он не оставляет им никакой надежды в загробной жизни, кроме того, что они будут навечно отвержены от лица Его и лишены славы силы Его. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Есть проповедники, которые затушевывают и пытаются скрыть эту трагическую истину. Или же, касаясь ее, они говорят так, будто уста их сделаны из бархата. Я не буду этого делать. Божьей милостью я никогда не буду этого делать. Для меня в Боге достаточно любви, и мне не понадобится творить другого Бога, чтобы я мог поверить в Его милость. Мое сердце радо славить того самого Яхве, которому воспевает псалмопевец, того, кто поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его, рукою крепкою и мышцою распростертою, ибо вовек милость его». Разделил Черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его, и низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его. Я абсолютно уверен, что он никогда не приводит в исполнение свой приговор с суровостью, которая озадачила бы здравый ум. И в тот последний великий день, когда вся эта эпоха завершит свое существование, глазам откроется, что Бог есть любовь. Сейчас мы можем оказаться и не в состоянии увидеть это. И, возможно, он кажется нам, как сказал Давид в одном из своих псалмов, «странным в великом сонме святых». Яхве самолично возвещает, что он есть Бог-ревнитель. И ни за что не оставит грешника без наказания. Есть много таких, кто относится к этому критически, но наступит день, когда будет возвещено все. Когда завеса поднимется, то, к удивлению всех божьих тварей, станет очевидным, что он совершал самое лучшее, самое мудрое и самое благое из всего, что только могло быть совершено. И поэтому, хотя и не все его действия в отношении сынов человеческих доступны моему пониманию, я все равно верю, что все они правильны, и за милость его я буду славить имя его. Здесь одна особенность, обязывающая нас рассматривать милость Божию в ее конкретной направленности. Многие оспаривают эту великую истину, которая представляется мне самоочевидной, что Христос сам должен выбрать себе супругу. Им хочется, чтобы дело выбора для него невесты было доверено им. Они хотят, чтобы по отношению к свободной воле человека Бог находился в положении лакея, и чтобы без позволения человека не осуществлялось ни одно из его намерений. Они считают, что великий Творец должен сидеть и ждать, пока его творение позволит ему быть милостивым. Но что касается нас, возлюбленные, то мы преклоняемся пред великой истиной о его избирательной любви. Мы восхищаемся всевластием его благодати, и мы радостно осознаем, что среди жителей поднебесного мира он поступает так, как считает нужным. И, как говорит Павел, распределяет милость свою по изволению воли своей. Вместо того, чтобы спорить с идолами или дьяволом, мы всем сердцем начинаем воспевать особую любовь Бога к Его избранным и благоволение, которое питает Он к тем, кто уповает на Него. Мы не можем найти лучшего применения нашему времени. споры и дискуссии могут оказаться пустой тратой сил и могут угасить наш дух, но благословлять имя Господа благотворно для нас и служит Его чести и Его славе. Я нахожу, что оригинал нашего сегодняшнего псалма имеет еще одно значение. «Восславлю имя Твое за благодать Твою и за истину Твою». Разве не благословение всегда иметь на устах слово «благодать»? Благодать! Разве это не одно из самых прекрасных слов, которое Бог когда-либо позволял произнести устам человеческим? И мы часто говорим «дарованная благодать», даже если кто-то говорит нам, что это тавтология. Если одного удара молота недостаточно, мы нанесем два. Если люди не понимают, что означает слово «благодать», мы назовем ее «дарованной благодатью» и восхвалим и превознесем имя Господа за то, что в нашем языке есть два этих слова – «дарованная благодать». Другое свойство, за которое Давид намерен славить имя Господа, это истина Божия. Нашему сердцу бывает больно, когда мы видим, как люди кромсают истину Божию. Одни выбрасывают одну часть Библии, другие отвергают другую. Один из наших мудрецов говорит: «Я отказался от всего Ветхого Завета и от значительной части Нового». Но, сэр, вы с таким же успехом могли бы отказаться и от всей Библии, потому что, по всей вероятности, вы не имеете ни части, ни участия в ней. Иначе бы вы так не говорили. Те господа, которые хотят исправлять Библию, на самом деле сами нуждаются в исправлении. В большинстве случаев проблема заключается именно в этом. Если бы благодатью Божьей они были бы обращены ко спасению, то они любили бы каждую букву книги, начиная от Бытия и заканчивая Откровением, и находили бы в ней пищу для своих душ. Но им недоступен ее глубинный смысл, и потому они пренебрегают Писанием, как если бы оно было для них лишь некой внешней формой. И я очень боюсь, что для слишком многих из них оно не представляет из себя ничего иного. Но что касается нас, то мы будем хвалиться Божьей истиной, исторической точностью каждого слова этой благословенной древней Библии, абсолютной правдивостью всего, что в ней написано, несомненностью исполнения каждого обетования и каждой угрозы, которые содержатся в этой книге, и более того, абсолютной верностью каждого неисполненного пророчества, являющегося таким же несомненным, как сама несомненность. Именно здесь и на этом мы стоим. Мы верим в полную дословную богодухновенность слова со всеми присущими ей трудностями, потому что в этой доктрине нет и половины тех трудностей, имеющихся в любом другом виде вдохновения, который только может вообразить себе человек. Если эта книга не есть подлинное твердое основание нашего вероисповедания, то на чем нам тогда строить? Если Бог солгал, то где же мы, братья? И если эта книга, за которую проливали кровь мученики, и которая была нашим вторым дыханием в темнице и на смертном одре, если эту драгоценную книгу, которая сегодня прижата к сердцу многих умирающих святых, у нас попытаются вырвать, здесь не обойтись без борьбы. И в этой борьбе мы, если потребуется, положим свои жизни. Мы никогда не откажемся от Библии. Мы будем любить ее в жизни и в смерти, и будем неизменно верить, что она, насколько могут понять наши несовершенные умы, является великим и совершенным откровением милости и истины Божьей. И за это будем хвалить и благословлять Его святое имя. Это то, что обещал делать Давид, и я советую всем верным святым делать то же самое. И в-четвертых, было еще одно, что намеревался сделать Давид, а именно превознести Слово Божие до самой высочайшей степени. Он говорит так: Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Наш стих настолько велик, что для его истолкования мне потребуется полдюжины вечеров. Так что мне удастся лишь кратко коснуться того, что я рассказал бы вам, если бы у меня было достаточно времени. Имя Божие, дорогие друзья, в определенной мере раскрывается в природе. Это имя можно прочесть в провидении. Но Давид говорит нам здесь, что Слово Свое Господь поставил превыше всякого Своего имени. Это значит, что откровение соделано Богом как нечто бесконечно превосходящее и творение, и провидение, потому что оно прежде всего более ясное. Если человек создает великолепные картины, то я, даже никогда не видя этого человека, могу, глядя на них, получить о нем некоторое представление. Но если он напишет мне письмо, и в этом письме расскажет о том, что у него на сердце, то из его слов я узнаю о нем больше, чем из его произведений. Так и в некоторых местах Библии о Боге сказано больше, чем во всей вселенной. Если бы наука достигла полноты своего знания, то и тогда в ней не было бы столько истинного света, сколько ее содержится в одном единственном стихе Писания, потому что лучший свет в Слове. Существует также и другой свет – но он есть то же, что лунный свет по сравнению с солнечным. Бог возвеличил свое слово за его ясность превыше всякого другого способа проявления своего имени и существа. Оно не только более ясное, но также и более верное. Вся вселенная не способна вместить отражение Бога в полноте его славы. Если он всмотрится в сотворенное им великое и обширное море, то этой зеркальной глади хватит лишь на то, чтобы отразить только часть его славы. Предположим, Бог явил бы себя полностью в природе. Тогда мы скоро увидели бы, как под тяжестью божества подламываются оси колеса творения. Только откровение может явить нам его в истине. Далее, Слово Божие более долговечно, чем все его остальные дела. Откровение Бога в природе не обладает уникальностью. Если Он сотворил один мир, то может сотворить и другой. Если Он сотворил одну вселенную, то может сотворить и 50 вселенных. Но после того, как Он дал нам одно совершенное откровение Своей воли, Он никогда не даст другое. То одно остается единственным. Все, что Бог явил нам в книге природы, придет. Наступит день, когда сами стихии, разгоревшись, разрушатся, и, подобно изношенной одежде, все это материальное творение будет сброшено, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано, так что Бог возвеличивает Свое Слово тем, что делает его вечным. «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Разве Господь не возвеличивает Свое Слово в ваших сердцах, дорогие друзья? Иногда в субботний день вам случается бывать на природе, и вами овладевает сладкое чувство покоя во время уборки урожая или светлым утром, когда взошло солнце. Все переполняет ощущение славы Божьей. Но тем не менее, это сладкое чувство никогда не задевает сокровенные струны сердца так глубоко, как задевает их какое-нибудь место из Писания. Обетование от Бога прольет в вашу душу больше света, чем все красоты моря и земли. Я ни на миг не принижаю изумительную славу Бога, заключенную во всех Его делах, но все же я утверждаю, что в Своем Слове Бог виден лучше, чем во всех остальных Своих делах. И Он возвеличил Свое Слово превыше всякого Своего имени. Иногда говорят, что Писание нужно изменить, потому что ученые открыли то или иное. Что ж, я хорошо знаю цену таким речам. За многие годы ученые наоткрывали многое, но проходят 10 лет, и появляется некто, который открывает, что все они заблуждались. История так называемой философии Это история безумцев, и у сегодняшней философии не больше истины, чем у тех, которые жили 50 лет тому назад. Эти люди выходят на переднюю часть сцены, чтобы опровергнуть то, что утверждалось до них. И после того, как они утвердят свои взгляды и откланяются, на их место придет другая плеяда мудрецов, чтобы не спровергнуть прежних. Все они, как трава, которая усыхает, но Слово Господне пребывает вовек. Оно испытано в горниле земли, 7 раз очищено и остается по-прежнему чистым металлом. Этим мы будем хвалиться и не будем постыжены. Наконец, Давид собирался подтвердить все своим собственным опытом. Свидетельство живого опыта – это лучшее, чем я могу завершить свое сегодняшнее поучение. «В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Да, братья, говорят, что факты – вещь упрямая, и так оно и есть. И когда в отношении религии Иисуса Христа человек располагает каким-нибудь фактом, то этот человек становится упрямым. Человек, который привык молиться Богу и привык получать ответы на свои молитвы, человек, который ведет молитвенную жизнь и, следовательно, обогащается бесчисленными милостями, так отвечает людям, отрицающим действенность молитвы. «Говорите, что хотите». Но вы не можете помешать мне в этом, потому что я каждый день проверяю и каждый день на собственном опыте убеждаюсь в том, что может совершить молитва. Но ведь ты, говорят они, не избежал беды, ты молился, но не отвратил ее. Да, это так, но Бог вселил в мою душу бодрость. И как это великолепно, когда разум успокаивается. Душа укрепляется, когда возрастает мужество, когда приходит уверенность, когда в душу вливаются глубокий мир и безмятежный покой. Все это благословенный ответ на молитву. И до тех пор, пока Бог дает нам это, мы не можем оставить Его знамя или отрицать Его верность и Его истину. Пусть те, кто способен это сделать, меняют снега Ливана и чистый поток Божий на разбитые водоемы, которые не могут держать воды, или на грязные воды Египта. Но мы и не можем, не смеем и не станем этого делать. С Божьей помощью мы будем твердо верить в силу молитвы. Мы испытали ее, мы убедились в ней, и ничто не поколеблет нашей уверенности в ее действенной силе. Дай же, Господи, каждому из вас, кто еще не познал этого, убедиться в этом самому, испытать это к сердечной радости и удовольствию, и тогда вы будете также непоколебимо уверены в нем до самого конца. Благослови вас, Господь, во имя Христа. Аминь.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вас когда-нибудь преследовали? Жутковато, не правда ли? Особенно если неизвестно, кто и зачем гонится за вами. Это история о том, как один человек, напрягая все силы, разыскивал другого. Но все прояснилось, когда их сердца, умы и жизни стали освобожденными.

Если вам случалось когда-нибудь попадать в полную тьму, тогда вы знаете, как стремится глаз найти хоть какой-то отблеск света. Радиопередачи «Освобожденные» с 1950 года являются таким ведущим к истине светом, неся надежду миру, полному отчаяния и мрака. Эту самую длинную в истории радиовещания драму можно услышать почти в любом уголке мира на самых разных языках. Каждая передача преодолевает границы, проходит сквозь стены и закрытые двери, чтобы достичь и освободить сердца, томящиеся во власти греха и тьмы. Ибо истина сделает вас свободными. Этот вымышленный рассказ был написан специально в честь выхода в эфир 2500-го выпуска передачи «Освобожденные».

0: Мистер Фокс, мистер Фокс, я бы хотел, чтобы вы нашли моего сына.
1: Расскажите мне о нем.
0: Адамсу 18 лет. У него темные волосы. Рост 179 сантиметров, вес около 72 килограммов.
1: У вас есть его фотография?
0: Свежей нет. Последний раз он отказался фотографироваться. Почему-то это ему показалось унизительным. Вот, возьмите. Но ей уже больше года.
1: Давно он ушел из дому?
0: 5 месяцев назад. Полиция не хочет вмешиваться, так как в данном случае не совершено никакого преступления.
1: Когда вы общались с ним в последний раз?
0: 5 месяцев назад он вернул мне по почте из Чикаго свою кредитную карточку.
1: Как видно, парень с принципами.
0: Он совершенный идеалист и не выживет в этом диком мире. Где он находится? Что с ним сейчас?
1: Мне понадобятся деньги, чтобы начать его разыскивать.
0: Деньги не проблема, мистер Фокс. Главное, найдите сына. И желательно без лишней огласки. Я должен сохранить репутацию.
1: А что мне делать, когда я найду его?
0: Просто сообщите мне, где он находится. А дальше я разберусь сам.
1: Меня зовут Мэнни Фокс. Я частный детектив. Я знал, что найду мальчика, но не ожидал, что это произойдет так, как это случилось. До Чикаго было недалеко. Добравшись до города, я снял комнату и начал расследование. Вскоре я напал на его след. И поэтому позвонил отцу.
2: Так вы говорите, он в Чикаго?
1: Вероятно. Я начал поиски с того района, откуда он послал вам кредитную карточку. Я предположил, что ему пришлось найти какую-то работу, поскольку он больше не мог рассчитывать на ваши деньги.
2: И что же?
1: Я нашел место, где он работал до прошлой недели. Но потом он вдруг куда-то исчез.
2: Может быть, он уехал?
1: Не думаю. Парни с его работы сказали, что он хотел иметь свободное время, чтобы разобраться в жизни.
2: Там, в Чикаго?
1: Да. Он сказал, что хотел попробовать жить иначе.
2: Столько я лет пахал, как лошадь, чтобы дать ему все. И вот она, благодарность.
1: Может, ему нужно что-то, что нельзя купить?
2: За деньги все можно купить, мистер Фокс. Найдите его, пока он не погубил себя и меня тоже.
1: Сколько я не искал в отделениях полиции, я не смог найти его адрес. Я понял, что парень жил или на улице, или скрывался где-то еще, опасаясь преследования со стороны отца. Чтобы облегчить себе задачу и не спугнуть его, я решил переодеться нищим. Я несколько дней не брился, надел какие-то лохмотья и направился в нижнюю часть города. Бездомных найти было нетрудно, но потребовалось какое-то время, прежде чем мне удалось напасть на его след.
3: Простите, сэр, у вас не найдется одного донора?
4: Нет, я сам хотел вас спросить о том же.
3: У меня? У меня не цента.
4: У меня тоже. Но есть немного выпить. Вот. Если не против.
3: О, сэр, конечно, с удовольствием.
4: Вы не встречали где-то здесь парня лет 18? С длинными волосами, бородой и повязкой на голове?
3: Здесь таких много.
4: Но этот он воспитанный, не как все. Еще глоток.
3: С удовольствием. Вы знаете, это никто иной, как Адамс. А зачем он вам?
4: Я приезжий. Он сказал, что поможет мне найти место для ночлега.
3: Скорее всего, он имел в виду миссию на Стейт-стрит.
4: Миссию?
3: Да, Pacific Garden Mission. Там хорошо кормят, но при этом предлагают на десерт еще и приличную порцию религии.
4: Он там?
3: Вы задаете, сэр, слишком много вопросов.
4: Я бы хотел найти его. Он обещал помочь.
3: Знаете что, поищите парня в библиотеке. Он там бывает почти каждый день.
4: Удобная возможность погреться.
3: Что я и делаю. Адамс там читает. Идем, я покажу.
1: На столе, за которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежали какие-то книги. Мы ждали долго, но парень не появлялся. Я взглянул на название книг, которые он читал. Это была серьезная литература. Книги по философии, антропологии и даже по дзен-буддизму. Мальчик не просто сбежал из дому. Он пытался найти ответы на свои вопросы. Дело уже шло к вечеру, и я изрядно проголодался. Но пойти в ресторан напротив я никак не мог, иначе я сразу раскрыл бы себя. Но мой новый товарищ помог найти выход из положения.
3: Слушай, хочешь поесть?
4: Да. Где-то поблизости дают благотворительные обеды?
3: О, здесь неподалеку есть очень хороший ресторан. Идем.
4: Там что-то оставляют для таких, как мы?
3: Ну, конечно. Вот, смотри, в этих бидонах

0: Алло, я слушаю вас.
1: Говорит Мэнни Фокс. Ваш сын был сегодня в библиотеке. Я почти нашел его.
0: Вы видели его?
1: Нет. Но у меня его головная повязка, и стало быть, он все еще в городе.
0: Хорошо. Я на несколько дней улетаю по делам на Багамские острова. А так бы я сам приехал.
1: Не стоит. Лучше я сначала поговорю с мальчиком. Вы можете его спугнуть.
0: Послушайте, Фокс.
1: Кто-то идет сюда. Прощайте.
2: А где вы спите? Уже почти ночь на дворе.
3: Под мостом. Там же не дует. Идем.
2: Думаешь, найдется местечко и для меня?
3: Конечно. Многие уже уехали на юг.
2: Вас там никто не трогает.
3: Слава богу, пока нет.
2: А полицейские?
3: Мы им не нужны, пока сами не нарываемся.
2: Спасибо. Я скоро вернусь.
1: Я нашел секонд-хенд, купил там какой-то старый спальный мешок. При этом я был неприятно удивлен тем, что продавец обслужил меня с явным пренебрежением. Но вспомнив о своем внешнем виде, я все понял. Да, нелегко им приходится. Когда я вернулся под мост, было уже темно-темно и холодно.
3: Ух ты! Какой у тебя классный мешок, приятель! Ты где его достал?
2: Нашел в одном месте.
3: Может, поможешь и мне завтра найти такой же?
2: Ух, как холодно становится, черт возьми.
3: Да, я думаю, пора поискать какой-нибудь заброшенный дом или пойти в эту миссию.
2: О, а вот и Адамс.
3: Да-да-да, это он. Эй, Адамс, посмотри, кто пришел. Это Мэнни.
4: Какой еще Мэнни?
2: Привет, Адамс. Мы нашли твою повязку в библиотеке.
4: Я видел вас там, потому и ушел. Мне показалось, что вы были тот самый тип, который справлялся обо мне на работе.
1: Да, я пытался отыскать тебя.
4: Вас послал отец?
1: Я просто хотел поговорить с тобой, Адамс.
4: Передайте папе, чтобы оставил меня в покое. И не таскайте за мной, слышите?
1: Адамс, вернись!
3: Эй, тип, парень, это... Кто ты? Черт побери! И вообще, собственно, в чем дело?
1: Он побежал, я за ним. Но мне было трудно угнаться за молодым и здоровым юнцом. Адам снова куда-то исчез. А я вернулся в свой номер в гостинице, принял душ, но не побрился и не сменил одежды. Я решил и дальше искать юношу среди бездомных. Был вечер, выпал снег. Под мостом ночевать уже было невозможно. Надеясь, что Адам искал приюта в миссии на Стрейт-стрит, я направился туда.
5: Заходите, брат, согрейтесь.
1: Спасибо. А здесь и в самом деле чисто.
5: А вы чего ожидали?
1: Я бывал в других приютах, но там было гораздо хуже.
5: Вам нужно место, чтобы переспать ночь?
1: Да, конечно. А сколько это будет стоить?
5: Нисколько. Бог помогает нам.
1: А, Бог и налоги, которые мы платим, не так ли?
5: Нет, сэр. Мы не берем у правительства ни одного цента.
1: Ну, у вас здесь столько людей. Где же вы достаете для них деньги?
5: Позвольте, я вам кое-что покажу. Идемте сюда. Кстати, меня зовут Чарльз. А вас как?
1: Мэнни Фокс.
5: Миссия начала свою работу в 1877 году. Тогда это было совсем небольшое здание. В комнате для молитв у нас сохранились его изображения.
1: С 1877-го? Почти сразу после окончания гражданской войны.
5: Да, и немного позже большого Чикагского пожара. Тогда здесь были одни притоны. Ни одной церкви в округе. Именно тогда Джордж и Сара Кларк пожертвовали свои собственные деньги для того, чтобы такие люди, как мы с вами, могли прийти сюда и найти мир с Богом.
1: Впечатляет. Расскажите о ком-то из них.

0: Ну вот, взгляните. Это фотография Мэла Троттера. Он был алкоголиком и хотел покончить с собой, когда ему предложили прийти сюда. В тот же вечер он отдал свою жизнь Христу. И затем в течение 6 лет он руководил этой миссией, а позже основал еще более 60 таких же миссий по всей Америке. Найти спасение Мэлу помог Гарри Мор, сам в прошлом фальшивомонетчик до того момента, когда он встретил Иисуса. Он тоже был руководителем нашей миссии в течение 32 лет.
1: А вот фотография Билли Санды, знаменитого бейсболиста. Он что, тоже имел какое-то отношение к вашей миссии?
0: Да. Однажды он услышал на улице проповедь Гарри Морро и принял Христа. А вот рядом это фото Гарри Сондлера, служившего директором миссии 46 лет. Он очень много сделал для улучшения ее работы. Хотите поужинать, мистер Фокс?
1: Да, я просто умираю от голода.
0: Внизу накрывает стол. Идемте.
1: У вас каждый день бывает столько людей?
0: Иногда и больше. Мы даем пищу более чем 600 нуждающимся 3 раза в день. И дополнительно еще даем с собой сухие пайки.
1: Как вы только справляетесь со всем этим? Вам кто-то помогает?
0: Да. Друзья миссии и слушатели передачи «Освобожденные».
1: Освобожденные? А что это?
0: Вы ни разу не слышали эту радиопередачу? Она в эфире уже почти 50 лет. Раньше люди в ней рассказывали, как с помощью нашей миссии они пришли к Богу и как Он преобразил их жизнь. Сейчас же мы получаем письма со всего мира, письма от людей, которым Бог помог стать лучше и обрести новую жизнь. Когда мы начали этот цикл передач, руководитель миссии был Гарри Сондлер.
1: И что, каждый, кто приходит сюда, получает спасение и новую жизнь?
0: Не все. Только те, кто решились пойти путем, которым призывает Бог. Некоторые еще не готовы избрать для себя эту дорогу.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Я вежливо слушал, но при этом все время думал об Адамсе. Был ли он среди этих людей? Вполне возможно, если он действительно хотел попробовать начать новую жизнь. После ужина мы прошли в аудиторию для вечерней службы. Я всматривался в лица, надеясь увидеть мальчика, но людей было слишком много. Называйте это интуицией или еще чем угодно, но я совершенно точно знал, что Адамс был здесь.
1: Библия говорит, что мы должны войти в его присутствие с благодарением. И я хотел бы поблагодарить Бога за дар спасения. Это дар, предлагаемый всем и оплаченный кровью Христа. Бог-Сын покинул свой дом в славе и пришел на землю, чтобы спасти нас. Каждый, кто верит это, находит свободу. Свободу от греха и смерти. Он ни от кого не отвращается. Каким бы темным ни было ваше прошлое и безнадежным ваше будущее, Иисус освободит вас. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы через Него мир мог спастись. Пусть те, кто спасся, скажут об этом.
2: Я воздаю хвалу Господу за то, что Он не дает потухнуть огню старого маяка, потому что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы отвержены, то помните, Он был отвержен, как и вы. Иисус сказал: «Того, кто придет ко мне, я не прогоню прочь».
1: Это правда, братья. Если вы бездомны сегодня, помните, что Иисус тоже был бездомным. Он сказал: «У лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову свою. Позвольте Ему прийти и жить в вашем сердце». Славьте Господа! Кто еще доверился Богу?
3: Я 3 дня тому назад пришел сюда, потому что мне больше некуда было деться. Я услышал благую весть о том, что Бог любит нас и умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную рядом с Ним. Я даю свою жизнь Христу и хочу пройти программу по изучению Библии.
0: Адамс. Неудивительно, что мне не удалось его узнать. Он постригся, сбрил бороду. Как он изменился? Я не решился подойти к нему сразу после службы, боясь, что он опять убежит. Я подумал, что будет лучше провести ночь в миссии, а потом позвонить отцу. И я с остальными поднялся на 2-й этаж в спальню. О, сколько кроватей! Сколько же человек может укрыться здесь на ночь?
4: В прошлый раз в этой спальне ночевали 104 бездомных.
0: Вот тебе. Надеюсь, они не все храпят ночью.
4: Душ здесь за дверью. Возьмите полотенце, пожалуйста.
0: Я сегодня уже принял душ.
4: Я вам охотно верю, но у нас такой порядок. Каждый должен помыться перед тем, как лечь. А завтра вы можете выбрать для себя комплект чистой одежды.
0: Формально моя работа была закончена. Поэтому я поехал к себе в номер, побрился и одел свой костюм. Потом я пошел на встречу Адамса с отцом. Он должен был приехать после обеда. И вот, что произошло дальше.
4: Здравствуйте, Мэнни. Адамс ждет у меня в кабинете.
0: Простите, вы не сердитесь на меня за вчерашний спектакль?
4: Вы думаете, Бога можно чем-то удивить? Он знает каждую вашу мысль, Мэнни, и читает в вашем сердце. Видно, у него были причины на то, чтобы вы пришли сюда.
0: Это просто пугает. Добрый день, Адамс.
5: Здравствуйте, мистер Фокс.
0: Вас сильно тревожит, что отец придет сюда?
5: Теперь уже нет. Я доверился Богу. Я молился за папу, мистер Фокс, чтобы Бог дал ему мудрости.
0: А вот и он.
1: Адамс. Адамс. Почему ты мне не сказал, что ты здесь?
5: Папа, всего 3 дня назад я ненавидел тебя. Но Бог избавил меня от этого.
1: Значит, теперь мы можем вместе ехать домой?
5: Нет, папа. Я останусь здесь, чтобы окончить библейскую программу. После этого я хочу поступить в библейский колледж.
1: Адамс, ты уже зачислен в Гарвардский университет.
5: Я буду учиться в библейском колледже, папа. Этого от меня хочет Бог.
1: Откуда ты знаешь, чего хочет Бог?
5: Он обращается к сердцу человека через свое слово, Библию и во время молитвы.
1: И что ты собираешься делать с таким образованием?
5: Я буду проповедовать.
1: Великолепно.
5: Папа, я столько лет потратил впустую, думая, что жить иначе невозможно. Ведь все так жили вокруг. Уйдя из дому, я был готов покончить с собой. Я ненавидел этих людей-роботов, суетящихся вокруг и думающих только о себе. Я считал, что виной всему были деньги. Поэтому избавился от них и стал жить на улице. Но дело было не в деньгах. На улице я не нашел ответа на свой вопрос. Ответ знает только Бог. А единственный путь познать Бога только через Иисуса Христа.
1: Да, тебе здесь хорошо промыли мозги.
5: Нет, папа. Мне сказали правду, а я сам принял решение последовать Христу. Впервые жизнь для меня приобрела настоящий смысл.
4: Извините, разрешите мне предложить один вариант. Почему бы вам не дать Адамсу остаться здесь еще на какое-то время? И тогда вы точно увидите, изменил ли Христос жизнь вашего сына к лучшему.
0: Я предлагаю вам убедиться собственными глазами, как здесь хорошо. Вас-то, может быть, даже удивит.
1: Ладно. Ты действительно выглядишь лучше без этих длинных волос и бороды.
5: Спасибо, папа. Тебе не придется огорчаться из-за меня. Через 2 минуты у нас начинается изучение Библии, и мне нужно идти. Но я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, папа. И Иисус любит тебя тоже.
1: Теперь я знаю, где ты.
4: Ну, хорошо, Мэнни. Приходите, заглядывайте к нам иногда. Наши двери всегда открыты.
0: Спасибо, обязательно.
1: Мистер Фокс. Вот чек и бонус.
0: Спасибо. А почему вам не отдать этот бонус миссии, чтобы они могли принять к себе еще какого-нибудь заблудшего Адамса?
1: А знаете, вы ведь тогда были правы.
0: О чем вы?
1: Ему было нужно что-то, что не купишь за деньги.
0: Недавно я был в Чикаго и заехал в миссию узнать об Адамсе. Он все еще находился там. С ним все было в порядке. Он просто светился от радости. Адамс сказал, что с отцом у него хорошие отношения и что папа тоже уже иначе смотрит на многие вещи. Хочу признаться, что меня заинтересовал человек, назвавший себя Сыном Божьим. И поэтому я сам сейчас расследую его дело. Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Я считаю, он сказал правду.

И мы думаем так же. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это все, что вам следует делать, друзья. Идите к вере и примите его в ваше сердце и жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Когда мы были детьми, мы не понимали многих вещей, но принимали их как должное. Ребенку непонятно, что такое электричество, почему оно не вытекает из розетки прямо на пол, когда вынешь штепсель, и как это оно может ударить током, которого вообще не видно. Мы не понимали, что такое электричество, и не видели его, но оно от этого не стало менее реальным. Так и Бог. Мы не можем полностью постичь его, но тем не менее он существует. Бог один, но при этом в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. И все они равны по природе и свойствам. Тема прошлой передачи была «Венец Божьего творения. Мужчина и женщина». День шестой начался с сотворения животных. Закончив с этим, Бог приступил к выполнению новой задачи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, 1 глава, 26 и 27 стихи. Библия говорит нам, что Бог создал человека по образу своему. Разумеется, о точной копии речи здесь не идет. Никто из людей не является ни всеведущим, ни всемогущим, ни вездесущим. Если подумать, то в человеке можно найти много свойств, уподобляющих его Богу. Прежде всего, Бог наделил человека разумом. Можно сказать, что Он отметил человека печатью своего разума. Обладая разумом, мы способны познавать, рассуждать и творить. В этом мы подобны Богу. Далее Бог дал человеку чувства. Способность чувствовать – очень важный аспект человеческого бытия. Если бы не чувства, отношения между людьми были бы столь же холодны и предсказуемы, как ответ машины. Бог поселил Адама и Еву в райском саду, где их ожидало серьезное испытание. Добро Адам и Ева уже знали, но зло – это другое дело. Бог сотворил людей совершенными, и всякое злое было им неведомо. Единственное запретное дерево в саду имело особое значение. Оно ставило человека перед выбором – послушаться или нет. Бог поставил Адама и Еву перед выбором вовсе не для того, чтобы они нарушили запрет. Созданные во славу Бога. Человек был создан, чтобы, отражая величие Божие, прославить Его. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4.11. Человек – друг Бога. Бог очень заботился о благе Адама и Евы и давал им все, в чем они имели потребность. Бог приходил в сад по вечерам погулять с человеком. Можно ли вообразить, что чувствовали люди, беседуя с Творцом Вселенной? Как в идеальной семье со стороны родителей исходит любовь и забота, а со стороны детей – любовь и послушание, так и в отношениях между Богом и первыми людьми. Бог заботился о них, а они охотно повиновались Ему. тем самым оказывая ему почтение. Так и должно было быть. Библия говорит нам, что в седьмой день Бог отдыхал, не потому что устал, а потому что творение было завершено. Настало время остановиться и полюбоваться делом рук своих. Тема нашей передачи – выявление корня зла и его имя. Завершив творение, Бог поставил на нем печать своего одобрения. Бог сказал, что оно хорошо весьма. Все в мире было совершенно. Не было ни болезней, ни страданий, ни раздоров, ни борьбы за выживание, не было и смерти. Человек пребывал в общении с Богом, в дружбе с Ним. Эдемский сад служил ему оптимальным местом для жизни. И так все шло очень хорошо. А у нас же сейчас все иначе. Мы болеем, страдаем, и выживает сильнейший. В мире царят раздоры, во многих странах идут войны. Все земное старится, разрушается, умирает. Жизнь и людей, и животных проходит в постоянной борьбе. Так что сейчас наш мир не такое уж хорошее место для жизни. Как же это получилось? Все началось в Эдемском саду. Библия говорит нам о Люцифере. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Иезекииль 28:13. Как вы, наверное, помните, Люцифер был самым могущественным из тех духов, которых создал Бог. Люцифер принадлежал к числу херувимов, причем он был помазанным. Бог избрал его для особого служения, которое заключалось в том, что он постоянно пребывал с Богом. «Ты был помазанным херувимом. Ты был на святой горе Божией». Иезекииль 28:14. Люцифер был совершенным творением. Согласно Библии, он отличался исключительной красотой и разумом. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Иезекииль 28:15. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Иезекииль 28:12. Хотя Люцифер и был самым могущественным из ангелов, это вовсе не означает, что он повелевал всеми прочими духовными существами. На это в Библии прямых указаний нет. Гордость Люцифера. В какой момент произошло следующее событие в истории – вопрос спорный. Вероятно, вскоре после того, как творение было завершено. Однако Библия вполне ясно говорит, что именно произошло. Люцифер возгордился. Его красота и могущество вскружили ему голову, а вместе с гордостью пришли и честолюбивые желания. Библия называет нам пять из них. О них можно написать отдельное исследование, а вкратце можно сказать так. Люцифер хотел совершить переворот на небе. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исайя 14, с 12 по 14 стихи. Люциферу хотелось не просто завладеть небесами, а стать подобным Всевышнему. Люцифер решился восстать на Бога, чтобы самому занять его место. Тогда он стал бы повелителем всех ангелов и звезд небесных, и вселенная жила бы по его закону. Сердце Люцифера исполнилось гордостью. Одно лишь помешало Люциферу осуществить свой план. Бог знал о нем с самого начала, поскольку Бог всеведущ. Библия утверждает, что Бог ненавидит гордость. Это чувство Бог осуждает в человеке прежде всего. Гордость есть грех перед Богом. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость душе его. Глаза, гордые. Притчи 6:16-17. Люцифер сознательно восстал против воли Божьей. Вспомним, Бог наделил ангелов свободной волей, и в том, что они решили служить Богу, выражалось их добровольное подчинение Его власти. Один Люцифер возгордился и восстал против Бога. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Выявление корня зла и его имя» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Осуждение мятежа. Мы уже знаем, что Бог свят, а святость по определению не допускает греха. Поскольку Бог свят, Он не терпит греха в Своем присутствии, и в ответ на бунт Люцифера Бог тут же сверг его с небес. «Ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю». Иезекииль 28:16-17 стихи. Но Люцифер решил не сдаваться без боя. Он ведь был очень сильным, и многие ангелы примкнули к нему. В Библии можно найти некоторые подробности происшедшего. Для большей ясности я собрал их вместе. По мере чтения вы увидите, что к концу уже не остается ни малейшего сомнения, о ком идет речь. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Откровение, 12 глава, с 3 по 9 стихи. Из текста явствует, что за Люцифером последовала 1/3 ангелов. Теперь Люцифер стал называться по-другому – дьяволом и сатаной. Имена Бога открывают нам некоторые его свойства, так и новые имена Люцифера. Сатана значит враг или противник, а дьявол – клеветник. Ангелы, поддерживающие сатану в его восстании, стали называться бесами, демонами или злыми духами. Когда Бог изгнал с небес дьявола и его бесов, это было лишь первое гонение на мятежных духов. Согласно Библии, Бог предусмотрел им особый вид казни – «Огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, 25 глава, 41 стих. Считается, что этот огонь сосредоточен в огненном озере. Есть множество изображений сатаны и бесов, охваченных языками пламени в этом озере и замышляющих злое. Однако по Библии сатана еще не попал туда. Он был уже изгнан с небес, но еще не был ввержен в огненное озеро. Из текста явствует, что за Люцифером последовала 1/3 ангелов. Теперь Люцифер стал называться по-другому – дьяволом и сатаной. Имена Бога открывают нам некоторые его свойства. Так и новые имена Люцифера – сатана, значит враг или противник, а дьявол – клеветник. Ангелы, поддерживающие сатану, в его восстании стали называться бесами, демонами или злыми духами. Хотя Бог и изгнал от себя сатану и его прислужников, они все же сохранили большое могущество и разум. Теперь все они оказались врагами Бога Всевышнего и воюют против Него, против доброго и хорошего, против воли Божией, против всего, что угодно Богу. В этой войне для сатаны любые средства хороши. Мы можем лишь догадываться, что произошло сразу после бунта сатаны. Ясно только, что дьявол, пылая злобой и завистью, искал малейшей возможности досадить Богу, нанести удар по слабому месту, а такового места просто не было. Но ведь должен же быть способ расквитаться с Богом. Сатана устремил свой взор на землю и увидел человека. Сотворив человека, Бог поселил его на земле. Но это не значит, что Бог оставил людей одних. Библия говорит нам, что Бог навещал Адама и Еву в Эдемском саду, и по контексту можно предположить, что его посещения были регулярными. Как свидетельствует Писание, в ряде случаев Бог открывался людям в образе человека. Возможно, так он поступал и с Адамом и Евой. Первые люди были в дружбе со своим Творцом и Господином, и он давал им все необходимое. Но вот в сад проник сатана. Он появился без малейшего шума, не сказав никому, кто он и зачем пришел. Сатана проявил большую хитрость. Библия говорит нам, что сатана – это великий обманщик, дьявол. Он просто не может не лгать, не искажать истину. Дьявол был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Слову «ложь» в греческом оригинале Библии соответствует слово «псойдос» – сознательное и намеренное искажение истины. Мы сами часто добавляем приставку «псевдо», когда имеем в виду что-то ненастоящее, поддельное. Несколько лет назад я прочитал в одном популярном журнале статью о сатане. Автор статьи изображал его огненно-красным, с рогами, хвостом и с огромными вилами. Картина получалась ужасная. Но согласно Библии, такое изображение в высшей степени ложно. Как говорит Библия, сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Он является во всем блеске своей красоты и изо всех сил притворяется Богом. Пожалуй, более всего сатана любит являться в облике симпатичного юноши в строгом костюме служителя веры. Сатана охотно участвует в делах веры и стремится скрыть свой обман имитацией истины. Но ему нельзя доверять, потому что по самой сути своей он обманщик, притворщик и бесстыдный лжец. Я лично полагаю, что сатана очень доволен, когда его рисуют с рогами и хвостом. Ведь гораздо проще обмануть людей, когда они опасаются не того, кого следует. Сатану, наверное, порадовали и утверждения, которые я встретил в том же журнале. Богословы более не призывают верить в существование черта. Предполагается, что в него никто больше не верит. Насколько удобнее действовать сатане, если уж сами богословы убеждают, что он всего лишь выдумка? Итак, сатана, приняв облик змея, без лишнего шума вторгся в Эдемский сад. Змея часто отождествляют с дьяволом. В Библии есть и другие упоминания о злых духах, которые вселялись в людей или животных и заставляли их говорить и действовать по своей злой воле. Так было и в этом случае. Сатана вошел в змея и обратился к Еве. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3:1. Еву, кажется, ничуть не смутил тот факт, что змей заговорил. Должно быть, каждый день она открывала для себя новое и удивительное в творении Божьем. Она, вероятно, решила, что перед ней одна из неизвестных ей тварей, но в точности мы этого не знаем. В любом случае, примечательно уже, что сатана обратился к Еве с вопросом о Боге. Он открыл ей то, что никогда не приходило ей в голову. Оказывается, творение может усомниться в словах Творца. Вопрос был облечен в весьма мягкую форму. «Подлинно ли сказал Бог?» Смысл же был таков. «Разве Бог в самом деле сказал это?» Сатана внушал мысль, что человека обманывают, и нельзя быть настолько наивным простаком, чтобы принимать слова Бога за непреложную истину. «Бог, наверное, хочет утаить от вас что-то хорошее», — внушал людям Сатана. «Откуда вы знаете, а может быть, Бог совсем не такой добрый и любящий, каким представляется?» Сатана намекнул, что Бог, возможно, не совсем честен или не до конца откровенен. Лукавый дух прикинулся заботливым. Он принял на себя обличье доброты Божией. Поставив под вопрос Слово Божие, он посеял в уме человека сомнение. Кроме того, сатана бессовестно переиначил Божий запрет. Бог не запрещал людям вкушать от всех деревьев. Речь шла лишь об одном дереве познания добра и зла. Сатана исказил слова Бога и добился желаемого. И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие, 3 глава, 2 и 3 стихи. Ева попыталась оправдать Бога, хотя он не нуждался в оправдании. В своем рвении она даже дополнила слова запрета. Бог запретил людям есть плоды этого дерева, но прикасаться к нему он вовсе не запрещал. А когда человек добавляет что-то от себя к Слову Божию, этим он всегда что-то от него отнимает. В словах Евы Бог представал более требовательным, чем на самом деле. В ее словах исказилась воля Божья. В этом сатана большой искусник. Он умеет заставлять людей прибавлять что-либо к Библии или, напротив, что-либо из нее выбрасывать. Лукавому духу нравится беспорядок, который получается в результате. Каким бы ничтожным ни было дополнение, сатане только этого и нужно.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном, о самом важном.
1: Вопрос стоит так. Верит ли человек в какого-нибудь Бога столь же естественно, как он верит в свое собственное существование? В декабрьском номере журнала Science 80 собраны новые данные на эту тему. Статья в журнале начинается словами: «Археологические раскопки неоспоримо доказывают, что религия свойственна человеку с древнейших времен, как если бы на найденных табличках было написано: „Мы верим в загробную жизнь“».
2: Доктор Кларк Хауэлл, сотрудник университета штата Калифорния в городе Беркли, подтверждает эту точку зрения, отмечая, что в самых древних захоронениях встречаются орудия из кремня и другие инструменты, которые, судя по всему, были захоронены вместе с владельцами в качестве подготовки к жизни в ином мире. Вот что говорится в статье про неандертальцев. Все данные свидетельствуют о глубоко продуманных ритуалах, созданных людьми, которые ничем не отличались от нас. Их также точно волновала проблема смерти, и их религиозность усиливалась с возрастом, по мере осознания неизбежной смерти. И тем не менее, до самого последнего времени многие исследователи упускали из виду значение подобных находок.
3: Если я не ошибаюсь, многие ученые считают, что сутулая осанка неандертальцев есть некий промежуточный этап между обезьяной и прямой осанкой современного человека, да?
2: Да, какое-то время назад этот взгляд был очень популярным. Эта концепция придавала убедительности представлению о неандертальцах как о переходном этапе полуобезьяне-получеловеке. Некоторые ученые полагали, что неандерталец, выражаясь образно, сын обезьяны и отец человека. Они считали его связующим звеном в эволюции обезьяны в человека.
3: Вы все время говорите в прошедшем времени. Были, считали, полагали и так далее. Значит ли это, что ученые поменяли точку зрения?
2: Да. По мере того, как в раскопках обнаруживали новые останки неандертальцев, большинство ученых пришли к выводу, что неандертальцы ходили прямо, не сгибаясь. Многие предполагают, что сутулая осанка первого неандертальского скелета, обнаруженного антропологами, объясняется его индивидуальными особенностями. Может быть, у него был артрит, или он просто был горбатым. Но каковы бы ни были причины его сутулости, она является исключением. Большинство останков неандертальского периода свидетельствует, что неандертальцы ходили распрямившись точно так же, как мы ходим сейчас. В большинстве музеев мира теперь фигура неандертальца стоит прямо. Есть еще один фактор, который мог смутить антропологов. Многие останки в раскопках сохранились в позиции захоронения, то есть в согнутом положении. Вот как эту позицию описывает доктор Хауэлл. По-видимому, смерть воспринималась как своеобразный сон, поэтому в захоронении тело укладывалось на бок, ноги сгибались коленями к подбородку, ступнями вниз. Голова покоилась на правой руке, как будто человек спокойно спит.
3: Дальше в статье из журнала Science 80 говорится: убеждение, что существуют сверхъестественные силы и иная, божественная реальность, по-видимому, присуща человеческому мышлению еще со времен неандертальцев, если не раньше.
2: Если человека создал Бог-творец, логично предположить, что Бог дал своим созданиям какое-то, пусть неполное, знание о себе. Археологические находки показывают, что Бог-творец уже на заре человечества дал о себе знать человеку. В словах апостола Павла встречается упоминание о смерти как о сне и переходе в иную жизнь. В Библии Павел по вдохновению от Бога пишет: «Ибо не быть во плоти значит быть с Господом». Эти слова означают, что уход из этой жизни не есть умирание, не есть прекращение существования. Напротив, уход из этой жизни есть начало бесконечного сознательного существования. Это столь важная истина, что, видимо, даже неандертальцы имели о ней какое-то примитивное представление. Мы можем глубже ее постичь, читая, как Бог описывает себя в Библии.
0: Вы слушаете радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
3: Человек верует в какого-либо Бога. Вера эта живет в человечестве с древнейших времен. Может ли наука углубить наши знания об этом столь распространенном феномене? Как подобные верования возникли в различных культурах? Каковы сходства и различия в верованиях у разных народов? Наш редактор взял интервью у Дона Ричардсона. Ричардсон много лет посвятил занятиям антропологией в теории и на практике, изучая жизнь различных культур. Он учился в университете штата Оклахома, а непосредственные антропологические наблюдения проводил в Индонезии. Наш редактор спросил у Ричардсона.
1: Некоторые исследователи, изучающие поведение человека, говорят, что вера есть исключительно продукт культурной среды. Как вы считаете, есть ли формы веры, которые выходят за рамки различных культур, то есть которые можно считать универсальными?
4: Yes, indeed. One of these main beliefs is the belief that there is one supreme God who created the universe.
5: Да, несомненно. Одной из главных форм такой веры является представление о едином Всевышнем Боге, который создал Вселенную и управляет ею. В 20-х годах нашего века этнолог Вильгельм Шмидт, наблюдая за жизнью африканских племен, отметил, что у каждого племени есть четкие монотеистические представления. Этот факт произвел на него особенно сильное впечатление еще и потому, что он противоречил предсказаниям теории эволюции. Теория общественной и религиозной эволюции утверждает, что примитивные общества могут обладать лишь весьма неразвитыми представлениями о душе, то есть о той части человека, которая может вступить в общение с Богом. Постепенно у них развивается представление о душе, скрытой в камнях, деревьях и животных. Затем у них постепенно складывается представление о богах природы, о боге бурь, о боге урожая, о боге небес. В соответствии с этой теорией, когда общество развивается до весьма высокой ступени, когда в нем возникает монархия, то есть появляется верховный властелин, только тогда у его членов могут возникнуть мысли о том, что может существовать и духовный аналог этой верховной земной власти. В этот момент якобы и рождается концепция единого Всевышнего Бога. Однако, когда антропологи занялись практическим изучением первобытных племен, многим из них пришлось точку зрения изменить. Оказалось, что во многих первобытных племенах распространены четко выраженные монотеистические верования, а именно вера в единого Бога, который является создателем и властелином Вселенной в ее совокупности. Это не значит, что они ощущают в себе гармонию с этим единым и верховным Богом. Однако они знают, что такой Бог есть. Они понимают, что их жизнь окутана туманом предрассудков и неподвластных им мистических сил. Но даже если они и не могут увидеть единого и истинного Бога, не могут вступить с ним в общение, тем не менее они знают, что этот Бог подобен солнцу, сияющему над туманом. Поэтому доктор Шмидт начал широкое исследование, собирая данные о монотеистических верованиях в народных религиях в разных частях земного шара. Еще до завершения этого исследования

0: люди способны спроецировать концепцию иерархии в духовный мир.
1: Совершенно справедливо. Представление о Всевышнем Боге встречается в культурах, где люди никогда и не слыхали о монархии и куда не ступало нога миссионеров. Оно рождается само по себе. Сейчас я завершаю работу над своей третьей книгой, которая называется «Вечность в человеческом сердце». В ней я описываю 32 разных первобытно-племенных общества, в которых представление о Верховном Боге бытовало до каких бы то ни было контактов с более развитыми культурами. Люди, у которых никогда не было королей, монархов или президентов в качестве живых образцов иерархии, без всякой подсказки со стороны, уверены, что существует некое бесконечно высокое верховное существо. Пусть в словаре у них нет слов, чтобы описать его как бесконечно совершенного царя царей, они дают ему более простое имя, которое, однако, имеет тот же смысл, например, Бог Небесный.
0: Значит, представление о едином Боге встречается в обществах, в которых по теории культурной эволюции его быть не может. И как же вы объясняете этот факт?
2: Well, I think there's only one explanation, and that is the biblical explanation, that God created man in his image.
1: По-моему, объяснение может быть только одно, и оно дано в Библии. Бог создал человека по своему образу и подобию. Поэтому ощущение Бога просто-напросто заложено в человеческой душе. Не помню, кто сказал, что в душе каждого человека есть пустота, имеющая форму Бога. И заполнить эту пустоту может только Бог. Покуда эта пустота не заполнена, человека преследует чувство неудовлетворенности, неполноценности. С тех пор, как в 1934 году доктор Вильгельм Шмидт опубликовал свою работу «Происхождение идеи Бога», в разных частях света было обнаружено не менее 1000 новых примеров монотеистических верований в народных религиях.
0: У вас есть опыт жизни в разных культурах. Приходилось ли вам лично сталкиваться с этим явлением?
1: Мои непосредственные наблюдения сводятся к тому, что в каждом человеке живет знание о сотворении мира. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». 1 глава, 20 стих. Например, я жил в джунглях среди первобытного племени в районе Ириан-Джея. Один мужчина этого племени рубил деревья стальным топором. Топор был очень острый. Он срубил одним ударом дерево сантиметров, наверное, 10 в диаметре. Он был счастлив и воскликнул на своем языке: «Кто бы ни сотворил это дерево, я сильнее его». Другими словами, он хотел сказать, что создателю этого дерева потребовался долгий срок, чтобы его вырастить, а он сумел его срубить одним ударом топора. В его словах была очевидна посылка, что существует некий творец, ибо раз существует дерево, должен существовать и его создатель. В его восклицании был также слышен и вызов, брошенный творцу. Мой знакомый торжествовал, что оказался сильнее творца, ведь он срубил дерево, созданное творцом. Мне этот эпизод показался очень поучительным. Ведь мой знакомый сказал все это стихийно, без подсказки со стороны. Эти слова родились в его подсознании. В Древнем Китае люди говорили о Шангти, боге небес. В Корее его называли Хананим, великий бог-творец. Во многих странах люди веруют во Всевышнего Бога, Бога истинного. Некоторые культуры являются политеистичными в том смысле, что их члены поклоняются нескольким божествам, порою создавая их изображения. Но практически во всех культурах живет убеждение, что существует некий верховный Бог. Бог среди богов, нетварный творец, несотворенный. Часто поклонение этому верховному

0: этому Богу достигает такой степени, что верующие отказываются профанировать его имя созданием его изображений или идолов. Без всякой подсказки со стороны они знают, что существует некий верховный Бог-творец, который слишком велик, чтобы человек был способен изобразить его подобие.
1: Мы часто говорим: «Последнее слово остается за Библией». Мы познакомились с новыми эмпирическими антропологическими фактами. Как же они соотносятся с библейским текстом?
2: There's no such thing as a person who doesn't have a witness.
0: Не бывает людей, которые не встречались со свидетельствами существования разумного Бога. Я убежден, что даже слепому и глухому человеку случается в каких-то обстоятельствах осознать, что существует Бог, через сочетание сотворения и сознания. Соломон выразил это очень кратко в книге Экклезиаста, сказав о Боге: «Он вложил мир в сердце их». Экклезиаст, 3 глава, 11 стих. То есть Бог дал каждому человеку ощущение вечности и вечного Бога. В сущности, я убежден, что наш Создатель вложил ощущение живого Бога в структуру нашей души, когда Он сотворил нас.
1: Я не уверен, что мои ограниченные наблюдения за окружающими меня людьми подтверждают вашу точку зрения. Я не вижу признаков ощущения существования Бога у большинства моих друзей.
0: Тогда давайте обратимся к более длинному отрывку, цитату из которого я привел выше. Эти слова апостол Павел по вдохновению от Бога написал в своем послании к римлянам в Новом Завете. Я бы хотел прочесть этот текст по недавно опубликованному парафразу Нового Завета, который более четко выражает эту мысль на современном языке. Я начну с 18 стиха 1 главы. «Но Бог с неба проявляет и гнев на тех, кто от истины отгораживается ложью во всех их грехах и злобе. Бог вовсе не скрыл от них правды о самом себе, и сердцем они эту правду чуют. Ведь все, что в Боге нельзя увидеть глазами, его существование и вечную силу, все это ясно видно, если вглядеться в сотворенную им природу. А она-то у людей перед глазами с самых давних времен».
1: Если я правильно понял этот отрывок, там говорится, что люди отталкивают от себя истину и не хотят ее знать.
0: Да. В следующих стихах эта мысль развивается подробнее. Я прочту с 21 по 23 стих. «Знать-то они о нем знают, но не захотели воздать ему должное, прославить его или даже поблагодарить за повседневную о них заботу. Вместо этого они ударились в бессмысленные мудрствования, и в результате у них ум за разум зашел. Они кичились своей мудростью, а оказались самыми что ни на есть глупцами. Вместо того, чтобы поклоняться славному и вечному Богу, они стали делать себе идолов в виде птиц и зверей, в виде змей или ничтожного человека».
1: Ну уж, последний стих точно не имеет отношения ни к моим друзьям, ни ко мне. Мы не создаем себе кумиров из дерева и камня и не поклоняемся им.
0: Конечно, вы правы, но давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Если Бог сказал нам, что существует лишь один истинный Бог, то любое отклонение от этого знания есть отказ от истины. Если существует лишь один Бог, то человек, поклоняющийся нескольким богам, заблуждается. Точно так же заблуждается человек, который пытается себя убедить, что Бога не существует. И политеисты, и атеисты заблуждаются в равной степени. Мои антропологические исследования и Библия сходятся в том, что политеисты и атеисты знают, даже когда вытесняют это знание в своем разуме, что существует истинный Бог. Они не всегда понимают все черты характера этого Бога и его любви, но они отдают себе отчет в том, что Бог есть.
1: Я иногда задавал себе вопрос: почему воинствующие атеисты такие воинственные? Теперь, кажется, я начинаю понимать, от чего это происходит. Они вполне могут отрицать существование вымышленных существ, вроде Деда Мороза. Но как бы ни пытались они вытеснить Бога из своего сознания, он постоянно в нем воскресает.
0: Верно. Истинного Бога невозможно вытеснить. Ради нашего же блага он продолжает открывать нам себя. Даже когда мы много раз грубо захлопываем перед ним дверь, он продолжает в нее стучать.
1: Но если Бог так хорош и так добр, как говорится в Библии, почему же некоторые отказываются подпустить его к себе?
0: Творец имеет право на власть над своими творениями. Если мы признаем, что нас создал единый истинный Бог, то по определению мы должны признавать за ним право управлять нашей жизнью. Известный английский философ Олдос Хаксли признал, что выбрал атеизм, исходя из субъективных и личных соображений. В своей книге «Цели и средства» Хаксли писал: «У меня были основания не хотеть, чтобы мир был осмысленным, поэтому я предположил, что смысла в нем нет, и без труда сумел найти подтверждение этому предположению». Философ, для которого мир бессмыслен, не ограничивает себя проблемами чисто метафизическими. Ему хочется доказать, что не может быть причин, по которым лично он не должен поступать, как ему вздумается, или же его друзья не должны захватывать политическую власть и управлять таким образом, которое они находят наиболее выгодным для себя. Для меня философия бессмысленности, пишет Хаксли, была по существу инструментом освобождения, сексуального и политического.
1: Мы начали с обсуждения гипотезы, что наше культурное окружение было источником представления о Боге. Однако сегодня я понял, что факты, судя по всему, говорят о противоположном. Не будет ли преувеличением сказать, что некоторые культуры подавляют знания о Боге, которое всегда зарождается в недрах человеческого сознания?
0: Нет, это вовсе не преувеличение. Бог вложил ощущение вечности в наши сердца. Оно заложено в структуре нашей души. Мы можем сделать это ощущение сознательным. Для этого нужно лишь дать Богу возможность проявить себя. Тогда у нас не останется сомнений. И в заключение давайте помолимся. Боже милостивый, некоторые люди не уверены, существуешь ли ты в действительности или только в воображении людей. Боже, сделай Твое существование явственным для всех, кто слушает нас сейчас. Ты вложил вечность в сердца наши. Но иногда Твои слова не ясны нам. Повтори Твои слова, чтобы укрепить наше знание о Тебе и о Твоем существовании. Милостивый Бог, сделай так, чтобы мы не могли усомниться в том, что Ты есть истинный и живой Бог. Аминь.
3: На этом мы заканчиваем очередной выпуск научно-популярного и религиозного радиожурнала «Поиски и открытия». Он передается каждую неделю, в этот же день, в это же время, на этой же волне. Мы будем рады, если вы напишете нам, выскажете ваши отзывы и пожелания, зададите вопросы. Письма шлите по адресу той радиостанции, которую вы слушаете. Ждем вас и ваших друзей у радиоприемников ровно через неделю. Запишите нашу волну и название «Поиски и открытия».

Вы слушали радиопрограмму Славянского евангельского общества. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу Голос Ант, почтовый ящик 1717-691, Кита, Эквадор, программа «Земля и небо». Да благословит вас Господь Бог!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Твоих плодов я долго ждал, я ожидал, а ты молчал. Зачем же на земле ты жил? Ведь ты не тратил своих сил. Ты жизнь впустую проводил, ты жизнь прожил, но как ты жил? Скажи мне, друг, что ты мне дал? Ведь я тебе так много дал. Тебе я помощь оказал, а ты себя не оправдал. И тут я горько зарыдал, и на лицо свое упал, и вдруг проснулся. Это сон, но для меня был страшен он. Я все не мог забыть слова, те, что поведал мне судья. Но кто-то мне твердил, чтоб никогда я не забыл судьи призыв. Ты жизнь прожил, но как ты жил?

Иди вперед, забудь тревогу, забудь прожитую беду, воздай благодарение Богу, открой Ему свою нужду. Пусть не волнуют сердца грезы, пусть жизнь свободна от греха, пусть не туманят очи слезы, пусть льется вечному хвала. Не забывай, что жизни силы лишь у Него себе найдешь, и, побеждая мрак могилы, спокойно вечность отойдешь. Иди ж, не стой на перепутье, спеши к отчизне, дорогой, туда, где жизнь милей и лучше, где счастье, радость и покой. Аминь.

Не гнушайся ни бедностью, ни своей незаметностью, ни болезнью тяжкою, ни тюремной рубашкою, ни суровую долею и невзрачным лицом, а гнушайся злом своим наиболее.

Грозный нечестивец, видел я нечестивца грозного, жестокого, несносного. Укоренился он, как баобаб, и трепетал народ пред ним, как раб. Но грянул гром, возмездие лавина, смела с земли с корнями исполина.

Вечное пение. Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и псалмы Давида и Иисеева. Еще деворы, песнь пророчицы, ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится. А уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

Он будет со мной. Вечерние тени заката, предвестника жизни моей. Господь, пред Тобой я склоняю колени с хвалой благодарности, жертвой вечерней, за пройденный путь под рукою Твоей. Любовью Отца среди суетной жизни взыскал Ты меня, как заблудшую дочь, в дом пира привел меня без укоризны, рассеяв безверья греховную ночь. Я славлю Тебя, мой Творец и Спаситель, за счастье, что в доме нашла я Твоем, сокровищ нетленных мой щедрый даритель, в скорбях, в испытаниях, в бедах хранитель, прими мою жертву, хваленья псалом. Я славлю Тебя за прожитые годы, о, как мимолетно промчались они, все было, печали, нужда и невзгоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею воспеть Тебя так, как желает душа, как славит природа Тебя зеленея, от сна пробуждаясь весною дыша. Сегодня я снова, по милости Бога, стою на пороге неведомых дней, как Он поведет меня новой дорогой. Я верю, я знаю в борьбе и тревоге, Он будет со мной до кончины моей.

Забытый друг, если ты изнемог от страдания и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы вместо роз, и клянешь ты свой жребий суровый, если сердце твое истомилось тоской, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен непосильной борьбой, и в отчаянии горько ты плачешь. Не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми оставлен друзьями. Самый лучший и верный твой друг недалек, он незримо присутствует с вами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто запросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и ведет свое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет, и любовью своей неземною он утешит тебя, твои слезы отрет, плач, стенание заменит хвалою. О, немедли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает. Он услышит, и мир снизойдет для души, ярким пламенем жизнь запылает.

Подними меня. Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить тебя, затмить, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Пусть я буду бедный в мире этом, но зато богатый в мире том, верный твоим благостным заветам, огоньком горящим, тихим светом в мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткой душой помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление, пусть мое здесь на земле хождение будет в пользу брату моему».

жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Мартин Лютер. Жить нужно так, как будто бы вчера там, на кресте, Христос сказал: «Свершилось». Как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасенье даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук мы все, и я, и ты. Быть может, завтра. Аминь.

открыта дверь, звучит благая весть. Покайся и поверь, покайся, слышишь, век, покайся, человек.

Кайся, слышишь, Вера? Зовет тебя отец, он даст тебе венец. Покайся, блудный сын, спеши к отцу скорей. Проси прощенья, сын.

Всем друзьям под небосводом, с Новым годом, с Новым годом! Истинно, нас любит Бог, был прошедший год нелегкий, но воскликнем вдаль дорог всей огромной силой легких, Он помог. Средь гонений и скорбей Он провел путем тернистым, крепкой мышцей своей по лугам, лесам тенистым, по застенкам лагерей. И везде плоды труда мы обильно пожинали, и благословенный дар обращенных принимали в Божью Церковь навсегда. Угождали ни себе, ни царям, ни человекам, подвязались в мольбе и крестились прямо в реках и не дрогнули в борьбе. И по пятницам не зря мы постились и стенали, и зашла в церквях заря. Мы из уст друзей встречали Господа благодаря. Засвидетельствовал год, мы не сами, в нашем стане Иисус Христос идет, и слабы филистимляне покорить его народ. Но в неведении своем угрожают и до ныне, и мы верою берем неприступные твердыни, и путем побед идем. Радость реками течет, наступил желанный кризис, и Христа второй приход приготовил и приблизил на года прошедший год. И летит по всем народам с Новым годом, с Новым годом!

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мне говорилось дважды. Сегодня воскресенье. Солнышко светит с раннего утра. Птицы поют, славят Создателя. Мое сердце в предчувствии чего-то таинственного, чего я еще не знаю. С утра оно было настроено благодарить Творца за чудесное утро, за жизнь, которую Он дарует. Я не знала, что церковь в Клопенбурге посетила молодежь с программой из Убенбюрен. Господь приготовил для меня нечто. На балконе, где я всегда сижу, мест не было. Вижу одно место, свободное внизу, на второй скамье. Тороплюсь туда, в сердце радостное волнение. Гость, молодой брат Дмитрий, говорил слово «притчу о сеятеле». Я много раз слышала ее, но теперь я точно знаю, почему она мне не открылась, потому что не просила мудрости свыше и читала не особенно внимательно. Господь желал дать мне благословение, которое я просила у Него утром. Слово Божие – это обоюдоострый меч, который проникает до суставов и мозгов и судит помышления человеческие. Мне одинаково доступны русский и немецкий языки, но Господь обильно благословил и брата Богдана, который профессионально перевел слово на немецкий язык, так что для меня это было как бы дважды сказано. Господь обратил свое слово именно ко мне, слава Ему. Как часто говорят, я не готов примириться с Богом и жду определенного момента, но Его может и не быть. Господь всегда готов примирить нас с небом. К Евреям 2:1 говорится, «Посему мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Слышите? Особенно внимательны. Просто внимательны. Недостаточно. Особенно. Я поняла, что эту притчу я читала внимательно, но не особенно. И как я благодарна моему небесному Отцу за то, что Он настроил мои сердечные уши. Евангелие от Луки 8:5. Люди, которые слышали слово, делятся на четыре группы. Первая группа, Луки 8:12, слышали слово, но дьявол похитил его, то есть украл, чтобы никто не спасся, но погиб. Ибо он пришел, чтобы украсть и погубить. Эти люди слышат, но не верят. Вторая группа, Луки 8:13, это те, кто слышит, с радостью принимают, верят, но потом отпадают, то есть уходят в мир. Они не могут противостоять искушениям мира сего. Третья группа, Луки 8:14, это те, кто слышит, принимает спасение, верят, но отягощены заботами житейскими или богатством. Это те, кто взялся за плуг и оглядывается еще назад, в мир. Слово Божие нам говорит, что таковые ненадежны для Царствия Божьего. Таковые не приносят плода. Мы знаем, что плоды Духа – это любовь, мир, радость, долготерпение, вера, милосердие, благость. Четвертая группа, Луки 8:15, это те, кто приносит плод, но чтобы дождаться плода, нужно терпение. О, как его мне не хватает! Отнести себя к четвертой группе я не смогла, так как не достает мне полноценного плода, который был бы угоден и которого ожидает от меня Господь. Мне не стыдно было слез сокрушения, так как я видела в себе в свете Слова Божьего и благодарна очень Господу, что даровал Он мне ухо, чтобы уж слышать. Слава Ему! Как часто хромаю на оба колена! Прости меня, Бог мой, за эту болезнь! Спасибо Тебе за слезы сокрушения. Как много сказал через слово Ты мне. Самое печальное то, что три четверти людей относятся к первой, второй и третьей группам, а только одна четверть – четвертой группе. Многие люди слышали слово, но не все спасены. Часто нам трудно любить, даже близких, прощать от всего сердца и быть благословением для других. Но если мы желаем спасения и предлагаем усилия, а я из самых слабых, Господь протягивает руки
он всегда желает спасти. Но не врывается насильно, но кротко стучит, приглашая к спасению. Слушайте внимательно. Когда сердце сокрушается о бесплодном, потерянном времени и льются слезы сокрушения, Бог видит тебя. Когда каешься, и от всего сердца Бог видит твои слезы покаяния, когда сердце ликует, и ты плачешь от радости, Бог видит тебя. Когда ты умиляешься в сердце своем, видя милость Его, Бог видит тебя. Слезы сокрушения, слезы раскаяния, слезы умиления очень рады вам. Сердце мое плавится, сердце очищается, радует исцеление живительным бальзам. Я вижу, как Бог благословляет нашу церковь, как Он действует среди тех, кто доверяется Ему. Я вижу, как молодые люди, ранее осужденные, находят мир с Богом, как освобождаются от рабства греха, освобождаются от наркотиков без терапии. Все делает Господь. Я рада за таких молодых людей, за которых молюсь, как за родных сыновей, и надеюсь, что они все станут моими братьями во Христе, ибо кровь Иисуса Христа сроднила нас. Я вижу чудеса Божьи. Люди исцеляются не только духовно, но и телесно. Разве не написано, что верующий в Меня не постыдится? И сожалею о таковых, которым было предложено спасение, но они отвергли его, тем самым уготовили себе вечную погибель. О таковых болит душа моя. Они ничего не хотят исправить, поэтому я хочу громко сказать для всех, кто имеет уши слышать, да слышит, причем особенно внимательно. Пусть всех вас благословит наш любящий, живой и милосердный Бог. Людмила Франц.

Новые имена. Я услышала глаголы. Может, мои стихи не очень звучные, не отшлифованные и немного колючие в выражениях, но во мне очень сильно проснувшееся чувство осуждения греха. Я увидела себя самой грешной в этом мире, отпавшей и заблудшейся в греховных лабиринтах жизни. Но Господь призвал, и душа, очнувшись, увидела себя, и пришло осуждение греха. И сложился стих из одних, можно сказать, глаголов. Я услышала в себе глаголы. Это как требование Бога ко мне, то есть, что я должна делать, на то усиленно обращать внимание. Я их стала записывать, и получился стих. Может, не такой уж легкий. Восприятие. И каждый глагол или прилагательное в устроенном выражении указывало мне важность и силу усмотрения веры во Спасителе Христе. И этот стих так и назвала для себя стихотворение с ударением. И еще хочу добавить, читатели, не писатели, не бойтесь свидетельствовать, дорогие, пишите, ибо свидетельство вы облегчите грех, а на облеченный грех умирает, тогда же необлеченный грех продолжает жить. Свидетельство, как лекарственное средство, убивающее вирус греха, ибо мы с вами знаем, что темные силы действуют в тени, хотят быть незамеченными, действуют из-под тишка, а свидетельство проливает свет, и свет этот губительный для греха. Убивая грех, служите Господу, будьте верными помощниками Христа. Мария Дудар.

терпеть и смотреть, и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, любить, но любовью Христовой любить. Терпеть и терпеть и терпеть. Господь, дай мне больше терпения. Смотреть и смотреть и смотреть. Открой мне, Господь, душе зрение. Слушать и слушать и слушать. Открой мне, Господь, души уши, что правильно все услышать, как взалкавшему хочется кушать. Вкушать мне надо вкушать, чтобы истины Божией насытиться. Дарить и дарить, даровать, дарить, а не расточать. Хвалить и хвалить, восхвалять, не себя, хвалою Господа возвышать. Примерять, примерять, примерять к себе Святое Писание, через Слово себя познать, не искать для себя оправдания. Помнить, не ахнув с бедою вспомнить, всегда и повсюду о Господе помнить. Послушанием, верным Господу, послушанием отправить пороки в изгнание. Терпеть и смотреть и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, праведной, праведной быть, сорвать с себя маски и не лицемерить, и верить, молиться, и верить.

Хоть испытания и не оставили меня. Совершенно случайно в мои руки попал журнал «Сестра». Читала его и радовалась, получая обновление силы, подкрепление в вере. Появилось желание написать в редакцию. Меня зовут Лариса Козина. Родилась в 1964 году, живу в Беларуси. По специальности филолог, работаю в библиотеке. В 1992 году в трудностях и скорбях мне открылся Господь. Это событие было для меня спасением. Хотя жизненные испытания не оставили меня, я знаю, что Бог всегда рядом, что Он помогает и приводит через трудности. Благодаря Ему я приобретаю бесценные качества, которые мне не привили бы никакие наставники и никакие школы. В 2003 году появились первые христианские стихи, которыми и хотела бы поделиться. Надеюсь, с вашей помощью раздавать то, что получаю от Господа. Искушение. Мой Бог, Тебе доверюсь больше, и искушения не страшны мне. Ты сам их претерпел, и мне поможешь, чтоб я, как Ты, смогла все претерпеть. И если тонкой лестью враг захочет, падение мне подготовив обокрасть, Ты дай мне слышать только голос Божий, чтоб в сети эти хитрые мне не попасть. И если поношение на ближнего мне лжесвидетель тихо поднесет, не дай слова наушника принять за истину, пусть мою веру он не подорвет. А если же обидою смертельною мне ближнее сердце беспощадно полоснет, ты дай мне удержаться от возмездия и рану исцели, мой добрый Бог. И если подогретый злом завистник молву худую обо мне вдруг разнесет, ты дай мне твердости остаться в истине, твой совершенный мир меня спасет. И если лжец, искусный слово истины, как змей эдемский станет превращать, ты сохрани меня, Спаситель истины, чтобы иному Богу чести не воздать. И дай сказать тебе, не прибегая к хитрости, когда победу одержу я на войне, что раб я, ничего не стоящий, и сделал то, что должно было сделать мне. И переплавлена я буду в искушениях, возрадуюсь, что, поскорбев от них, я чище стану и в своем служении преображусь в числе твоих святых. Лариса Козина.

Вы нам писали: «Мы 8 лет прожили с мужем вместе. Он единственный сын у матери, и для него всегда все было самое лучшее. Став мужем, а вскоре и отцом, он не захотел взять на себя ответственности за семью. Жил, как и раньше, только для себя. Его цели, стремления не осуществлялись, как он того бы желал, и потому, разочарованный, потерял интерес что-либо искать, делать. Я же мечтала об уюте, тепле, детях. Мои планы муж никогда не поддерживал, у нас не было взаимопонимания. Мы жили каждой своей жизнью, разные интересы, друзья, цели. Я думаю, что мужчина, перед тем, как жениться, должен быть уверен, что может обеспечить семью. А мой муж даже не пытался это сделать. Он не имел и не старался установить душевный контакт с ребенком. Чтобы муж мог успокоить, поддержать в трудной ситуации, вот то немногое, что я хотела иметь в браке. Но произошло полное разочарование. Многие женщины одиноки, потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью. В Германии можно прожить и без мужа, благодаря поддержке государства, и потому женщины здесь себя чувствуют уверенней. Мнение, что семью надо сохранять ради детей, я не поддерживаю. Нельзя жить с человеком, для которого семья потеряла ценность». Нелли.

чтобы лодки не перевернуться. С такими размышлениями мы сталкиваемся все чаще и чаще, и потому решили попробовать на нашем женском кружке по изучению Библии ответить на ряд вопросов, почему рушатся семьи и как помочь мужьям стать мудрым управителями семьи. Знаете ли вы такой рецепт? Никто не решит эту проблему без Бога. Посмотрите вокруг. Каждому делу есть свой рецепт, свой порядок и свой мастер. Так, например, каждая машина имеет свой принцип и порядок правильного использования. Любой пирог имеет свой рецепт и порядок приготовления. Любое дерево имеет свой цикл роста, цветения, приношения плодов. Камень не может падать снизу вверх, и вода течет сверху вниз. Это говорит о том, что все имеет свои законы. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103:24. Человек также получает от Бога жизнь и рецепт строительства семьи. Представьте себе реку с сильным течением. Вы садитесь в лодку и с вашими детками, и даже если не умеете плавать, доверяете тому, кто будет грести веслами. Река – это жизнь, лодка – семья. Муж – кормчий, на которого возложена ответственность за путь по реке и безопасность семьи. Жена, доверяющая мужу управление лодкой, тем самым помогает сохранить жизнь семьи. Могут быть проблемы, если вместо того, чтобы сесть в лодку и управление доверять мужу, жена плывет впереди, стараясь направлять, подталкивать, тащить, выбиваясь из сил. В этой семье будет царить хаос. Для жены важно ответить на вопрос, как правильно сидеть в лодке, чтобы не перевернуться. Есть простые правила техники безопасности. Не вскакивать в опасные моменты, не паниковать, не пытаться самой сражаться с волнами, перекатами, водоворотами, а поддерживать кормчиво молитвой, ибо есть тот, кто может усмирить любую бурю. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. 1 Коринфянам 11:3. Людмила.

Успей прощения попросить. Вспоминая свою семейную жизнь с самого начала, я вижу много перемен, которые произошли после того, как я пришла к Богу. Эти перемены коснулись многих областей моего характера, а потом уже отношений с мужем, детьми. Я увидела, что все мои прежние действия могли привести только к разрушению семьи и к бунту мужа. Раньше мне было очень важно, как можно компактней заполнить план на неделю, чтобы не было ни одного свободного дня. И как только муж приходил с работы, я ему буквально выпаливала все, что напридумывала для него за день. Это была масса неотложных дел. И самое удивительное, что он это делал, хотя время от времени говорил: «Я не хочу гонок». Мне и в голову не приходило, что он может устать после работы, и ему какое-то время хочется побыть в тишине. Около 3 лет он держался, все делал, но потом стал раздражительным и постоянно готовым на конфликт. В этих стычках мы защищали каждый свою точку зрения. Я чувствовала себя обиженной, непонятной. После того, как мы уверовали, сопротивление мужа усилилось, а я не заметила, как сама стала главным инициатором конфликтов, всегда готовая к сражению. По натуре я человек, которому важно все заранее распланировать и потом непременно уложиться в заданное расписание. Я чувствовала себя как гончая. День проходил, но я, обессиленная от ненужных переживаний и дел, планировала новые задания. Это изматывало и мужа, который уже начал отстаивать свою позицию в доме как глава. От молитвы, наполненной жалостью к себе, Господь вел меня к молитве, исполненной жалостью к мужу. Это происходило в течение года. Победа Господа состояла в том, что я первая научилась просить прощения. Обида может надолго застрять в сердце, если оно не готово к прощению. Можно днями, неделями обижаться, но если я, преодолевая обиду, находила в себе силы молиться, даже если в тот момент не готова была простить, то в ходе молитвы Господь показывал мне эту ситуацию с другой стороны, и я видела свою неправоту. Когда я просила: «Господи, убери от меня эту обиду и наполни мое сердце любовью», происходило чудо. Я любила своего мужа всем сердцем. Это действие освободило меня от давления негативных мыслей, обид, несмотря на то, что муж в этот момент еще больше начал противостоять, пока я вообще не отступила от желания загружать его. Господь учил меня жертвовать своими желаниями и амбициями. Второй победой Господа было понимание, что все свои планы я должна теперь согласовывать с мужем. Начав эту тактику действия, я увидела, что в семье наступил мир. Как много терпения понадобилось Господу, чтобы заставить меня посмотреть на свою семью Его глазами. Так Бог нас вывел из суеты, и мы стали все успевать. Сейчас я понимаю, что

Мудрый не тот, кто смог доказать свою правоту, а тот, кто успел первым попросить прощения. Вероника. Прислала Мария Вегель.

пряник для сироты. Проснулась я в 5 часов утра. Обычно после этого не засыпаю, а тут опять уснула и вижу сон, будто нахожусь около какой-то столовой, а там обедают дети-сироты и дети с семьёю. А около меня стоит мальчик-сирота. Я взяла большую коробку пряников, угостила мальчика и прошу его, чтобы он позвал ко мне других детей. Я хочу их всех угостить, но он не хочет звать. Он так и не пошел, а я проснулась и все думала, что Господь мне хочет сказать через этот сон. Вечером дома села читать сестру. И когда на 8-9 страницах во 2-м номере увидела этих детей, хоть у них и родители есть, но в каком они положении находятся, мне их стало жаль до слез, и я подумала, можно бы им помочь, но если бы знала, что эти деньги пойдут детям в помощь, а не на пьянку, мне бы не жалко было. И вдруг я вспомнила свой сон и думаю, а не на это ли Господь послал мне сон? Спасибо тебе, мой милостивый Господь, почаще открывай, что мне делать и как поступать. Итак, дорогая сестра, я от чистого сердца высылаю вам эти деньги, а вы, пожалуйста, используйте их на тех детей, которые нуждаются в лечении или в питании. Вам лучше знать, кому они нужнее. Я сама себе ни сестру, ни забытый алтарь не выписываю, но читаю всегда, беру у сестер. Я лучше иногда кому помогу. Пенсия у меня маленькая, и у меня сын в России, ему тоже трудно с семьей. А так жаль всех. Мы здесь, слава Богу, все сыты и одеты. Но самое главное, каждому познать волю Божию и научиться ему служить и доверять. А он никогда не оставит свое дитя. Катарина Дерхо.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Вы слушаете «Забытый алтарь» за март 2013 года. Христос воскрес! Христос воскрес! Христовой правды слава сияет ярче солнца над землей. Он ад попрал, у смерти вырвал жало и, победив кромешной тьмы державу, с Отцом мир грешный примирил с собой. Христос воскрес! Природа вся ликует, встает, сияя над землей заря, и выплывает солнце, торжествуя, и сердце славит Бога, аллилуйя! И рукоплещут горы и моря. Христос воскрес! Поверьте в это чудо, стоящее поодаль от креста. День воскресенья был, день судный тоже будет, и высший суд вас навсегда осудит за то, что вы не приняли Христа. Нина Александрова, город Владивосток, Россия.

И полюбил я милицию. Каждый раз, читая «Забытый алтарь», загораюсь желанием написать в редакцию, но потом, когда для этого надо пожертвовать временем, огонь начинает потихоньку гаснуть. Благодарю всех, кто делится своими переживаниями. Через эти свидетельства нам еще шире открывается небо. К числу писателей я не отношусь, но моя жизнь настолько наполнена благословениями Божьими, что хочется и на бумаге немного изложить. Невозможно вообразить себе более удивительного, чем то, что случается в нашей жизни, когда мы отдаем руководство ею в руки Бога. Мое свидетельство – подтверждение того, что Бог живой, и жизнь вечную Он предлагает каждому человеку. Родился я в обеспеченной советской семье. Рано захотелось мне отдалиться от родителей. Хотелось свободы, хотелось выделиться из серой массы людей. Мы с другом решили вооружиться и грабить сберкассы, чтобы не жалко было отдавать нищему червонец, 10-рублевую купюру. В 16 лет я уже сидел за хранение огнестрельного оружия. У нас изъяли 2 автомата, 1 пистолет и 2 генеральских кортика. Не отсидев весь срок, после конфликта с начальством я ушел в побег, скрывался в Средней Азии. Поменял фамилию и попросился на срочную службу в армию, чтобы иметь военный билет. Попал в Подмосковье, в секретные войска, уже будучи наркоманом и под чужой фамилией. Моего настоящего имени никто не знал. После армии вернулся в Узбекистан. Однажды получил от неизвестной школьницы записку, в которой было 3 вопроса. Что такое жизнь? Для чего она дается? Для чего ты живешь? Христиане запросто ответят на эти вопросы. Я же 8 лет задавал эти вопросы разным людям, но удовлетворительного ответа не получал. Очередной срок дали за наркотики, и опять я был под чужой фамилией. В паспорте, который у меня изъяли, только фотография была моя, а все остальное чужое. В своем повествовании я хочу остановиться только на 2 событиях в моей жизни – на этих 3 вопросах и на сроки за наркотики. Когда меня арестовали, то, естественно, отняли наркотик. Но через короткое время офицер открыл кормушку и предлагает нам, заключенным, наркотик в спичечной коробочке за 25 рублей. В камере денег не оказалось. Тогда он запросил за эту дозу отравы, дубленку, меховую шапку и сапоги, принадлежащие разным заключенным в нашей камере. Этой сделкой я был потрясен. Что происходит? Где справедливость? За эту траву, которую даже животные не едят, меня посадили, дадут срок, отправят куда-нибудь мерзнуть и сами же продают то, что у меня отобрали. А раз денег нет, то и раздели, и разули. Тогда я поклялся никогда от наркотиков не отказываться до самой могилы. Если уж власть себе такое позволяет. Меня отправили на Урал в наркозону. И вот по пути, на пересылке в рязанской тюрьме, я неожиданно для себя заговорил о Боге. Конечно, я его не знал, но мне хотелось о чем-то заговорить. О своих похождениях я не мог, так как был засекречен. И сказал только, как-никак, а Бог все же есть. В мой адрес посыпались вопросы. Если Бог есть, то почему ты здесь? Если Бог есть, то почему Он нам двери не открывает? Почему такая несправедливость на земле? Этот 3 вопрос и меня мучил больше всего. В этот момент появилось желание говорить слова, которые невозможно опровергнуть. Всего то и сказал: «Бог есть, а доказать не могу». Вы, наверное, уже догадались, что сделал Бог, чтобы мне помочь. Он подарил мне Библию. Когда я стал ее читать, то прочел слова Иисуса Христа, которые никто больше на всей земле не мог сказать о себе, только Иисус. «Я есть путь и истина и жизнь» Иоанна 14:4. Это был ответ на те 3 вопроса школьницы. Ответы, которые я искал 8 лет. Если кто-то думает, что в наше время чудес не бывает, то смею утверждать,
Они совершаются одновременно по всей земле, в жизнях сотен и тысяч людей. Меня власти разыскивают, а я уже христианин. Как совместить это? У Бога нет неразрешимых вопросов. Прочел я в Библии, где Иисус говорит: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Марка 12:17. 13 лет не сдавался, а Бог сказал, и я сдался. Рассчитывал на срок заключения в 6-8 лет, а освободился из зала суда. Ненависть у меня еще на милицию была. Не мог их полюбить. Говорил Богу в молитве: «Господи, на все согласен, но милицию не могу полюбить. По Писанию надо и врагов любить, а я не могу». Когда я сдался и был под следствием, следователь положил передо мной 2 альбома и говорит: «Посмотри, пока я оформляю бумаги». Открываю первую страницу и вижу свой портрет, и внизу подписано «Разыскивается». Мои имя и фамилия, и даты с такого-то по такое-то. Следователь спрашивает: «Знаешь, почему ты на первой странице? Мы так долго никого не разыскивали. Пока пролистал эти 2 альбома, много страшных фотографий увидел. И дети, и обгоревшие трупы, и куски человеческих тел». И тогда Господь проговорил ко мне: «Валера, если бы не было милиции, то таких альбомов было бы не 2, а может 22. Ни одного дня нельзя на земле без милиции. Они сами ответят за свои дела. С тех пор стали они для меня, как все другие грешники». В 32 года вступил в брак с сестрой в Господе. Нельзя христианину вступать в брак с неверующим. Это очень серьезно. Потерпите меня еще немного. Я стараюсь писать очень сжато. Бог дал нам 9 прекрасных детей. Среди них есть и музыканты, и члены церкви, и колеблющиеся, и 5 школьников. Помолитесь о них, о моих бриллиантиках. Я искал их в государственных сейфах, а они оказались у Бога. Слава Ему! Служение у меня в основном тюремное, а куда приглашают, еду с трепетом и радостью. Был и в Германии с моим другом Лю Чунлином, китайцем, в 2011 году. В 2009 году Бог благословил общением с нашими братьями на ПЛС, пожизненное лишение свободы, в тюрьме «Белый лебедь». Молюсь, чтобы чаще с ними встречаться, пока Бог дает жить на земле. И еще одна невероятность. Божье водительство – чудо на сегодня, являюсь членом комиссии по условно-досрочному освобождению осужденных. Часто думаю, неужели это правда? Мои родные грешники, вы не представляете, как Бог вас любит. Все, о чем вы сейчас прочитали, милость Божья. Я не заслужил ни одного благословения. Но это реальность моей жизни и вокруг меня. В церкви, в реабилитационных центрах, в тюрьмах. Люди, которых тюрьма не может изменить, меняются. Кому уже место приготовили на кладбище, возвещают вечное Евангелие. Умоляю вас, если у вас осталось хоть что-то, что может подтолкнуть к поиску смысла жизни, скажите об этом Иисусу. Если Он мне, ничтожному, ответил и дал жизнь с избытком, то вам тем более ответит. Ищите Его, не теряйте надежду, ни при каких обстоятельствах. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32. Валерий Каргинов, город Владикавказ, Россия.

Наедине с Библией, как он обещал. Мир вам, дорогие читатели! Как воскресенье предшествует пятница и суббота, так вспоминают христиане о страданиях и смерти Христа пред Его победоносным воскресением, то есть Пасхой. Христос несколько раз предсказывал о Своем страдании, смерти и воскресении. И когда пришел час, то Он страдал добровольно. За 700 лет до этих событий о нем было написано пророком Исаии, Исаия 53 глава. Ведь на этот час он приходил на землю, чтобы отдать свою жизнь за нас и искупить нас кровью своей, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Он не сделал никакого греха, и не было лжи в устах его, но он понес наши грехи, и был презрен и умолен пред людьми. Он мучим был за беззаконие наши, и душа его скорбела смертельно. Так что, находясь в молитвенном борении, в Гефсимании, его пот был как капли крови. Иисус был предан Иудой и был взят под стражу. На суде у первосвященников он принимал поругания, и много хулений произносили против него. Его били и плевали в лицо. На вопрос первосвященника: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Он отвечал: «Ты сказал. Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «Вы слышали богохульство его? Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Евангелие от Матфея, 26 глава. Затем повели его к Пилату на допрос и к Ироду, и везде Иисус показывал себя как Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так что даже Пилат сказал: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ, и вот я при всех исследовал и не нашел его виновным ни в чем». И Ирод также ничего не нашел в нем достойного смерти. Поэтому он трижды пытается отпустить Иисуса, как было принято отпускать одного преступника на праздник. Но первосвященники и народ с великим криком продолжали требовать, чтобы он был распят. Тогда Пилат, боясь народа, отпустил им разбойника Варавву, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Вели с ним на смерть и двух злодеев. Когда же распяли его и злодеев, он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А народ и начальники, и воины насмехались и ругались, и злословили его. И один из распятых злодеев злословил его, но второй злодей унимал первого и говорил: «Или ты не боишься Бога?» И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Шестого же часа до девятого померкло солнце, и сделалась тьма, и Иисус сказал: «Совершилось. Отче, в руки Твои предаю дух мой». И весь народ, сошедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь, и говорил: «Воистину он был Сын Божий». После этого Иосиф, ученик Иисуса, но тайный, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Пришел также и Никодим, приходившие прежде к Иисусу ночью, тоже тайны, и они взяли тело Иисуса, обвили плащаницу и положили его в новом гробе Иосифа, который был в саду недалеко от лобного места. День тот был пятница, и на другой день первосвященники и фарисеи вспомнили, что Иисус говорил, что в третий день воскреснет, поэтому пошли и с согласия Пилата поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Дорогие друзья, Христос не остался в гробе. На третий день Он, как и обещал, воскрес. О воскресении Иисуса Христа свидетельствуют все четыре Евангелия. Он умер в пятницу, и по прошествии субботы на рассвете первого дня недели, что ныне воскресенье, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел на землю, отвалил камень от гроба и сказал женщинам, принесшим ароматы, чтобы помазать его: «Его нет здесь, он воскрес».
Воскресший Иисус многократно являлся своим ученикам в продолжении 40 дней до своего вознесения, и Он сказал ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея, 28 глава. Яков Вибель.

свет полыхнул, исчезла ночь. Он висел на кресте. Он висел на кресте за грехи всей земли, позабытый, оставленный всеми. А народ равнодушно смотрел издали, стоя перед сложнейшей дилеммой. Бушевала толпа, бушевал грозный ад, безудержно, неистово, злобно, и вбивал гвозди в руки с презрением солдат Сыну Божьему на месте лобном. Гасли звезды на небе, а свечи в домах, люди ежились в теплых постелях. Он висел на кресте, умирая в потьмах, пророк, сильный и в слове, и в деле. Он висел на кресте, умирая за всех, ставший центром жестоких баталий. Но он взял на себя весь позор даже тех, кто его ко кресту прибивали. Кто не понял любви, что лилась со креста, кто стоял в стороне равнодушно, кто смотрел на страдания и муки Христа, ухмыляясь и даже бездушно, и глумились над ним, и плевали в лицо из презренья и ради потехи. Сколько было на свете таких удальцов! Ну, а мы, друг, с тобой, не из тех ли? Вера Климашенко, США.

через вашу нашу газету благодарю и низко кланяюсь всем, кто морально и материально участвует в моей судьбе. Владимир Пелевин, Россия. Воскресенье. Шаги глухие пред пещерой, вход стража чутко стережет. Рассветный блеск вуалью серой сползает с дремлющих высот. Валун дверной лучом раскрашен, велик, всей стражи не поднять. За ним мертвец. Он им не страшен, но был приказ глаз не спускать. И вдруг... О, помогите, боги! Свет полыхнул, исчезла ночь. У стражей подкосились ноги. Кто устоял, бежали прочь. Трясется ужасом объятый, глазам не веря караул. Но как же так? Воскрес распятый, из тьмы в сияние шагнул. Наполнен гроб теплом весенним, сиянием дивным озарен, все озаряя воскресеньем, Христос воскрес, Он вышел вон. От входа камень отваленный, сознание их давил, как пресс, а он, в нетлении рожденный, воскрес, воистину воскрес. Владимир Пелевин, Россия.

камень. Кто камень отвалит от гроба сегодня, заботила женщин, идущих туда. В печали глубокой, великой тревоге несли ароматы помазать Христа. Взглянувши, увидели, камень отвален, хотя тот валун и велик, и тяжел. Кто был этот сильный и даже отважный, что раньше их, женщин, ко гробу пришел? То Божия воля святая свершилась, из мертвых воскрес Иисус наш Христос, и Он, проявив к нам любовь свою, милость, печали и тяготы жизни понес. А камень любой отодвинуть он может, помехою ставший к нему на пути. И силы твои непременно умножит, чтоб крест, данный в жизни, достойно нести. Заботы людские, что камень огромный, мы сами не сдвинем и не уберем. В молитвах о благости Господа вспомним, прощение свои мы к Нему вознесем. А Он все усмотрит, наш друг и учитель, и камень в песчинку Он враз превратит. Ты только признай, Он Мессия, Спаситель, и с верою крепкой навстречу беги. Сует-суета, все мирские заботы, и хлопоты наши сует-суета. Господь, над душою Ты нашей работай, чтоб Дух Твой вселился в нее навсегда. Тогда тяжкий камень покажется легче, и силы найдутся его отвалить. В спасении Твоем мы становимся крепче, и учимся дальше мы ближних любить. Эрна Гольцов, Траут.

Бог есть Альфа и Омега, начало и конец. Откровение 21:6. Бог не умер, не забыл нас навсегда. Долго терпит, чтобы должное воздать. Он силен спасти от грозного суда тех, кто верует в Христову благодать. Лепрозорий — это наш привычный мир, но проказа незаметна для людей. Из-под воль грех души наши поразил, сатана есть искусительный злодей. Бог не умер и навечно не забыл, о спасении нам в Библии сказал, что бессмертною любовью возлюбил, в жертву сына в мир жестокий ниспослал. Иисус, который умер и воскрес, открывает через крест познания дверь, чтобы каждый в преисподней не исчез. Он несет неугасающую весть. Через тех, чьи вдохновенные уста проповедуют о Боге без прикрас, на горах и в недоступнейших местах слышащие, слушайте сей глас. Бомбы, войны, голод, эгоизм не от Бога, а народа личный путь. Только через свет Христовой призмы постигаешь человеческую суть. На престоле благодати сядет он в свое время, когда весть услышат все, призовет на суд людей со всех сторон, тех, кто не раскаялись совсем. Враг, губитель человеческой души, Богом будет на суде разоблачен. Человек, грех исповедай, поспеши, чтобы не был сатаною обречен. О, прости, Отец Небесный, трудных нас, и спаси от мракобесия в судный час. Валентина Гербер.

Пасхальная. В небо смотрит без опаски, по-весеннему свежа, в дни торжественные Пасхи, христианская душа. Иисуса воскресенье аннулировало страх, так воскреснет, будто семя тела, брошенное в прах. Потому что все мы — синтез духа, тела и души. Потому что наш Спаситель — воскресение и жизнь. Вот и смотрит без опаски зло смирением круша в день весны Христовой Пасхи им спасенная душа. Много раз хоронили меня, но хранимый Господней десницей я живым выходил из огня, полагая, что чудо мне снится. Много раз на мне ставили крест, говоря, он не выживет больше. Но Христос, кто из мертвых воскрес, воскрешал и меня силой Божьей. Оживляя израненный дух, он давал для подъема мне силы. Даже если из тела уйду, выйду я все равно из могилы. И воскресну не только в стихах, в текстах прозы и множество песен. Иисус вырвал жало греха и сказал, «Всякий раб мой воскреснет». И я был Иисуса рабом, Его волю старался исполнить, и чтоб не причинить Ему боль, я стремился Писание помнить. Иногда Он давал мне ремня по-отцовски, чтоб стал я мудрее. Я уверен, Он знает меня, и любовь Его душу мне греет. Александр Савченко, Украина.

Он воскрес. Евангелие от Луки 24:6. Прославьте, народы, Христа воскресения, живой Иисус совершает спасение. Он всех воскресить к новой жизни желает, в бессмертное царство любви приглашает. Воспойте хвалу в честь живого Иисуса. Сегодня нет места печали и грусти. Воскликните громко в бескрайность небес. Наш чудный Господь и Спаситель воскрес! Татьяна Жембровская.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня», выпуск 5, май 1998 года. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному. Первое послание Петра, 2 глава с 21 по 23 стихи. Бог призвал нас к тому, чтобы оправдать, прославить и чтобы нам уподобиться образу Сына Его. Это недвусмысленно открывает нам Его Слово. Ввиду таких целей, Бог даровал нам быть участниками во всех последствиях совершенного Господом на кресте дела и посредством Духа Святого соединил нас с прославленным Господом в небесах. Это означает, что мы уже теперь верой, а скоро и в действительности, разделим с Ним то, что Он как человек получил от Бога. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира, и славу, которую Ты дал мне, я дал им». Это Евангелие по Иоанну, 17 глава, 5 и 22 стихи, а также и то, что мы здесь, на земле, в настоящее время занимаем с Ним место отвержения. Итак, мы призваны к небесной славе, но пока Господь не заберет нас к себе, мы, как свидетели Бога на земле, должны с Ним страдать. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание Филиппийцам, 1 глава, 29 стих.

Будучи соединенными со Христом, мы призваны идти тем же путем, каким шел Он, и поступать так же. Он был для нас славным примером. Разве при взгляде на Него не меняется все? Страдание, которое соединяет с Ним, делает сердце счастливым, каким бы большим оно ни было. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Так свидетельствует Дух Святой об апостолах в Деяниях 5:41. Речь здесь идет о страданиях за правду, за жизнь, уподобленную Иисусу, за отделение от греха и зла. Христос был светом, и люди ненавидели свет. Если христиане являются светом, они также будут ненавидимы миром. Христос свидетельствовал о делах людей, что они злы, и поэтому они ненавидели Его. Если христианин своей жизнью свидетельствует людям об их злых делах и поступках, он также займет место презрения и ненависти, как и его ученики. О христиане, не будем стыдиться такой жизни и таких страданий. Христос любил людей, Он принес для них благодать, и поэтому они ненавидели Его. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Цитата из книги Псалмов, 109 Псалом, с 3 по 5 стих. В синодальном переводе это 108 Псалом. «Мы призваны разделить с ним это место отвержения и страданий. Мы не от мира, как и он не от мира, и поэтому мир будет ненавидеть нас. Но каким утешением будут для нас слова: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Евангелие по Иоанну, 15 глава, 18-19 стихи. Христианство – это не учение, не догма, но живая личность. Догмы могут дать определенные познания, но не могут даровать силу, необходимую для повседневной практики. Творение должно иметь от Бога образец для себя, и Бог дал этот образец в лице возлюбленного Сына. Люди, какими бы хорошими они ни были, даже служители Бога, рано или поздно разочаруют нас. Но как может обмануть наши ожидания тот, чьи совершенства наполняют сердце Отца радостью и благоволением, ведь Он является Спасителем, которому мы всем обязаны. Когда мы смотрим на Его страдания, все абсолютно меняется, в каких бы обстоятельствах нам ни пришлось находиться. Для наших сердец будет радостью принять участие в Его страданиях, и какими незначительными кажутся нам наши страдания, когда мы взираем на Него. Наши сердца знают, что Он из любви к нам стал этой совершенной жертвой за нас, чтобы сострадать нам в наших страданиях. Разве не должно стать для нас радостью следовать по стопам Его? Как прекрасно это выражение Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но и явившегося в последние времена для вас. 1 Петра 1:20. Для нас явился Он на землю. Для нас Он стал жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. За нас умер Он. Римлянам 5:8. За нас предал Он Себя в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:2. Каждый из нас может сказать, как сказал некогда апостол Павел: «Сын Бога возлюбил меня и предал Себя за меня». Галатам 2:20. Нередко мы страдаем из-за своих неверных поступков. Не должно ли это смирять нас? Но Господь был совершенным. Он не сделал никакого греха. Он мог сказать иудеям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. Апостол Павел идет дальше. Он пишет: «Ибо не знавшего греха». 2 Коринфянам 5:21. «И, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 4:15. Господь Иисус не только никогда не сделал ничего греховного, но Он обладал святой природой, в Нем не было греха. Он родился от женщины и потому был настоящим человеком. Но Он родился не от хотения мужчины. Сила Всевышнего осенила Деву Марию, так что Господь не имел греховной природы, как всякий потомок Адама. Он был святым. Но Он никогда не был бесчувственным в отношении того, что делали люди. Мы можем читать в псалмах, которые пророчески говорят о Его страданиях, как глубоко Он переживал все то, что говорили ему люди, и что они ему делали. Это Псалмы 22, 69, 102, 109. В Синодальной Библии, соответственно, 21, 68, 101 и 108. Господь чувствовал гораздо глубже, чем мы, потому что Его чувства не были притуплены грехом, и Он был самой любовью. Кроме того, Он был Творцом Вселенной, а те, кто причиняли Ему боль, были Его творением. Но взор Его был направлен только на Отца. Он творил не свою собственную волю, но волю Отца. Он занял самое
самое низкое место, хотя был Всевышним. На земле нет более низкого положения, чем положение послушания. Но в то же время нет ничего более чистого, ничего более нравственно возвышенного, чем постоянное послушание Богу. Если мы поступаем так же, тогда исчезает жало страданий. Мы все предаем нашему Отцу, мы не судим об этом, но принимаем охотно все из Его руки. Мы в этом случае и себя самих, и наши обстоятельства, и суждение о том, справедливо ли все это или нет, что касается нас, или что мы сами из себя представляем, или чем являются другие, предаем Богу, о котором знаем, что только Его суд совершенно праведен. Итак, когда мы смотрим на Христа, на Его подвиг, на Его жизнь и на Его славу, мы забываем о себе, о наших проблемах и трудностях, о наших страданиях и невзгодах, словом, о собственном «я». Но и не только. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. 2 Коринфянам 3:18. «Да поможет нам прославленный Господь Иисус больше заниматься им, больше созерцать Его дело, Его славу и вообще Его как личность, не просто как персонаж истории, чтобы наша жизнь преображалась в тот же образ силою Духа Святого».

кораблекрушение. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: стоит.
1: Но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
2: Я думал, ты со мной, мальчишка.

0: Итак, жизнь на острове вернулась на круги своя, только теперь уже без Мальте Эте. Некому было пошевелить камушки в сердцах закоренелых грешников. Но среди них рос его сын, который был всеобщим любимцем. Когда люди смотрели на него, невольно вспоминали его отца, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения других. При этом маленького Мальте гладили по голове, дарили сладости, игрушки и растроганные шептали что-то об удивительных глазах. Его мать, как могла и понимала, старалась привить сыну все доброе и предохранить его от влияния диких и грубых, как она говорила, мальчишек. Поэтому она не разрешала ему с ними играть. Каждое утро она читала главу из отцовской Библии, после чего они оба опускались на колени и молились. Скорее всего, они были единственными на всем острове, кто становился на колени при молитве. Мать делала так не из внутренней необходимости, не потому, что она чувствовала такое положение единственным пред тем, кому все должны поклоняться. Она в этом следовала наставлениям покойного мужа, но ни разу в жизни не осознала свою ничтожность и греховность. Спаситель, да, ведь он был спасителем ее мужа, поэтому, естественно, и ее. Вот только почему он не спас ее Мальте из огня, как когда-то трех отроков в печи Вавилонской, то был вопрос, от которого она всякий раз вздыхала, когда он тревожил ее сердце. Спаситель не был ее другом. Он сотворил ее мужа святым и угодным небесам, но не спас его для нее. И когда такой вопрос резанул слух матери, вырвавшись уже из уст ее сына, она ответила, что Бог есть Бог, и он поступает, как сам считает нужным. На кладбище стоял памятник, сооруженный в благодарную память о герое. Тело его, конечно, здесь не покоилось, оно утонуло. Высоко над черным гранитом, над всеми надгробными плитами выступал этот крест, и яркими золоченными буквами сияла надпись «Верному матросу Мальте Эте, отдавшему свою жизнь за друзей». Здесь очень часто бывал Мальте-младший. К этому черному кресту он любил прикасаться своей головой, и его сердце наполняло нескрываемая и по-детски наивная гордость за отца, которого он едва знал.
1: А где, интересно, поставят памятник мне?
0: Такие мысли часто находили место в детской головке. Ему очень нравилось, что об отце люди имели хорошее мнение, постоянно его хвалили. И маленькому Мальте хотелось во что бы то ни стало тоже стать героем. Сделать что-то такое, чтобы о нем говорили и говорили. Чтобы ему воздвигли памятник, ну хотя бы такой, как у отца. А может быть и лучше. Каждое воскресенье фрау Эте с сыном шла в лоно Слова Божьего. Потому что так делал в свое время и отец. Малыш надевал тогда свой лучший костюм и важно держал под мышкой отцовскую псалтирь. Он охотно шел туда, потому что любил тишину. И внимательно слушал то, что говорилось в церкви. И вот однажды, когда они возвращались из церкви.
2: Мама, почему не все люди такие, как мы, и каким был отец?
0: Женщина сразу и не сообразила, задумывалась ли она когда-нибудь над этим, а потому промолчала.
2: Они не ходят послушать Слово Божие и не молятся, как мы. Почему, мам?
3: Потому что им не нравится так жить. Они грубияны и безбожники.
0: Она немного думала над тем, что говорила, так как для нее гораздо важнее было то, что утром они поедут в город и купят для нее новое платье, а для него новую шапочку. И теперь, глядя в вопрошающие глаза сына, она пояснила.
3: Безбожников всегда больше, чем набожных людей.
2: Из-за безбожников Господь Иисус умер, да, мама?
3: Да, мальчик.
2: А те, за которых умер отец, тоже были безбожниками?
3: Не знаю я этого, сынок. Я ведь с ними не знакома, но они показали себя благодарными людьми. И это прекрасно с их стороны.

0: Мама, но ведь это был их долг.
1: Что, Мальте?
0: Раз отец умер, а они благодаря этому живы, то само собой разумеется, что они поставили ему памятник и дают нам деньги. А если бы они не поставили ему памятник, то не всякий смог бы прочитать, что он умер за них.
1: Да, Мальте.
0: Если кто-то умрет за меня, то и я должен буду давать деньги, чтобы поставить памятник, да, ма?
1: Благодарным нужно быть всегда. Ну, пойдем быстрее.
2: Фу, пошел!
1: Какая невоспитанная собака! Аж страшно! С тобой все в порядке, сынок?
0: Да, мама, пошли!
3: На сердце у женщины стало вдруг тяжело. В ее комнате висел маленький плакат, подаренный когда-то мужем. В этот момент она отчетливо вспомнила, что ее муж в последнее время читал его чаще обычного.
4: «Делаешь ли ты для меня то, что я для тебя?»
3: Услышала она как-то его шепот. Мальте не был безбожником. Никак не был. Он часто говорил о себе как о грешнике. А то, что сын спросил сегодня о смерти Господа Иисуса за безбожников, было утешением его отца. А как дело обстояло с ней? Она-то в любом случае не безбожница. Но почему же ее сердце в этот миг кричало, и этот крик отдавался такую болью в ее душе? Или ей чего-то не хватало, чего-то очень важного, даже самого важного? Но чего? Мать обняла и поцеловала сына. Мальчик ощутил радость и улыбнулся ей. Ведь он не хотел быть дикарем, как другие мальчишки. Увы, никто не замечал, что могущественный враг Бога приступил к своему делу. Высокомерие, с каким Мальте смотрел на других мальчиков, злых мальчиков, как он говорил, стало благодатной почвой для заносчивости и гордыни, которые были посеяны тщеславием и мертвой верой матери. Ну а бравые рыбаки больше всего почитали солнце, которое дает рост всему на земле. Никто не видел этого, в том числе и пресвитер. Как раньше отец Мальте был отрадой для его старого сердца, так теперь и сын. Он не замечал в мальчике ничего, кроме яркого света, и видел в его глазах открытое небо. Он часто приводил его в свою комнату, усаживал перед собой и рассказывал о Спасителе, который его благословлял и любил, и о его отце, ожидающем его на небесах. Мальте нравилось все это слушать. Он находил совершенно естественным, что Спаситель любит именно его, ведь его любили все люди, ну не считая нескольких злых мальчишек, которые росли плохими и безбожными, и, конечно, они понимали, что он был набожным и добрым.

0: Продолжение в следующих выпусках журнала.
1: Отцы и матери, подумайте о детях, ведь дети наше зеркало всегда. Ходите перед Богом в Его свете, чтоб не жалеть потом о жизни никогда. Иисус оставил нам пример чудесный, чтоб шли всегда мы по Его следам, чтоб видели, где ждет нас ров отвесный, где туча нависает, где беда. Что пишем мы на детские страницы? Что мы влагаем в их сердца, умы? Доверие Богу и Его деснице, или маловерие и сомнений тьмы? Что видят в нас они? Смирение, послушание, жизни странников, или мысли о земле, своих удобствах и плотских желаниях? Все дети видят и возьмут себе.

Веков взирая, я вижу благодать и луч, что верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение.

Во все времена Бог имел на земле своих свидетелей. Во все столетия повсеместно у него были такие люди, которых он знал, любил и охранял, хотя бы они оставались в тайне. Ничьи очи, кроме очей Божьих, не видели 7000 человек, верных ему, которые в дни всеобщего отпадения во времена царствования Ахава и Иезавели не преклонили своих колен перед Ваалом. Первая книга царей или Третье царство, 19:18. Вне сомнения, в мрачные времена истории христианства также были соблюдены тысячи и тысячи верных, которых сам Христос в долгожданный грядущий день славы и великолепия поставит пред собой чистыми и непорочными. Лучи его благодати, славы и великолепия в день вознаграждения со многих стряхнут мусор средневековья и возложат на их головы венцы, сияющие драгоценными камнями. Как драгоценно это ожидание, которое уже сейчас переполняет души ликованием и радостью. О, да ускорит Господь наступление того благословенного дня ради имени Своего. Богобоязненный всегда кроток, и такие в основном живут в тишине неприметно и в большинстве своем в неизвестности. Нет кротости истине и глубже той, которая истекает из познания благодати. Кроткие люди в летописях истории занимают незначительные места в основной массе. Их минует всеобщее внимание. В противовес таковым напористы, скандальные еретические фанатики производят много шума, так что никак не могут остаться незамеченными. Это в основном является причиной того, почему многие историки так старательно описывают неразумные идеи и злые козни таких людей. Мы же отодвинем в сторону эту тему и приступим сначала к обзору первой части нашего исследования, а именно поговорим о 7 церквах или общинах в Малой Азии. Эти 7 посланий, адресованных 7 церквам, послужат нам как бы введением в дальнейшее исследование. Мы же уверены в том, что они не только исторические документы, но и носят в себе глубокий пророческий смысл, пророческий характер. Безусловно, они абсолютно историчны, и мы должны признать этот факт во всей полноте, если желаем исследовать пророческий характер посланий. Фактически, 7 церквей находились в 7 названных городах и точно в таком состоянии, как это описано в этих посланиях. Однако также непреложно и то, что намерением того, кто знает конец прежде начала, было предание посланиям не только исторического характера, но и пророческого значения. Если бы кто пожелал ограничить эти 7 посланий 7 малоазиатскими церквями, то этим он повредил бы целостность характера откровения и потерял бы обетованное благословение. Ибо «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Эти слова раскрывают пророческий и символический характер всей книги. Вторая и третья главы книги не есть исключение из этого. Сам Господь вводит нас в таинственный характер послания, говоря: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел – суть 7 церквей». Число 7 весьма знаменательно, оно означает полноту всемогущего промысла или пути Божьего относительно времени. Таково число дней недели, седьмина израильтян, 7 притчей Царства Небесного. Оно часто употреблено в книге Откровения, когда дело касается ответственности живущих на земле, будь то иудеи или язычники, а также церкви Божьей. Мы находим здесь 7 церквей, 7 звезд, 7 светильников, 7 ангелов, 7 труб, 7 чаш и так далее. Во второй и третьей главах говорится об ответственности церкви на земле как объекта господства и присутствия Бога. С 4 по 19 главы она рассматривается на небе, а в заключительных главах мы видим ее явление с Господом в его великолепной славе. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Откровение 19:14. Значительная часть книги, точнее 6 главы, показывает иудеев и язычников, стоящих перед судом, который исходит от трона Бога на небе. Однако этот суд начинается лишь тогда, когда церковь истинная невеста Агнца будет взята на небо, а номинальная церковь, как развращенная, окончательно будет отвергнута. Разделение книги на 3 основных части, произведенное самим Господом, делает порядок событий понятным и имеет важнейшее значение при исследовании Откровения. В 1:19 написано: «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Все это есть содержание и назначение всей книги. «Что ты видел» относится к откровению Иисуса, которое видел Иоанн в первой главе. «И что есть» — тогдашнее состояние церквей, поименно описанных во второй и третьих главах. «И что будет после сего» — события, описанные в четвертой главе и до конца книги. Таким образом, третья основная часть начинается с четвертой главы. Дверь на небе была открыта, и апостол был приглашен подняться и войти в нее. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».
Эти обращенные к апостолу слова абсолютно созвучны словам из 1.19. Дела, которые есть и которые должны быть после них, не могут совпадать во времени, ибо одному нужно завершиться, чтобы могло начаться другое. Число 7, если употребить его не в буквальном, а в библейском значении, всегда обозначает совершенство, полноту. Очевидно, что во 2 и 3 главах оно употреблено именно в этом смысле. Во времена апостолов, как нам известно, были и другие церкви, кроме этих названных поименно. Однако только эти 7 были избраны и сопоставлены, чтобы явить совершенную и законченную картину того, что должно произойти позднее в истории церкви. Господь заранее предвидел, что важнейшие нравственные элементы, существовавшие тогда, явятся по истечении времени вновь. Таким образом, здесь мы имеем семикратное божественно-совершенное отображение постоянно развивающегося состояния названных церквей, их ответственности в течение всего времени, их существования на земле.

Дорогие братья и сестры, ваши отзывы и пожелания явились серьезным стимулом и ободрением в совершении данного труда. Мы сердечно благодарим всех, кто поддерживает нас молитвенно, морально и материально. Да воздаст сам наш прославленный Господь каждому по богатству своей благодати и милости. Ваши наименьшие братья в Господе.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: В нашем сегодняшнем изучении первого послания Иоанна мы поговорим на очень важную тему. Мы постараемся понять, в чем кроется секрет того, как быть довольным своей жизнью. Если вы недовольны тем, как живете, вам обязательно стоит послушать нашу передачу. Сегодня мы будем говорить об этом, а также о многом другом. Я приветствую вас, дорогие друзья, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Как я уже сказал, мы все еще изучаем первое послание Иоанна, и сегодня продолжим его чтение с 15 стиха. Так что откройте, пожалуйста, свою Библию на 15 стихе 2 главы 1 послания Иоанна. Но прежде чем начать, давайте придем к Богу в молитве. Господь, я молю Тебя, дай мне Твою благодать и помоги мне понимать Твое Слово. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твое. Аминь. Я прочту стихи с 15 по 17 и затем дам им небольшое объяснение. Итак, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Знаете, Библия описывает христианство как брачный союз с Богом. Именно так. Христианство не религия, а отношение с Богом, которое Библия приравнивает к тем узам, которые объединяют мужа и жену в браке. Какой грех, совершенный женой, может причинить самую большую боль мужу? Я думаю, все, особенно те, кто уже состоит в браке, без труда ответят на этот вопрос. Неверность. Жена может сделать множество ошибок, но если она не верна своему мужу, если она изменяет ему, то это ранит мужа больше, чем что-либо другое. Друзья мои, 15 стих предостерегает нас от неверности по отношению к Богу. Это грех, который ранит нашего Небесного Отца сильнее всего. Мы соединены с Иисусом Христом. Наше взаимоотношение с Ним основывается на любви. Увлечение соблазнами мира подобно измене в браке. Это приносит самую большую боль Богу. В послании Иакова сказано следующее. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Когда христиане следуют за соблазнами мира, они совершают духовное прелюбодеяние. Именно так на это смотрит Бог. Он хочет, чтобы мы были преданы Ему в любви. Если же мы ставим что-либо между собой и Ним, мы совершаем духовную измену. Послушайте еще раз, что говорит Иоанн в 15 стихе. Мы прочитаем его снова, а потом я объясню, о каком мире здесь говорится. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Во-первых, мне нужно сказать одну очень важную вещь. Через вас не может течь Божья любовь, если вы живете по-мирски. Стремясь к материальным благам, будучи гордым, жадным и эгоистичным человеком, невозможно иметь в сердце Божью любовь. Я не говорю, что таким образом вы можете потерять свое спасение, потому что это было бы неправдой. Я только утверждаю, что если вы не верны Богу, не ожидайте, что Он будет проявлять свое расположение по отношению к вам. Что это значит? Я попытаюсь объяснить это вновь на примере брака. Если муж изменяет своей жене, ему не стоит надеяться, что каждый вечер после работы его будет встречать море цветов. Жена вряд ли будет шептать ему на ухо нежности или дарить приятные пустячки. Она будет глубоко оскорблена и огорчена, и, скорее всего, отдалится от мужа. Почему же мы думаем, что этого не произойдет в наших отношениях с Небесным Отцом? Когда нас заботят только материальные, мирские ценности, Бог скорбит. И мы не можем испытывать Его мир и любовь в своем сердце. Библия призывает нас, не оскорбляйте Духа Божия. Мирские похоти действительно оскорбляют и угашают в нас Святой Дух. Именно поэтому Иоанн говорит, если вы любите мир, в вас нет любви отчей. Посмотрите, что сказано далее, в 16 стихе. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн хочет, чтобы мы ясно понимали, что он имеет в виду, когда употребляет слово «мир». Так чего же нам не следует любить? Здесь, конечно же, не идет речь о физическом творении Бога, которое действительно прекрасно, и мы можем только восхищаться им. Мир — это нечто совершенно другое. Иоанн приводит три характеристики этого мира. Первая из них — похоть плоти. Наша старая и испорченная природа, которой мы все обладаем, даже став христианами, остается с нами до тех пор, пока мы не соединимся в вечности со Христом. Но поскольку Святой Дух живет в нашем теле после того, как мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, мы можем победить нашу старую греховную природу. Библия говорит нам, что если мы ходим в Духе, мы не являемся больше рабами плоти. Мы с вами можем вырваться из рабства греха, если доверяем Иисусу постоянно, каждую минуту. Но если мы не полагаемся на Христа, наша старая природа, унаследованная нами от Адама, сразу же выходит на передний план и начинает требовать удовлетворения ее желаний. Это похоти. Как же наша плоть любит грех? Ей так приятно купаться в нем. Если вы не доверяете Богу в трудных ситуациях, плоть находит свой выход — утопить их в вине. А как ей нравится половая распущенность? В конце концов, нам же нужно удовлетворять свои биологические потребности. Плоть также обожает наркотики. Это же такой простой путь забыть о проблемах. Если вы, будучи христианином, предаетесь таким порокам, вы являетесь прелюбодеем, и именно так на вас смотрит Бог. Вы изменяете Господа Иисуса Христу, и это одна из черт этого мира. Я не очень подробно говорю

машину, вы про себя подумаете, как же вам хочется ее иметь, чтобы все видели, какой вы крутой и богатый. Это похоть очей. Если вы когда-нибудь смотрели на дом другого человека и завидовали ему в сердце, то вы также совершили этот грех, предавшись похоти очей. Вы поступили по-мирски, потому что, делая так, показали, что недовольны тем, что имеете. Другими словами, вы сказали, что ваши взаимоотношения с Иисусом Христом недостаточны, и вам нужно то, что дает мир. Библия говорит нам: «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам Бог сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Друзья мои, приблизились ли вы в своей духовной жизни к такому моменту, когда смогли сказать, что для вас достаточно иметь лишь Христа, и соблазны этого мира не привлекают вас? Надеюсь, что это так. Многое в нашей жизни зависит не от материальных благ. Господь может благословить нас домом или машиной. Это замечательно, но нам не следует любить эти вещи. Мы должны всем сердцем любить Иисуса. Как сказал Павел, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Апостол Павел отказался в своей жизни от очень многих вещей, так же, как и Иисус Христос, который в буквальном смысле не владел ничем материальным, кроме своей одежды. И тем не менее, он был самым счастливым человеком, ходившим когда-либо по этой земле. В его сердце жила любовь и тесные взаимоотношения с Богом Отцом, которые давали ему абсолютно все необходимое. Бог — это все, что нам нужно в этом мире, друзья мои. Вы уже убедились в этом? Никакие вещи не могут сделать человека счастливым. Я живу в одном из богатейших городов Америки, и я знаю, что Америка вообще одна из самых богатых стран мира. И если я не ошибаюсь, в нашем городе больше миллионеров на душу населения, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. Я, правда, не богач, не думайте, на самом деле я, скорее всего, беден. Но вот что я хочу сказать. Живя в богатейшем городе, богатейшей страны мира, я вижу, что люди здесь несчастны. Не так давно я был в одной из самых бедных стран мира — Гаити. Люди там живут в крошечных земляных хижинах. Многим приходится ходить по несколько километров только для того, чтобы набрать питьевой воды. Там нет электричества, телефонов, радио, ничего. И тем не менее, я заметил одну интересную вещь. Гаитяне, в общем и целом, гораздо счастливее американцев. Разве это ни о чем вам не говорит? Деньги и вещи не делают людей счастливыми. Как-то раз одного очень богатого человека спросили, сколько денег ему нужно, чтобы быть счастливым. Знаете, что он ответил? «Еще чуть-чуть, но еще чуть-чуть». Он понял одну важную вещь. Деньги не приносят счастья. Они не приносят мира или удовлетворения. Бог спрашивает христиан, почему вы стремитесь получить только то, что дает этот мир? Это не сможет наполнить вас. Только я могу это сделать. Только я, говорит Бог. Иоанн призывает нас не любить мир или то, что в мире. А теперь обратите внимание на последнюю характеристику мира, которую Иоанн упоминает вслед за похотью очей. Это гордость. Гордость житейская, называет ее Иоанн. И, кстати, для того, чтобы гордиться, также не обязательно быть богачом. Гордость жаждет только славы. Человек хочет вознесения себя самого на определенный пьедестал. И, кстати, такое можно увидеть даже в церкви. Некоторые стремятся быть пастырями или диаконами только потому, что хотят выделиться и завоевать всеобщее почтение. Такие люди любят внимание, потому что оно льстит их самолюбию и гордости. Богу ненавистны такие дела. Об этом ясно говорит Библия. Эти три характеристики составляют мир, который, как вы уже видели, пытается соперничать в нашей жизни с Богом. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как-то раз я слышал замечательную историю от одного известного американского проповедника. Он проводит служение главным образом в Южной Америке. И вот как-то раз, после его евангелизационного собрания, к нему подошел человек и попросил поговорить с ним. Он рассказал следующее. «Когда я заканчивал медицинский институт, где учился на окулиста, я поверил в Иисуса Христа и почувствовал, что Он призывает меня быть миссионером, врачом-миссионером. Тогда я обратился за советом к своим друзьям и спросил, что они думают об этом. Все единодушно сказали: «Ты просто сумасшедший, ты выбросишь свою жизнь на ветер, если отправишься в миссионерское путешествие. Ты блестящий врач и можешь получить очень прибыльное место в больнице, зарабатывать кучу денег, иметь красивый дом, хорошую семью и шикарную машину. Забудь эти безумные идеи о том, чтобы отправляться навстречу трудностям и быть врачом-миссионером. Это же верх безрассудства».
И, по словам доктора,

он последовал тому совету и вот уже 20 лет успешно практиковал как окулист в одном большом городе в Южной Америке. У него был красивый дом, машина и все, что он только мог пожелать в материальном плане. Но в его жизни не было мира и счастья. Он сказал, 20 лет я делал то, что мне когда-то посоветовали. И вот я абсолютно несчастен. Что же мне делать?» Проповедник ответил, «Доктор, я скажу вам, что, как мне кажется, вы должны сделать. Я думаю, вам следует послушаться Бога и стать миссионером, как когда-то он сказал вам». Именно так и поступил тот доктор. Несколько лет спустя проповедник и доктор снова встретились, и доктор сказал, что с тех пор, как он стал служить Богу в качестве врача-миссионера, он провел самые лучшие годы своей жизни. Не послушавшись в свое время Бога, доктор совершил грех прелюбодеяния. Его прелюбодеяние состояло в том, что он выбрал жить ради благ этого мира, вместо того, чтобы жить для Бога. И как тяжело ему было расплачиваться за это. Друзья мои, знаете ли вы теперь, как быть довольным своей жизнью? Пришли ли вы к пониманию того, что только Бог может наполнить вас? Если нет, то вам следует обратиться к Нему всем сердцем, и тогда Он станет для вас реальностью. Необходимо доверить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он наполнил вас Своим Святым Духом. Тогда вас не будет соблазнять то, что предлагает мир. Я хотел бы дать вам еще одну хорошую причину, почему не следует желать того, что в мире. Посмотрите на 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Как вы думаете, смогут ли богачи взять свои деньги с собой, закончив земную жизнь? Мы приходим в этот мир, не имея ничего, и точно так же покидаем его. Как гласит одна поговорка, у Савана нет карманов. Как это бессмысленно — стремиться к деньгам, заботиться об их накоплении больше всего на свете, а затем умереть и оставить все тем, кто, скорее всего, даже и не любил вас, и кого, скорее всего, вы не любили тоже. Какой абсурд! Но чаще всего люди стремятся именно к этому. Они готовы сделать все возможное, даже убить, чтобы завладеть богатством. Разве это не верх безумия? Может быть, кто-то из слушающих меня чувствует, что мои слова обращены лично к нему. Возможно, вы хотите сказать, «Да, я живу лишь материальными ценностями, и я недоволен своей жизнью. Что же мне делать?» Если вы уже являетесь христианином, то ответ для вас такой. Пребывайте в свете. Библия призывает нас ходить во свете, подобно как и Он во свете. Чем ближе мы ко Христу, тем меньше мы соблазняемся похотями мира. Чем лучше у мужа отношения с женой, тем меньше у него соблазна увлечься другой женщиной. И напротив, чем больше он отдаляется от жены, если между ними размолвки и разногласия, тем больше вероятность, что он соблазнится связью с другой женщиной. Иоанн говорит нам, что если мы ходим в свете, мы не будем желать того, что в мире. В своем послании Иоанн упоминает также о том, как люди могут ходить в темноте. Это описание относится к тем, кто не знает Бога. Христианин не может ходить во тьме. Пребывающий во тьме наполнен болью и ненавистью. Но дитя Божье не может жить так. Верующий не может жить во тьме, потому что он был призван в свет. Но должен вам сказать одну вещь. Возможно, христианин и не может жить во тьме, но он может жить в полумраке, где уже нет тьмы, но также нет и света. К сожалению, многие христиане живут так. Они не ходят во свете, они не пребывают во тьме, они где-то посередине, в сумеречной зоне, если вы не против такого сравнения. И, надо вам сказать, это очень опасное место для христиан. Именно здесь мы подвержены искушениям мира больше всего. Библия изображает мир как блудницу, то есть проститутку. Интересно заметить, что проститутки выходят на работу именно ночью. Именно в это время они появляются на улицах. А знаете почему? Конечно же, можно привести разные причины, но одна из них, как мне кажется, ночью они выглядят лучше. Косметика скрывает изъяны их лиц. Даже самая уродливая проститутка сможет найти клиента, если будет достаточно темно. Друзья мои, мы отходим от Бога, если вокруг нас мало света. Когда в нашей жизни сгущаются сумерки, мир кажется очень привлекательным. Именно тогда мы начинаем желать удовольствий, которые Он предлагает. Именно тогда мы завидуем тем людям, у которых дома лучше наших, машины лучше наших, денег больше, чем у нас. Ведь Иисус для нас перестает быть центром жизни. Но будьте осторожны, друзья мои, это очень опасное положение.
Бог не хочет, чтобы мы находились между светом и тьмой. Мы призваны ходить во свете. Иисус может исполнить все желания нашего сердца. Как поется в одном старом гимне, «В свете Его славы и благодати блекнет все, что дает этот мир». Соблазны мира теряют свою привлекательность для нас, когда их освещает слава и благодать Христа. Я не знаю, слышит ли меня сегодня тот, кто полностью поглощен материализмом, похотью очей и житейской гордостью. Может быть, вы никогда не обращались ко Христу и не призывали Его стать вашим Спасителем. Возможно, никто не говорил вам, что существует Бог, который любит вас и заботится о вас. Бог, который так возлюбил вас, что послал Своего единственного Сына, чтобы принести свою жизнь в жертву за ваш грех. Бог любит вас, но Он также не может закрыть глаза на ваш грех. Он не был бы праведным и справедливым, если бы поступил так. Но Он дал нам путь искупления, жертвы Иисуса на кресте. Иисус умер за вас, Он есть Сын Божий. Он не только умер за вас, но и через 3 дня после этого воскрес и вознесся на небеса. Он живой Спаситель. Если вы обратитесь к Нему и попросите Его спасти вас, Он обязательно это сделает. Он простит вам все ваши грехи, и вы сможете обрести вечное взаимоотношение с Богом, любовь, которая наполнит ваше сердце и освободит вас от рабства греха. Я не думаю, что вы хотите продолжать ненавидеть людей всю свою жизнь. Вы не хотите жить без мира и радости в жизни. Иисус — это путь, который освобождает нас от всего этого. Обратитесь к Нему. Он так сильно вас любит. Попросите Иисуса спасти вас, и Он сделает это. Но, как я вижу, время нашей передачи подошло к концу. Оно летит так быстро. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели. До встречи через неделю.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 18. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к 3-му дню. Ибо в 3-й день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к 3-му дню, не прикасайтесь к женам». На 3-й день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его, в чем будет он спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Сам бросайте его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В южной части Синайского полуострова между Акапским и Суэцким заливами Красного моря возвышается ряд горных вершин. Эта горная цепь состоит из трех параллельных гребней, тянущихся в направлении на северо-восток. Средний гребень принято считать местом расположения знаменитой горы Синай, у подножья которой остановились израильтяне через 3 месяца после выхода из Египта. Там оставались они целый год, и там был дан им закон, который получил название «Закона Моисея». Это тот самый закон, который содержит 10 заповедей, записанных на страницах Библии. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами начинаем изучение 19 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о том, как Израиль приходит к горе Синай, как Моисей передает своему народу слова Бога, что народ отвечает на эти слова, как народ израильский относится ко дню, когда Господь сойдет пред глазами всего народа на гору Синай, и как Бог сходит на эту гору. Вообще, в главах с 19 по 24 речь идет о законе. Народ Израилев приходит к горе Синай и получает от Бога закон. Так народ, по сути дела, меняет отношение благодати на подчинение закону Божию. Давайте теперь прочитаем о том, как израильтяне приходят к горе Синай. Начнем со стихов 1 и 2. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Народ Израилев приходит к горе Синай, туда, где он получит закон Божий. И здесь опять Бог будет действовать с благодатью по отношению к евреям. Он предоставит им самим возможность решить, хотят ли они и далее вверять себя Богу, который будет вести их, как вел после исхода из Египта. Или же они вместо этого вступят в другие отношения, отношения закона. Я читаю 3, 4 и 5 стихи. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Оказывается, Бог носил народ израильский как бы на орлиных крыльях и принес их к себе. Вот что значит ходить Божьей благодатью. Народ Израилев проделал путь из Египта к горе Синай Божьей благодатью. И вот теперь Бог спрашивает у них, хотят ли они принять законы и заповеди. Здесь, пожалуй, нужно несколько слов сказать об орле. Орел – птица хищная, что подтверждает и Библия в 26 стихе 9 главы книги Иова. «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Сам Господь Иисус Христос сказал в 28 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И тем не менее, орел используется в Писании как символ Бога и всего божественного. В книге пророка Иезекииля Бог является с лицом орла. В 4 главе книги Откровения Бог явлен в виде летящего орла. Орлом восхищаются за размах его крыльев, благодаря которым он может парить высоко в небе. Другими словами, орел – это своего рода реактивный лайнер в мире птиц, а его крылья – это, несомненно, символ божества. В 4 стихе 19 главы книги «Исход» Бог говорит Израилю: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе?» Это, друзья мои, и есть Божья благодать, чудесная, бесконечная и прекрасная. Этой благодатью Бог вывел Израиль из Египта и привел его к горе Синай. Бог увидел, как народ Израилев безнадежно и беспомощно страдал в египетском рабстве, и Он избавил их и искупил кровью. В ту самую ночь, когда ангел смерти не коснулся домов народа Израилева, эти люди вышли из Египта. Они пришли к Черному морю, где фараон мог без труда перебить их всех, как диких зверей. Но Бог вмешался и своей чудесной силой перевел их через Черное море. Как видите, Бог действительно несет их на орлиных крыльях. На пути из Египта к горе Синай произошло 7 событий, в которых Бог приходит на помощь израильтянам. Бог дал Израилю манну, когда им нечего было есть, и воду, когда им нечего было пить. Бог сделал горькие воды Мерры сладкими. Бог избавил израильтян от Амалека. Все это время Бог нес Израиль на орлиных крыльях, и точно так же Он несет нас и сегодня. Он ведет нас по жизни Своей благодатью, если мы поступаем по вере. А вот теперь у горы Синай Бог напоминает Израилю, как Он вел его и заботился о нем. И после этого предлагает выбор – благодать или закон. Бог спрашивает: будут ли израильтяне соблюдать заповеди, если Он даст их Израилю? И народ Израилев готов променять благодать на закон. И сегодня многие делают то же самое. Это прискорбно, потому что сегодня Бог спасает людей не законом, а благодатью через Иисуса Христа. Между благодатью и законом существуют огромные различия. Закон требует, благодать дарует. Закон говорит «делай», благодать говорит «верь». Закон взыскивает, благодать награждает. Закон говорит «постоянно трудись», благодать говорит «сохраняй покой». Закон угрожает и проклинает, благодать увещевает и благословляет. Закон говорит «сделай так, и будешь жить». Благодать говорит «живи, и будешь так делать». Закон осуждает лучших. Благодать спасает худших. Закон раскрывает одновременно и характер Бога, и слабость человека. Апостол Павел в 19 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит сегодня к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Бог дал закон не как средство, которым можно спастись. Еще никто никогда не спасся, только лишь выполняя закон. Попробуем припомнить хоть одного. Так почему же Бог все-таки дал закон? Была причина, и вполне определенная. О ней говорится в 19 стихе 3 главы послания к Галатам. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Закон таким образом дан для того, чтобы открыть нам, что мы грешники. И дан он был на время, пока на землю не придет семя. а семя, о котором говорится в этом стихе, Господь Иисус Христос. В 24 стихе той же главы Павел продолжает. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Детоводитель – это отнюдь не школьный учитель. Детоводителем в домах римских патрициев называли раба, который заботился о детях. Он одевал их, умывал, вытирал им носы, а если была необходимость, шлепал их. Когда ребенок подрастал, детоводитель водил его в школу. Слово «педагог», пришедшее к нам из греческого языка, буквально значит «детоводитель», то есть тот, кто берет ребенка за руку и отводит его в школу. Закон и есть наш детоводитель, наш педагог. Он берет нас, как маленьких детей, за руку, подводит нас ко кресту и говорит: «Мой маленький друг, тебе нужен Спаситель. Ты согрешил, и теперь тебе обязательно нужно спастись от наказания». Теперь давайте прочтем 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог изначально хотел, чтобы весь Израиль стал царством священников. Но из-за того, что они не вошли в землю Кадес-Варни, а также сотворили золотого тельца и поклонялись ему, пока Моисей на горе Синай принимал закон Божий, только одно колено было избрано в священники. Однако конечная цель Бога в тысячелетнем царстве – сделать весь народ царством священников. И сделано так будет через много лет после того, как церковь будет вознесена с земли на небеса к Господу Иисусу Христу в Новый Иерусалим. Прочтем теперь 7 стих. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, который заповедал ему Господь». Только послушайте, с какой уверенностью они отвечают. Вот 8 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу». Тогда у горы Синай человечеству был дан закон Божий, и первым его получил народ Израилев. Закон действовал от горы Синай до креста на Голгофе. Это было Божье откровение, свидетельствующее людям, что они не в состоянии выполнить закон. Израиль сказал: «Все, что сказал Господь, исполним». То есть они заявили: «Дай нам поскорее этот закон, и мы будем его соблюдать». Они даже не поинтересовались, что же это за закон. А потом... На протяжении 1500 лет они доказывали, что не в состоянии исполнить его. И сегодня точно так же думают и ведут себя очень многие люди. Они уверены, что земной, плотский человек может быть угоден Богу. А ведь плотский человек не может соблюдать закон. Сколько раз он ни пытался, результат всегда был плачевным. Закон дан для того, чтобы ограничивать ветхую человеческую природу. Но ветхая природа сродни революционеру-анархисту. Ее нельзя ограничивать. Апостол Павел так говорит об этом в 6 и 7 стихах 8 главы послания к римлянам. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И в вас, и во мне живет ветхая природа, которая враждебна Богу. Она не может покориться Богу и не может радовать Его. Хорошо, если вы уже поняли на примере собственной жизни, что вы не в состоянии соответствовать требованиям Бога. И слава Богу, что он позаботился о другом выходе. Нет более лицемерного человека,

слова народа Господу. Много лет назад одна образованная дама сказала мне: «А ведь правда, что принятие закона было для Израиля прекрасным и чудесным событием?» И мой ответ, наверное, потряс ее до глубины души. Я сказал: «Не вижу здесь ничего прекрасного. Это было страшное и ужасающее событие». Прочтем 10, 11, 12 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Напряжение достигает небывалой величины. Как по-вашему, можно ли то, что происходит дальше, называть прекрасным? Детям Израилевым запрещают подходить к горе и касаться ее, а если они не послушаются, то будут убиты. Это, друзья мои, совсем не прекрасно. Это ужасно. Прочтем теперь стихи с 13 по 16. «Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане». Это не какой-нибудь парад алле в цирке. Это принятие закона Божия. Это страшное событие. «И весь народ вострепетал от ужаса». Я читаю стихи с 17 по 21. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: „Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него“». Некоторые израильтяне думали, что увидят нечто захватывающее. Но на самом деле они ничего не увидели. Они лишь услышали голос. И до сегодняшнего дня верно то, что сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Теперь прочтем стихи с 22 по 25. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: „Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: „Проведи черту вокруг горы и освети ее“. И Господь сказал ему: „Пойди, сойди, потом взойди ты с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их“. И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Подводя итог написанному в 19 главе, необходимо сказать, что обещание Израиля соблюдать закон было слишком поспешным.

Они никогда бы не дали это обещание, если бы знали, как они слабы. Существует огромное различие между эпохой закона и эпохой благодати. Из следующей 20 главы книги «Исход» мы с вами более подробно узнаем о том, как Бог дал Израилю 10 заповедей, как Бог запретил идолопоклонство, как подействовало явление Бога на народ израильский и какие указания дал Бог относительно жертвенников. В этой 20 главе книги «Исход» мы прочитаем, как Бог дал израильтянам 10 заповедей. Но надо заметить, что 10 заповедей являются только частью закона. Здесь же Бог дает указание о жертвеннике, ведь закон и жертвенник неразделимы. Закон доказывает, что человек грешен и ему необходимо искупление. Человеку нужен жертвенник, на котором он будет приносить жертвы. За грехи должно было пролить кровь животных. Я полагаю, что здесь можно провести такую аналогию. Зеркало можно уподобить закону. Зеркало показывает, чистое у вас лицо или нет. Если вы видите в зеркале, что у вас грязное лицо, то вы умываетесь. Но умываетесь вы не с помощью зеркала. Под зеркалом всегда находится умывальник, который можно уподобить жертвеннику. С помощью умывальника вы очищаете от грязи свои руки и лицо. Точно так же и закон – это зеркало, которое показывает, что мы грешны. И рядом с этим зеркалом всегда присутствует умывальник, то есть жертвенник. Принося на нем жертву, человек очищается от грехов. Рассматривая 10 заповедей, необходимо отметить, что никаким человеческим измышлением не удалось отменить или принизить их значение, хотя человек постоянно пытался ввести какую-то свою, новую мораль. Попытки изобрести эту новую мораль предпринимались задолго до постановления закона Божьего. Еще в Эдемском саду, когда человек впервые ослушался Бога. Люди пытались ввести новую мораль и до потопа, и после него. Так продолжается и по сей день. Но то, что сегодня называется новой моралью, не представляет собой ничего иного, кроме как очередную попытку обосновать бунт человека против Бога. Нам бывает очень приятно думать, что мы просвещенные, начитанные, умные, современные люди, отказавшиеся от изживших себя предрассудков. Однако это вовсе не так. Все наши грехи старые и грубые, а сами мы – обычные грешники, каких на земле были многие и многие миллионы. И критерием нашей греховности по-прежнему остаются 10 заповедей, в которых установлены нормы и требования Бога. И никто не может безнаказанно их нарушать. Разговор о 10 заповедях мы продолжим в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

0: Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной, аллегорической форме, близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча. Ходил по городам и селениям проповедник, рассказывая людям о Боге. Однажды к нему обратился ученый муж и начал насмехаться над ним, говоря, что Бога нет, так как все произошло в результате эволюции и большого взрыва. Тогда проповедник спросил: «А откуда появился большой взрыв? Откуда появились законы Вселенной? Разве не Творец так премудро все устроил?» На это ученый муж не смог ответить. Долго думая и рассуждая, ученый также обратился к вере. Чтобы понять Бога и укрепить свою веру, надо мыслить более глубинно, а не поверхностно. Очень часто происходят столкновения между верующими людьми и атеистами по поводу сотворения мира, религии, конфессий и так далее. Но в действительности невозможно доказать то или другое, не изучив все аспекты естествознания, будь то Библия, христианская литература или основы физики, геологии или истории. Ведь знание основывается на ее изучении, размышлениях и исследованиях. Для верующих людей, читающих Библию и познающих всю ее глубину, уже известно о создании всего нашего мира. С годами мы еще больше понимаем и все больше утверждаемся в своей вере и вере того, что Бог существует. А чтобы объяснить неверующим о создании мира, о Божьей любви, о вере в Иисуса Христа и о спасении через Него для жизни вечной, то, конечно же, нужно проделать с такими людьми большую работу. Давайте заглянем в книгу «Послание к римлянам», 10 глава, стих 17. Что об этом написано? Каким образом мы можем повлиять на таких людей и поведать о настоящем Творце нашего мира?
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.

Бедная женщина была верующая и верила в Бога, надеявшись, что однажды Он поможет ей разбогатеть. Однажды к ней пришел нищий человек и попросил поесть. Она поделилась последним куском хлеба с нищим. Ей было очень тяжело преодолеть себя, чтобы поделиться этим немногим, но все же она смогла. После этого случая она стала все чаще и чаще преодолевать себя, и с Божьей помощью она смогла поступить в училище, а через некоторое время получить хорошую работу. И вот уже через 5 лет она стала достаточно состоятельной женщиной, которая не забывала о милости Божьей, благодарила Его и творила добрые дела, помогая нищим и убогим.

0: Часто нам кажется, что Бог должен помочь нам кучей денег с небес. Однако Господь очень часто помогает нам в жизненных ситуациях тем, что посылает нам возможность изменить самих себя и проявить добро к окружающим. И только проявляя добро и меняя себя, можно достичь как духовных, так и материальных высот. В Евангелии от Матфея, 5 глава, с 3 по 8 стих написано:
1: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Тесси – это прелестная, но не по годам серьезная шестилетняя девочка. Однажды она услышала разговор своих родителей о ее маленьком братике Тедди. Она знала, что он тяжело болеет и что у родителей практически нет денег. Тесси услышала, как ее папа сказал заплаканной маме с безнадежностью: «Только чудо может спасти Теда сейчас». Тогда Тесси побежала к себе в комнату и достала стеклянную банку из-под джема, где хранились все ее сбережения. Она высыпала всю мелочь на пол и бережно пересчитала. Затем сложила монетки назад в банку и побежала, что было сил, в аптеку. Она тихо ждала, пока аптекарь уделит ей внимание. Но он был слишком увлечен разговором с другим человеком, чтобы заметить шестилетнюю девочку. Тесси стала шаркать ножкой, чтобы привлечь хоть капельку внимания. Нет реакции. Потом она стала громко покашливать. Опять ничего. Наконец она достала монетку и постучала ей по стеклу. «Что бы вы хотели?» – спросил аптекарь с раздражением в голосе. «Видите ли, я разговариваю со своим братом из Чикаго, которого я не видел несколько лет». «Хорошо, но я бы хотела поговорить о моем брате», – ответила Тесси, тем же тоном, что и аптекарь. «Вы знаете, он очень и очень болен, и я хотела бы купить чудо». «Простите, что?» «Его имя Тед, и у него что-то плохое растет в голове, и мой папа сказал, что только чудо сможет спасти его сейчас. Так сколько стоит это чудо?» «Девочка, мы не продаем здесь чудеса. Извини, но я не могу помочь тебе», – сказал аптекарь. «Послушайте, но у меня есть деньги, и я могу заплатить. Если этих денег не хватит, я смогу достать еще. Только скажите, сколько это стоит?» Прекрасно одетый брат аптекаря опустился на корточки и подозвал к себе девочку. «Какого вида чудо нужно твоему брату, детка?» «Я не знаю», – всхлипнула Тесси. «Я знаю только, что он очень болен, и мама говорит, что ему нужна операция. Но мой папа не может заплатить за нее, поэтому я решила использовать мои деньги». «Сколько же их у тебя?» – спросил человек из Чикаго. $1.11 – пролепетала Тесси. «И это все мои деньги, но если нужно, я смогу достать еще». «Какое совпадение!» – улыбнулся мужчина. $1.11. Он зажал в кулаке ее деньги, взял девочку за руку и попросил отвезти к ней домой. «Я хочу взглянуть на твоего братишку и встретиться с твоими родителями. Посмотрим, какого вида чудо вам нужно». Этот хорошо одетый мужчина был доктором Карлтоном Армстронгом, известным хирургом, специализирующимся на нейрохирургии. Он сделал операцию совершенно бесплатно, и совсем скоро Тед смог вернуться домой полностью здоровым. Мама и папа были счастливы, обсуждая цепь случайных событий, которые привели к ним хирурга. «Этот доктор, – прошептала мама, – настоящее чудо! Интересно, сколько бы это стоило?» Тесси улыбнулась. Она-то знала точно, сколько стоит чудо. $1.11. Плюс искренняя вера маленькой девочки.

0: Здесь мы видим огромное стремление сестры помочь своему маленькому братику и ее внутренняя и искренняя вера в то, что, купив чудодейственные лекарства в аптеке, помогут излечить редкую болезнь. Наверное, вот так выглядит вера у маленького ребенка. Евангелие от Матфея, 17 глава, стих 20, мы читаем.
1: «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы рады, что вы нашли время и прослушали наши притчи до конца. Надеемся, что вам понравилась подборка наших притч и вам есть над чем подумать и поразмышлять. Будем рады снова встретиться с вами на следующей неделе. А сейчас желаем вам прекрасного настроения, любви к вашим родным и близким, а также желаем Божьего благословения. Программу подготовила и провела Наталья Витисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился, как всегда, Петр Гам. Музыкальным оформлением программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении Валерия Шибитова, группы «Белый ангел» и молодежного хора церкви «Вифания». На этом мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Никогда Крачинская не забудет этих слов, не забудет и искренности, с которой они были сказаны. В его голосе была слышна вся горечь оскорбленной души. И неудивительно, с детства Петру пришлось страдать. Кто бы на него ни сердился, будь то молодой или старый, каждый упрекал его за неизвестность происхождения. Так, к сожалению, часто случается. Родители приступают к закон Божий, а невинные дети должны всю жизнь потом носить на своем челе печать стыда. Эта печать с раннего детства легла на чело Петра, не знавшего родительской ласки. Мать и сын проговорили до поздней ночи. В этот вечер Крачинская окончательно и навсегда примирилась с мыслью, что в их доме не будет открыт трактир. Она больше не жалела о том, что Петр сделался мечтателем. Он стал сейчас совсем другим. До этого он никогда не оказывал ей ни признательности, ни любви. И у Храдских в доме все еще горел свет, и здесь никто не торопился идти спать. У каждого была причина для радости. Степан не забыл ни одного поручения и продал все очень выгодно. Но это еще не все. Матери он привез кофе и сахару от тетушки Прибовской. Детям – картинки от Урсини. Дедушке – лекарства от кашля. А бабушке – средства от ревматизма. Степан едва успевал отвечать на сыпавшиеся ему со всех сторон вопросы. Все радовались, что тетушка обещала посетить их, когда ее барин поедет на дачу. Но больше всего они радовались возвращению Степана и что его поездка была так удачна. Когда, наконец, все ушли на покой, Степан остался наедине с отцом. Он хотел отчитаться перед ним и отдать вырученные деньги. Считая их, Степан вдруг замялся, и яркая краска залила его лицо. «Ты нечаянно обсчитался?» – спросил Храдский. «Отец!» – ответил Степан, открыто глядя ему в глаза. «Не хватает полмеры кукурузы, которую я не продал». «Не продал? Почему?» – удивился Храдский. Степан не без смущения рассказал отцу, где он оставил кукурузу. Затем он добавил. «Вы позволили мне купить себе новую шапку, но я не купил ее. Обойдусь и старой. Бог хотел, чтобы я помог этим бедным людям. Вы не сердитесь на меня?» «Ах, Степан, Степан!» – со вздохом проговорил Храдский. «Не говорил ли я тебе, что ты никогда не забудешь зла, которое я тебе причинил? Ты думаешь, что я навсегда останусь злым и никогда уже не исправлюсь?» Степан не сразу ответил. Он хотел было уже просить прощения у отца, но передумал. «Я не думал о вас ничего дурного, батюшка, но прошу Господа, чтобы он вполне обратил ваше сердце, и я верю, что он сделает это. Одного только я не знаю. Желаете ли вы сами от всей души служить Господу? Вы этого никогда не показываете ни словом, ни делом. Не хотите ли вы сказать с Иисусом Навином: «Я и дом мой будем служить Господу»? Вы хороший земледелец. Дело у вас, как вы знаете, всегда шло хорошо, потому что в работе мы, сыновья, всегда слушались вас. Начните служить Господу, и мы все пойдем за вами. Тогда никто из нас не будет бояться поступать по воле Божией и делать доброе. Решитесь же сегодня, батюшка, и скажите: «Я и мой дом будем служить Господу». Храдский был бледен. «Верь мне, сын мой, что я хотел бы служить Богу, но не могу угодить Ему, потому что я грешный человек». «Скажем же теперь это вместе Господу, батюшка!» — промолвил Степан, опускаясь на колени. Храцкий последовал примеру сына. «Господи!» — молился Степан от всего сердца. «Мой отец желает служить Тебе. Он сознает себя грешником. Прости ему, Господь, грехи его, ведь Ты пришел взыскать и спасти погибших. Итак, помоги ему с этого дня служить Тебе. Аминь». Некоторое время они молча стояли на коленях. Наконец Дух Святой открыл уста Храцкому. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» – простонал он. «Прости мне мои тяжкие грехи! Прости меня за то зло, которое я причинил Степану! И я желаю вместе с домом моим служить Тебе! Помоги мне в этом и прими меня по милости Твоей! Аминь!» Велико было удивление Блажку, когда на следующий день к нему пришел Храцкий. «Что ему нужно?» – подумал про себя Блажку. Хотя за время болезни Степана эти семьи стали намного ближе, мужчины все-таки избегали друг друга, лишь изредка обмениваясь словами. Очень трудно человеку начать разговор с тем, кого он долгое время сторонился. Нелегко было и Храцкому заговорить с Блажком. Каково же было удивление Блажку, когда он услышал такие слова. «Я пришел, сосед, просить у тебя прощения. Я напрасно наговорил на тебя тогда из-за межевого камня. Я знаю, что ты его не переставлял. Для этого ты слишком честен. Прости мне все, и будем, как прежде, добрыми соседями». «Да, простим друг друга», — ответил тронутый Блажка, подавая руку Храцкому. «Меня радует, что ты пришел ко мне. Пусть все будет опять по-старому». Оба облегченно вздохнули, когда после стольких лет вновь смогли дружелюбно смотреть друг другу в глаза. Глава 12. Гость. Время летело быстро. С тех пор, как Степан и Петр вернулись из своей поездки, прошло несколько недель. Жизнь в Дубравке шла своим чередом, каждый был занят своим делом. Петр Крачинский был также занят своими делами. Вот он шагает через лес с узлом, наслаждаясь тишиной леса. Он только что сдал покупателям полотно и теперь возвращается домой с новым заказом. Заказчиков у него было так много, что он едва успевал выполнять заказы. Когда его спрашивали, правда ли, что он сделался мечтателем, он охотно отвечал им: «Да, я действительно был им прежде, не зная истины Божией. Теперь же я помилован и принят Богом. Как я счастлив! Иисус Спаситель, Сын Божий, открылся мне». Многие не верили Петру, но он знал, что они все-таки когда-нибудь задумаются над его словами. Петра уже давно преследовала одна мысль, да и женщины Дубравки часто его допекали. «Послушай, Крачинский, ты уже давно окончил военную службу. Отчего ты не женишься? Твоя приемная мать уже стара, ей скоро будет не под силу вести хозяйство одной». «Женюсь, когда отремонтирую свой дом», – отвечал словоохотливым женщинам Петр, чтобы как-нибудь отвязаться от них. Петр уже и сам задумывался об этом. Он давно уже хотел как-нибудь летом поправить свою избу и сделать к ней небольшую пристройку. Степан, Мишко и Павел Петра обещали помочь ему в этом. Блажка и Храцкий пообещали дать камней. Петр уже договорился с двумя каменщиками, а Степан высчитал, во сколько все это обойдется ему. С такой помощью дело, конечно, наладится быстро. Но что потом? Зачем ему с матерью большая изба? «Женщины правы», – рассуждал Петр. «В самом деле, матушка стара, и ей нужна помощь. Она не может уже помогать мне ткать, как раньше. Да, если с Божьей помощью, не делая долгов, мне удастся поправить домик, я непременно женюсь. Но никого не возьму, кроме Марьюшки? Уже больше года мечтал он об этом, хотя только сегодня себе в том признался. Эта мысль запала ему в сердце с той минуты, когда они оба вступили на узкий путь жизни. Раньше Петр ни за что не решился бы просить у Блажку руки его дочери. Ему об этом нечего было и думать. Но теперь он стал другим. Да и хозяйство его наладилось, так что он сможет прокормить семью. Да и Марьюшке не пришлось бы далеко уезжать от отца. Пока Мишка не женат, она даже могла бы помогать отцу по хозяйству. «Но не буду об этом сейчас думать и заранее радоваться», – гасил свою мечту Петр. «Кто знает, удастся ли мне еще это? А если я получу отказ, как переживу я его? Поговорю обо всем со Степаном, пусть он скажет свое мнение. Но любит ли меня Марьюшка? С детства мы любили друг друга. Я и теперь готов носить ее на руках и исполнять все ее желания. Да, нужно поговорить со Степаном. И тогда...» Тут его мысли были прерваны раздавшимися вблизи шагами. Перед Петром стоял хорошо одетый господин. Петр поклонился, а незнакомец окинул его с ног до головы беглым взглядом. Петр был очень хорош с собою. Второго такого красавца не так легко было найти. Но и Петр, глядя на незнакомца, также залюбовался им. «Скажи, друг мой, куда ведет эта дорога?» – спросил Петра незнакомец. «В Дубравку. Не можешь ли ты указать мне там дом, где я мог бы остановиться на 2-3 дня? Я хорошо заплачу. Мне хочется немного пожить здесь, в горах». «Отчего нет?» – ответил Петр. «Да вот хотя бы у мельника Блажко. У него есть хорошая комната, там вам будет удобно. Вы могли бы поселиться и у нас, но понравится ли вам? Мы живем бедновато, но мы отдали бы вам большую комнату. Матушка будет на кухне, а я могу ночевать в амбаре». «Я согласен остановиться у вас. Помоги, пожалуйста, мне с чемоданом, а в остальном мы сойдемся». «Хорошо, барин». Через полчаса они уже шли по дороге, ведущей мимо мельницы. Петр нес багаж незнакомца, который шел за ним, опираясь на дорожную палку. «У тебя, кажется, полотно в узле. Ты верно ткач?» – спросил незнакомец Петра. «Да». «Ну и как идет твое ремесло?» «Слава Богу, хорошо. С тех пор, как я начал новую жизнь, у меня с Божьей помощью все пошло хорошо». «Что это за новая жизнь? Ты верно заключил с кем-то выгодный контракт, по которому с прибылью сбываешь свой товар?» Петр засмеялся. «Не совсем так. Хотя я действительно заключил своего рода договор. Раньше я служил одному хозяину, а теперь другому. Первый меня разорил, измучил и все у меня отнял. Теперь же у меня добрый хозяин. Он вдобавок еще помогает мне в работе и за нее платит сторицу». Незнакомец с нескрываемым интересом смотрел в свежее лицо юноши. «Кого ты имеешь в виду под этими двумя господами?» «Бывший мой хозяин – дьявол и мир. Теперь мой хозяин – Иисус Христос, Сын Божий. Не сердитесь, барин, на меня и не смотрите с таким удивлением. Я говорю правду. И если позволите, сейчас все объясню вам». «Да, объясни мне, иначе я подумаю, что ты смеешься надо мной», — сурово отвечал незнакомец. Петр начал свой рассказ. Он рассказал про свое детство и юность, как он долгое время служил дьяволу, пока однажды пьяный чуть не замерз на дороге, как его подобрал Степан. Он же указал ему путь ко Христу. После этого он вступил на новую дорогу, и теперь он счастлив, что служит Христу. Рассказывая о

этого. Я теперь презираю многое из того, что прежде любил, и люблю то, что раньше по неведению ненавидел и попирал ногами. Не сердитесь, пожалуйста, барин, если я осмелюсь вас спросить, знакомы ли вы с моим спасителем и служите ли вы ему? Спасены ли вы?» Незнакомец усмехнулся. «Знаком ли я с ним? Я ведь лютеранин. Но на твой прямой вопрос хочу ответить откровенно, что навряд ли я ему служу. А насчет спасения, если понимать этот вопрос, как его понимаешь ты, то я не спасен». «Нет? А когда же начнете вы служить Иисусу Христу, который отдал свою жизнь за вас?» В лице Петра удивленный незнакомец прочел мольбу и упрек. «Пожалуй, никогда», — ответил он. «Если бы я и пожелал совсем отделаться от мира, мне это не удалось бы. Вам здесь в горах легко служить Христу, никто вам помешать не может. Но нам? Если б ты знал, какое положение я занимаю в мире, ты бы мне поверил, что Христу служить я не могу». «Прошу вас, барин, расскажите мне о себе. Я вам докажу, что вы ошибаетесь». «Ты хочешь мне это доказать? Занятно. Так знай же, я инженер путей сообщения. Половину моей жизни мне пришлось день и ночь бывать по делам в разъездах, а остальное время проводить в светском обществе. На первый взгляд, общество это не так отвратительно, как ваши кабаки. Но на самом деле оно, пожалуй, еще хуже. Рассуди сам, как я мог служить Христу?» «Ах, барин, я замечаю, что вы не знакомы с моим господином. Он ведь говорит, се я с вами всегда. Он за вас умер. Он и с вами пребывает всегда, как был и со мной, когда я о нем не думал. Если у вас есть господин, который повсюду с нами, то нам дана и возможность всегда и всюду служить ему». Незнакомец покачал головой. «Даже и в греховной безбожной среде?» — удивленно спросил он. «Разве вы обязаны в этой среде оставаться?» «Да, иначе я потерял бы свое положение. Или, чтобы тебе было яснее, лишился бы насущного хлеба». «Ах, барин, не верю я этому. И мне предсказывали люди, что я лишусь заработка, потому что стал мечтателем. Так называют нас неверующие люди. Но я уповал на Господа. Разве Он даст мне умереть с голоду? И что же вышло? Все идут ко мне, потому что я хорошо умею ткать. И если вы хороший инженер, то никогда не лишитесь своей должности из-за того, что вы благочестивы и не посещаете греховных увеселительных мест». Незнакомец улыбнулся, любуясь Петром. «Ты, однако, хорошо умеешь защищать свои взгляды. Как твое имя?» «Петр Крачинский». «Крачинский? Вы уже слыхали это имя? Вполне возможно, Крачинских много, но они не родственники моей матери». «Да, мне знакомо это имя. Возможно, кто-то из моих рабочих был Крачинский. Отец твой не занимался горным делом?» «Мой отец? Не знаю». Выражение грусти и горечи промелькнуло в лице Петра. Это не осталось незамеченным для незнакомца. «Как же ты можешь не знать этого? Он верно умер, когда ты был еще ребенком?» «Возможно, что он и жив еще». «Как? Значит, он оставил твою мать? Или, может, он уехал в Америку, как это делают словаки, чтобы никогда больше не возвращаться? Не теряй надежды, он еще вернется к вам». «Боже, сохрани меня когда-нибудь встретиться с ним!» — горячо воскликнул Петр. «Ты так сердит на своего отца? Что же тебе на это скажет твой господин?» — шутливо спросил незнакомец. «Я не желаю ему зла и, напротив, прошу Господа, если отец мой жив, призвать к себе и эту душу. И если мы с ним встретимся у престола Божия, я буду очень рад. Но на этой земле мне не хотелось бы встретиться с ним.

0: Один Бог знает, как тяжело с детства носить чужое имя. Я ведь не виноват, что мои родители были людьми, недостойными уважения. Но больнее всего знать то, что родители мои не стыдились согрешить пред Богом, а согрешив, начали стыдиться людей. И чтобы прикрыть свой грех, они отдали меня на воспитание чужим людям. Первые годы они вносили деньги за мое воспитание, но потом перестали делать и это. Если бы чужая женщина, приютившая меня, не имела доброго сердца, я бы уже давно умер от голода и холода. Я бы не стал рассказывать вам всего этого, барин, но я хотел объяснить, что мое нежелание видеть своего отца не может служить мне помехой для служения Господу. Но вот мы уже скоро и дома. Итак, женщина, которую ты зовешь матерью, не мать тебе? Немного помолчав, спросил незнакомец. Ему, видимо, было жарко от ходьбы, и он часто отирал платком пот со лба. Перед людьми она мне не мать, но перед Богом она занимает это место, потому что она одна воспитала меня. Может, ты предупредишь ее сначала, что я остановлюсь у вас? Я подожду тебя здесь. Как вам угодно, барин. Только трава здесь сырая, а вам жарко. Как бы вам не простудиться? Петр опустил свой узел и, вынув покрывало, разложил его на траве. Взвалив ношу снова на спину, он быстро пошел в сторону дома. Но теперь ему было не так весело, как до встречи с незнакомцем. «К чему я рассказал ему всю свою жизнь?» – рассуждал Петр. «Что до этого чужому человеку? К чему ему знать, что я только случайно ношу имя Крачинских? Впрочем, если все это знают, пусть знает это и посторонний человек. Но пойдет ли за меня замуж Марьюшка, за меня, носящего чужое имя?» Мысль эта иглой кольнула его сердце. Но на этот раз ему пришлось долго мучиться этой мыслью. Его кто-то позвал. Оглянувшись, он увидел Марьюшку. Лицо его засияло, и он с радостью пошел ей навстречу. «Чего ты только не накупил, Петр? Неужели это все для твоего ремесла?» – спросила она, вопросительно глядя на его ношу. «О, нет!» И Петр вкратце рассказал ей о встрече с незнакомцем. «Не знаю только, понравится ли ему в нашей бедной хате?» – добавил он. «Ах, Петр, как ты можешь так говорить?» – возразила Марьюшка. «Ведь Сын Божий не имел даже где преклонить голову, а ты стыдишься своей избы. Степан говорит, что Иисус Христос обитает с нами в жилищах наших, что Он везде с нами. Он с тобою, когда ты сидишь за своим ткацким станком. Он пребывает и в вашей скромной избе. Ребенком я, бывало, очень любила заходить к вам, потому что у твоей матери комнатки были всегда такие чистые». «Так тебе нравилось у нас бывать, Марьюшка?» Сердце Петра ликовало от радости. «Но если я сравниваю свою хатку с вашей большой горницей, я не могу не видеть, как у нас бедно. И все это по моей вине. Если бы я раньше начал новую жизнь, мы бы жили иначе. Но надеюсь, что с Божьей помощью мне удастся пристроить еще комнатку, и тогда вдоволь будет места. Мне, однако, надо торопиться предупредить мать о нежданном госте». «Я пойду с тобой, Петр, и помогу твоей матери», – предложила Марьюшка. «Как все кстати вышло! Только вчера я помогла твоей матери надеть на тюфяки чистые чехлы. Господин верно устал, но зато будет лучше спать». Так, дружески беседуя, они подошли к дому. Крачинская только что помыла посуду, которую еще не успела поставить в шкаф. Она охотно согласилась принять гостя, хотя Петр и не упомянул об обещанной им платье. Помощь Марьюшке она приняла с благодарностью. «Тетушка, я подмету пол!» «Делай, что хочешь, Марьюшка, только бы все хорошо было. А ты, Петр, унеси свои сапоги, да и станок убери, ведь ты не будешь сегодня больше ткать». Я все сделаю, сказала Марьюшка. Ступай, Петр, за инженером, чтобы ему не пришлось долго ждать. Петр охотнее остался бы дома смотреть, как у него хозяйничает Марьюшка. Но он послушно пошел за господином. Инженер, сидя на земле, что-то писал. При приближении Петра он закрыл свою книжку и пошел ему навстречу. «Ну что, получу я у вас ночлег?» Беря Петра за руку, спросил он. «Мать ожидает вас с радостью!» Извиняться за бедность ему более не хотелось. «Если Марьюшке нравится у нас, и сам Сын Божий может обитать здесь, то наша обстановка хороша и для этого барина», – думал Петр. Вскоре Петру пришлось идти к Храдским. У него было поручение для них из Б. Крачинская в это время по просьбе гостя пошла готовить яичницу. Инженер в глубокой задумчивости сидел на скамейке, грустно опустив голову. Внимательным взглядом он осматривал комнату, как бы желая запечатлеть в памяти все окружившие его предметы. Во всем был виден отпечаток бедности. Свет, который входил через маленькие окна, освещал низкие стены, увешанные кухонной утварью. В углу виднелась изразцовая печь. Около кухни была постель с пышно набитым тюфяком и безукоризненно чистым бельем. В другом углу стоял ткацкий станок. Над ним была полка с книгами, рядом висела одежда. Вдоль стен стояли скамейки, а перед одной из них дубовый стол, покрытый чистой скатертью. На столе лежал хлеб, рядом Библия. Дверь была так низко, что, проходя через нее, Петр должен был всегда нагибаться. Трудно было поверить, что в этой низкой избе вырос такой рослый юноша.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: брат Виктор прочитает стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает. Скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша, тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божьей полной Ему молитву вознеси. Омой меня Твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня Своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог Твое моление, Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

3000 лет назад царь Давид писал: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24. Эти волнующие слова сказал псалмопевец Давид в то время, когда народ избранный жил под законом. И этот закон исполнял тогда роль детоводителя ко Христу. По этому поводу апостол Павел писал в послании к Галатам в 3 главе с 24 стиха и далее следующее. «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Заметьте, пожалуйста, разницу. В Ветхом Завете народ израильский был под опекой детоводителя ко Христу, то есть закона. В Новом Завете народ святой облекся во Христа, и потому последний 29 стих говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». И вот нам, христианам, то есть наследникам, сказано не так, как когда-то говорил подзаконный царь Давид: «Испытай меня, Боже». Нет, нам, облегшимся во Христа, доверено Господом нашим Иисусом Христом самим себя испытывать, и притом в самые ответственные моменты при совершении вечери Господней. Проверим теперь, что говорит Писание в первом послании апостола Павла к Коринфянской церкви в 11 главе. «Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И еще 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько велико доверие Господне, что доверяет нам испытывать самих себя. И это доверие Господь оказывает даже при подходе к важнейшей трапезе, какая только может быть среди сынов человеческих. Я имею в виду вечерю Господню. Насколько велика любовь Божия к нам, настолько велико и Его доверие. Говоря нам через апостола Павла, да испытывает себя человек. Какая глубина заложена в этих нескольких словах? Представим себе, если бы в Писании было сказано: «Каждый да испытывает знакомого своего, или, скажем, ближнего своего, или родственников своих, или еще кого-либо», какой хаос поднялся бы тогда среди верующих. Но нет, Бог есть Бог порядка и устройства. Всему Он учит и последователей Своих. Духовный человек имеет ум Христов, и потому он может судить о всем, но о нем судить никто не может. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Из прочитанного ясно видно, что никому не поручено испытывать других, а только лишь себя. И самое хорошее во всем этом то, что душевные не располагают правом испытывать духовных. Именно душевные умножают беззаконие в среде искупленных. Именно таковые заносят в среду церкви холод мира сего, от чего сами и гибнут. Но те, кто возрожден свыше, кто умер для плотских вожделений, кто похоронил свое «я», кто был погребен в крещении и воскрес для новой жизни, кто хранит и исполняет завет с Богом в доброй совести, те способны проверить свое хождение пред Господом. И то, что недостойно в их жизни,
великого звания христианин они способны и осудить. Мы живем во время великой амнистии. Всякого приходящего человека к Богу Бог прощает через страдания Сына Своего на Голгофском кресте. И Отец наш, Небесный, не послал Сына Своего, Иисуса Христа, на землю, чтобы осудить нас и предать на вечное осуждение. Нет, совершенно наоборот. Он наш Спаситель, даже воплотился, чтобы выстрадать во плоти заслуженное нами. Он послан и пришел на землю не судить мир, а спасти погибающий мир. И сам Спаситель говорит в Евангелии Иоанна 12:47: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Послушайте, что говорит Спаситель к тем, кто не поверит в Него. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Господь наш объявил людям не суд, а с Голгофы открыл прощение всему человечеству. Каждый из нас, дорогие, знает, что времена года постоянно чередуются. После лета приходит осень, зима и, наконец, весна. Так и Бог дал человечеству лето благодати, в котором ныне и пребываем, и во время которого мы милостиво можем пользоваться Господним прощением. Но скоро кончится лето благодати, наступит осень, время плодов, перестанут греть лучи милости Господней. Вместо теплых дней пойдут холодные осенние дожди, или кругом будет слякоть, сырость и холод. Время роста и созревания кончилось. Настало время жатвы и собирания плодов. Одни созревшие плоды будут собраны, уложены и отправлены в добрые житницы. Другие плоды не успеют созреть, а некоторые окажутся настолько малыми, что их даже не соберут. Будут и крупные плоды, но сгнившие и потому непригодные. Так будет и при кончине лета благодати. Придет осень. Одни примут вечное спасение. Для них придет вечная весна. Для других – осуждение, обреченное навеки. Когда объявляется осужденным амнистия, то дается она по милости, а не по заслугам. Известен случай, когда один юноша за преступление был приговорен к смертной казни. Но жители города любили его, и потому собрали тысячи подписей с просьбой помиловать его. Когда губернатору занесли корзины, наполненные бумагами с подписями, то у него показались слезы, и он решил помиловать юношу. Будучи христианином, он одел одежды священника и пришел к камере смертника. Но осужденный юноша начал кричать на него: «Я ничего о вере не хочу слышать». «Я принес вам», — начал губернатор, но юноша перебил его. Снова попытался губернатор заговорить, и опять с криком его перебил осужденный на смерть. Губернатор с грустью ушел. После него пришел надзиратель и рассказал смертнику, что в одеждах священника приходил губернатор с помилованием. Смертник тут же попросил чернила и бумагу и написал извинения губернатору. Но теперь губернатор не был более расположен миловать, и потому он написал: «В этом деле более не заинтересован». После этого ответа юноша просил всем сообщить в стране, что он не за преступление умирает, а за тот, что не принял помилование. Очень похоже состояние у человечества и сегодня. Помилование людям Отец Небесный уже прислал, и даже Его Сын Иисус Христос лично принес его на землю, и Сам Господь дал выкуп за всех людей, чтобы каждый человек мог спастись и быть избавленным от вечной смерти. Отец Небесный поставил свою следующую резолюцию: каждый, кто примет Иисуса Христа как Сына Божия, будет веровать в Него
и крестится по вере, спасен будет. И эта божественная резолюция находится многократно на страницах Священного Писания. Остается только каждому осудить свою прошлую греховную жизнь, ибо кто судит себя, не будет судим вечности.

И каждый, кто исповедует имя Господне, да отступит от неправды. Да осудим мы все, что неверно было в нашей жизни. Пока в действии божественная амнистия, будем себя испытывать и проверять, и у Господа снова получать прощение. Теперь не время судить других и испытывать. Себя и только себя испытаем и осудим неверное в нас. Тот, кто ныне себя испытывает и осуждает себя, в вечности уже не будет судить себя. Эта необходимость тогда отпадет. Святые будут судить мир, святые будут судить и павших ангелов. Потому и сказано: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кто, находясь в теле, научился осуждать собственные неверные поступки, тому надлежит в свое время судить мир и судить павших ангелов. Итак, испытывающий себя и судящий не других, а себя, имеют великое будущее в грядущих вечных божественных веках. Господь да благословит слово это, обращенное ко всем нам, и да сохранит Он каждого от осуждения других, дабы не быть судимыми, но спасенными. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукадо «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Бог не меняется. Все остальные – запросто, все остальное – тоже. Твой взгляд на вещи может поменяться, убеждения могут поколебаться, но не может нарушиться Писание. Истина непоколебима, незыблемы и Божьи пути.

прошлой передаче мы говорили на тему «Вечный покров». Обрати внимание на одну единственную звезду Вселенной — на Бога. Потому что даже если меняется жизнь, Он остается прежним. Писание то и дело напоминает о Его постоянстве. Подумай о Его возможностях. Они безграничны. Как пишет апостол Павел, Его сила вечная, Его могущество не истощается. Пророк Даниил называет Его живым и пресносущим, то есть пребывающим вовеки. Псалмопевец возглашает «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». «Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, ликующий меня, милующий меня». Псалом 58. Поразмысли об этом. У Бога нет перерыва на обед, и Он не просит ангелов подменить его на время сна. У Него не бывает неприемных часов. Он не откладывает запрос, поступивший из России, потому что занят в это время с Южной Африкой. Он никогда не дремлет и не спит. Псалом 120. Хотите опереться на чью-то руку? Он всегда готов подставить свою. Его способности постоянны. Не знаете, кому в жизни верить? Попробуйте довериться Богу. Его истина не подводит. Твой взгляд на вещи может поменяться, убеждения могут поколебаться, но не может нарушиться Писание. Истина непоколебима, незыблемы и Божьи пути. Он всегда будет ненавидеть грех и любить грешников, презирать гордецов и превозносить смиренных, обличать делающих зло и утешать сокрушенных сердцем. Он не свернет с однажды выбранного курса, не развернется на полпути к дому, не будет вносить поправок в небесную конституцию. Бог всегда будет одинаковым. В нем нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, 1 глава. Попробуй застать Бога в плохом настроении. Невозможно. Или увидеть, как страх уничтожает его благодать. Легче селедки проглотить Атлантику. Ты думаешь, он поставил на тебе крест? Ложь. Разве он тебе не обещал? Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Книга чисел, 23 глава. Он не бывает угрюмым или кислым, надувшимся или раздраженным. Его сила, истина, любовь неизменны. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Послание к евреям, 13 глава. План Божий рожден в вечности и способен вынести любые нагрузки. Его планы ничто не может изменить, потому что Он составляет их, обладая совершенным знанием предмета. Оставь свои попытки предсказаний. Господь возвещает от начала, что будет в конце. Его невозможно застать врасплох. Совет же Господен стоит вовек. Крест не утратил своей силы. Кровь Иисуса не стала менее действенной. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, и кто отвратит ее? Книга пророка Исаия, 14 глава. Бог не меняется, все остальные запросто, все остальное тоже.

Сегодня наша тема – величие Божьей любви. В 700 футах внизу под креслом, на котором я сейчас сижу, есть озеро – подземная пещера с кристально чистой водой, известная как источники Эдвардса. Нам, жителям Южного Техаса, много известно об этих источниках. Например, их протяженность – 175 миль. Мы знаем, как они расположены – с запада на восток, за исключением территории Сан-Антонио, под которой эти источники тянутся с севера на юг. Мы знаем, что там очень чистая пресная вода. Ее используют для орошения фермерских угодий, зеленых лужаек, ею наполняют бассейны и утоляют жажду. Мы действительно много знаем о них. Но вместе со всеми известными фактами есть один, о котором люди не имеют ни малейшего представления. Нам неведомы объемы этих озер. Какова глубина пещеры? Загадка. Сколько там всего воды? Невозможно измерить. Если вы посмотрите в Техасе прогноз погоды по телевидению, то решите, будто я говорю неправду. Наши синоптики регулярно сообщают об изменениях уровня воды в источниках Эдвардса. Такое впечатление, что и общий объем резервуаров ими измерен. Но на самом деле, сказал мне однажды один друг, никто не знает, сколько воды там внизу. Возможно ли такое? Я решил проверить и позвонил одному знакомому специалисту, занимающемуся вопросами охраны окружающей среды. «Все правильно», — сказал он. «Мы даем свои оценки, пытаемся делать замеры. Но точного количества воды в этих источниках мы не знаем. И никто не знает». «Замечательно. Мы пользуемся этой водой, наша жизнь зависит от нее, без нее мы бы погибли, но измерить не можем». Вы уже подумали о каком-то другом источнике, не поддающемся измерению? Вероятно, да. Конечно же, это не источник воды, а источник любви. Божьей любви. Живой воды. Чистой, как апрельский снег. Один лишь глоток утоляет жажду и смягчает ожесточившееся сердце. Окуни жизнь человека в Божью любовь, а когда достанешь, она уже очистится и изменится. Мы-то знаем, каково ее воздействие. Но каков общий объем? Никто никогда так и не смог измерить. Синоптики нравственности беспокоятся. Как бы вода в источнике не закончилась, не пейте так много, опасаются они и рекомендуют потреблять продукт строго определенными порциями. Некоторые, впрочем, все-таки пьют больше, чем позволено. Террористы, предатели, мужья, избивающих своих жен. Этим мерзавцам только позволь, они могут так увлечься. Но кто-то же все-таки знает глубину Божьей любви? Только сам Бог. «Хочешь знать размер?» — спрашивает он. «Ну что ж, спустись по пыльной дорожке от Иерусалима, и пока не взберешься на холм, следуй по пятнам запекшейся крови. Но прежде чем поднять голову, прислушайся к тихому шепоту. Вот как сильно я люблю тебя». Спина покрыта кусками красного мяса, вырванную плеткой из тела. Кровь ручьями течет по лицу. Глаза и губы опухли. Боль вгрызается в тело с безумным остервенением. Стараясь облегчить мучения, он подтягивает ноги, но тем самым перекрывает доступ воздуха в легкие. Задыхается, вновь растягивает пронзенные гвоздями ткани, старается подтянуться повыше, и так несколько часов подряд, вверх-вниз, пока совсем не иссякнут силы и не улетучатся наши сомнения. Любит ли Бог тебя? Посмотришь на крест и узнаешь ответ. Бог, Сын, умер за тебя. Разве кто-то мог представить такое? Когда Мартин Лютер печатал свою немецкую Библию, дочка печатника в той типографии пережила прикосновение Божьей любви. Никто раньше не рассказывал ей об Иисусе, а мысли о Боге не внушали девочке никаких чувств, кроме страха. Но однажды в мастерской отца она собирала с пола обрывки бумаги и на одном случайно прочла: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Продолжение фразы не отпечаталось.
Но и тех слов было достаточно, чтобы обратить детский страх в небесную радость. Мысль, что Бог может что-то отдать, потрясла ее душу. Вскоре мать заметила изменения в поведении дочери. Когда родительница поинтересовалась причинами счастливых перемен, девочка вытащила из кармана обрывок листка с незаконченной фразой из Библии. «А что же он отдал?» — спросила мать. Ребенок на мгновение задумался и честно ответил. «Не знаю, но если он любит нас так, что готов хотя что-нибудь отдать, то нам нечего бояться». Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседа».

власть. Святость Бога требовала безгрешной жертвы, а единственным таким приношением мог стать Божий Сын. А так как Божья любовь не остановится ни перед чем, Господь заплатил эту цену. Бог любит тебя бесконечно. Англия стала свидетелем проявления чувств такого рода в 1878 году. Второй дочерью королевы Виктории была принцесса Алиса. Ее младший сын заразился ужасным недугом, известным под названием черной дифтерии. Доктора изолировали ребенка и запретили матери приближаться к нему. Но та не удержалась. Однажды она услышала, как мальчик спросил няню: «Почему же мама больше не приходит, чтобы поцеловать меня на ночь?» Сердце Алисы дрогнуло. Она бросилась к сыну и покрыла его поцелуями. Через несколько дней принцессу похоронили. Что заставляет матерей совершать поступки вроде этого? Что подвигло Бога предпринять нечто еще более великое? Любовь. Проследи взаимосвязь величайшего поступка Бога с его главным атрибутом, с его любовью. Но как феномен Божьей любви, спросите вы, согласуется с темой книги? Ведь не мы же находимся в центре вселенского внимания. А раз так, зачем Богу о нас заботиться? Божий приоритет – его слава. Он в центре всего. Ну а мы вроде театрального реквизита. Он сам – главное содержание собственного послания, а о нас там лишь пара слов. И это любовь? Вне всякого сомнения. Ты что же и вправду хочешь, чтобы мир вращался вокруг тебя? Если так, тогда все от тебя и зависит. Отец избавил тебя от этого бремени. Хоть ты и ценный, но не главный, важный, но не необходимый. Все еще считаешь, что это не слишком хорошие новости? Может, еще одна история сможет тебя переубедить. Мой отец работал механиком на нефтяных вышках. Никогда в своей жизни он не встречал механизма, который не мог починить. Любимыми игрушками моего папаши были не клюшки для гольфа или теннисные ракетки, а разного рода муфточки и гаечки. Обнаружив какой-нибудь неисправимый двигатель, он бывал просто счастлив. Однажды он вез нас к своей сестре в Нью-Мексико, и у машины выбило какую-то рейку. Большинство мужиков тут же отправились бы в автосервис и ныли бы всю дорогу. Но только не мой отец. Он вызвал буксир и весь остаток пути к тетушке лишь довольно ухмылялся. Я даже подозреваю, что он сам и устроил эту аварию. Мысль о предстоящей неделе пустой семейной болтовни явно была ему неприятна. Но неделя под капотом... Оставь свои булочки с кофе, подай-ка лучше вон тот чертеж. С восьмиклапанным двигателем отец сотворил то же, что генерал Паттон со своими солдатами. Он заставил его работать. То же самое можно было бы сказать и о младшем сыне моего отца. Но обо мне сказать этого нельзя. Мои трудности в области механики непреодолимы. Я даже не могу вспомнить, на чем там держится двигатель. Тот, кто путает запаску с вентилятором охлаждения, скорее всего, не особо одарен в вопросах авторемонта. Моя техническая подготовка ставила отца в уязвимое положение. Ну как у искусного механика может быть такой сын? Если ты уже пытаешься ответить, позволь сразу же задать еще один вопрос. А как у Бога могут быть такие дети? Под его руководством вся Вселенная функционирует безупречно, словно Роликс. А мы? Большинство не может подвести баланс даже собственной чековой книжки. Так что же ему делать? Знаешь, как поступил мой отец? Он позволил мне помогать. И это делает ему честь. Он дал мне работу подносить гаечные ключи, чистить свечи зажигания. Он знал мои возможности и ни разу не сказал: «Ну-ка, Макс, давай-ка разбери коробку передач, там какая-то шестеренка сломалась». Ничего подобного. С одной стороны, он, конечно, был влюблен в свои железки, ну а с другой, он был влюблен в меня. Он любил меня слишком сильно, чтобы требовать от меня слишком много. Так же и Бог. Он знает твои возможности. Он имеет

имеет представление о твоих слабостях. Ты не можешь искупить собственные грехи и не можешь решить проблему голода в мире. И Бог считает, что это нормально. Да и мир не надеется на твои способности. Господь любит тебя слишком сильно, чтобы все взвалить на тебя. Он запускает сложные космические механизмы, а ты и я подбрасываем опилки туда, где может пролиться машинное масло, и благодарим его за предоставленную привилегию. Но нам ведь все-таки позволили заглянуть под капот. Мы, конечно, не знаем, как запустить двигатель, и настоящий мудрец — тот из нас, кто оставит это занятие ему самому. Тот факт, что мы не являемся центром Вселенной, не означает, что нас никто не любит. Совсем наоборот. Именно потому, что Бог любит тебя, этот мир вращается не вокруг тебя. А какова его любовь? Она превосходит наше разумение. Послание Ефесянам, 3 глава. А раз мы не можем ее уразуметь, может, хотя бы сможем ей довериться? Многие из вас так изголодались по такой любви. Вас не любили даже те, кто был бы должен. Вас оставили одного в больнице, умирать, в холодной постели, с разбитым сердцем, с криком в душе: «Да хоть кто-нибудь любит меня или нет?» Пожалуйста, прислушайся к ответу небес. Размышляя о кресте, вы услышите Божье заверение: «Я люблю». Возможно, кто-то когда-то определит границы источников Эдвардса в Южном Техасе. Радиоуправляемая мини-подлодка или даже обычный ныряльщик спустится в воду и коснется их дна. «Мы проникли в тайну подземных озер», — напишут в газетах. Но сможет ли кто-то сказать тоже о Божьей любви? Нет. Запасы воды можно измерить, но его любовь никогда не измерить.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, все наши братья и сестры во Христе. Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. И сегодня я предлагаю вашему вниманию тему духовного единства. Об этом мы читаем у послания апостола Павла, Ефесянам, 4 главе. Итак, я читаю 4 главу Ефесянам сначала. Итак, я, говорит апостол Павел, узник во Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Из 4 стиха ниже мы читаем следующее. «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Господь и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Удивительное место. Павел апостол обращается к своим друзьям в большой церкви Ефеса, чтобы они со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, старались сохранить единство Духа в союзе мира, потому что мы одно тело во Христе Иисусе, потому что у нас один Господь, одна вера, одно крещение. Павел апостол говорил детям своим, и это были не пустые слова. Он хотел добрых взаимоотношений между братьями и сестрами. Итак, первая мысль. Апостол Павел рассматривает христиан как единый, заметьте, единый неделимый организм, как тело Господа с многими членами, но одно духовное целое. Во Христе Иисусе, конечно. Мы знаем звание Христа. Мы несем с собою это звание. Мы христиане, так нас зовут. Мы призваны к одной надежде этого высокого звания детей Божьих. И поэтому нам надо достойно поступать друг с другом. Как? Вот совет апостола. Со смиренномудрием. Интересное слово. Смиренномудрие. Что оно означает? Она означает взаимное, разумное смирение человека, без гордого отношения и стремления возвыситься над другим человеком. Без высокомерия. Знаете, как была осуждена Лаодикийская церковь и за что? Она была высокомерная. Она не имела смиренномудрия, и она была осуждена. Господь видел, что она была нище, слабо, ничтожно, а думала о себе, что она богата, разбогатела и ни в чем не имеет нужды. Но она глубоко ошибалась. Смиренномудрие – это великое преимущество христианина, если он хранит это в сердце своем. С кротостью, Павел апостол говорит, то есть кроткий человек – это не злобливый, не гневливый, не оскорбляющий человек, спокойный, уравновешенный. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Долготерпеливый человек – это не злопамятный человек, все прощающий, сохраняющий мир. Снисходительный человек к другим, понимающий слабость других, может иметь способность внутри себя встать на ступень ниже, не настаивать на своем, не доказывать свою правоту, но прощать. Потому и Господь через апостола Павла говорит, чтобы мы стремились со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, сохранять единство Духа в союзе мира. Без смиренномудрия, кротости, долготерпения и снисхождения друг к другу невозможно достичь духовного единства. Это совершеннейшая истина. Когда-то блаженный Августин сказал такие слова.
В главном у нас должно быть единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. В главном, в учении, в познании Господа, в этих великих доктринах мы должны быть едины, потому что мы идем в одно небо, мы являемся членами тела Христова, и в нем не должно быть никакого разнобоя. По другим вопросам у нас могут быть разномыслия, и даже Господь допускает это, как говорит Он через апостола Павла, дабы открылись искусные, но во всем, во всех отношениях, во всяких случаях должна быть Христова любовь. В главном – единство. Все мы разные, и внешне, и внутренне, у всех различный духовный уровень, это не скроешь. Но все мы дети одного Отца, братья и сестры. Одно тело во Христе, мы – Церковь Его. Один Дух от Господа, то есть Его учение, когда Дух Святой руководит Церковью. Один Господь, одна вера, одно крещение. Какие драгоценные слова, сказал апостол Павел. Один Бог и Отец всех, который над всеми, заметьте, Бог, который над всеми, который во всех нас пребывает и который руководит всеми нами. И через всех Он действует. Можно ли что-то добавить еще к этим словам, которые сказал апостол Павел? Итак, вторая мысль. У настоящего христианина нет другого пути, как стараться сохранять единство духовное. Павел апостол своей возлюбленной Филиппийской церкви пишет во второй главе: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Хочется сказать, что в основе духовного единства лежит искренняя братская любовь. О, как Давид любил царского сына Иоаннафана! Да, у них было полное духовное единство, несмотря на гонения, несмотря на вражду Саула. Иоаннафан, друг мой Иоаннафан, любовь твоя была превыше любви женской, восклицает в слезах Давид, когда убили его друга Иоаннафана. Имеющие духовное единство гораздо ближе друг к другу, чем самые близкие родственники, не знавшие, не познавшие Господа. Знаете, когда-то я был неверующим и был очень дружен со своим двоюродным братом Алексеем. Но когда я стал христианином, я потерял дружбу брата моего. Это было печально. Зато Бог дал мне и моей семье трех верных друзей. Три семьи и четвертая наша семья были как одно целое. И эту дружбу нам удалось сохранить с любовью на протяжении 40 лет. Несмотря на то, что мы живем в разных городах, мы искренне любим друг друга, мы созваниваемся, мы переживаем и молимся друг о друге. Дружба, которая начинается от юности, еще более ценной, становится в зрелом возрасте или в старости. У нас всегда было духовное единство. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас когда-нибудь поссорился бы друг с другом. Нет. Такого не помню. И хотя у всех по-разному сложилась жизнь, сложились обстоятельства, все равно мы духовно едины, единодушны и единомысленны в главном, во Христе Иисусе. Любовь Божия, она объединяет, она делает одним целым совершенно различных по возрасту, по служению, по способностям людей.
Павел апостол был по возрасту гораздо старше своего друга Тимофея. Но как он отзывается о нем? Во второй главе Филиппийцам мы читаем свидетельство апостола Павла о Тимофее: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Из прочитанного мы видим, что как любил апостол Павел Церковь Христову, так же он научил любить и молодого Тимофея. «Я не имею никого равного, кто столь бы искренне заботился о вас». Да, друзья мои, наверное, дружба и любовь вот этих двух личностей была подобна дружбе и любви, как любили друг друга Давид и Анафан. Третья мысль. Сила апостолов Христовых была в их единении во Христе. При наступлении Дня Пятидесятницы, мы читаем во второй главе Деяния апостолов, все они, апостолы, были единодушно вместе. И каков был результат? Результат был потрясающим. Исполнение пророчества о крещении Духом Святым. Слово Божие исполнилось на этих людях. Они были единодушно вместе. Они были крещены Духом Святым. Огненные языки были над головой у каждого из них, и они свидетельствовали Слово Божие с дерзновением. А в Деянии апостолов 4 главе 24 стихом мы читаем, что ученики Иисуса Христа, выслушав угрозы со стороны первосвященников, единодушно возвысили голос к Богу. В 31 стихе мы читаем: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. И у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Они были как единое целое». Можем ли мы похвастаться, друзья мои, что сегодня у верующих такое же единомыслие, единодушие? Такое же единство Духа? Пожалуй, нет. Единодушие, мы знаем, это сестра единомыслия. «Дабы вы единодушно», в Римлянам читаем 15 главе, «едиными устами славили Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа, дабы не было разделения в теле», Коринфянам читаем мы 12 главе, «и все члены одинаково заботились друг о друге. Будьте единомысленны», призывает апостол Павел, «между собою». О, как нам нужно заботиться о том, чтобы сохранять единство Духа в союзе мира! Допущенные разномыслия приносят ущерб делу Божьему всегда. Хотя, конечно, есть место Писания, которое говорит нам: должно быть, чтобы у вас было разномыслие, дабы открылись искусные. Это может быть, да. Если после того, как разномыслие уже прекратит свое существование, умный человек, мудрый, наставит друзей своих, как правильно поступать. Павел и Варнава имели один труд – благовествование язычникам. И мы знаем, что неверный в своем начале ученик Марк оставил служение и вернулся назад. Ушел. Не пошел далее свидетельствовать о Господе, как эти двое. Павел, когда пошел уже в другое путешествие, не хотел, чтобы это повторилось вновь. Он не захотел взять Марка вторично с собою. И два друга в этом местечке Памфилии, Павел и Варнава, столь близкие друг к другу, расстались. И мы читаем в Писании: только потом, долгое время прошло, годы спустя, Марк понял свою ошибку, и он вернулся к апостолу Павлу для служения.
Человек, мы читаем у Иакова, с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. И если этот человек, к сожалению, встречает такого же неуравновешенного или, может быть, третьего подобного им, то они никогда не придут ни к какому единодушию. Каждый будет настаивать на своем. Когда-то Крылов написал басню «Лебедь, рак и щука». Кто не знает об этом? Лебедь рвется в облака, щука тянет в воду, а рак пятится назад. Мы скажем, ну, у них была разная природа, потому что каждый тянул в свою сторону. Один в небо, другой в воду, третий назад. Но, друзья мои, у человека тоже три разные природы. У человека дух, душа и тело. Но Бог возрождает человека новую тварь. Дух руководит душой. Тело подчиняется велению духа и души. И тогда все устремляются к исполнению одной цели – служить Христу. Дабы единодушно, едиными устами мы могли бы славить Бога и Отца, и Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем в Писании «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». «Очистите руки грешники и исправьте сердца двоедушные». Это повеление самого Господа. И последняя мысль. Стремящийся к единению во Христе отбрасывает прочь свои амбиции, потому что он рассуждает духовно. А духовно рассуждающий человек всегда стремится к единодушию во Христе Иисусе. Мы, Слово Божие нам говорит, одно тело Христово, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец наш. Доверие Богу порождает доверие к братьям. У нас одно дело, одна вечность, одни ворота. И рядом с этими воротами никакой калитки, даже самой маленькой, не будет. Нам всем нужно войти в одни двери. И за нас всех однажды пролита была святая кровь Иисуса Христа. Дорогие друзья, нам очень нужно ценить единство. Без искреннего стремления к единству мы не сможем угодить Богу никак. История говорит нам, что от безумия начальствующего в народе может произойти большое бедствие для людей. Когда-то в период столетней англо-франкской войны один священнослужитель усердно старался примирить французского короля Иоанна II с принцем Уэльса Англии. Король Франции имел войско в 5 раз больше, чем принц. Рано утром король, зная свое преимущество, вопреки просьбам одного из маршалов и священнослужителей, дал приказ к наступлению. Это была большая ошибка, потому что в это время ссорились 2 маршала французского войска. И каждый из них развернул свои войска в сторону и ушел один от другого. Первый маршал в первые же минуты боя был разбит и убит сам. Второй попал в плен к англичанам. Осталось обезглавленным войско. И это привело к позорному поражению. 5000 англичан легко могли овладеть с 25 тысячами французов. Из-за того, что 2 человека не смогли договориться. 2 маршала враждовали между собой, хотя подчинялись одному королю. Не было единодушия. Но зато было страшное поражение. Когда-то я читал китайскую сказку. Там написано, что кулик ходил по берегу и увидел раскрытую устрицу и клюнул в тельце этой устрицы. Устрица сразу захлопнула и прижала клювик кулика. Ни тот, ни другая не хотели уступить. Они спорили до тех пор, пока не пришел рыбак и не взял их обоих. Когда верующие люди, когда христиане не могут найти общего языка, в своих спорах они даже не замечают, что враг похищает мир и у одного, и у другого, и не только мир, а может быть даже и жизнь. Будьте единодушны и единомысленны, мы читаем.
Единодушие во Христе – это великое спасение наше. Я хотел бы еще сказать дорогому другу, который не знает Господа, обратись к Господу. Если у тебя в сердце есть сумятица, если ты не знаешь, как выйти из создавшегося положения, ты приди к тому, который не обманет тебя. Не слушай тех, которые по-разному истолковывают о личности Иисуса Христа. Возьми Евангелие и почитай сам. Если ты будешь единодушен с этим Евангелием, единомысленным словом, которое будешь читать, ты получишь спасение во Христе Иисусе. Ты приобретешь вечную жизнь. Пусть Господь благословит тебя в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Я настолько взволнована этим письмом, что все мне кажется просто неправдоподобным. Вспомните, сколько трагедий произошло за последние годы в нашей армии с верующими юношами. Да и не только с верующими. Я помню, в прошлом году поздно ночью ко мне постучала соседка и со слезами на глазах позвала меня к себе домой. И, несмотря на позднее время, подвела меня к телевизору. Сначала я ничего не могла понять. На экране я увидела толпу солдатских матерей. Все они держали в руках портреты своих сыновей. И портреты эти были в черных рамках. Сначала я решила, что показывали кадры времен войны. И как я ужаснулась, когда до меня дошел смысл дикторского текста. За последние 5 лет в рядах советской армии трагически погибло 5000 человек, сказал диктор. А потом пошли свидетельства матерей, чьи сыновья погибли от руки дедовщины. Ой, такие страшные свидетельства. Ведь они погибли не на поле брани. Их убивали, резали, душили свои, такие же, как они, мальчишки, только наделенные властью. Так называемые деды, как их в армии называют, почти их ровесники. Вот и неудивительно поэтому, что ни одна верующая христианка не знала душевного покоя, когда провожала своего сына в армию. Да и сколько трагически печальных историй о замученных в армии юношей, христиан мы знаем. Кровь стыла в жилах, когда мы узнавали подробности их гибели. А теперь вот слушаю письмо Володи и поражаюсь тем новостям, о которых он пишет. Вадим, прочти-ка еще раз это письмо.
2: Мам, да я ведь только что прочитал его во всеуслышание.
3: Ничего, что читал. Там столько необычного для наших ушей, что тебе придется его читать вслух не один раз.
1: Да, Вадим, прочитай еще раз.
3: И в собрание еще приготовься читать. И дома еще будем слушать и слушать.
1: Дети, дети, потише немножко.
4: Да, дети, давайте еще раз послушаем это письмо.
1: Потише, потише играется, не так шумно, хорошо?
2: Ну, в общем, слушайте. Приветствую тебя, дорогой друг. Мир вашему дому. Надеюсь, что вы все живы-здоровы и не уставая трудитесь на Неве Божией. Сердечно приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. И сообщаю себе, что тоже жив-здоров. И хоть в это вам, наверное, с трудом верится, я тоже тружусь на Неве нашего Отца. Недалеко от нашей части находится деревня Ивановка. И там есть молитвенный дом, который мы посещаем каждое воскресенье, среду и субботу. В нашей части мы организовали миссию милосердия, добрый самарянин. И каждый день, по возможности, ходим помогать пожилым, одиноким людям, проживающим в этой деревушке. Носим уголь, воду, рубим дрова, а иногда и просто сварим горячий обед, если человек уже совсем беспомощен. Из магазина продукты кое-какие покупаем. И, конечно, рассказываем им о Боге, ибо о Иисусе Христе, и о том, как Он их любит. Ты знаешь, Вадим, слезами на глазах встречают нас эти старые, забытые своими детьми, люди. В воскресенье после собрания мы приходим в их дома со Словом Божиим, говорим проповеди, играем и поем песни, рассказываем стихи. С нами вместе приходит и верующая молодежь. Получается очень хорошо, и многие из этих людей каются. С помощью местной молодежи мы провели молитвенное собрание, и у нас в части.
1: Детки, детки, потише.
2: Однажды к нам в часть приехала большая группа верующих из соседнего большого города и выступала в нашем клубе. Солдаты и офицеры остались очень довольны. Много было роздано литературы. Если бы ты только мог видеть, с какой жадностью люди читают подаренные им духовные книги. Новые заветы переходят из рук в руки. Солдаты собираются небольшими группками, обсуждают прочитанное, задают вопросы нам. Уже не надо прятать Библии и скрывать, что ты веришь в Бога, как это делали некоторые, которые боялись нажить себе неприятности. А еще приезжал к нам в гости христианский ансамбль «Свет миру». Так они выступали прямо на плацу, возле штаба. свободное от учебы и занятий время мы и своим сослуживцам, и начальству рассказываем об Иисусе Христе. В общем, работы много. Одна беда. Мало у нас духовной литературы.
1: Да.
2: Все, что имела местная церковь, даже свою собственную литературу, мы уже раздали. Вадим, поговори в собрании с молодежью, да и с братьями и сестрами постарше. Может, немного соберете для нас новых заветов, Библии, Евангелий, что у кого найдется. Да и приехал бы к нам. Обещаю, что встретим вас хорошо. Приветствую всех новых членов вашей семьи. Пусть благословит вас всех наш любящий Бог, Иисус Христос. Владимир.
4: Да, необыкновенное письмо.
1: Просто чудесное.
4: А вы знаете, о чем я сейчас подумал?
2: Ну?
4: Вот смотрите, евангелизация охватила, казалось бы, все сферы нашего общества. Мы идем в школы, больницы, даже в тюрьмы. А вот молодежь, находящаяся в армии, ну, мы как-то выпустили из поля нашего зрения. Или просто посчитали армию вне досягаемости, что ли, для проповеди Евангелия.
2: Ну, пап, мы ведь и правда просто не могли представить до сегодняшних дней, что это может быть возможно.
1: Да, все кажется таким неправдоподобным даже.
5: А Иисус распорядился иначе. Уж если Он сказал Своим ученикам, идите и проповедуйте по всему миру, так это действительно надо понимать. В буквальном смысле. По всему миру, без границ и ограничений.
4: Да, Петя, ты прав. Это серьезное упущение с нашей стороны. А вы посмотрите, как убаюкал нас дьявол. Ведь все мы знали и знаем, что всего неблагополучнее сейчас в духовном отношении именно там, в армии.
1: Да.
4: Мы каждый день читаем об этом в газетах и журналах, а подступиться к этой проблеме, ну, просто как-то не решаемся.
1: Действительно, получается, что сатана закрыл нам и глаза, и уши.
3: А правда, давайте съездим как-нибудь к Володе в часть.
5: Давайте. Вот бы здорово.
2: Ну зачем же мы туда поедем? Пожинать лавры чужого труда? Нет уж, если начинать трудиться, то там, где еще никто из христианских проповедников не побывал.
5: Ты прав, Вадим. В нашем городе тоже военные части есть.
2: Ну.
4: Надо будет посоветоваться об этом на братском. И, наверное, чем скорее, тем лучше.
6: А нас вы тоже туда возьмете?
3: Да нет, Юра, вы же еще очень маленькие.
6: И ничего не маленькие. Мы уже стих про Иисуса выучили.
7: Да, в воскресной школе. Хотите, расскажем?
6: Юра, иди, начинай.
8: Иду, иду.
6: Сейчас. Птички прыгают по веткам. Днем под небом голубым. Бог дает хорошим деткам все, что нужно в жизни.
9: Нужен хлеб, Он даст им хлеба.
10: В поле, в доме, на столе.
11: Нужно солнце,
12: даст им с неба.
13: Чтоб не зябли на земле.
6: Бог дает игрушки детям, когда хочется играть. Вот какая жизнь на свете. Вот какая благодать.
14: Божья нежность бесконечна.
15: Я все больше познаю.
6: Будем жить мы с Богом вечно.
16: На земле, потом в раю.
17: Ну что, понравилось вам?
1: Ну, конечно, понравилось.
4: Замечательно. Какие молодцы.
18: Вот видите, мы расскажем эти стихи солдатам.
4: О, нет, наверное. Для такого служения Господу вам еще нужно немного подрасти.
6: Да! Не пускайте! А Иисус что сказал, когда к нему не пускали детей? А?
2: А ты-то сам знаешь, что он сказал?
6: Знаю, конечно. Иисус сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Вот.
3: Ай да, Юра.
19: Молодец.
4: Да, придется мне самым серьезнейшим образом пересмотреть мое отношение к вам.
1: Наверное,
4: Павел. Вы уже не такие малыши, как я думал.
6: Вадим, а Володя только тебе прислал письмо? Или нам всем?
2: Ну, конечно, всем нам.
6: И, а мне, Илюше и Максиму, он тоже передал привет?
2: Ну, ты же слышал, что я читал. Привет всем новым членам нашей семьи. А это значит и тебе, и Максиму, и Илюше.
6: И Пете?
2: И Пете.
18: А когда он вернется из армии, придет к нам?
1: Обязательно придет, Максим.
6: А давайте его к нам в детский дом пригласим.
18: И расскажем нашим воспитательницам о Боге.
1: А почему именно воспитательницам, Максим?
6: Чтобы они стали добрыми, вот почему.
2: Слушайте, а не пойти ли вам на улицу, ребята?
6: Да, пойдем-то на улицу. Поиграем там в солдат.
18: А где у нас пистолеты, чтобы стрелять?
14: Зачем нам стрелять?
6: Правильно. Мы лучше собрание построим в армии.
18: И библиотеку заведем. И будем раздавать всем детские библии. Как Володя.
6: А еще будем дрова рубить и воду носить.
1: Подождите-ка, дети. Уж если вы считаете себя взрослыми, то зачем же в игру играть, если и вправду можно кому-нибудь помочь? Знаете, там у подъезда сидит бабушка Нина. Вот, деньги возьмите. Принесите-ка ей хлеба из магазина и молока пакет, если будет. Хорошо? После обеда оно там частенько бывает.
4: Правильно. Вот это и будет ваша настоящая помощь во имя Иисуса Христа.
6: Мама, можно я ей детскую Библию почитаю?
1: Можно, Юрочка, но ведь ты же еще не умеешь читать.
6: А я по картинкам умею.
4: Вот молодец.
1: Ну хорошо, Юра.
6: Я пошел.
1: Подожди, только сначала сходите в магазин, принесите ей молока и хлеба, а потом возьмете детскую Библию, и если она захочет, покажите ей картинки из детской Библии и расскажите про Иисуса.
6: Захочет. Мы показывали уже.
18: И у нее дома были.
4: Да, успели уже?
18: Да, она нас чаем с вареньем угощала.
6: Я ей всегда, всегда буду помогать. И когда вырасту, и когда солдатом стану.
18: И я.
1: Ну, молодцы.
14: Мама, а можно мы яблоко отнесем?
18: Не яблоков, Илюша, а яблок.
1: Нет, яблок не надо, дети. Они очень жесткие для нее. А вот груш возьмите. Они сладкие, сочные, мягкие. Наверняка ей понравится.
6: Еще я придумал.
4: И что же ты, Юра, придумал?
6: Когда я буду большой, построю вот такой дом.
4: Ой, ну и зачем же тебе такой дом большой нужен?
6: А для того, чтобы собрать всех бабушек, которые одни. У меня будет много-много бабушек.
4: Ой-ой-ой. А дедушек тоже много?
6: И дедушек тоже.
4: Ну, молодец.
6: Я им буду всем рассказывать об Иисусе.
1: Не нужно так далеко загадывать, Юра. Не забывай, что нами распоряжается Бог. И все наши дни сочтены у Него.
4: А вообще-то как знать? Может быть, Юра, он учтет твое желание трудиться для него и даст тебе возможность построить большой, светлый дом для одиноких людей.
1: Да, дал бы Господь. Ну, идите. Идите.
6: Ну, пошли на улицу.
18: Пойдем.
6: Пойдем.
1: Идите. Да смотрите, дорогу осторожно переходите. Не спешите, дети.
4: Ну, пошли, юные благовестники. Пусть их благословит Господь.
5: Вот бабушка обрадуется.
18: Действительно.
4: Да, а вы знаете, что я думаю? Надо все-таки помочь Володе с литературой. Ведь не секрет, что у большинства христианских семей избыток духовных книг в доме. Сейчас столько много книг из-за рубежа присылают. Вот одна только миссия «Свет на Востоке» из Германии за последние годы более 1 000 000 книг выслала. Так что, я думаю, каждый сможет выделить из своей домашней библиотеки 1-2 книги.
1: Да, было бы прекрасно. Сколько нас собралось бы?
2: Ну, а вы думаете, что разрешают вести в часть только литературы?
5: Ну, Володя же просит, чтоб прислали или привезли. Значит, уже разрешают.
4: Да, подумать только. А я ведь сам недавно читал статью в «Огоньке» о том, что многие офицеры уже в полный голос говорят о духовном развале армии. Приглашают в части верующих с проповедью Евангелия, защищают верующих солдат. Правда, порой расплачиваются за это пока своей карьерой. Но ведь это только начало. Да и сама верующая молодежь в армии уже представляет какую-то определенную духовную силу.
1: Да.
4: С ними уже теперь не так просто расправиться, как с верующими одиночками прошлых лет.
1: Да, совсем другое время настало.
3: Вадим, а помнишь, как мы недавно в Юрьевку ездили?
2: Помню, помню. Как вы с Сережей роптали? Зачем вы сюда приехали? Кому будем петь да рассказывать стихотворение?
8: Конечно, собралось 5 или 6 человек.
3: Да и в основном старушки. Вот они и расстроились. А потом открывается дверь, и входит человек 20 солдат.
4: Ух ты!
2: Оказывается, их тоже отпустили на собрание из соседней части.
1: Подождите-ка, подождите. А что это за разговоры о старушках? Вам что, совсем не интересно им рассказывать о Боге?
4: Слышишь, Ирина, какое поколение христиан подрастает в нашей семье?
1: Да.
4: А как же Иисус говорит, что ради одной овечки, попавшей в беду, надо оставить стадо? Или это он не для вас говорит?
2: Так вот, я напоминал ему об этом.
4: Экая высокая.

0: Может, она и не умирает долго, потому что Господь ждет ее покаяния. Вам, дети, обязательно надо навестить ее.
1: А вдруг она и в нас начнет тарелками бросать?
2: Да.
3: Испугались.
2: Ну, а как же?
3: А может, после нашего посещения она раскается в своих грехах?
2: Нам нужно просить об этом Господа с молитвой и постом.
0: Да, и мы с папой обязательно присоединимся к вашей молитве. Правда, Павел?
4: Конечно, конечно. Ну что ж, мне пора готовиться к завтрашней проповеди, тем более, что Господь подсказал мне ее тему.
0: Ты будешь говорить о письме Володи?
4: Да, обязательно.
2: А мы проведем завтра молодежное собрание, и там решим вопрос. И о посещении какой-то военной части, и о сборе литературы.
4: Хорошо. Да, Сережа, совсем забыл тебя спросить. Вы в прошлую субботу пытались записывать наших приезжих гостей, Гришу и Юра, кажется, его зовут, да? У вас что-нибудь получилось?
2: Да. Мы полную кассету записали. Все песни, которые они пели. Хорошо бы их записи взять с собой, когда поедем к солдатам.
3: А вы с мамой хотите послушать их песни? Правда, они еще не настоящие певцы, но поют с таким чувством.
0: С удовольствием. Особенно тот псалом, который они пели на собрании, где они поют о том, что выше и лучше Христовой любви ничего нет.
5: Во мне тоже очень нравится.
3: Включать?
4: Да, Верочка, включай. Я тоже с удовольствием послушаю этот псалом. А то мне надо уже, правда, идти.

0: Вера, Вера, выключи магнитофон.
1: Что?
0: По-моему, Юра под окном кричит. Что там случилось?
1: Сейчас я выйду на балкон. Зайди в дом и расскажи, что тебе нужно. Не маши руками. Я не могу разговаривать с тобой жестами. Сейчас прибежит. Что там могло случиться? Юра весь склоченный какой-то. Вера, поди открой ему.
2: Папа, мама, надо бежать к бабушке Нине.
1: Что случилось?
0: Что случилось?
2: Бабушка Нина плачет.
3: У нее ноги совсем отнялись.
1: Надо вызвать врача. А где Юша?
3: Он с бабушкой остался, а мы сюда побежали.
2: Она говорит, чтобы вы молились. Вот. Мы ей стихотворение прочитали.
3: И про Иисуса рассказали. Про то, что он любит всех-всех.
0: А в магазин-то сходили?
3: Да, мы ей все принесли. Без дачи. И молока, и сметаны, и хлеба.
2: А я ей суп сварил.
0: Что-что?
1: Суп? Из чего?
2: Как из чего? Из пакета.
1: Как это ты сумел?
2: Да еще картошки туда покрашил. И сметаны положил в тарелку с супом. Я ведь вам говорил, что я все умею делать.
3: Бабушке Нине очень понравилось.
2: Говорит, что никогда такого супа вкусного не ела. Вот.
1: Подождите. А что же ее так огорчило, что она стала плакать?
0: Может быть, вы что-то не так сделали?
2: Все так. Ну, как вы не понимаете? Она же покаяться хочет, вот что.
1: Покаяться?
3: Юра ей поставил суп на стул и говорит. А теперь, бабушка Нина, давайте помолимся.
2: Ну да. Надо же благодарить Бога за то, что он посылает пищу на каждый день.
3: А бабушка как расплачется.
2: Ангелочками нас называла. И говорит, позовите своих, пусть они помолятся. Я хочу покаяться, вот.
4: Мамочка, какая радость!
5: Да, вот это праздник.
1: Слава Господу!
5: Ну, мама, папа, собирайтесь.
0: Ну, дети, пойдемте. Пойдем, Ирина. Сейчас я только Библию возьму с собой.
2: Всем-всем надо идти, а мы слова всех.
0: Конечно, конечно, Юра, мы все вместе пойдем. Ведь еще одну душу Господь спас.

0: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спирджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Открытое словословие и публичное исповедание» на текст из 137-го псалма, 3 первых стиха. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Но вначале давайте немного вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Главной мыслью прошлой передачи было словословие Господа. Как же мы будем поступать? Мы будем стараться поступать точно так, как поступал Давид, а это значит, что мы прежде всего будем воспевать всем сердцем словословие. «Славлю Тебя, всем сердцем моим пред богами пою Тебе». Такой поступок кажется очень неожиданным. Перед нами человек, негодующий на этих лжебогов, и по всем предположениям он должен был вступить в спор об истинном Боге и броситься на защиту Иеговы. Но он не делает ничего подобного. Необычным было это действие, но тем не менее весьма мудрым, потому что песнь его была прежде всего открытым выражением его презрения к ложным богам. Какое ему дело до того, что, собственно, они собой представляют? Со стороны Давида такое поведение было весьма мудрым. И оно было также весьма великодушным, так как не в словах изливает он презрение на идолов, но демонстрирует это презрение путем прославления единственного Иеговы. Давайте же поступать точно так, возлюбленные. Мне нравится принятая Давидом стратегия борьбы с идолами путем непрестанного прославления Бога всем сердцем, потому что далее в ней выявляется его крепкая вера в истинного Бога. По-моему, нет лучшего способа, каким он мог бы проявлять свою уверенность в Иегове, чем этот. Истинная вера – одна из самых лучших проповедей. Тот, кто в бедах и скорбях спокоен, славы и венца достоин. Следующее состоит в том, что непрестанными словословиями Иегове перед идолами он заявил о своей всепоглощающей ревности о славе Божией. Ему не нужно было вставать и говорить «Я люблю Господа всем сердцем». Послушайте, как он воспевает. «Я славлю Тебя всем сердцем моим». Посмотрите, сколько силы вкладывает он в каждое слово. Прислушайтесь к этой радостной песне. По одному звучанию его голоса можно понять, что хвала Иегове льется из самого его сердца, из самой его глубины. «Хвалите Бога! Он нам жизнь дает. Хвалите все, кто дышит и живет. Хвалите в небесах и на земле, при свете дня и не в проглядной тьме. Хвалите. Пусть вольется громом в ухо Отца и Сына и Святого Духа». Вы ведь знаете, дорогие друзья, что можете славить Бога во время любых ваших дел. Вы можете сидеть дома с иглой в руках или выйти в сад с мотыгой и в то же время славить Бога. Итак, это было первой частью действий Давида. Он всем сердцем славил Иегову. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Второе, что он делал, это поклонялся согласно правилу, которым все пренебрегали. Даже в присутствии тех, кто воздвигал идолов и создавал лжеучения, он возвещал Яхве. «Поклоняюсь пред святым храмом твоим». Одни говорили «поклоняйтесь так», другие «поклоняйтесь эдак». В наши дни некоторые говорят, что Ветхий Завет небогодухновен и что в Пятикнижии Моисея есть много того, что вызывает сомнения. Некоторые идут в поклонение одним путем, некоторые другим, своего собственного изобретения. Но если мы того же духа, что и Давид, то мы скажем Господу: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Пусть каждый имеет свой собственный способ поклонения, если ему так угодно. Но, братья, что касается меня, то я говорю Господу вместе с Давидом: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Меня восхищает это заявление. Во-первых, потому что оно представляет собой мирный способ отвержения всякого произвольного поклонения. «О, — говорит кто-то, — я решил поклоняться Богу всеми видами зрелищных мероприятий, обрядов, цветов и внешнего убранства». Другой говорит: «Я намерен поклоняться Богу в уединении, на лоне природы, и вообще не собираюсь общаться с его народом». Ну что ж, вы идите своими путями, но я отвергаю их все, ибо мой путь — это поклоняться пред святым храмом Божьим. Это тот путь и тот способ, которым апостолы и первые христиане поклонялись Христу, не оставляя собраний своих, как есть у некоторых обычай. Способ, которым они ободряли собственные сердца и сердца своих братьев по вере, гимнами, псалмами и духовными песнопениями. Способ, которым они говорили, как Дух даровал им возвещать. Способ, которым они собирались вокруг стола вечери Господней, чтобы вспомнить Его великую любовь к ним. Вы можете идти и утверждать какие угодно новшества, но я буду держаться пути, о котором сказано: «О, этот старый добрый путь, которым шли отцы». И я полагаю, что каждое истинное дитя Божье сделает свое личное заявление Господу: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». Что же подразумевал Давид под словами «святым храмом Твоим»? Храм, как и скиния в пустыне, прообразно символизировал восхитительную личность нашего Господа Иисуса Христа. Ни шатер в пустыне, ни храм на горе Сион сами по себе ничего не значили, но это были просто места, где Бог особенно благоволил открываться. Сегодня, в наши дни, храм Яхве — это тело нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которое Он Сам выразительно назвал храмом. Пусть другие поклоняются человеку, считая его не более чем человеком. Мы же будем поклоняться Христу как Богу. Совсем недавно я был рад петь вместе с вами: «Иисус, о мой Господь, пока я жив, я свято буду чтить Тебя, как прежде. Ведь Ты не омрачишь моей души и никогда не дашь уйти надежде». Иисус не только мой Спаситель, но Он также и мой Бог, и мои молитвы будут представлены Отцу через Него и приступят ко Всевышнему через личность Бога-человека, посредника между Богом и людьми, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И я буду поклоняться этому храму, личности Сына Божия и Богу Сыну. Но храм был также местом жертвоприношений, и нам следует славить Бога правильно, поскольку мы уповаем на эту единственную великую жертву. О, как много в наши дни тех, кто отрицает великую истину искупительного страдания, заместительной жертвы Христа на Голгофе, утверждая, что Он наш образец для подражания, но не совершитель умилостивления и примирения ценой собственной крови. Не обращайте внимания на этих людей и не вступайте с ними в дискуссию. Просто скажите: «Что касается меня, то я поклоняюсь пред святым храмом Твоим». У меня нет другой надежды донести свои молитвы, как только через жертву Христа на кресте. Я могу быть уверен, что я принят Богом, только если я облагодатствован в возлюбленном. Поэтому я буду возносить только ту молитву, которая восходит к Богу кровавым путем заместительной смерти Христа. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим». С непоколебимой твердостью оставайтесь верными данному вами заявлению, и это будет лучший ответ, который вы можете дать идолам или дьяволу, а также любому, кто станет противиться Всевышнему. Теперь обратим внимание на то, что сделал Давид в-третьих. От словословия и поклонения он перешел к восхвалению качеств, вызывающих спор, тех самых качеств, которые подвергаются в настоящем веке сомнению. «И славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». Подлинный верующий должен славить Бога прежде всего за Его милость и за эту милость в Ее универсальности. Некоторые говорят, что Бог, которого мы проповедуем, не может быть Богом любви, потому что Он обрекает неверующих на нескончаемую муку. Если они отвергают Его Сына, Он не оставляет им никакой надежды в загробной жизни, кроме того, что они будут навечно отвержены от лица Его и лишены славы силы Его. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Есть проповедники, которые затушевывают и пытаются скрыть эту трагическую истину. Или же, касаясь ее, они говорят так, будто уста их сделаны из бархата. Я не буду этого делать. Божьей милостью я никогда не буду этого делать. Для меня в Боге достаточно любви, и мне не понадобится творить другого Бога, чтобы я мог поверить в Его милость. Мое сердце радо славить того самого Яхве, которому воспевает псалмопевец, того, кто поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его, рукою крепкою и мышцою распростертою, ибо вовек милость его». Разделил Черное море, ибо вовек милость Его, и провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его, и низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Я абсолютно уверен, что Он никогда не приводит в исполнение свой приговор с суровостью, которая озадачила бы здравый ум. И в тот последний великий день, когда вся эта эпоха завершит свое существование, глазам откроется, что Бог есть любовь. Сейчас мы можем оказаться и не в состоянии увидеть это. И, возможно, Он кажется нам, как сказал Давид в одном из своих псалмов, странным в великом сонме святых. Яхве самолично возвещает, что Он есть Бог-ревнитель. И ни за что не оставит грешника без наказания. Есть много таких, кто относится к этому критически, но наступит день, когда будет возвещено все. Когда завеса поднимется, то к удивлению всех Божьих тварей станет очевидным, что Он совершал самое лучшее, самое мудрое и самое благое из всего, что только могло быть совершено. И поэтому, хотя и не все его действия в отношении сынов человеческих доступны моему пониманию, я все равно верю, что все они правильны, и за милость его я буду славить имя его. Здесь одна особенность, обязывающая нас рассматривать милость Божию в ее конкретной направленности. Многие оспаривают эту великую истину, которая представляется мне самоочевидной, что Христос сам должен выбрать себе супругу. Им хочется, чтобы дело выбора для него невесты было доверено им. Они хотят, чтобы по отношению к свободной воле человека Бог находился в положении лакея, и чтобы без позволения человека не осуществлялось ни одно из его намерений. Они считают, что великий Творец должен сидеть и ждать, пока его творение позволит ему быть милостивым. Но что касается нас, возлюбленные, то мы преклоняемся пред великой истиной о его избирательной любви. Мы восхищаемся всевластием его благодати, и мы радостно осознаем, что среди жителей поднебесного мира он поступает так, как считает нужным. И, как говорит Павел, распределяет милость свою по изволению воли своей. Вместо того, чтобы спорить с идолами или дьяволом, мы всем сердцем начинаем воспевать особую любовь Бога к Его избранным и благоволение, которое питает Он к тем, кто уповает на Него. Мы не можем найти лучшего применения нашему времени. Споры и дискуссии могут оказаться пустой тратой сил и могут угасить наш дух, но благословлять имя Господа благотворно для нас и служит Его чести и Его славе. Я нахожу, что оригинал нашего сегодняшнего псалма имеет еще одно значение. «Восславлю имя Твое за благодать Твою и за истину Твою». Разве не благословение всегда иметь на устах слово «благодать»? Благодать. Разве это не одно из самых прекрасных слов, которое Бог когда-либо позволял произнести устам человеческим? И мы часто говорим «дарованная благодать», даже если кто-то говорит нам, что это тавтология. Если одного удара молота недостаточно, мы нанесем два. Если люди не понимают, что означает слово «благодать», мы назовем ее «дарованной благодатью» и восхвалим и превознесем имя Господа за то, что в нашем языке есть два этих слова – «дарованная благодать». Другое свойство, за которое Давид намерен славить имя Господа, это истина Божия. Нашему сердцу бывает больно, когда мы видим, как люди кромсают истину Божию. Одни выбрасывают одну часть Библии, другие отвергают другую. Один из наших мудрецов говорит: «Я отказался от всего Ветхого Завета и от значительной части Нового». Но, сэр, вы с таким же успехом могли бы отказаться и от всей Библии, потому что, по всей вероятности, вы не имеете ни части, ни участия в ней. Иначе бы вы так не говорили. Те господа, которые хотят исправлять Библию, на самом деле сами нуждаются в исправлении. В большинстве случаев проблема заключается именно в этом. Если бы благодатью Божьей они были бы обращены ко спасению, то они любили бы каждую букву книги, начиная от Бытия и заканчивая Откровением, и находили бы в ней пищу для своих душ. Но им недоступен ее глубинный смысл, и потому они пренебрегают Писанием, как если бы оно было для них лишь некой внешней формой. И я очень боюсь, что для слишком многих из них оно не представляет из себя ничего иного. Но что касается нас, то мы будем хвалиться Божьей истиной, исторической точностью каждого слова этой благословенной древней Библии, абсолютной правдивостью всего, что в ней написано, несомненностью исполнения каждого обетования и каждой угрозы, которые содержатся в этой книге, и более того, абсолютной верностью каждого неисполненного пророчества, являющегося таким же несомненным, как сама несомненность. Именно здесь и на этом мы стоим. Мы верим в полную дословную богодухновенность слова со всеми присущими ей трудностями, потому что в этой доктрине нет и половины тех трудностей, имеющихся в любом другом виде вдохновения, который только может вообразить себе человек. Если эта книга не есть подлинное твердое основание нашего вероисповедания, то на чем нам тогда строить? Если Бог солгал, то где же мы, братья? И если эта книга, за которую проливали кровь мученики, и которая была нашим вторым дыханием в темнице и на смертном одре, если эту драгоценную книгу, которая сегодня прижата к сердцу многих умирающих святых, у нас попытаются вырвать, здесь не обойтись без борьбы. И в этой борьбе мы, если потребуется, положим свои жизни. Мы никогда не откажемся от Библии. Мы будем любить ее в жизни и в смерти, и будем неизменно верить, что она, насколько могут понять наши несовершенные умы, является великим и совершенным откровением милости и истины Божьей, и за это будем хвалить и благословлять Его святое имя. Это то, что обещал делать Давид, и я советую всем верным святым делать то же самое. И в-четвертых, было еще одно, что намеревался сделать Давид, а именно превознести Слово Божие до самой высочайшей степени. Он говорит так: Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Наш стих настолько велик, что для его истолкования мне потребуется полдюжины вечеров. Так что мне удастся лишь кратко коснуться того, что я рассказал бы вам, если бы у меня было достаточно времени. Имя Божие, дорогие друзья, в определенной мере раскрывается в природе. Это имя можно прочесть в провидении. Но Давид говорит нам здесь, что Слово Свое Господь поставил превыше всякого Своего имени. Это значит, что откровение соделано Богом как нечто бесконечно превосходящее и творение, и провидение, потому что оно прежде всего более ясное. Если человек создает великолепные картины, то я, даже никогда не видя этого человека, могу, глядя на них, получить о нем некоторое представление. Но если он напишет мне письмо, и в этом письме расскажет о том, что у него на сердце, то из его слов я узнаю о нем больше, чем из его произведений. Так и в некоторых местах Библии о Боге сказано больше, чем во всей вселенной. Если бы наука достигла полноты своего знания, то и тогда в ней не было бы столько истинного света, сколько ее содержится в одном единственном стихе Писания, потому что лучший свет в Слове. Существует также и другой свет, но он есть то же, что лунный свет по сравнению с солнечным. Бог возвеличил свое слово за его ясность превыше всякого другого способа проявления своего имени и существа. Оно не только более ясное, но также и более верное. Вся вселенная не способна вместить отражение Бога в полноте его славы. Если он всмотрится в сотворенное им великое и обширное море, то этой зеркальной глади хватит лишь на то, чтобы отразить только часть его славы. Предположим, Бог явил бы себя полностью в природе. Тогда мы скоро увидели бы, как под тяжестью божества подламываются оси колеса творения. Только откровение может явить нам его в истине. Далее, Слово Божие более долговечно, чем все его остальные дела. Откровение Бога в природе не обладает уникальностью. Если Он сотворил один мир, то может сотворить и другой. Если Он сотворил одну вселенную, то может сотворить и 50 вселенных. Но после того, как Он дал нам одно совершенное откровение Своей воли, Он никогда не даст другое. То одно остается единственным. Все, что Бог явил нам в книге природы, придет. Наступит день, когда сами стихии, разгоревшись, разрушатся, и, подобно изношенной одежде, все это материальное творение будет сброшено, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано, так что Бог возвеличивает Свое Слово тем, что делает его вечным. «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Разве Господь не возвеличивает Свое Слово в ваших сердцах, дорогие друзья? Иногда в субботний день вам случается бывать на природе, и вами овладевает сладкое чувство покоя во время уборки урожая или светлым утром, когда взошло солнце. Все переполняет ощущение славы Божьей. Но тем не менее, это сладкое чувство никогда не задевает сокровенные струны сердца так глубоко, как задевает их какое-нибудь место из Писания. Обетование от Бога прольет в вашу душу больше света, чем все красоты моря и земли. Я ни на миг не принижаю изумительную славу Бога, заключенную во всех Его делах, но все же я утверждаю, что в Своем Слове Бог виден лучше, чем во всех остальных Своих делах. И Он возвеличил Свое Слово превыше всякого Своего имени. Иногда говорят, что Писание нужно изменить, потому что ученые открыли то или иное. Что ж, я хорошо знаю цену таким речам. За многие годы ученые наоткрывали многое, но проходят 10 лет, и появляется некто, который открывает, что все они заблуждались. История так называемой философии, Это история безумцев, и у сегодняшней философии не больше истины, чем у тех, которые жили 50 лет тому назад. Эти люди выходят на переднюю часть сцены, чтобы опровергнуть то, что утверждалось до них, и после того, как они утвердят свои взгляды и откланяются, на их место придет другая плеяда мудрецов, чтобы не спровергнуть прежних. Все они, как трава, которая усыхает, но Слово Господне пребывает вовек. Оно испытано в горниле земли, 7 раз очищено и остается по-прежнему чистым металлом. Этим мы будем хвалиться и не будем постыжены. Наконец, Давид собирался подтвердить все своим собственным опытом. Свидетельство живого опыта – это лучшее, чем я могу завершить свое сегодняшнее поучение. «В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Да, братья, говорят, что факты – вещь упрямая, и так оно и есть. И когда в отношении религии Иисуса Христа человек располагает каким-нибудь фактом, то этот человек становится упрямым. Человек, который привык молиться Богу и привык получать ответы на свои молитвы, человек, который ведет молитвенную жизнь и, следовательно, обогащается бесчисленными милостями, так отвечает людям, отрицающим действенность молитвы. «Говорите, что хотите». Но вы не можете помешать мне в этом, потому что я каждый день проверяю и каждый день на собственном опыте убеждаюсь в том, что может совершить молитва. Но ведь ты, говорят они, не избежал беды, ты молился, но не отвратил ее. Да, это так, но Бог вселил в мою душу бодрость. И как это великолепно, когда разум успокаивается. Душа укрепляется, когда возрастает мужество, когда приходит уверенность, когда в душу вливаются глубокий мир и безмятежный покой. Все это благословенный ответ на молитву. И до тех пор, пока Бог дает нам это, мы не можем оставить Его знамя или отрицать Его верность и Его истину. Пусть те, кто способен это сделать, меняют снега Ливана, и чистый поток Божий на разбитые водоемы, которые не могут держать воды, или на грязные воды Египта. Но мы и не можем, не смеем и не станем этого делать. С Божьей помощью мы будем твердо верить в силу молитвы. Мы испытали ее, мы убедились в ней, и ничто не поколеблет нашей уверенности в ее действенной силе. Дай же, Господи, каждому из вас, кто еще не познал этого, убедиться в этом самому, испытать это к сердечной радости и удовольствию, и тогда вы будете также непоколебимо уверены в нем до самого конца. Благослови вас, Господь, во имя Христа. Аминь.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Сперджена о молитве. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вас когда-нибудь преследовали? Жутковато, не правда ли? Особенно если неизвестно, кто и зачем гонится за вами. Это история о том, как один человек, напрягая все силы, разыскивал другого. Но все прояснилось, когда их сердца, умы и жизни стали освобожденными –

Если вам случалось когда-нибудь попадать в полную тьму, тогда вы знаете, как стремится глаз найти хоть какой-то отблеск света. Радиопередачи «Освобожденные» с 1950 года являются таким ведущим к истине светом, неся надежду миру, полному отчаяния и мрака. Эту самую длинную в истории радиовещания драму можно услышать почти в любом уголке мира на самых разных языках. Каждая передача преодолевает границы, проходит сквозь стены и закрытые двери, чтобы достичь и освободить сердца, томящиеся во власти греха и тьмы. Ибо истина сделает вас свободными. Этот вымышленный рассказ был написан специально в честь выхода в эфир 2500-го выпуска передачи «Освобожденные».

0: Мистер Фокс, мистер Фокс, я бы хотел, чтобы вы нашли моего сына.
1: Расскажите мне о нем.
0: Адамсу 18 лет. У него темные волосы. Рост 179 сантиметров, вес около 72 килограммов.
1: У вас есть его фотография?
0: Свежей нет. Последний раз он отказался фотографироваться. Почему-то это ему показалось унизительным. Вот, возьмите. Но ей уже больше года.
1: Давно он ушел из дому?
0: 5 месяцев назад. Полиция не хочет вмешиваться, так как в данном случае не совершено никакого преступления.
1: Когда вы общались с ним в последний раз?
0: 5 месяцев назад он вернул мне по почте из Чикаго свою кредитную карточку.
1: Как видно, парень с принципами.
0: Он совершенный идеалист и не выживет в этом диком мире. Где он находится? Что с ним сейчас?
1: Мне понадобятся деньги, чтобы начать его разыскивать.
0: Деньги не проблема, мистер Фокс. Главное, найдите сына. И желательно без лишней огласки. Я должен сохранить репутацию.
1: А что мне делать, когда я найду его?
0: Просто сообщите мне, где он находится. А дальше я разберусь сам.
1: Меня зовут Мэнни Фокс. Я частный детектив. Я знал, что найду мальчика, но не ожидал, что это произойдет так, как это случилось. До Чикаго было недалеко. Добравшись до города, я снял комнату и начал расследование. Вскоре я напал на его след. И поэтому позвонил отцу.
2: Так вы говорите, он в Чикаго?
1: Вероятно. Я начал поиски с того района, откуда он послал вам кредитную карточку. Я предположил, что ему пришлось найти какую-то работу, поскольку он больше не мог рассчитывать на ваши деньги.
2: И что же?
1: Я нашел место, где он работал до прошлой недели. Но потом он вдруг куда-то исчез.
2: Может быть, он уехал?
1: Не думаю. Парни с его работы сказали, что он хотел иметь свободное время, чтобы разобраться в жизни.
2: Там, в Чикаго?
1: Да. Он сказал, что хотел попробовать жить иначе.
2: Столько я лет пахал, как лошадь, чтобы дать ему все. И вот она, благодарность.
1: Может, ему нужно что-то, что нельзя купить?
2: За деньги все можно купить, мистер Фокс. Найдите его, пока он не погубил себя и меня тоже.
1: Сколько я не искал в отделениях полиции, я не смог найти его адрес. Я понял, что парень жил или на улице, или скрывался где-то еще, опасаясь преследования со стороны отца. Чтобы облегчить себе задачу и не спугнуть его, я решил переодеться нищим. Я несколько дней не брился, надел какие-то лохмотья и направился в нижнюю часть города. Бездомных найти было нетрудно, но потребовалось какое-то время, прежде чем мне удалось напасть на его след.
3: Простите, сэр, у вас не найдется одного донора?
4: Нет. Я сам хотел вас спросить о том же.
3: У меня? У меня не цента.
4: У меня тоже. Но есть немного выпить. Вот, если не против.
3: О, сэр, конечно, с удовольствием.
4: Вы не встречали где-то здесь парня лет 18? С длинными волосами, бородой и повязкой на голове?
3: Здесь таких много.
4: И, но этот он воспитанный, не как все. Еще глоток.
3: С удовольствием. Вы знаете, это никто иной, как Адамс. А зачем он вам?
4: Я приезжий. Он сказал, что поможет мне найти место для ночлега.
3: Скорее всего, он имел в виду миссию на Стейт-стрит.
4: Миссию?
3: Да, Pacific Garden Mission. Там хорошо кормят. Но при этом предлагают на десерт еще и приличную порцию религии.
4: Он там?
3: Вы задаете, сэр, слишком много вопросов.
4: Я бы хотел найти его. Он обещал помочь.
3: Знаете что, поищите парня в библиотеке. Он там бывает почти каждый день.
1: Удобная возможность погреться.
3: Что я и делаю. Адамс там читает. Идем, я покажу.
1: На столе, за которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежали какие-то книги. Мы ждали долго, но парень не появлялся. Я взглянул на название книг, которые он читал. Это была серьезная литература. Книги по философии, антропологии и даже по дзен-буддизму. Мальчик не просто сбежал из дому. Он пытался найти ответы на свои вопросы. Дело уже шло к вечеру, и я изрядно проголодался. Но пойти в ресторан напротив я никак не мог, иначе я сразу раскрыл бы себя. Но мой новый товарищ помог найти выход из положения.
3: Слушай, хочешь поесть?
5: Да. Где-то поблизости дают благотворительные обеды?
3: О, здесь неподалеку есть очень хороший ресторан. Идем.
5: Там что-то оставляют для таких, как мы?
3: Ну, конечно. Вот, смотри, в этих бидонах всегда найдутся какие-нибудь вкусности. Снимай крышку, не стесняйся.
5: Я все-таки предпочел бы благотворительную столовую.
3: О, вот это дело! Ты посмотри, что я нашел.
5: Тухлая курица.
3: Ты бери, бери, здесь еще много, хватит нам обоим.
5: Спасибо, я не так уж голоден. Ты ешь. Я лучше пока подожду на улице и постерегу Адамса.
1: Пока мой друг обедал, я вышел за угол, достал из-под полы свой сотовый телефон и позвонил отцу Адамса.
6: Алло, я слушаю вас.
1: Говорит Мэнни Фокс. Ваш сын был сегодня в библиотеке. Я почти нашел его.
6: Вы видели его?
1: Нет. Но у меня его головная повязка, и стало быть, он все еще в городе.
6: Хорошо. Я на несколько дней улетаю по делам на Багамские острова. А так бы я сам приехал.
1: Не стоит. Лучше я сначала поговорю с мальчиком. Вы можете его спугнуть.
6: Послушайте, Фокс.
1: Кто-то идет сюда. Прощайте.
5: А где вы спите? Уже почти ночь на дворе.
3: Под мостом. Там же не дует. Идем.
5: Думаешь, найдется местечко и для меня?
3: Конечно. Многие уже уехали на юг.
5: Вас там никто не трогает.
3: Слава богу, пока нет.
5: А полицейские?
3: Мы им не нужны, пока сами не нарываемся.
5: Спасибо. Я скоро вернусь.
1: Я нашел секонд-хенд, купил там какой-то старый спальный мешок. При этом я был неприятно удивлен тем, что продавец обслужил меня с явным пренебрежением. Но вспомнив о своем внешнем виде, я все понял. Да, нелегко им приходится. Когда я вернулся под мост, было уже темно-темно и холодно.
3: Ух ты! Какой у тебя классный мешок, приятель! Ты где его достал?
5: Нашел в одном месте.
3: Хе-хе. Может, поможешь и мне завтра найти такой же?
5: Ух, как холодно становится, черт возьми!
3: Да, я думаю, пора поискать какой-нибудь заброшенный дом или пойти в эту миссию.
5: О, а вот и Адамс!
3: Да-да-да-да, это он! Эй, эй, Адамс, посмотри, кто пришел. Это Мэнни.
7: Какой еще Мэнни?
5: Привет, Адамс. Мы нашли твою повязку в библиотеке.
7: Я видел вас там, потому и ушел. Мне показалось, что вы были тот самый тип, который справлялся обо мне на работе.
1: Да, я пытался отыскать тебя.
7: Вас послал отец?
1: Я просто хотел поговорить с тобой, Адамс.
7: Передайте папе, чтобы оставил меня в покое. И не таскайте за мной, слышите?
1: Адамс, вернись.
3: Эй, тип, парень, это кто ты? Черт побери, И вообще, собственно, в чем дело?
1: Он побежал, я за ним. Но мне было трудно угнаться за молодым и здоровым юнцом. Адам снова куда-то исчез. А я вернулся в свой номер у гостиницы, принял душ, но не побрился и не сменил одежды. Я решил и дальше искать юношу среди бездомных. Был вечер, выпал снег. Под мостом ночевать уже было невозможно. Надеясь, что Адам искал приюта в миссии на Стрейт-стрит, я направился туда.
8: Заходите, брат, согрейтесь.
1: Спасибо. Здесь и в самом деле чисто.
8: А вы чего ожидали?
1: Я бывал в других приютах, но там было гораздо хуже.
8: Вам нужно место, чтобы переспать ночь?
1: Да, конечно. А сколько это будет стоить?
8: Нисколько. Бог помогает нам.
1: Бог и налоги, которые мы платим, не так ли?
8: Нет, сэр. Мы не берем у правительства ни одного цента.
1: Ну, у вас здесь столько людей. Где же вы достаете для них деньги?
8: Позвольте, я вам кое-что покажу. Идемте сюда. Кстати, меня зовут Чарльз. А вас как?
1: Мэнни Фокс.
8: Миссия начала свою работу в 1877 году. Тогда это было совсем небольшое здание. В комнате для молитв у нас сохранились его изображения.
1: С 1877-го? Почти сразу после окончания гражданской войны.
8: Да, и немного позже большого чикагского пожара. Тогда здесь были одни притоны, ни одной церкви в округе. Именно тогда Джордж и Сара Кларк пожертвовали свои собственные деньги для того, чтобы такие люди, как мы с вами, могли прийти сюда и найти мир с Богом.
1: Впечатляет. Расскажите о ком-то из них.
8: Ну вот, взгляните. Это фотография Мелла Троттера. Он был алкоголиком и хотел покончить с собой, когда ему предложили прийти сюда. В тот же вечер он отдал свою жизнь Христу. И затем в течение 6 лет он руководил этой миссией. А позже основал еще более 60 таких же миссий по всей Америке. Найти спасение Меллу помог Гарри Мор, сам в прошлом фальшивомонетчик до того момента, когда он встретил Иисуса. Он тоже был руководителем нашей миссии в течение 32 лет.
1: А вот фотография Билли Сандэй, знаменитого бейсболиста. Он что, тоже имел какое-то отношение к вашей миссии?
8: Да. Однажды он услышал на улице проповедь Гарри Морро и принял Христа. А вот рядом это фото Гарри Сондлера, служившего директором миссии 46 лет. Он очень много сделал для улучшения ее работы. Хотите поужинать, мистер Фокс?
1: Да, я просто умираю от голода.
8: Внизу накрывает стол, идемте.
1: У вас каждый день бывает столько людей?
8: Иногда и больше. Мы даем пищу более чем 600 нуждающимся 3 раза в день. И дополнительно еще даем с собой сухие пайки.
1: Как вы только справляетесь со всем этим? Вам кто-то помогает?
8: Да. Друзья миссии и слушатели передачи «Освобожденные».
1: Освобожденные? А что это?
8: Вы ни разу не слышали эту радиопередачу? Она в эфире уже почти 50 лет. Раньше люди в ней рассказывали, как с помощью нашей миссии они пришли к Богу и как Он преобразил их жизнь. Сейчас же мы получаем письма со всего мира, письма от людей, которым Бог помог стать лучше и обрести новую жизнь.

0: Я вежливо слушал, но при этом все время думал об Адамсе. Был ли он среди этих людей? Вполне возможно, если он действительно хотел попробовать начать новую жизнь. После ужина мы прошли в аудиторию для вечерней службы. Я всматривался в лица, надеясь увидеть мальчика, но людей было слишком много. Называйте это интуицией или еще чем угодно, но я совершенно точно знал, что Адамс был здесь.
1: Библия говорит, что мы должны войти в его присутствие с благодарением. И я хотел бы поблагодарить Бога за дар спасения. Это дар, предлагаемый всем и оплаченный кровью Христа. Бог Сын покинул свой дом в славе и пришел на землю, чтобы спасти нас. Каждый, кто верит это, находит свободу. Свободу от греха и смерти. Он ни от кого не отвращается. Каким бы темным ни было ваше прошлое и безнадежным ваше будущее, Иисус освободит вас. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы через Него мир мог спастись. Пусть те, кто спасся, скажут об этом.
2: Я воздаю хвалу Господу за то, что Он не дает потухнуть огню старого маяка, потому что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы отвержены, то помните, Он был отвержен, как и вы. Иисус сказал: «Того, кто придет ко мне, я не прогоню прочь».
1: Это правда, братья. Если вы бездомны сегодня, помните, что Иисус тоже был бездомным. Он сказал: «У лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову свою. Позвольте Ему прийти и жить в вашем сердце». Славьте Господа! Кто еще доверился Богу?
3: Я 3 дня тому назад пришел сюда, потому что мне больше некуда было деться. Я услышал благую весть о том, что Бог любит нас и умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную рядом с Ним. Я даю свою жизнь Христу и хочу пройти программу по изучению Библии.
0: Адамс. Неудивительно, что мне не удалось его узнать. Он постригся, сбрил бороду. Как он изменился. Я не решился подойти к нему сразу после службы, боясь, что он опять убежит. Я подумал, что будет лучше провести ночь в миссии, а потом позвонить отцу. И я с остальными поднялся на 2-й этаж в спальню. О, сколько кроватей! Сколько же человек может укрыться здесь на ночь?
4: В прошлый раз в этой спальне ночевали 104 бездомных.
0: Вот тебе! Надеюсь, они не все храпят ночью.
4: Душ здесь за дверью. Возьмите полотенце, пожалуйста.
0: Я сегодня уже принял душ.
4: Я вам охотно верю, но у нас такой порядок. Каждый должен помыться перед тем, как лечь. А завтра вы можете выбрать для себя комплект чистой одежды.
0: Формально моя работа была закончена. Поэтому я поехал к себе в номер, побрился и одел свой костюм. Потом я пошел на встречу Адамса с отцом. Он должен был приехать после обеда. И вот, что произошло дальше.
4: Здравствуйте, Мэнни. Адамс ждет у меня в кабинете.
0: Простите, вы не сердитесь на меня за вчерашний спектакль?
4: Вы думаете, Бога можно чем-то удивить? Он знает каждую вашу мысль, Мэнни, и читает в вашем сердце. Видно, у него были причины на то, чтобы вы пришли.

0: привлекли сюда.
1: Это просто пугает. Добрый день, Адамс.
2: Здравствуйте, мистер Фокс.
1: Вас сильно тревожит, что отец придет сюда?
2: Теперь уже нет. Я доверился Богу. Я молился за папу, мистер Фокс, чтобы Бог дал ему мудрости.
1: А вот и он.
3: Адамс. Адамс. Почему ты мне не сказал, что ты здесь?
2: Папа, всего 3 дня назад я ненавидел тебя. Но Бог избавил меня от этого.
3: Значит, теперь мы можем вместе ехать домой?
2: Нет, папа. Я останусь здесь, чтобы окончить библейскую программу. После этого я хочу поступить в библейский колледж.
3: Адамс, ты уже зачислен в Гарвардский университет.
2: Я буду учиться в библейском колледже, папа. Этого от меня хочет Бог.
3: Откуда ты знаешь, чего хочет Бог?
2: Он обращается к сердцу человека через свое слово, Библию и во время молитвы.
3: И что ты собираешься делать с таким образованием?
2: Я буду проповедовать.
3: Великолепно.
2: Папа, я столько лет потратил впустую, думая, что жить иначе невозможно. Ведь все так жили вокруг. Уйдя из дому, я был готов покончить с собой. Я ненавидел этих людей-роботов, суетящихся вокруг и думающих только о себе. Я считал, что виной всему были деньги. Поэтому избавился от них и стал жить на улице. Но дело было не в деньгах. На улице я не нашел ответа на свой вопрос. Ответ знает только Бог. А единственный путь познать Бога – только через Иисуса Христа.
3: Да, тебе здесь хорошо промыли мозги.
2: Нет, папа. Мне сказали правду, а я сам принял решение последовать Христу. Впервые жизнь для меня приобрела настоящий смысл.
0: Извините, разрешите мне предложить один вариант. Почему бы вам не дать Адамсу остаться здесь еще на какое-то время? И тогда вы точно увидите, изменил ли Христос жизнь вашего сына к лучшему.
1: Я предлагаю вам убедиться собственными глазами, как здесь хорошо. Вас-то, может быть, даже удивит.
3: Ладно. Ты действительно выглядишь лучше без этих длинных волос и бороды.
2: Спасибо, папа. Тебе не придется огорчаться из-за меня. Через 2 минуты у нас начинается изучение Библии, и мне нужно идти. Но я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, папа. И Иисус любит тебя тоже.
3: Теперь я знаю, где ты.
0: Ну, хорошо, Мэнни. Приходите, заглядывайте к нам иногда. Наши двери всегда открыты.
1: Спасибо, обязательно.
3: Мистер Фокс. Вот чек и бонус.
1: Спасибо. А почему вам не отдать этот бонус миссии, чтобы они могли принять к себе еще какого-нибудь заблудшего Адамса?
3: А знаете, вы ведь тогда были правы.
1: О чем вы?
3: Ему было нужно что-то, что не купишь за деньги.
1: Недавно я был в Чикаго и заехал в миссию узнать об Адамсе. Он все еще находился там. С ним все было в порядке. Он просто светился от радости. Адамс сказал, что с отцом у него хорошие отношения и что папа тоже уже иначе смотрит на многие вещи. Хочу признаться, что меня заинтересовал человек, назвавший себя Сыном Божьим. И поэтому я сам сейчас расследую его дело. Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Я считаю, он сказал правду.

И мы думаем так же. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это все, что вам следует делать, друзья. Идите к вере и примите его в ваше сердце и жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 30. «И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу, и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышавши, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышавши, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее в доме отца ее. Четвертая книга Моисея, числа, глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По 1000 из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из 1000 Израилевых по 1000 из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по 1000 из колена, их и Финиеса, сына Илиазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских — Евня, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и Елиазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавицкие, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елиазар священник, и все князья общества навстречу им из стана, и прогневался Моисей на военачальников, 1000 начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, все сделано из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите». И сказал Елиазар, священник, воинам, ходившим на войну: «Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день, и очиститесь, и после того входите в стан». И сказал Господь Моисею, говоря: «Сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елиазар священник, и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елиазару, священнику, в возношение Господу. А из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней». И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 000, крупного скота 72 000, ослов 61 000, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 000. Половина доля ходивших на войну по расчислению была мелкого скота 337 500, в дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 000, и дань из них Господу 72, ослов 35 000, и дань из них Господу 61, людей 16 000, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500, людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и стоначальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом». И взял у них Моисей и Елиазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золото, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от тысяченачальников и стоначальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елиазар, священник, золото от тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в скинию собрания в память сынов Израилевых пред Господом. Четвертая книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Есивон, и Елиале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева, сына Иефониина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродья грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей. И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елиазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иазер, и Иогбегу, и Беф-Нимру, и Беф-Гран, города укрепленные и дворы для овец, и сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал, Мион, которых имена переменены, и Симвму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манассиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах. Четвертая книга Моисея, Числа, глава 33. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сокхофе. И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пигахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись из Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли 3 дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры, и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря, и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син, и расположились станом в Довке. И отправились из Довки, и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша, и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима, и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской, и расположились станом в Киброт-Гаттаве. И отправились из Киброт-Гаттавы, и расположились станом в Асерофе. И отправились из Асерофа, и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы, и расположились станом в Римнон-Фареце. И отправились из Римнон-Фареца, и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны, и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы, и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы, и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер, и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады, и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа, и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа, и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха, и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки, и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны, и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа, и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана, и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада, и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы, и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона, и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера, и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса, и расположились станом на горе Ор, у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Моава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Четвертая книга Моисея, числа, глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннерев с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей: для колена Иудина — Халев, сын Иефониин, для колена сынов Симеоновых — Самуил, сын Аммиуда, для колена Вениаминова — Елидаад, сын Кислона, для колена сынов Дановых — князь Буккий, сын Иоглии, для сынов Иосифовых — для колена сынов Манассиных — князь Ханниил, сын Ефода, для колена сынов Ефремовых — князь Кемуил, сын Шифтана, для колена сынов Завулоновых — князь Елицафан, сын Фарнака, для колена сынов Иссахаровых — князь Фалтиил, сын Аззана, для колена сынов Асировых — князь Ахиуд, сын Шеломия, для колена сынов Нефалимовых — князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Хананской. Четвертая книга Моисея, числа, глава 35. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине — город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего — менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно. если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. 4 книга Моисея, числа, глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манасиина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их». И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню, и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено. Ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона.

0: Здравствуйте! Пришло время обратиться к нерушимой книге мудрости и пророчеств в Библии. Божья любовь безусловна, и независимо от того, достойны мы ее или нет, Бог не может не любить, такова его природа.
1: Добро пожаловать на очередное занятие программы «Вечная истина».
0: Наши передачи, которые являются обзором всей Библии, как и всегда, ведет пастор Геннадий Строков.
1: Сегодня мы рассмотрим некоторые эмоциональные псалмы молитвы. Пожалуйста, прислушайтесь к этим словам 4-го псалма. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь, то есть успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Вот эти прекрасные слова 4-го псалма. Когда мы читаем это, мы видим, что перед нами псалом иного вида. Мы уже разбирали несколько псалмов блаженства. И мы уже кое-что выучили о том, как к ним подходить и как их интерпретировать. Теперь мы приступаем к другому типу псалмов. Это псалмы молитвы. Я уже говорил раньше, что иногда псалмопевец говорит с Богом о Боге, и это прославление. В иной раз он говорит человеку о Боге, и это проповедь. Псалмы блаженства в большинстве своем являются проповедями. Чаще всего такие псалмы нам больше всего нравятся. А вот третий вид псалмов – это молитвенные псалмы. И очень часто именно молитвенный псалом наполнен эмоциями и переживаниями. Вы будто видите себя в этих эмоциональных псалмах, когда вы их читаете. Независимо от того, какое у вас настроение, читая книгу псалмов, вы найдете свой эмоциональный климат в псалмах-молитвах. Вы увидите, насколько переживания псалмопевца схожи вашим. Своим примером писатель покажет вам путь, как пробраться по бездорожью ваших эмоциональных проблем. Когда ваши переживания так похожи на то, с чем сталкивается псалмопевец, дочитайте псалом до конца и проследите за тем, что автор этих строк делал, чтобы решить свои проблемы. В 4-м псалме Давид говорит о своей тесноте. Мы слышим молитву Давида: «В тесноте ты давал мне простор». Здесь Давид рассказывает нам о том, как Бог производит в нас рост. Бог увеличивает нашу способность к познанию Его, способность любить Его, славить Его и служить Ему.

Существует 7 групп симптомов, предупреждающих о том, что у человека будет инфаркт или инсульт. Рано или поздно, но наверняка. У вас мы заметили 6 из них. Единственный, которого у него не было, был связан с курением. После того, как доктор объяснил ему плачевность его положения, он спросил: «На шкале от 1 до 10, как бы вы оценили свой стресс?» Тот ответил: «Ну, 1,5-2, может быть». Доктор сказал: «Нет, скорее всего, 9,5 или 10. Вы, мой дорогой, очень напряжены. Вы можете твердить себе, что в вашем сердце мир и покой, как и надлежит в рождественское время. Вы можете говорить себе, что у вас на душе спокойно, но эти всевозможные кардиограммы не обманывают. Вы, пастор, явно находитесь в состоянии стресса. Если вы перенапряжены, то 4-й псалом написан именно о вас. Ведь таковым был и эмоциональный климат Давида при его написании. Давид был в депрессии и очень подавлен. Похоже, что из-за своих внутренних переживаний он даже не мог спать. Бессонница очень часто сопровождает депрессию. И в этом псалме Давид показывает нам, как справиться с этими двумя грехами. Во-первых, обратите внимание на литературное построение данного псалма. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей». Давид говорит с Богом о человеке. В данном конкретном случае Давид сам является этим человеком. Пока Давид молится, Бог работает в нем. Мы можем себе представить, что это происходило среди ночи. И вот в этот поздний час Давид получает откровение от Бога и приходит к соответствующим выводам. Молитва – это общение с Богом. Если вы умеете вести разговор, вы знаете, что самая важная часть любого разговора – это не то, когда вы говорите, а когда говорит ваш собеседник. Когда люди говорят: «С тобой приятно разговаривать, ты действительно умеешь вести беседу». Что они, скорее всего, имеют в виду? Так это то, что вы умеете слушать. Внимательно слушающий является прекрасным собеседником. Поскольку молитва является общением с Богом, то у нее есть две стороны. С одной стороны, это разговор, когда мы обращаемся к Нему, и это весьма важно. Многое Бог желает услышать от вас, но у этого общения существует и другая сторона. Это когда Бог обращается к нам. По мере того, как мы будем разбирать некоторые молитвенные псалмы, обратите внимание на то, как псалмопевец общается с Богом в обоих аспектах. Псалмопевец что-то говорит Богу, а затем Бог говорит с ним. Заметьте, как часто он просит чего-то у Бога, а затем получает подтверждение того, что Бог услышал его прошение и ответил на его молитву. В этом псалме Давид делится с Богом своей проблемой стресса. Он подавлен, и об этом Давид говорит Богу, а Бог отвечает ему в откровении. Мы слышим, как псалмопевец говорит: «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Божий ответ на молитву способен поменять человека полностью. Задумайтесь только над тем, что означает ответ на молитву. Это свидетельствует о том, что Богу не безразлично, Он слышит вас, и Он отвечает на молитвы. Убеждение в реальности этого меняет вас, как человека. Пожалуйста, вспомните свою жизнь. Вспомните те моменты, когда Бог отвечал на ваши молитвы. Вспомните, какие чувства или эмоции у вас возникали при этом. Наверняка это была радость. Господь помнит обо мне. Он слышит меня, Он любит меня, и Он ответил на мою молитву. Когда Бог так действует, это должно изменять нас. Вот почему Давид призывает нас к благоговению перед Богом, когда Он отвечает на наши молитвы. Продолжая говорить с Давидом, Господь побуждает его что-то сделать. Бог говорит: «Размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Обратите внимание, как часто в Писании мы слышим повеление успокоиться. «Остановитесь и познайте, что я Бог», говорится в 45-м псалме. В 4-м псалме Бог говорит Давиду псалмопевцу: «Утишитесь». Иными словами, «Остановись, послушай меня». Потом Бог говорит: «Размышляйте в сердцах, на ложах ваших». Знаете ли вы, что это значит? Это значит: разговаривайте сами с собой. Вы можете считать сумасшедшими людей, которые сами с собой разговаривают, но говорить с собой – это не сумасшествие. Когда-то один человек пошутил: «Я разговариваю сам с собой, потому что это единственный способ для меня поговорить с умным человеком. Так что, конечно, я говорю сам с собой». Я уверен, что Бог пытается здесь сказать псалмопевцу: «Поговорите с собой, размышляйте в сердце своем на постели своей и утишитесь». Для чего человеку держать разговор с самим собой, лежа в постели среди ночи? Давид явно был перенапряжен, поскольку ему предстояло принятие решений, которые требовали правдивых поступков. Очень редко правильный поступок легко совершить. Каждый день, целый день нам необходимо выбирать, поступить ли нам правильно или в соответствии с обстоятельствами. Большинство людей, в том числе и зрелые христиане, скорее совершат подходящий поступок, чем правильный, потому что сделать правильно чаще всего труднее. Правильный поступок может дорого обойтись.

0: так что мы по умолчанию поступаем в соответствии с обстоятельствами. Очевидно, Давид был в подобной непростой ситуации. Когда Бог обращается к Давиду, когда мы слышим Божьи слова в разговоре, этот человек замолкает перед Богом и с трепетом внимает ему. Господь указывает Давиду на те правильные поступки, которые тот должен совершить. Когда Бог говорит «приносите жертвы правды и уповайте на Господа», многие говорят «кто явит нам благо?» В этом-то и нелегкой ситуации. Именно в этом состояла сложность этого разговора молитвы между Давидом и Богом. Как видно, в разговоре с Богом важнее не ваши слова к Нему. Хотя это тоже важно, ведь Бог желает услышать от вас некоторые слова. Господь желает услышать ваше раскаяние в грехах. Он желает от вас услышать слова прославления и посвящения Богу. Он желает, чтобы вы приходили к Нему со своими нуждами и прошениями. Многое Бог желает слышать от вас. Но самая важная часть нашего общения с Богом – это не наше словесное обращение к Нему. Важнее то, что Он говорит нам. Я говорил Богу о том, что Он, несомненно, был не прочь услышать, но ничего из моих слов не удивило Его. Я никогда не поведал Богу ничего шокирующего. Ничего из моих слов не было ново для Него. Он все уже это знает, даже лучше меня самого. Однако Божьи слова приводили меня в изумление. Бог говорил мне о вещах, которые для меня были совсем неожиданны. Он говорил мне то, чего я не знал, что меня шокировало. Вот почему молитва – это двустороннее общение. Молитва – это диалог с Богом. Когда Давид пришел к Богу со своими проблемами, он был в перенапряжении. Взывая к Богу, он изложил все свои заботы перед Ним. Когда Давид размышлял в сердце своем на ложе своем и был в спокойствии достаточно долго, чтобы услышать спокойный, тихий голос Бога, Господь проговорил к Давиду. «Тебе необходимо принять правильные решения, но это потребует жертв. Для принятия этих решений будут необходимы настолько большие жертвы, что тебе придется полностью положиться на меня относительно последствий. Без меня ты никак не сможешь пойти на необходимые жертвы. Вот мой совет тебе в этой сложной ситуации. Несмотря на жертвы, для совершения правильных поступков твердо реши уже сейчас в сердце своем, что ты пойдешь на эти жертвы ради праведности. Вот он твой стимул. Ты должен идти на эти жертвы праведности ради моей славы, из любви и по причине всех тех людей, которые вокруг тебя спрашивают, кто покажет нам благо. Примените в своей жизни этот разговор, который состоялся между Давидом и Богом. Мы с вами окружены людьми, которые устали от лицемерия. Мы живем в искусственном, наигранном мире, в котором люди везде сталкиваются с лицемерием. Никто не идет на жертвы праведности, и никто не поступает по правде. Каждый делает то, что выгодно в конкретной ситуации. Никто, в сущности, не доверяется Богу. Это именно та проблема, о которой говорит Давид в 4-м псалме. После некоторой внутренней борьбы ночью на ложе своем, Давид решил в сердце своем: «Я принесу жертвы правды и буду уповать на Господа». По-другому то же самое можно сказать словами: «Ищите прежде Царство Божьего и правда Его». То есть Он показывает вам правильный путь, и это все приложится вам. Все остальное, о чем мы так много печемся, приложится нам, когда мы поступаем по правде и уповаем на Бога. Это слово Давид получил от Господа. После того, как он принял решение так поступать, обратите внимание на изменение его эмоционального настроя в конце псалма. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». После того, как Давид выразил свое посвящение Богу, он исполнился такими прекрасными эмоциями, как мир, радость и безопасность. Чему Давид приписывает перемену в его отношении? Этот мир и радость, безопасность и спокойный сон пришли тогда, когда он решил, что будет поступать правильно и довериться Богу. Давид не просто верил, что ему необходимо доверить в Божьи руки исход и последствия праведных решений. Он знал, что только Бог может дать ему жить в безопасности. В чем источник нашей безопасности? В 4-м псалме слова об этом звучат так же, как и слова Иисуса в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 6 главе. «Кто он, который одевает лилии в поле? Кто дает пищу птицам небесным? Кто кормит и одевает вас? Бог». У кого вы ищете безопасности? Обращайтесь ли вы к Богу, чтобы Он был вашим пастырем, покоил вас на злачных пажитях и водил к водам тихим? 4-й псалом является прекрасным примером эмоционального молитвенного псалма. Видите, каким образом все совершается? Если переживания Давида сродни вашим, если вы чувствуете стресс, если вам предстоит принятие важных решений, если вы теряете сон, пусть этот псалом покажет вам путь из этого эмоционального лабиринта. Размышляйте в сердце своем, пребывайте в общении с Богом, пока Он не покажет вам правильный путь. Потом доверьтесь Господу и приносите необходимые жертвы правды. Докажите, что Божьи предписания мира способны ваш стресс превратить в спокойный сон. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда мы будем рассуждать о 54-м псалме.
1: Это была программа «Вечная истина». Все услышанное здесь воспринимайте сердцем. До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

под небом голубым. Иду, бреду изморенный, под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и вера вновь умножится, я Богом не забыт. Напрасно строит рожицы мой враг души бандит. Учусь любви, терпению, уже немало лет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а путь лежит вперед. Иду, бреду и падаю, и разбиваю нос, но все равно отрадою мне был и есть Христос.

о человечности. Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Жить бесполезно, лучше уж не жить, на ровном месте кочкою служить. Свети Христовым светом, как маяк, свети, как человек, а не светляк.

Ты дал мне жизнь, а с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, и смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела шипы лишь, а не розы. Я слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываюсь в дьявольских сетях, освободившись, снова в них впадаю. И снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения, и немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, но в полноте ее нуждаться никогда не перестану, и совершенство дивное твое, как звезды в небе, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждение тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с терпением.

Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, и этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда бы он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. И если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал. Пусть на земле не будет, братья, ни властелинов, ни рабов, умолкнут стоны и проклятия, и стук мечей, и звон оков. И лишь тогда, как гимн свободы, пусть загремит «Христос воскрес!» И нам ответят все народы: «Христос воистину воскрес!»

самарянин, что есть любви еще в тебе, не поскупись и всю отдай. Многообильный Божий мир, любовью нищ из края в край. Не выноси ее на торг, и с ней в палаты не ходи. Наступит день, судьба пошлет тебе страдальца на пути. Скажи ему, вот мой кувшин, а в нем для ран твоих елей. Чем услужить еще могу, тебе я в немощи твоей? Не жди, чтоб он благодарил, помог и дальше от него. Твой долг исполнил ли о том, спроси у сердца своего. И что останется любви в кувшине, зря не выливай. Многообильный Божий мир, любовью нищ из края в край.

среди нужды, среди лишения, среди страдания и тоски, отрадно верить смысл учения, что человек лишь корь земли, что здесь в стране невзгод, ненастья, на месте плача и скорбей, безумны поиски и все счастья, смешны желания ясных дней. Но что за рядом испытаний, надежд обманутых и мук? Есть мир иной, мир упований, где успокоится наш дух. Лишь там, в обители небесной, свое блаженство он найдет. Лишь там, при звуках райской песни, задачу горя он поймет.

Суета – сует. Закрыта Библия, свеча едва мерцает. В раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает. И кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета, сует, промчится год за годом и канет без следа. Займется вновь заря и снова догорит. И род пройдет за родом, и новые жрецы зажгут у алтаря лампады новые, и трепетно горя они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава, и любовь промчатся, как мечта. И все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета, сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой. И ниже никну я печально головой и мыслю горестно, зачем же мы так страстно глядим в небую даль, страдаем и скорбим? Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым. Но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь венья печали. Мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки царим.

нуждаемся друг в друге. Бросает Моисей на землю свой жезл. Чудо перед ним. Жезл стал живым, ползущим змеем, потом вновь посохом простым. Ударил жезл, вода полилась потоком из гранитных скал, и те, кто жаждали, напились, и море жезл тот рассекал. Бог силу дал слуге свободы, пророку для великих дел, но слово Моисей свободно нести народу не умел. Увы, он был косноязычным. Не совершил Бог чудо с ним, повел его путем привычным, и речь его не изменил. Но почему? Ужель для Бога дар слова трудно подарить такому сильному пророку? Бог, без сомнения, заменить мог все в обличье Моисея, чтоб он владел всей полнотой. Но это было б исключением его из общности людской. Был Моисей другим подобен, и, как иные, в чем-то слаб. Бог хочет из людей, из многих, творить любви единый сплав. Идет навстречу Моисею брат левитянин, Араон, который говорить умеет и, может быть, всегда при нем. Слились в одно два древних мужа, один пророк, другой уста. Бывают тоже нам не нужны желаемые чудеса, чтоб мы нуждались друг в друге, поближе были породней. Мы все любви свободной слуги, она чудес иных сильней. Любовь дает и принимает, не обижаясь, не казня. Любовь нас всех объединяет, нужду друг в друге сотворя. Не ласковое слово нужно, нужна мне чья-то песнь и мысль. Мы все зависим друг от друга, и в этом счастье, в этом жизнь. Каким словам дано родиться, сотрудничать, сострадать, сопережить, соединиться, а не святой любви подстать, сорадоваться правде вечной и счастью близких и чужих, быть соработниками вместе, творцом в его делах благих. Да обретут слова на деле свое величие, торжество, и дети Бога в единенье Отца дославят своего.

высоты. Шар голубой нас к вечности несет, и мы летим, как будто с космодрома. Цель впереди прекрасна и огромна, душе достигнуть неземных высот. Сменяет ночи солнечные дни, взывает правда в этой круговерти, и борется добро со злом до смерти, не прекращая ни на миг войны. Иезавель неистовствует в зле, ее указ пророков всех на плаху, и мало кто о праведниках плакал, так истину стеснили на земле. В пустыне Бога молит Илия: «Возьми меня, злодеи душу ищут», и смерч несчастья, не смолкая, свищет, а устоять пред ним смогу ли я? Господь ответил: «Я тебя кормил, не бойся царских повелений строгих, перед тобою дальняя дорога, с победным восхождением в лучший мир. Шар голубой нас к вечности несет, как Илья мы вскоре бросим милость, и засияет вечно Божья милость борцам, достигшим неземных высот».

Вера – поэзия. Вера – это поэзия духа и в беспредельную даль полет. Но человек, не имеющий слуха, любимой мелодии не споет. И тот, кто слеп, никогда не сможет понять улыбку зари вечерней. Вот и сегодня в мире безбожном немногие ищут поэзию в вере. Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но вера и поэзия, как дыхание, всем христианам необходимо. И это поэтов свойство, наверное, забыв о земле и насущном хлебе, так нерасчетливо и вдохновенно стремиться к свету, мечтать о небе. И не поэты ли в лагерных зонах, где в душах разруха такая большая, с надеждой вглядевшись вдаль горизонта, труд благовестия совершают? Среди рассуждений то грозных, то грязных, гонимые злобою неустанно, сберечь в чистоте свое сердце и разум с верою Божьей смогли христиане. Душой окрыленной, поднявшись над бездной, перекликаемся иногда. Ты веруешь? Да. Значит, знаешь поэзию, свободный полет, беспредельную даль.

Завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Простая история. Если хочешь жить легко. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Антонина всего год как вышла на пенсию. Сначала радовалась, наслаждалась отдыхом. На работу рано вставать не нужно. Появилось много времени для отдыха и других приятных дел. Здоровье еще неплохое. Пенсию за многолетний непрерывный труд назначили высокую. Живи и радуйся, ни забот, ни хлопот. Но прошло всего несколько месяцев, и Антонина вдруг потеряла покой. Ничто ее не утешало, хотя жизнь была легкая, без осложнений. Она даже опять на работу устроилась, дежурной в школе, да еще и работа оказалась не такой уж спокойной, как она предполагала. Поэтому через 2 месяца она уволилась, и опять потекли скучные, серые будни. Ни мужа, ни детей у Антонины не было, и она решила съездить ненадолго в гости к племяннице Раечке, которая со своей семьей жила в другом городе и регулярно писала тете, приглашая ее в гости. Полгода назад Рая сообщила, что они с мужем уверовали в Бога и теперь постоянно посещают христианские собрания. Племянница посоветовала ей читать Библию и прислала адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Тетя ответила тогда в письме, что рада за них, но что она тоже считает себя верующей. Бога не отрицает, иногда по праздникам посещает храм и знает наизусть молитву «Отче наш». Встретили Антонину с большой радостью. Она приехала в воскресенье вечером, поэтому все были дома. Юра, муж Раи, работал инженером на большом автопредприятии, а племянница Антонины – воспитательницей в детском саду. Их 5-летний сынишка Олежек посещал тот же детский сад, где работала его мама, и таким образом Рая имела возможность постоянно быть вместе со своим ребенком. «Все это так чудесно устроил Господь», – радостно пояснила тете племянница, помогая ей распаковывать дорожную сумку. Семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Приветливый муж Раи показал Антонине ее комнатку, где раньше была детская. Здесь спал Олежек, а теперь он временно переселился к родителям. «Спасибо вам», – поблагодарила гостья, оглядывая чистенькую уютную комнату со свежезасланной постелью. Такого внимания к себе она давно не видела, ни от кого. В дверях появилась Рая и с улыбкой обратилась к тете. «Я приготовила постель. Возможно, вы хотите сразу отдохнуть после дороги?» «Нет-нет», — заторопилась та с ответом. «Я и не устала совсем. Давайте лучше поговорим. Вы расскажите о себе». Хозяйка пригласила всех к столу ужинать. Перед едой Юра коротко помолился. А Рая и Олежек дружно сказали «Аминь». Антонине это очень понравилось, но неожиданно для самой себя она вдруг строго сказала: «Только не уговаривайте меня верить по-вашему. Я не против Бога, но свою веру не поменяю. Поэтому давайте договоримся». При этом тетя посмотрела на племянницу, а затем на ее мужа. «О Боге ни слова». Супруги сразу успокоили ее, заверив, что не будут идти против ее желания. Тем временем перешли к сладким блюдам, и Олежек обратился к Антонине. «Хочешь, я тебе стежок расскажу? Я вчера выучил». «Конечно, милый», — обрадовалась та. Неловко ей как-то было, что так сурово обошлась с приветливыми хозяевами. Мальчик встал с табуретки и громко отчеканил, глядя прямо на Антонину. «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко». Его родители с тревогой взглянули на свою гостью, но она, довольно улыбаясь, похвалила: «Молодец, очень хороший стих, и ты замечательно его сказал». «Хвалить можно только Бога, а я просто мальчик», – простодушно объяснил Олежек. Вот так закончился первый день пребывания Антонины в доме племянницы. Юра с Раей сдержали свое слово. Они ничего не говорили тете о Боге, но ей вовсю проповедовал их маленький сын. Антонина приехала в гости
на неделю, и в течение этого времени Олежек постоянно рассказывал ей истории из детской Библии, а также о том, что слышал на собраниях в церкви. Но чаще всего он читал ей тот самый стих, который знал наизусть, потому что других еще не выучил. В день отъезда Антонина от всего сердца поблагодарила дружную семью за гостеприимство и пригласила их приехать к ней в гости. В поезде проводник выдал ей комплект белья. Предвкушая ночной отдых, она распечатала пакет и ахнула. Белье оказалось грязным и мокрым. Нахмурившись, Антонина собралась было идти к проводнику, чтобы отругать его за такой неприятный сюрприз. И вдруг: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — прозвучал в ее сердце знакомый стих, как будто произнесенный звонким мальчишьим голосом. Не раздеваясь, она прилегла на незастеленный, неопрятный матрац и задумалась. Почему, несмотря на то, что она удержалась от ссоры с проводником, злость в ее сердце не проходит? Она долго ворочалась сбоку на бок и задремала только под утро, когда поезд уже приближался к нужной станции. Потекли будни, но уныние и тяжесть в ее сердце не проходили. Однажды она, как обычно, зашла в храм, чтобы зажечь свечку и помолиться. Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку, она увидела священника, сидящего на стуле. Он скучающе поглядывал по сторонам. Антонина решительно направилась к нему, чтобы он объяснил ей, почему ее душа так мучается. Деликатно стукнув пару раз в дверь, она вежливо спросила: «Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Но священник, грозно взглянув на нее, вдруг крикнул: «А ну-ка, уходите отсюда!» Быстро поднявшись, он захлопнул дверь прямо перед ней. Кровь хлынула ей в голову, такого она не ожидала. Антонина взялась было за ручку двери, чтобы высказать ему все, что сейчас в ее сердце, но: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — опять всплыли в памяти знакомые строки детского стиха. Она поспешно вышла из храма, но внутри у нее все кипело. Антонина поняла, что в следующий раз она может не сдержаться, и вообще, что пользы молчать, когда злость переполняет всю ее. Что же делать? Как научиться смиряться, всегда быть спокойной и довольной тем, что есть? Как стать такой, как Раечка или Юра? Как научиться держать свою голову низко? Перед ней в памяти вдруг возникло милое личико Олежки, когда он однажды спросил у нее: «А почему вы не хотите с нами на христианское собрание?» Не получив ответа, мальчик грустно, как взрослый, тяжело вздохнул и, посмотрев на нее, радостно сказал: «А я очень люблю Иисуса Христа». «И я хочу любить тебя, Господи», — вырвалось вслух у Антонины. Она вспомнила, что Рая когда-то присылала ей адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Вернувшись домой, она быстро нашла письмо с нужным ей адресом. По улицам Антонина шла быстро и в такт своим шагам мысленно произносила: «Если хочешь жить легко». В руке она держала записку с адресом молитвенного дома. Сердце ее стучало радостно и торжественно, как будто предчувствуя скорое освобождение. Можно спать свободным от забот, можно из тюрьмы освободиться, только гордость прочно в нас живет, и томимся мы, как в клетке птица. Осуждаем, ссоримся, кричим, а потом на сердце тяжесть давит, и душа престыженно молчит, кто ее от этих мук избавит? К небу мой воскресший дух взлетел, Богу песни хвалы не умолкает. Есть свобода от себя в Христе, те, кто в нем распяли плоть с грехами. Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной, Украина.

Письмо с вопросом. Желанные и нежеланные дети. Здравствуйте, дорогая сестра. Беспокоит меня уже давно один вопрос, и вот решила наконец-то написать. Ты случайно не беременна? Спросила меня однажды сестра по вере. Нет, ответила я, и подумала о моей 4-месячной крошке, сладко спящей в своей кроватке. Что-то и у Люды уже давно нет детей, сказала снова эта сестра. А я пожала плечами. Да, родив 2 года назад, она до сих пор не беременеет. Следующий вопрос, который беспокоил мою собеседницу, был, не предохраняются ли они? Я этого не знала, да и не думала об этом, так как в нашей церкви это не принято. Но я вспомнила о том, как одна сестра, имея 6 детей, сказала, «Все мои дети нежеланные». Меня эти слова очень расстроили. Как так? Возможно ли это? Да и не грех ли говорить такое? Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Псалом 126:3. Неужели это такая плохая награда? Однажды мне пришлось услышать такой разговор. Мы с мужем радовались каждому нашему ребенку. И пришли на память слова из Библии. Праведник ходит в своей непорочности. Блажены дети его после него. Притчи 20:7. Ну и разница. Одна не рада, а другая радуется каждому малышу. А еще одна сестра сказала мне, дети – это хорошо. Это о них кто-то сказал, что они 2 раза в год рожают. Неужели в наше последнее время мы не видим, что модернизм входит в церковь и в этом вопросе? Дети – это стало большой проблемой. Конечно, если женщина больна или имеет неверующего мужа, то это другое дело. Кто хочет жить спокойно, без проблем, тот лучше заведет 2-3 собаки, но не 2-3 ребенка. Подумаем об этом. Мы создаем христианские семьи для того, чтобы принять от Бога детей, которых Он нам даст, и чтобы воспитать их в христианском духе, по слову Его, чтобы наши дети понесли благую весть дальше этому безбожному миру. А если мы не позволяем Богу дарить нам детей, тогда кто понесет благую весть дальше? Несите воды навстречу жаждущим. Исайя 21:14. Кто же понесет эту воду? Знаю одну сестру, которая болела, и ей нельзя было рожать. Как она всегда расстраивалась, когда ее спрашивали, хотя знали о ее болезни. Ты еще не беременна? Есть такие семьи, которым Бог не дает детей 5, а то и больше лет после свадьбы. О таких нужно молиться, а не расстраивать вопросами. Но когда надумаете? Или не заказали еще? А у кого уже есть 10 детей? Тех не будем осуждать, а наоборот, ободрять таких мам и пап и помогать им, как и чем только можем. Грядет Бог наш. Псалом 49:3. Будем помнить об этом, и да поможет Он нам быть готовыми ко встрече с Ним. Сестра Елена.

и жемчуг будет найден. Мы молились и просили Господа, сохрани нашу церковь от застоя, чтобы ее воды не застоялись. Пошли твоего посланника, чтобы он, как в Ефезде, возмутил стоячие воды. И вот Бог послал своего посланника, ангела покаяния. Покаялась 11-летняя девочка. А какое оживление! Дети говорят, как взрослые, живые слова. И воды оживились, и звезда остановилась над нашим местом. И ангел возмутил стоячие воды. Всем это было очевидно. А перед последней молитвой стали молиться снова дети. Они молились о детях, то есть о потерянных церкви детях наших членов, которые по праву принадлежат церкви, как ее достояние должны находиться в ней, а они по разным причинам потеряны церковью. Сперджин писал, что эти дети – собственность, золотой фонд женщины, то есть церкви, но она их по разным причинам потеряла и теперь должна тщательно мести свою комнату, чтобы найти свою жемчужину. Мести и не бояться пыли, то есть каяться за неправильные поступки перед детьми и Богом, убирать камни с дороги, как написано, и не бояться, что поднимется много пыли, а орошать все слезами покаяния. И жемчуг ее непременно будет найден, как молились дети, и тоже не напрасно. Близилось Рождество, и вот на Рождество все могли видеть исполнение детских и наших молитв. Пришли несколько взрослых детей наших членов, которые были кто где. Одни в миру, другие еще где-то. Пришли и дети поменьше, которые не ходили. Пришли с родителями, их очень радушно встречали и дали им праздничные подарки, позвали участвовать в детской программе. Они тоже пели, говорили и были очень тронуты радушием и теплотой всех. Даже уже после Нового года один мальчик, 8 лет, вдруг сам покаялся дома вечером, расплакался и сказал, что будет каяться, что Господь его побуждает. Пошел сам в другую комнату, не захотел, чтобы даже папа с ним молился, и молился громко, со слезами сам. Папа в другой комнате, а маме позвонили на работу, она там молилась за него. И вот сколько раз мы могли убедиться, что Господь нас слышит, принимает наши слабые и немощные молитвы. Да, молитву надо согревать, она возрастает, углубляется, становится крылатой, горячей, доверяющей Богу все и во всем. Дорогие, хочется, чтобы нас стало бы больше. Молитесь, дорогие, с нами там, где вы есть, в 7 часов вечера по средам и пятницам. Согрей, Господи, еще многие сердца. Валентина Храбко, Россия.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Матфея 5:11. Я сгораю в огне испытаний, стрелы дьявола больно так бьют, но любовь Иисуса, познание, не отпасть от Него не дадут. Пусть шепчут враги, сумасшедшие, и из детей никто не поймет, но истина, с неба сошедшая, мне силы и мудрость дает. Я плачу порой от усталости, крест тяжелый дано мне нести, но Божью любовь вижу в малости, от нее не хочу я уйти. И Он, мой небесный Отец, свет во тьме для меня зажигает, я знаю, Он жизни венец, и сердце Ему доверяю. И пусть злые лапы нечистого меня так хотят уловить, я кровью омыта пречистою, Божью волю врагу не сломить. И если однажды уйду с земли, где так много страдают, я знаю, к Отцу я приду, там радость, любовь ожидают. Валентина Шнайда.

Рассказ для детей. Слепой дождик. День был солнечный, на небе ни тучки, ни облачка. От духоты воздух, казалось, дрожал и вибрировал. Трудно было дышать. Взрослые попрятались по домам, и лишь неугомонные детворе все было нипочем. Собравшись в тени одного единственного грибка посреди двора, они, мешая друг другу, лепили куличи, рыли ходы и выходы. Вернее сказать, пытались это сделать, потому что песок был таким сухим, что из него ничего не получалось. «Эх, дождичка бы сейчас!» — вздохнул Витя. И все ребятишки дружно посмотрели на небо. Но нет, ничего не предвещало дождя. Прошло несколько минут, и вдруг крупная капля дождя звонко стукнулась о крышу грибка. За ней другая, третья. И вот, набирая силу, забарабанил дождь. Да такими крупными прохладными каплями, что некоторые девчонки даже взвизгнули. А в вышине по-прежнему сияло солнце, голубело небо. Однако дождь не прекращался, уже намокла трава, листва, песок пропитался влагой, потекли ручейки, на асфальте появились лужи. Дети посмелее сгруппировались под грибком, выставив ноги наружу. Сердобольные мамаши спускали с балконов своим возлюбленным чадом дождевики и резиновые сапожки. Некоторые дети попрятались в подъездах. Катя и Соня, натянув прозрачные дождевики, обуваться не стали, а выскочили прямо в лужу. Сначала они походили по теплой луже, погружая ноги в такую приятную мягкую грязь, а потом стали прыгать и скакать, обдавая всех и себя тоже водой. При этом они кричали: «Дождик, лей, лей, лей, и воды не жалей!» Лица их сияли от удовольствия, многие дети последовали их примеру. С балконов глядели папы, мамы, бабушки, и по лицам их было видно, что они разделяют ребячий восторг. Видимо, вспоминали свое детство, ведь у каждого было когда-то свое хождение под дождем по теплым лужам.

Асенька тоже ходила с ребятишками по лужам, поводила маленького Андрюшу, который сам боялся это сделать, а маме не хотелось разуваться. Потом с детьми Ася устроила паровозик. Она была паровозом, за ее юбку держался вагончик Андрюша, за него вагончик Антоша, потом Алина. Так они проезжали из лужи в лужу, и на каждой остановке кто-нибудь присоединялся к паровозу. Под конец паровоз стал очень длинным, и тогда машинистка объявила конечную остановку. Дети рассыпались в сторону, а тут и дождик кончился. И дети опять собрались около Аси, как птенчики. «Ася, а почему дождик слепым называется?» Ася научного ответа не знала, но придумала свой. «Потому что он не видит, что солнечный свет сияет, что нету туч, а все равно идет, как слепой человек. А кто дождем управляет?» «Конечно, Бог. Он послал этот дождик, чтобы сбить пыль, чтобы нам легче дышалось, чтобы мы могли попрыгать по теплым лужам, чтобы у нас было хорошее настроение. И еще потому, что это красиво. Посмотрите, в каждой капельке отражается солнышко, блестит, переливается. Красиво?» «Красиво!» – подтвердили дети, пристально рассматривая капельки. В городской суете мало кто замечал красоту в простой капле дождя. «А теперь, — сказала Ася, — мы споем песенку, и ее можно петь кто как хочет на свой мотив», и она запела. «Господь тебе благодаря, в скользящей капельке дождя мы видим небо доброту, дождя слепого красоту. Дождик слепой, мечта детворы, пролил Господь на наши дворы. Полей нас дождиком любви, пусть злое все сгорит внутри, а мы тебя благодарим. Господь Иисус Христос, аминь. Дождик слепой, мечта детворы, пролил Господь на наши дворы». Целый день ребята распевали эту песню и заразили ею взрослых. Даже на следующее утро спешащий на работу чей-то респектабельный папа мурлыкал под окнами: «Полей нас дождиком любви». Татьяна Жембровского, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».